0: На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В нашей прошлой программе мы говорили о том, почему отказываются сохранить беременность женщины, которые являются так называемыми жертвами обстоятельств. Они перекладывают ответственность на других людей, например, на своего мужа, и говорят, ну, я бы родила, но вот не хочет муж. И мы говорили о том, что это неосознанный отказ от материнства. Но есть женщины, которые отказываются от материнства осознанно. Вот как это понять? Объясните.
1: Осознанный отказ от материнства. Да, действительно, есть такой тип женщины. На самом деле это женщины, которые несут достаточно высокий, имеют достаточно высокий уровень ответственности за свою жизнь, за свою семью. Женщины такого плана, они, как правило, перфекционистки. Они любят делать максимально хорошо свою работу, скажем так, несут достаточно высокий уровень ответственности за те дела, за которые они берутся. Это хорошие матери, хорошие жены, ответственные. Но при этом, если, допустим, женщины, которые неосознанно отказываются от материнства, это женщины с низким уровнем ответственности за жизнь. То есть они, скажем так, подстраиваются под обстоятельства и живут в соответствии, скажем, с тем, что у нее происходит в жизни, пытаясь как-то быть максимально гибкими. То второй тип, о котором мы сегодня говорим, это женщины с высоким уровнем ответственности в жизни, высокий уровень контроля жизни у таких женщин, и они, как правило, стараются продумывать стратегию жизни наперед. То есть у них есть определенный план жизни, они знают, к чему они должны прийти. У них есть какие-то определенные, скажем так, уже траектории развития для себя, для своей семьи. Как правило, когда такая женщина сталкивается с ситуацией, когда в ее жизнь приходит неожиданная, незапланированная беременность, они принимают решение об аборте, приходят именно уже с четким пониманием того, что это не вписывается в ее планы, это ей не подходит. И она
0: нарушена. Ее да, система, да, построенная.
1: Да, то есть какие-то помехи уже. Да. Скажем, аборт – это такая некая помеха, которую нужно устранить, и она приходит уже с таким четким пониманием, что ей нужно, когда нужно, и, в общем-то, уже даже знает, может быть, как она будет решать этот вопрос уже с готовым решением.
0: Но, тем не менее, вот вы говорите, что из них получаются и хорошие, очень ответственные матери, и супруги, на которых можно положиться. То есть, получается, здесь есть надежда на то, что эта женщина может обдумать свое решение все-таки и его изменить и стать ответственной матерью.
1: Да, и такой женщине в первую очередь нужно осознать именно свою ответственность перед ребенком, осознать, что тот организм маленький, который развивается внутри ее организма, это отдельная личность, которая имеет право на жизнь. Это человек, сформировавшийся с определенными уже внутренними органами, с системами, с определенным уже характером, темпераментом, который заложен, и, скажем, внешними какими-то чертами. И она, если понимает, что насколько серьезен аборт, каким образом он проводится, если вот все это раскрыть для женщины, то, как правило, она задумывается и меняет свое решение именно в пользу материнства, но при этом очень важно ей помочь осознать и вот как-то вписать в ее планы, скажем, в ее стратегию жизни, такого плана человека, именно вот материнство как часть ее жизни, помочь ей осознать именно вот куда она может, скажем так, его деть, скажем.
0: Направить. Жизнь, какое место он в ее жизни может занять, да? То, что это не нарушение планов, а наоборот, может быть, показать преимущество материнства. Ну вот ты сейчас забеременела. Посмотри, к такому-то возрасту твой ребенок уже ему там будет 15 лет, а ты еще будешь достаточно молодая и можешь делать карьеру. Вот может быть так показать ей преимущество.
1: Да, на самом деле ребенок, он не является помехой, если эта женщина правильно выстроит. То есть ей можно как бы поговорить с ней о том, какие у нее планы, послушать, и, скажем так, и услышать ее стратегии, вот вообще, какие она оставила цели перед собой, и вот их скорректировать в соответствии с рождением ребенка, скажем, может быть, отложить просто эти планы на более поздние сроки, либо проработать, как она будет, ну, скажем так, реализовывать их, но в период рождения ребенка и так далее, потому что современное общество, оно предлагает много решений, если, к примеру, каких-то 100 лет назад, когда рождался ребенок, не было каких-то возможностей, на которые можно было было там опереться, положиться, кроме, скажем так, близких и родных, то сейчас достаточно широкий спектр услуг, когда можно воспользоваться услугами няни там, или как-то опереться на какие-то там дополнительные ресурсы, которые дают там, допустим, общество. Если женщина ставила перед собой цель получить образование, она может как-то дистанционно его получать, либо перевестись на заочную форму и так далее. То есть в любом случае, если продумать с такой женщиной, как-то скорректировать ее, подстроить, скажем, беременность под ее жизненные приоритеты и позиции, то, как правило, такие женщины соглашаются и, в общем-то, согласны как-то что-то изменить.
0: Насколько такая женщина может вообще любить своего ребенка? Потому что вот вы рассказываете, такое впечатление складывается, что вот ребенок наравне с карьерой, с работой, с ростом профессиональным, с самообразованием, вообще с образованием, с покупкой квартиры, машины. А это ребенок, живой человек. И вот если он впишется в мои планы, ладно, так уж и быть, я его оставлю. И вот пугает то, что если вдруг ребенок, она думает, что он впишется в ее планы, но на самом деле она увидит, что он требует гораздо больше внимания, чем она предполагала, или что он часто болеет, или что он не отличник, а она мечтала, что он тоже будет делать блестящую карьеру. Вот как здесь быть?
1: В такой ситуации я бы посоветовала женщине именно формировать правильное восприятие материнства женщины, то есть поговорить о ценностях, которые действительно важны в жизни, и, к примеру, что для тебя важнее, здоровье твоего ребенка или, скажем так, твои личные амбиции, к примеру, вводить их там по всем секциям и кружкам, либо просто построить, найти время пообщаться с таким ребенком и так далее. То есть говорить о тех моментах, которые действительно очень важны, там, построение отношений и так далее, которые помогут женщине именно понять, что есть, скажем, вещи, которые значимы в этой жизни, есть второстепенные вещи, такие как самореализация, какие-то личные, удовлетворение личных каких-то амбиций, в соответствии с каким-то стереотипом, которые вот приняты, скажем, в обществе.
0: А как обстоят дела вот с мужем этой женщины? Мы говорили в прошлой программе, что женщина – жертва, так называемая. Муж у нее, как правило, достаточно жесткий, авторитарный. Она его во всем слушается. Ему нравится, что его слушают. И если он сказал аборт, значит, будет так, как он сказал. А в данном случае какой подход найти к мужу вот этой женщины, к партнеру этой женщины?
1: Партнер этой женщины, как правило, либо человек подавленный, либо, когда у них достаточно хорошие выстраиваются отношения, партнерские, в понимании, каждый занимает свою определенную роль и сферу в этих отношениях, либо, что встречается гораздо реже, когда, скажем так, у них конфликтные отношения, и когда каждый пытается перетянуть одеяло на себя. В такой ситуации, как правило, нет необходимости общения с партнером, потому что если женщина приняла решение, осознала именно ценность материнства, то, как правило, она может достаточно аргументированно донести до своего мужа эту ситуацию, объяснить ему именно аргументы, привести достаточные для принятия решения о сохранении беременности.
0: Вот вы говорили еще о том, что женщина такая, она несет ответственность за принятое решение. Что это значит? Мне кажется, что в любом случае женщина несет последствия и несет ответственность, даже если она не хочет.
1: Такой тип женщины, она, как правило, очень серьезно все осознает, она осведомлена, приходя в женскую консультацию, принимая решение об аборте, эта женщина, она немало читает перед этим, она изучает, скажем так, все последствия, то есть она изучает риски, на которые она идет, и приходя к гинекологу, она уже осознанно понимает, на какой шаг она идет, и, в принципе, с таким готовым, аргументированным решением она приходит.
0: Мы говорим о том, что женщина все-таки является активным пользователем своей жизни. Да? Она все планирует, она знает, что она в жизни намерена делать. И все-таки женщина почему-то попадает вот в такую ситуацию незапланированной беременности.
1: На самом деле женщина, ведущая половую жизнь, она должна понимать, что в любом случае существует какой-то процент вероятности забеременеть в любом методе, при использовании любого метода контрацепции.
0: То есть, ну, такие женщины, наверное, не часто попадают в подобные незапланированные ситуации, но все-таки жизнь есть жизнь, да?
1: Да, действительно.
0: И понятно, что эта беременность может наступить. Вот все-таки хочется еще поговорить об осознанном материнстве, раз уж мы говорим в этой программе в принципе об осознанности, о том, что женщина, вот героиня нашей программы, да, собирательный образ такой женщины, сознательно подходит к своей жизни, в которой, к сожалению, пока места для ребенка нет. Но хорошо, если психологу удается ее, ну, как-то переубедить в том, что раз она уже беременная, вот она же может родить и вписать ребенка также в свои планы прекрасно, да? Но она осознавала изначально другое. Она строила жизнь изначально в своей голове без ребенка. А вот именно когда, как подойти к осознанному материнству, как воспитать, может быть, девочку, женщину, или сама женщина может что-то сделать для своего самовоспитания, чтобы стать осознанной матерью, такой ответственной.
1: Я думаю, что потребность в материнстве, она заложена в каждой девочке изначально, при рождении заложена Богом. И мы это можем видеть, когда девочка качает куклу. То есть уже изначально где-то внутренне у девочки есть потребность быть матерью, заботиться о ком-то, достаточно трепетно к этому девочки, как правило, в детстве относятся. Но под влиянием определенных факторов общественного мнения, скажем, среды, в которой она растет, может быть, семейных каких-то ценностей, она впитывает другие, скажем, цели, и постепенно, может, ее взгляд вот именно этой женщины он формировался именно на достижении каких-то личных целей, именно что касается самореализации, личных амбиций, и вот эта потребность материнства, она постепенно угасала. И когда эта женщина приходит с желанием сделать аборт, очень важно ей помочь осознать, что материнство – это важно, включить именно вот те заложенные в ней, скажем, начала, которые заложены Богом, природой, когда она именно испытывала желание заботиться о ребенке, и нужно поговорить с ней о том, что ребенок – это важно, о том, насколько важна человеческая жизнь. И вот когда женщина, в принципе, осознает, что материнство, оно влияет достаточно сильно на ее жизнь, и насколько оно ценно для каждой женщины, она, как правило, принимает решение для того, чтобы сохранить эту беременность и принять решение. Поэтому очень важно именно для этого типа женщины именно сформировать осознанную позицию как матери и вот там говорить о ценности.
0: А вот это, да, это действительно важно, когда уже женщина беременна. Речь идет о сохранении или несохранении беременности. Я имела в виду вопрос поставить более широко, хотела, да? Когда еще беременности нет, но вот все-таки можно созреть для материнства и в 20 лет, и стать прекрасной матерью, несмотря на достаточно молодой возраст. А можно и в 35 не созреть для материнства. Вот от чего это зависит? Все-таки одно из предназначений женщины – это быть матерью, и это не просто выдуманное предназначение обществом, это то, что заложено в нас. Ну, как бы неверующие люди говорят, природой заложено, верующие люди говорят, Богом заложено. Это замысел. Женщина может выносить, родить и вскормить ребенка. И вот что вы считаете является самым важным в формировании осознанного подхода к материнству?
1: Однозначно нельзя ответить на этот вопрос, потому что складывается это, скажем так, потребность из многих факторов, которые окружают девочку, от ценностей, которые были внутри ее семьи привиты, от образа матери, которую она видела, и принимает решение, как правило, женщина, исходя из этих, скажем, позиции, и, как правило, вот именно образ матери решает, скажем, оказывает влияющее решение, когда женщина видит мать именно, которая проникнута сознанием своего материнства, сознанием того, что она жена, мать, которая созидает семейный очаг, как правило, такой девочке легче и женщине именно сформировать внутри их положительный образ, если она видит, скажем, маму, которая посвятила себя, там, допустим, материнству, но при этом она, скажем так, негативно относилась, скажем, к этому вопросу, либо когда она видела, что мать вкладывала семейные какие-то ценности, но при этом отец не ценил этого, девочка где-то внутренне

0: настраивается на то, что это на самом деле как бы не настолько ценно или не настолько нужно. И, к примеру, когда семья жила за гранью бедности, папа, к примеру, не заботился о семье, мама вкладывала все в семью, то, как правило, такая девочка, она опять же будет стремиться реализовать себя в другой сфере и считать, что материнство – это как образ какой-то, скажем так, женщины-жертвы или, скажем, женщины, которая претерпела некую неудачу. Поэтому, опять же, нужно как-то стараться и дать понять, что все-таки материнство – это положительные именно вот какие-то стороны материнства показывать и вот, ну, объяснить, скажем, вот эту позицию, донести до этой женщины.
1: Ну, Светлана, мне вот кажется все-таки, что если женщина вообще не созрела сама для того, чтобы стать матерью, как ее не убеждай, как не проводи с ней разъяснительную работу, сколько не беседуй с ней на эти темы, ее разум закрыт. А вот если уже женщина как бы внутренне созревает для этого, то тут просто любой легкий толчок, он ее направит в нужное русло.
0: Так? Да, и женщина, которая осознает, что действительно она готова стать матерью, которая открывает свою душу именно потоку любви к своему ребенку. Эта женщина, как правило, она уже испытывает любовь к ребенку, и ей гораздо легче дается решение именно о том, чтобы оставить ребенка, принять это решение. И наша задача именно включить эту функцию, в функцию матери, в функцию, скажем так, женщины, которая изначально заложена в ней, потребность заботиться, любить. И, как правило, женщина, она с удовольствием принимает на себя эту роль, осознавая великую, скажем так, обязанность, которую доверил ей Господь.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Большое спасибо за участие в ней. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Мы говорили об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Всего вам доброго. До свидания.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем. Друзья, люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают...

вот я говорю, ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать. И тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции. Они могут заботиться о них. И люди познают самой самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да. Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа, Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровении, которые были прямо в их жизни. И были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали. И он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог их коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет, мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я вынес... Я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные. Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сперила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть, видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить,
и, может быть, даже любить.

Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет, это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо, кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо, правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу! Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа? Это такая, ты познал ли силу? То есть сила крови. Сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить, именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно. И я вот, то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко, вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу!
И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания. Это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова, «золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, «я, как возвышены для меня помышления твои». Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины, и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще местописание. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3.
Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем?

Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Смотрите, человек, что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки, у людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он, скажем, в трезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой. Я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так. И он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью? Да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание, вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба из детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели. Там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот такие, в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она, я готова служить 5 дней в неделю, 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит, Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание? Как не обратить внимание? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская, как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другой работу обманулись финансами, и человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды, и Бог, написано, Он обращает внимание, и Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей.
Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, которая, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдулась, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте беса. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его. Познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано, «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть, у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал, точил, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите,

построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве, он помогает в квартирном вопросе, он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях, и просто, может, даже реветь, скажем: «Господи, что я, что мы, что ты помнишь нас?» Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем: «Господь, я благодарю Тебя». И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церкви, где вот я был. Он говорит: «Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе». Я сказал: «Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было». Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал: «Ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь». Он говорит: «Ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит: «Я и кофе попил, и деньги у меня есть». Говорит: «Бог помог мне». Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова, потому что они говорят правду, и давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает — это самое ценное. Господь говорит: «Я приду и явлюсь ему сам». Христос говорит: «Кто вас любит?» Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну, как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. «Что такое человек, что ты столько ценишь его?» Вот здесь говорится: «И обращаешь на него внимание свое». Внимание свое — это повторяется. А «ценишь» — это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил: «Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся». Смотрите, он не сказал: «Я не даю тебе шанса». Он говорил церковь Сардисе: «Я дал ей время покаяться». То есть дает шанс. Какой Господь! Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят его и поклоняются Господу, и исцеляет, аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что он знает. В одном городе там подошла женщина, и Господь мне открыл. Я сказал: «Вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили». Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит: «Вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот...» Я говорю: «Господь хочет». И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Она так улыбалась, говорит: «Надо же, как, откуда Он это знал?» Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там, на группу, она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе.

все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет, и вот это еще, и это, и то. И люди скажут, мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перс, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он сжалился над людьми. Он сжалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Там, возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный, но нет, Ему важно и вот это, чтобы сестра была накормлена, чтобы была еда, чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога, и поэтому Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас,

себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас –

себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас. Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться. Смотрите, как Иисус говорит. Я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть, чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть, они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицу Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь, христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им. Ну, люди говорят, но вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение, и 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда не познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

Зависимый человек. Когда мы слышим это слово, мы себе представляем мужчину, который страдает от алкоголизма, человека, который просадил все свои деньги за покерным столом. Но очевидно, что женщины тоже оказываются зависимыми от пагубных привычек. Как выглядит женская зависимость и что для нее особенно характерно?

0: Банально от всего?
1: Да.
0: Ну а как вы считаете, что больше всего вызывает зависимость?
1: То, чего тебе не хватает, наверное. Mm-hmm. Или от скуки просто чем-то пытаешься себя занять.
0: Мы пока готовились к этой теме, у нас тут прозвучало в студии вопрос, что какая разница там, типа мужская или женская зависимость?
2: Вот у меня этот вопрос, какая разница? Mm-hmm. Ну, я считаю, что, ну, мне так кажется, что, в принципе, все зависимости, они, возможно, чуть-чуть разные, но они есть у всех. Зависимость от алкоголя может быть и у женщины, и у мужчины. Возможно, разная, я не знаю, сила там какая-то, еще что-то, но, в принципе, любые зависимости могут быть у всех одинаково.
3: Физиология разная.
2: Да, угу. Просто восприятие, наверное.
0: А что значит, Маша, физиология разная?
3: Ну, вообще, как бы, зависимость, она... Мы так называем, да, что как-то чаще привыкли к тому, что это какая-то там алкогольная, да, и наркотическая. На самом деле зависимости действительно много, и они все могут быть своего рода, а точнее могут свестись к химической зависимости, а это значит гормональный фон. И гормональный фон что у мужчин, что у женщин, он, соответственно, разный. Если мы говорим про женщин, да, сегодня у нас женская тема, женские зависимости, соответственно, у женщин гормональный фон, он менее стабилен, чем у мужчин. Да, и различные сбои гормонального фона, да, тоже могут приводить к своего рода к закоренелым таким зависимостям. То есть, если есть зависимость у женщины, да, и у нее меньше, к примеру, вырабатывается женских, да, гормонов каких-то, да, или гормоны, которые связаны с головным мозгом, да, с гормонами там страха, с различными рода вообще, в принципе, гормонами, которые отвечают за действие, да, префронтальной коры либо коры головного мозга, то, соответственно, у женщины эта зависимость, почему говорят, что она сильнее? Потому что именно как раз-таки вот этот вот гормональный фон, он не такой стабилен, как у мужчин. То есть потому что у женщины есть определенного рода свои физиологические вот такие особенности, что в принципе в течение месяца у нее гормональный фон, он нестабилен. Вот, поэтому если мы говорим про химическую зависимость, то, соответственно, она очень сильно отражается и зависит от того, какой у нее фон. Угу. Вот. А если мы говорим, в принципе, про зависимость, что они могут какие-то сильные зависимости на определенных стадиях. Если мы рассматриваем стадии химических зависимостей, то они, у них есть 4 стадии развития. Да? Если это уже 3-4 стадия зависимости, то мы понимаем, что да, это тоже зависит от гормонов, от того, что вообще у человека, какой гормон преобладает, соответственно, это тоже сильно влияет на реабилитацию человека и на того, насколько он может из нее выйти.
0: Угу. Спасибо. Ну, кстати, если мы говорим конкретно про химические зависимости, на самом деле у женщин диагностировать зависимость сложнее. Просто почему? Да. Потому что женщины привыкли держать лицо, привыкли держать вот эту вот позицию, да, они реже появляются в местах каких-то общественных в неподобающем виде, просто потому что тема семейного имиджа – это то, за что отвечает женщина. Вот. И поэтому зачастую они приходят за лечением уже тогда, когда химическая зависимость приобретает такую максимальную форму. Но я хочу вернуться вот к той теме, что, как вот ты сказал, зависимость может быть вообще от чего угодно, да? Давайте мы сейчас попробуем сформулировать вообще, что такое зависимое поведение. Ну вот, ну даже там какая-то банальная тяга к сладкому. Угу. Реально ли она, вот в любой момент мы можем назвать человека зависимым от сахара? Или все-таки есть какие-то отличия? Вот вы как считаете?
1: Я могу себя назвать человеком зависимым от сладостей, угу. Потому что я не знаю, почему.
0: А как это выглядит, что ты зависима?
1: Да потому что каждый день, я приходя на работу, у нас есть обряд, каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы заказываем доставку. Каждый раз в этой доставке у меня есть печеньки какие-то, шоколадки, конфетки, что-то такое. Я не могу без этого начать день. Не могу начать без кофе, не могу начать без чего-то сладкого. После обеда мне обязательно нужно что-то сладенькое. Это как, знаете, Может быть, в детстве было такое, что вот пока суп не съешь, конфету не получишь. И вот эта конфета как поощрение, и это вошло в привычку. Может быть так. Я не знаю. Но я не могу вот без этих обрядов, без этих вот сладостей. Не могу жить, не могу. Они поднимают настроение, они как-то там что-то говорят, что они там в мозгах какие-то процессы.

0: Все ускоряет, глюкоза поступает в кровь. Я не знаю, но иногда прям очень скрашивают жизнь эти сладости.
1: Ты так интересно говоришь, что зависимость, она прямо тебя радует.
0: Ну да.
1: Может, это дело не в зависимости, а просто в удовольствии. В чем разница между зависимостью и удовольствием от чего-то?
0: Ну, удовольствие ты можешь... Ну, не бесконтрольно оно.
1: Ага.
0: Тебе захотелось сладкого, ты получил удовольствие, все. Ну, как бы ты потом еще месяц можешь не есть это сладкое. Mm-hmm. А тут зависимость прям ежедневная основа, у тебя уже ломка начинается. Конфеты нет, мне надо срочно конфеты. Mm-hmm.
1: Ты что-то хотела сказать?
2: Ну, типа, я хотела сказать, что зависимость, даже химическая, изначально может быть в удовольствии. Любая плохая зависимость, она же начинается сначала с чего-то негативного, потом она продолжается на удовольствие, а потом уже переходит в просто в привычку, которую ты плохо можешь искоренить из себя, ну, с этим сложность. Вот. Но про сладкое с Викой согласна. У меня тоже прям есть такое, что очень часто я не могу... Я вот обедаю, когда или завтракаю, или любой прием пищи, мне нужно что-то сладкое. Я не могу без сладкого.
1: Тоже считаешь себя зависимой?
2: Я думаю, да. Ну, это не только сладкое, есть другие, там, например, социальные сети, там, не знаю, люди, от которых тоже можем зависеть, mm-hmm. мнение людей, вот.
1: Mm-hmm. Это очень широкий спектр.
2: Да.
1: Ты как считаешь, в твоей жизни есть место зависимости?
3: Ну, да, я не знаю, конечно, можно ли это прям зависимостью назвать, или это что-то другое все-таки. Но вот, например, если мне попадается в руки интересная книга, толстая какая-нибудь, я могу забыть про все дня на два. И это плохо, потому что у меня без внимания остается семья, какие-то дела остаются несделанными. Но вот я не могу с собой ничего поделать, пока не дочитаю.
1: Угу. И, кстати, вот надо же понимать, да, что есть зависимости, связанные с физикой, то есть с телом, и есть зависимости, связанные с эмоциями. Но и те, и другие завязаны на наших глубинных потребностях. И вот эта вот тема связана с тем, что вот ты сказала, там, зависимость даже от людей.
2: Угу.
1: Вот как она проявляется? В чем? Как можно сказать, что ты зависим от человека?
2: От его мнения, от того, что он скажет, то, от того, что ты вот день не можешь провести, не позвонив этому человеку, потому что ты чувствуешь себя обязанной, потому что этот человек, если ты не позвонил, начинает на тебя гнать. Ну, это твой родственник, грубо говоря, mm-hmm. с которым ты живешь. Mm-hmm. Это уже больше даже,
1: я
2: возможно,
1: Я уж себе думала представить какую-то любовную зависимость, а тут, оказывается, история семейных тайн, да?
2: Да, и как бы я чувствую себя реально зависимой или даже созависимой от этого человека, потому что этот человек еще имеет тоже зависимости свои химические. И как бы иногда у меня просто... кругом голова идет от этого. Ну, типа, я понимаю, что это ненормально, что я так реагирую, что я звоню, что я делаю. Иногда мне... Я прихожу домой, я любезничаю, я... А могу я поставить четкие границы? Но mm-hmm. у меня плохо с этим mm-hmm. идут дела.
1: Кстати, вот этот интересный момент, есть. То, что ты сказала, да? Есть, на самом деле есть разница между мужскими и женскими зависимостями, потому что женские зависимости, они более эмоциональные. Они связаны с отношениями, они связаны с отношением к вещам, к ситуациям. То есть они очень сильно завязаны вот на этом тонком пласте эмоциональном.
2: Да, я через эмоции все это...
4: Mm-hmm. Я бы хотела еще сказать о том, что... Ну, вот мы затронули какие-то зависимости, еще, наверное, про разновидности зависимости, про то, что у женщин тоже бывает шопоголизм. Сейчас прекрасно есть у нас интернет, да, порталы, интернет-магазины, в которых можно просто купить, просто как, я не знаю, как сходить зубы почистить, да, то есть это достаточно просто, легко стало, и порой мы покупаем там не только то, что нам нужно, да, а просто чисто заходим, и потом, ой.
0: 15 тысяч, куда ты улетела?
4: Да, куда ты улетела. Угу. Вот, потом также у нас есть, может быть, кстати, религиозная зависимость, да, всем известный фанатизм, это тоже своего рода зависимость. В него, конечно, чаще всего впадают, ну, лица мужского как бы пола, да, потому что это более связано, наверное, не с эмоциями, да, а с какими-то мировоззренческими, религиозными, духовными моралиями. Вот. Но оно своего рода тоже есть, и женщины тоже могут впадать. И здесь своего рода здесь выступает такая зависимость, как созависимость.

0: Сказала Таня, когда женщины более тому подвластны, когда нужно всех спасти, всем помочь, это своего рода тоже зависимость. Когда я пытаюсь постоянно кого-то из чего-то вытащить. И эти случаи, они сами притягиваются. Это не я, я не я, и хата не моя. Это просто само так получается. Да, это тоже своего рода зависимость, когда человек выезжает за счет другого человека, за счет спасения, ну, выражая тем самым свою значимость. Что я такой хороший, боже. Вот. Ну, и своего рода созависимые отношения не тоже так выезжают. Кто-то плохой, а кто-то хороший. Вот. Ну, также у нас есть, как девчонки сказали, ну, там химические зависимости, это все понятно, да. То есть они как бы есть у всех. Вот. Потом, ну, вот какие-то такие основные... И любовная зависимость, да, это тоже очень распространено, когда либо у нас есть кто-то третий, вот, либо я вот люблю, не могу, все, вот ты должен мне тут подчиниться, поклониться, и все, я однолюб. Ну, то есть это тоже своего рода зависимость, которой склонны и мужчины, и женщины.
1: Пока ты говорила, я обратила внимание на то, что если мы берем мужскую зависимость, то зачастую она связана с положением, с достижением. То есть я вот зависимый от того, чтобы, там, игроманы, почему, да, доказать всем, что я молодец. Алкоголики, наркоманы, почему? Потому что показать, что я там, типа, свободный от зависимости. Ну, зачастую на этом фоне. Вот. А у женщин зависимости более связаны с тем, чтобы получить удовольствие. Расслабиться, спасти. Ну, у женщин чаще всего дофаминовые зависимости, зависимости физиологические, типа от сладостей, и эмоциональные зависимости, и созависимости. То есть это как раз-таки те состояния, когда тебе нужно либо найти место, где тебя никто не трогает, то, что женщины постоянно в этой мультизадачности находятся, либо найти что-то, чтобы... какую-то свою потребность в удовольствии, в радости такой незначительной, казалось бы, удовлетворить. Обратили внимание, да?
0: Ну, да, то есть, ну, у мужчин тоже, конечно, бывает, что расслабиться, потому что очень часто мужчины, кстати, сдерживаются, и им сложно дать волю чувствам, эмоциям, потому что они не знают, как это выражать, тоже так же, как и женщины. И это тоже с этим связано. Еще мы забыли сексуальную зависимость, да, когда я меняю партнера, потому что, ну, вот, тоже определенные есть к этому причины, да, либо порнозависимость, то есть, когда я тем самым так получаю удовольствие, удовлетворение, потому что партнер, может быть, меня не удовлетворяет.
2: Вообще, я не очень согласна с тем, что зависимости у женщин только из-за того, что, ну и у мужчин тоже, чтобы получить удовольствие. Есть привычки, которые просто помогают тебе, ну, не забыться, а
1: уйти от реальности.
2: Отвлечь тебя от чего-то. Ну, вот у тебя настолько скучная жизнь, что тебе нужно что-то добавить. Вот, как, например, да, просто вчера это обсуждали тоже с друзьями. Вот идет какой-то, например, семинар. Ну, скучные, объективно. И тут тебе друг говорит: слушай, а пойдем перекурим? Ну, там, 15 минут буквально, перерывчик как раз там. Ты думаешь: ну ладно, пойдем. И вот вы идете вдвоем, спускаетесь, перекуриваете, да, там, общаетесь туда-сюда, возвращаетесь обратно, и ты думаешь: блин, здорово, завтра, наверное, снова так сделаем. И вот так вот каждый раз происходит, ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие не от самого курения, а от процесса, который к этому ведет, от общения, от того, как вы прогуливаетесь и так далее. Ну, то есть, но при этом у тебя вырабатывается зависимость от никотина.
0: Так здесь как раз про потребность. Какая у тебя здесь потребность? В общении.
1: В общении или отвлечении.
0: В интересе каком-то. Да. Тебе не интересен вообще семинар. Это больше про твои интересы. Ну, либо я сказала про то, что вот у нас есть действительно такой большой пласт, когда зависимость появляется вот по этой сложной цепочке, когда есть какая-то внутренняя обида, боль, которая гложет, и ты пытаешься заглушить эту боль. Здесь не про удовольствие. Здесь про то, что мне так внутри больно. Сексуальная зависимость так рождается. Почему очень часто мы меняем партнеров? Ну, то есть, почему человек меняет партнеров? Потому что когда-то у него, может быть, была сексуальная травма. И человек не приходит, так, а поменяй мне партнеров каждые 5 минут. Да, то есть, ну, как бы каждый день. И бывают порой в день не по одному партнеру половому. Это не потому что, внутри настолько больно, внутри такая большая дыра, что ты пытаешься туда вот всех поместить, а они там... Не помещается.
2: Так я и говорю, это не про удовольствие, не всегда про удовольствие.
1: Не всегда. Но мне нравится, что ты отметил один момент. Есть конкретный механизм, который обозначили как механизм формирования зависимости. Он называется очень просто, но за ним много чего стоит. Называется механизм сдвига мотива на цель. Сначала то, что вызывает у тебя зависимость,

0: зависимость — это просто мотив получить что-то смежное с этим. Пообщаться, отвлечься, заглушить какие-то эмоции. Но именно зависимость начинается тогда, когда вот это действие, которое раньше было мотивом, оно становится целью. Когда ты идешь покурить не потому, что тебе захотелось пообщаться, когда ты меняешь партнера не потому, что там что-то изменилось в твоей личной жизни, да, а когда это становится целью. Вот это вот зависимость. Все, что до этого, это, ну, первые шаги такие. Они еще не говорят о зависимости. Зависимость происходит тогда, когда мы видим такое явление, как синдром отмены. Вот ты говоришь, там, сладкое не поем, все, меня трясет, мне хочется сладкого. Значит, зависимость уже сформировалась. Если нету синдрома отмены, и если нету вот этого вот конкретного целенаправленного поведения удовлетворения этой зависимости, то это просто привычка. На этапе привычки, в принципе, с этим состоянием можно бороться. Переформатировав эту привычку, переключив ее на что-то другое.
1: То есть отличие привычки от зависимости в том, что с ней можно бороться?
0: Да, в том числе.
1: С зависимостью бороться уже нельзя?
0: С зависимостью нужно бороться сразу на всех уровнях. Если с вопросом привычки мы меняем привычку одну на другую привычку, например, я ходил курить, а теперь я беру конфету, да, ем. Или, например...
1: Смещение одной привычки на другую.
0: А вот здесь вот ты, если первоначально поменяешь, то потом можешь и от сладкого отказаться. То есть это не обязательно сделать конкретно, ну, чтобы не случилось сдвига мотива на цель. У меня мотив был бросить курить, и поэтому я ел конфетку. А если после этого я стал всегда есть конфетку, то, скорее всего, да, новая зависимость сформировалась.
1: Мне кажется, здесь очень важно понимать все-таки, какие у нас вот, да, вот цель, мотивы, потребность. То есть все-таки, что я хочу. Mm-hmm. Мне кажется, вот это осознание того, что происходит, потому что вот про что говорит Айгуль, это только на самых-самых первоначальных этапах. Потому что мы потом, очень часто, я знаю, что многие психологи не берутся работать с зависимыми людьми, потому что я избавился от одной зависимости
0: и переключился
1: на другую зависимость. Да, на типа менее вредную. Вот. Но почему вообще нужно избавляться от зависимости?
0: Угу.
1: Хорошо. Я такой вопрос. Почему?
0: Да, действительно, ну, ем я сладкое.
2: Ради своего физического, психологического здоровья.
3: Ну да, зависимость, если себя плохая, и она тебя разрушает, то как бы...
0: А если хорошая зависимость, например, я трудоголик, да, и я вроде как наоборот всем благо приношу.
1: Всем, кроме себя, трудоголизм — это вообще очень опасная штука, потому что ты себя загоняешь постоянно, у тебя нет как такового отдыха полноценного.
0: А если я и отдыхать умею? Ну, бывают трудоголики, которые соблюдают режим сна, режим отдыха.
1: А как они тогда развлекаются? Как они живут,
0: а
1: если
0: зачем?
1: Вся их жизнь — это работа?
2: Это же жизнь, работа. То есть как бы здесь вот важен как раз-таки такой, ну вот есть трудоголизм, да, там важен как бы баланс, да. Ну вообще про зависимость. Вообще хочется сказать, что в мире нет людей, которые не страдают зависимостями.
0: Угу.
2: Это такая...
0: Аксиома.
2: Да. Вот. Но есть как бы у верующего человека, к примеру, да, может быть, зависимость либо религиозная, когда я вот прямо с пеной у рта буду тебе доказывать, там, в чем ты прав, в чем ты не прав, да, да, просто добивать всех остальных людей, чтобы все там, я не знаю, поверили именно в то, что верю я, а не в то, что верите вы. Вот. Это своего рода такая вот зависимость, от того, ну, от которой человек получает вот эту вот пользу, у него потребность в том, чтобы его там слышали, допустим. Здесь главный такой момент, когда вот человеку, да, важно быть услышанным, возможно, это его потребность. Здесь важно понять, что для тебя на самом деле вера. Да, когда мы свою зависимость отдаем Богу, это звучит, конечно, очень обширно, но когда мы понимаем, что мы можем зависеть от Христа, в каком плане, понимаем, что наша жизнь в Его руках, это может быть про некое доверие, да, это может быть про то, что мы следуем тому, что написано в Священном Писании, да, в понимании каких-то мыслей, да, в такой некой немножечко здоровой зависимости. Когда мы понимаем, что, кстати, от партнера мы тоже можем быть зависимыми, но не уходя в такую зависимость, что где жить полностью им, да, но понимая, что чем-то нам приходится жертвовать, а чем-то, ну, как бы про здоровые какие-то отношения. То есть вот эта вот зависимость, она может быть, иметь рамки здравости. Вот, потому что полностью независимыми людьми мы быть не можем. Как очень часто сейчас говорят в современном мире, да, что будь полностью самодостаточным, самореализованным, да, и таким
0: вообще
2: само-само, в общем, да, отрежь себя от, вообще от всего.
4: Что самое печальное, даже если ты избавишься от зависимости, ты все равно будешь зависим от этой зависимости, ты каждый день будешь думать об этом.
2: Вот. Потому что и не зря говорят о том, что если ты избавился от какой-то зависимости, ты все равно считаешься зависимым от нее, потому что ты можешь вернуться к этому, да?
0: У тебя уже сформированы определенные нейронные цепочки, которые к этой зависимости привели. Но мне нравится вот Машина мысль, что невозможно быть свободным от всего, но можно быть свободным для чего-то. То есть до тех пор, пока мы боремся с зависимостями, мы от одной зависимости попадаем в другую, потому что, ну, мы живем в этом мире, да, где грех властвует над человеком, и мы все время попадаем в какие-то уловки. Но когда мы перемещаем взгляд с вот этой горизонтали, когда лишь бы уберечься себя от чего-то, начинаем смотреть наверх, то мы приобретаем зависимость от Христа, который дает нам свободу для чего-то. То есть наша свобода от всего невозможна, но свобода для чего-то, что мы назвали каким-то своим центральным принципом жизни, каким-то вектором, она возможна, потому что когда мы смотрим на что-то, что выходит за пределы наших возможностей здесь и сейчас, тогда мы постоянно находимся в процессе саморазвития. Опять-таки, да, оно само, потому что, ну, мы не можем повлиять на других, но в то же время это возможно. То есть нужно просто перестать бороться против и бороться за что-то. Вот. Друзья мои, спасибо вам большое. Девочки, вам спасибо за тему. На самом деле, не так плотно мы рассмотрели тему зависимости именно женщин, но мы понимаем, что каждый из нас стремится к полноценной, яркой и насыщенной жизни. И именно взгляд вверх поможет нам уйти от того, что могло бы ограничить нашу свободу. Спасибо вам за то время, которое вы посвятили просмотру этой передачи. Если у вас есть какие-то мысли, комментарии по этому поводу, всегда будем рады почитать. До новых встреч, до свидания.

0: Израильский гид Андрей Бозик пригласил нас сегодня совершить необычайное путешествие. Андрей, что это будет за путешествие?
1: Давайте мы с вами пройдем по Иерусалиму 50 дней. От Пасхи до Пятидесятницы. Сделаем такой не совсем стандартный тур, как мы привыкли, а пройдем кратко по нескольким местам, чтобы иметь представление вообще, что же происходило в этот период.
0: Приглашаем телезрителей.
1: Да.
0: Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать. Пойдемте погуляем по Иерусалиму.

0: Итак, друзья, добро пожаловать на Ильонскую гору. Последняя неделя начинается здесь, при жизни Иисуса, и здесь заканчивается его земное пребывание. Ильонская гора упоминается в будущих пророчествах. Иисус должен вернуться сюда физически. Мы читаем в Откровении Иоанна, что все увидят его сразу. В Финляндии, в Африке, в Австралии. Но физически он придет на Ильонскую гору обратно.
1: Чтобы рассказать о последней неделе земной жизни Иисуса Христа, Андрей отвез нас на смотровую площадку Ильонской горы или Масличной. Почему у нее два названия? Ильонская происходит от слова «елей». А если перевести название горы дословно с иврита, то Масличная гора. Она была издревле засажена маслинами, отсюда и произошло ее название. На этой горе происходили важные события в прошлом и произойдут еще более важные в будущем. Именно с этой горы Иисус торжественно въезжал в Иерусалим на молодом осле. Толпы людей приветствовали его как царя, постилали пальмовые ветви и свои одежды перед ним. Через несколько дней на этой же горе, в Гефсиманском саду, его арестовывают, чтобы затем предать смерти. Последняя неделя земной жизни Иисуса Христа начинается на Ильонской горе, и здесь заканчивается его земное пребывание. После своего воскрешения, спустя 40 дней, с этой горы Иисус возносится на небо. В книге Откровения Иоанна написано, что Иисус вернется сюда физически, и с этого начнется воскресение мертвых. Сейчас на склонах горы располагается еврейское кладбище. Ближе к вершине горы – современное, а ближе к Кедронской долине – древнее, относящееся к эпохе первого и второго храмов. В настоящее время на горе насчитывается не менее 150 тысяч могил, некоторые из которых приписывают ветхозаветным персонажам, например, Авессалому, сыну Давида, и ветхозаветным пророкам Малахии и Захарии. Быть похороненным на этом кладбище считается большой честью. Святость кладбища определяется его непосредственной близостью к долине Кедрон. В книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдет на Масличную гору, и оттуда, по звуку трубы, из Икиля начнется воскресение мертвых. Именно по этой причине быть захороненным здесь является большой честью. Захоронение продолжается по сей день. Отсюда хорошо видно католическую церковь Доминус Флевит, что переводится на русский язык «Иисус плакал». Она посвящена тому событию, когда ученики обратили внимание Иисуса на красоту и величие храма. На что Иисус им ответил, что скоро все это будет разрушено. Что и произошло. Спустя 40 лет весь Иерусалим был полностью стерт с лица земли римлянами.

0: Следующее место нашего путешествия, куда мы отправились после смотровой площадки на Масличной горе, это Гефсиманский сад. На большом автобусе время в пути заняло около 15 минут, хотя можно и пешком быстрее дойти по дороге с довольно-таки крутым спуском. Ведь сад находится совсем рядом, буквально рукой подать. Для пешего маршрута очень важно, чтобы ваша обувь была спортивно-туристического склада с хорошей рифленой подошвой. А на автобусе приходится давать кругаля, потому что его габариты не позволяют преодолевать старинные узкие извилистые крутые дороги на склоне Елеонской горы. Сам сад находится у подножия западного склона, в долине Кедрон, восточнее старого города Иерусалима. Слово «Гефсимания» произошло от слов «гадшманим», что на иврите буквально означает «масличный пресс».
1: Добро пожаловать в Гефсиманский сад. Оливковое дерево очень уникально, поэтому оно символизирует вечность. Оливковое дерево, даже тысячелетнее, производит того же качества оливки. Вон то старое дерево, с него собирают такого же качества оливки, как и из этого. Теперь Гефсиманский сад знаменит событиями, связанными с Иисусом Христом. Итак, Иисус спраздновал еврейскую Пасху в городе, и это празднуется обычно поздно вечером, примерно в 12 ночи. В общем, они выпили вина, поели, настроение хорошее. Мы читаем, воспевшие пошли на гору. Иисус мучился два раза. Первый раз здесь, и второй раз завтра утром на кресте.
0: На склонах горы испокон веков выращивали масличные деревья. И при наступлении сезона сбора урожая собирали оливки. И в этом же саду из собранных плодов с помощью масличного пресса выжимали масло. Безусловно, такой сад не мог быть общественным. Масличные деревья находились в руках частных владельцев и приносили им большую прибыль. Следовательно, хозяин сада был либо учеником Христа, либо сочувствующим, отчего и разрешал Иисусу Христу с учениками приходить сюда. В настоящее время за огороженным забором взору туриста предстает небольшой сад 47 на 50 метров, в котором растут 8 очень древних олив. Исследование, проведенное Национальным исследовательским советом Италии в 2012 году, показало, что некоторые из них относятся к числу древнейших, известных науке. Традиционно считается, что это место моления Иисуса Христа в ночь ареста. Согласно Новому Завету, Иисус и его ученики регулярно посещали это место, что и позволило Иуде найти Иисуса в ту роковую ночь. В христианстве Гефсиманский сад почитается как одно из мест, связанных со страстями Христа, и является местом христианского паломничества. Известно, что на месте моления в IV веке была построена византийская церковь, позднее разрушенная. В середине XII века была построена новая церковь, впоследствии также разрушенная. В настоящее время в Гефсимании находится несколько христианских церквей. Это церковь Успения Пресвятой Богородицы Иерусалимской Православной Церкви, также Русская Православная Церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1885-88 годах императором Александром III, и самая ближайшая к саду Церковь Всех Наций, построенная францисканцами в 1924 году. Перед алтарем находится камень, на котором по преданию молился Иисус в ночь своего ареста. В храме всегда полумрак, память того, что события, которым он посвящен, происходили ночью. Стены украшены мозаиками, гефсиманское моление, поцелуй Иуды и взятие Христа под стражу.
2: Иисус вышел из Иерусалима и пошел на гору Елеонскую помолиться.
3: Молитесь, чтобы не впасть в искушение.
2: Иуда Искариот предал Иисуса за 30 сребреников. Иисус знал, что час его смерти за грехи людей близок. И он молился.

0: Отче, о, если бы ты благоволил, пронес чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет.
1: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И был пот его, как капли крови, падающие на землю.

0: Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иуда. Целованием ли предаешь сына человеческого?
1: Господи, не ударить ли нам мечом?
2: Сюда, взять его!
0: Стойте, довольно!
3: Это чудо!
0: Как на разбойника вышли вы с мечами и кольями. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы.

0: Мы с вами пришли в начало Виа Долороса. Здесь раньше была крепость Антония, где сидел Понтий Пилат, который судил Иисуса. И вот в пятницу утром еврейские лидеры, священники, первосвященники привели Иисуса на суд к Пилату.
1: После Гефсимании мы отправились в старый город, чтобы пройти по скорбному пути Виа Долороза. Как мы уже знаем, Иерусалим был полностью разрушен в первом веке нашей эры, и тут возникает вопрос, откуда мы можем знать, что Иисуса вели именно здесь, по этому пути? Описание этого маршрута было впервые дано в конце 13 века доминиканским миссионером Рикольдо де Монтекроче, а установлен он был в 14 веке монахами-францисканцами из кустодии Святой Земли. Маршрут крестного пути начинается от места, где когда-то стояла римская крепость Антония, где по преданию Понтий Пилат совершил суд над Иисусом и ведет на запад по Старому Иерусалиму до храма Гроба Господня. На улице Виа Долороза до храма расположено 9 остановок крестного пути Иисуса Христа. 10-я остановка находится в часовне франков, примыкающей к фасаду храма Гроба Господня, справа от входа в храм. Остальные 4 находятся непосредственно в самом храме. Современные ученые считают, что суд над Иисусом происходил во дворце Ирода. Это современная башня Давида у Явских ворот. Однако маршрут паломников более ориентирован на традицию.
0: Мы с вами пришли на гору Сион, и одна из первых остановок как раз возле Сионских врат. Чем они знаменательны? Это ворота, которые были построены еще в период Турецкой империи, 16 век, но нам они знаменательны, по крайней мере, в современной истории, когда в 48 году началась война за независимость. К сожалению, израильтяне проиграли, и арабский легион иорданский захватил старый город, и граница между Израилем и Иорданией проходила далеко не здесь. Но в 67 году наши войска пробились через блокаду иорданскую на старый город. И один из основных проходов, который пробили наши войска, чтобы попасть внутрь старого города, это Сионские врата. Вы можете увидеть за моей спиной эти отметины на камнях, как раз от вот этих боев, от стрельбы, которая осталась после шестидневной войны. Достаточно знаменательное место, Сионские врата. На Сионской горе у нас есть еще несколько интересных мест, такие как горница Тайной Вечери, могила царя Давида, церковь Дормит-Сион, место Успения Марии Богородицы, католический храм. Достаточно интересная гора Сион. Приезжайте сюда, погуляем.
1: И вот мы подходим к основному месту событий в день Пятидесятницы – горе Сион. Сейчас она находится за пределами стен старого города. Когда во времена турецкого правления город обносили стеной, то гору не включили в городскую черту. Площадь Иерусалима времен Иисуса Христа была почти в два раза больше, чем площадь времен турецкого правления. С севера гора Сион ограничена южной стеной старого города – Сионскими воротами, с востока – долиной Терапион или Центральной долиной, с юга и запада – долиной Геннома.

мы с вами зашли в горницу Тайной Вечери, место, которое знаменито тем, что здесь произошло два главных библейских события. Это первое, когда Иисус с учениками праздновал свою последнюю Пасху, еврейскую Пасху, как положено, как все евреи празднуют по сей день. И следующее событие произошло больше, чем спустя 40 дней, когда Дух Святой сошел на апостолов, и этот день называется Пятидесятница, который празднуется евреями через 50 дней после начала еврейской Пасхи. Мы знаем, что Иисус воскрес на третий день, мы знаем, да? Потом Он еще 40 дней ходил с людьми, и потом вознесся на небо. И через 10 дней буквально они молились вместе, может быть, в этой даже горнице. Мы, к сожалению, не знаем точное местоположение, но вполне возможно, что и здесь они молились, и Дух Святой сошел на них, и, в принципе, с этого момента родилась, в принципе, церковь христианская. Здание очень интересное. Здесь встречается и архитектура крестоносцев, и архитектура мусульман, и надписи на арабском, потому что после того, как крестоносцы были побеждены мусульманами, и они вынуждены были покинуть Святую Землю, то мусульмане использовали это место для молитвы. Здесь есть михраб, традиционная ниша, которая показывает, в какую сторону нужно молиться всем мусульманам. Но так или иначе, сотни лет верующие приходят на это место, молятся, благодарят Богу за Дух Святой, который сошел на них. И это интересное место прийти, посмотреть. Здесь есть оливковое дерево, которое символизирует Иисуса Христа.

Сионская горница – это двухэтажное здание, построенное на месте, где по преданию совершилась Тайная вечеря и произошло сошествие Святого Духа на апостолов. За прошедшие века она разрушалась и перестраивалась. Нынешнее помещение Сионской горницы возведено францисканцами в XIV веке в готическом стиле. И сама комната, она же горница, находится на втором этаже.

0: На стене здания Сионской горницы висит табличка, указывающая на то, что здесь находится могила царя Давида. И гид Андрей рассказал нам интересные факты об этом.
1: Мы пришли с вами, друзья, к месту, которое, как и уже говорилось ранее, горница Тайной Вечери, но на нижнем этаже, на уровне земли, есть место, которое называется могила царя Давида. Интересное место, на самом деле. Мы читаем в Библии, в Ветхом Завете, что царь Давид был похоронен в городе Давидовом. И теперь вопрос, это ли является тем местом, где жил Давид и где он был похоронен? Ответ очень прост. Это абсолютно неправильное место для того, чтобы увековечить могилу царя Давида. Тогда откуда же растут ноги в этой истории? Мы должны вернуться с вами назад в период крестоносцев. Когда пришли крестоносцы на Святую Землю, мы знаем, это произошло в 1099 году, и потом они построили здесь свое царство, которое продлилось почти 200 лет. Они ошибочно определяли разные места библейские неправильно. У них не хватало знаний, не хватало ученых, потому что мы знаем, что это была армия. Крестоносцы, они пришли завоевывать, а не изучать эту страну. И в этом месте, на горе Сион, крестоносцы определили, что это был город Давида. И поэтому по сей день это место посещается туристами. Но самое смешное, что евреи, которые не признают крестоносцев, не хотят ничего общего делать с крестьянами, они на этом месте создали объект поклонения. Здесь проводятся богослужения, молитвы на гробнице царя Давида. Но мы знаем точно, что город Давида был не здесь. Он был ниже по склону, рядом, недалеко от храмовой горы. А гора Сион, сегодняшняя, современная, она ничего общего не имеет с городом Давида. Но это достаточно интересное место. Можно зайти как один из объектов туристической поездки. Но мы знаем точно, что это место неправильное. И идея поставить здесь могилу Давида принадлежит крестоносцам.
2: Наше, казалось бы, короткое однодневное путешествие по Иерусалиму быстро подошло к концу. Хотя события, о которых мы говорили, имеют огромное значение, изменившие ход истории последних тысячелетий. Это новая эпоха, новый календарь и Новый Завет. И наша телевизионная редакция «Путеводитель по Израилю» очень рада, что нам удалось совершить это важное путешествие вместе с вами по этим удивительным местам Святой Земли.
3: Знаменитые Сионские ворота сделаны крутым лабиринтом для того, чтобы меченосцы, копьеносцы не могли использовать свое оружие, когда они продвигались вовнутрь города.
4: Сегодня так непонятная погода, с утра было очень холодно, прямо минус, наверное, 15, а сейчас уже ближе к 30. Вот, приходится раздеваться.
1: Ты меня начал снимать? Мы стоим возле австрийской гостиницы.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Самое главное для меня – это то, чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Я восхищаюсь Его присутствием.

Если вы взыщете его всем сердцем, то найдете. Бог предопределил, чтобы его дети общались

Отдайте Ему свою любовь сегодня. Поклоняйтесь Ему всем сердцем. Мы возводим очи наши к Тебе, Иисус.

Молодые люди, для меня самое важное это чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Он посетил меня в возрасте 8 лет. Когда мне было 8, я получила крещение Святым Духом. Воскресным вечером я стояла в маленькой церкви, верящей в дары Духа Святого. У меня до сих пор хранится платьице, в котором я получила крещение Духом Святым. Для меня это было очень важное событие. Мне было 8 лет. У меня был голод по Богу. Я видела, как сильно Дух Святой коснулся жизни моей мамы, бабушки, прабабушки и даже прапрабабушки. У меня был голод по Богу, и хотела встретиться с Ним лично. Я все еще четко помню тот воскресный вечер, когда в той маленькой церкви я подняла руки к небу. Слезы текли по моему лицу. Помню, что у меня был этот голод. Я молилась некоторое время, потому что тогда люди молились, пока не увидят результат. Я молилась: «О Иисус, наполни меня Духом Святым! О Иисус, наполни меня Духом Святым!» И я помню то мгновение, когда я наполнилась Духом Святым. Иисус сказал, что из нашего чрева потекут реки воды живой. В 8 лет я начала говорить на иных языках. Это не был Дух Святой для маленьких. Я получила того же Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Он начал жить во мне. Он оживил мое маленькое тело. Я сильно в Него влюбилась. Я стала зависимой от Его присутствия. Когда я к Нему обращалась, Он мне отвечал. Будучи ребенком, я искала Его и находила. Я обнаружила, что Бог больше простого посещения церкви и разговоров о Нем. Когда я искала Его, Он приходил. Его присутствие переполняло меня. Я начала слышать Его голос. Он начал говорить со мной. Однажды я ходила по лесу между сосен и услышала, что Он призывает меня в служение. Я не понимала, что это значит. Я только помню переживание Его присутствия. Также я помню, как в мою детскую зашел ангел. Я помню сверкающие лучи в его глазах. Я сидела на кроватке. Моя сестра видела, как я простирала ручки в воздухе, пытаясь прикоснуться к объекту, который смотрел на меня. Мгновенно комнату осветило, как будто кто-то включил свет. Я увидела ангела в нашей детской. Я слышала, как Бог разговаривает с ним. И я ревную, чтобы у вас тоже были личные, любовные отношения с Богом. Ведь я не какая-то особенная. Я девочка с обычных алабамских лесов. Мои родители не в служении. Всю жизнь они работали на заводе. У нас не было денег. Но я нашла этого превосходного Бога, и Он доступен для каждого. Вы должны запомнить, что если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Расскажу, как я начала рэмп. Я не осознавала, что открываю рэмп. Просто Бог сказал мне работать с молодежью. У меня не было пособия для молодежного служения. Я уже была в возрасте. У меня не было модной прически. Но я знала, что могу проявлять любовь к молодым людям. А также я знаю путь в присутствие Божье. Как же все это началось? А вот как.
Мы серьезно искали Божьего лица, и Он пришел. Я хочу, чтобы вы научились слышать Его голос. Для меня чрезвычайно важно, чтобы вы стали зависимы от Его присутствия, а не зависимы от участия в молодежных конференциях. Я хочу, чтобы вы жили с приобретенным здесь опытом и через 3 месяца, и через 7 лет. Я хочу, чтобы вы постоянно ходили в Божьем присутствии. Вы должны научиться слышать Его голос. Это фундамент жизни. Ваша способность слышать — это все. Иисус много раз повторял на земле: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Бога важно слышать, потому что надо рассказывать другим о том, что Он для вас сделал. Библия говорит, что в последнее время сыны и дочери будут пророчествовать. Что это значит? Вы должны высвобождать Слово Божье из уст своих. Но если вы плохо слышите, то вы не сможете ясно говорить. Люди с дефектом речи часто имеют проблемы со слухом. Я верю, что вы желаете евангелизировать. Не всегда это будет проповедь с микрофоном. Вы можете пророчествовать в школе. Вы можете пророчествовать родителям. Просто говорите им Слово Божье. Можно пророчествовать лучшему другу, который нуждается в исцелении и чуде. Надо уметь слышать, чтобы знать, что сказать. Слушание Бога важно также для духовного зрения. Чтобы хорошо видеть, нужно хорошо слышать. Потому что вера от слышания. Слышать Бога очень важно. Люди в миру не имеют представления о том, что они духовно слепы, глухи и немы. Если человек не знает Бога, его духовные чувства мертвы. Но даже в церкви есть люди, которые духовно слепы, духовно глухи и духовно немы. Человек не всегда был в таком состоянии. В Эдеме Бог создал человека Адама по сердцу своему. Адам ходил с Богом. Он не был слепым, глухим и немым. Он слышал Бога. Библия повествует, что Адам гулял с Богом в прохладе дня. Думаю, что это было по утрам, когда я люблю молиться. Он гуляет с Богом в прохладе дня. Общение с Богом для Адама было привычным. Обычное повседневное дело. Он общается с Богом. Он друг Бога. И Богу это нравится. Он также сотрудничал с Богом. Почитайте Бытие. Мне нравится, что Бог создал для Адама нечто, над чем они могли трудиться вместе. Бог создавал все новые и новые объекты, и Адам называл их. Адам дал имя всем животным. Адам мечтал с Богом. Просто мечтал. Богу были интересны идеи Адама. Бог и сам мог бы давать название всем животным, но Он захотел сотрудничать с партнером. Он захотел услышать мнение Адама. Бог творил, а Адам называл. Богу было интересно, что Адам будет делать с животными. Общая работа и общие мечты с Богом. Мы не знаем, сколько это длилось, но мы точно знаем, что наступил момент, когда пришло искушение и грех, которые украли у нас первичный рай. Адам изгнан из рая. Он изгнан из измерения, в котором он слышал голос Божий. Адам был изъят из присутствия Божьего. Послушайте внимательно. Адаму пришлось покинуть то славное измерение, тот славный мир, который он видел в духе. Я верю, что Адам мог летать, ходить по воде, делать сверхъестественное.
Он жил в духовном мире. Он жил в настоящем мире. Но из-за болезни под названием грех он покидает этот мир. Но мне так нравится любовь нашего Небесного Отца. Как только Адам покинул сад, Бог решил, что вернет его обратно. Бог решил, что разрушит разделяющую их стену. Бог решил, что Он вернет человека к общению с Ним. Я так тронута Божьими усилиями, потому что в момент грехопадения Бог мог бы поставить крест на Адаме и стереть его с лица земли, а потом начать все сначала. Но из-за Своей милости, из-за Своей любви, Он решил сделать все, чтобы вернуться к общению с человеком, а также чтобы пребывать в присутствии друг друга. Бог знал, когда наступит момент полного искупления, но Он мало-помалу начал обращаться к людям через пророков, например, через Моисея, потому что избранный народ еще боялся слышать голос Бога. Это так печально. Миллионы детей Израилевых настолько боялись услышать голос Божий, что просили Моисея взойти на гору, вернуться обратно и пересказать слово от Бога. Мы слишком его боимся. Бог обращается через Моисея. Бог говорит через Ковчег Завета, куда Он помещает свое присутствие за занавес, куда только раз в году заходит первосвященник. Израильтян насчитывались миллионы, но только один первосвященник идет за занавес, исполняя все правила и ограничения, чтобы войти в Святое Святых, где находится Ковчег Завета. Он должен был одеваться определенным образом. К его ноге даже была привязана веревка, потому что если в присутствии Божьем на нем будет найден грех, он умрет, и его надо будет оттуда вытащить, а больше ведь никто не смеет зайти за завесу. Но Бог принял решение искупить грехи людей, чтобы возобновить общение со Своими детьми. Он говорит, «Я сделаю все, чтобы Мои дети вернулись ко Мне». И в предопределенное время Он пришел к нам через Сына Иисуса. Что произошло в тот момент, когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!»? Та завеса в храме, которая отделяла людей от присутствия Божьего, разорвалась сверху донизу. Когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!», Бог завершил процесс искупления, чтобы мы могли вернуться в Его присутствие. Когда Он воскликнул те слова, завеса разорвалась сверху донизу. Присутствие Божье, находящееся в маленькой комнате только для избранных, теперь стало доступным для всех. Дверь к престолу благодати распахнулась широко для каждого. И голос Божий сказал, «Каждый, кто желает, пусть приходит ко Мне». И не просто приходит, но смело приходит. Раньше вы были недостойны находиться в Моем присутствии. Вы не имели права заходить за завесу в Святое Святых. Но благодаря крови Иисуса Христа вы теперь можете приступать с дерзновением к престолу благодати. Зачем? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Такова любовь нашего Отца, который принял решение общаться с нами.

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс.

В книге Бытия, в главе 3, стихе 15, Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите мне в глаза. Сатана начинает беспокоиться. Он начинает беспокоиться о том, кто же будет этим победителем и чемпионом. Это царь Давид. Кто это? Кто это? Он начинает думать, может ли это быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскресает из мертвых, он сказал, вероятно, так. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним из-за любви в Его глазах, сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорил, «Нет, этого не может быть». Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, тогда сатана знал, вероятно, это он и есть. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, «Демоны, что же нам делать?» Мне кажется, что он здесь, этот чемпион, Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, «Давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте». На кресте. Я представляю сатану говорящего, «Да, мы распнем его на кресте». И неожиданно они повесили в аду плакаты, которые говорили, «Мы убьем Сына Божьего на кресте». И то, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона, и мы собираемся поджечь все 6 бетонных плит. И вы видите это пламя. И его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит и потом вырваться из пламени. Джон Компта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Знаете, что машина может проехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Компта пытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своим лбом. Более 1300 килограммов льда.

4 года назад я зашел в бар, настолько сдавленный чувством беззащитности и ненужности, в депрессии и разочаровании. Я зашел в этот бар, и за мной закрылись двери. Да, я зашел в этот бар, и со мной находились все мои друзья, и за мной закрыли двери. И как только закрылись эти двери, Иисус открыл мне глаза. И впервые в этом баре я увидел тот мир, который там действительно существовал. Знаете, что там было? Большой толстый ноль. Я сел в свою машину, я поехал с женой домой, мы вошли в нашу квартиру. Моя жена вошла и села на диван, а я ходил взад и вперед в гостиной, как лев, привязанный в клетке, вокруг которого находился окружающий мир. И я был несчастлив. Я сказал, я искал всю свою жизнь того, чтобы заставило меня почувствовать, как я всегда хотел почувствовать. И мне не удавалось это найти. Я подошел к своей жене. Я не знаю, почему я сказал ей это, но я посмотрел ей в глаза. Я посмотрел ей в глаза и сказал, Джейна, как я к этому пришел? Моя жена посмотрела на меня и сказала, что ты имеешь в виду? Я спросил, как же мне это сделать? Она говорит, что ты имеешь в виду? Я спросил, как мне нужно молиться? Моя жена встала с дивана, подошла ко мне, взяла меня за руку, и мы вошли в другую комнату, и я упал на колени рядом с ней. И знаете что? Ты думаешь, что ты большой, здоровый мужчина, пока не придет день в твоей жизни, и ты поймешь, что ты абсолютно ничто, и ты лучше будешь смиряться перед всемогущим Богом. И я стоял на коленях. Я стоял на коленях с моей женой. Моя жена стояла на коленях рядом со мной. И я держал ее за руку, и она привела меня к молитве. И я сказал, «Иисус, я знаю, что я грешник. Войди сейчас в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. И дай мне все, что у тебя есть, Иисус. Войди в мою жизнь, Иисус». Когда я произнес эту молитву, моя жена встала, и я встал рядом с ней. И я почувствовал тепловой удар, который вошел через мой указательный палец и вышел через большой палец на ноге, и сказала Библия, что я стал абсолютно новым творением во Христе. Старое ушло, я стал абсолютно новым. Вы видите эти бетонные стены? Брэд Таттл подпрыгнет в воздухе, и он разрушит все эти три слоя. Берри Хендли справится с 2 метрами бетона. Он тоже подпрыгнет в воздухе и разрушит обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакует 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона на 2 разных сторонах. Вы, вероятно, видели человека, который разбивал кирпичи своей головой, но они были не такие большие. Джон Компт, один из быстрейших людей, разобьет огромную стену из бетона своим черепом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы эти люди сделали это, Брэд Таттл. Я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот это представит колдовство и оккульт. Вот это будет представлять привычки, вредные привычки к никотину, алкоголю, пристрастия. Не позвольте этим химикатам и извращениям руководить и править вами.

Основной вопрос, который сегодня задает молодежь, тоже может остановить эту боль. Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка, и она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто были, они были порезаны бритвой. Я спросил, что случилось. Она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой и совершить самоубийство. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить эту боль? Вы слышите меня? Мы живем в очень болезненном обществе. Эти ребята испытывают большую боль. А мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это из-за наркотиков, алкоголя, одиночества, депрессии, разочарования. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийствах практически во всех школах, куда бы мы ни пошли. Молодой человек с запиской о самоубийстве подходит к нам и отдает ее нам. «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы сказали мне, что я чего-то стою, я не буду этого делать». Мэри Хэнли, я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой аборты, убийство, жестокость. Хейган, давай. Я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой дурное влияние. Дурное влияние, которому подвергается наша молодежь. Я хочу, чтобы эта стена из бетона сейчас была разрушена Джоном.

Одно из того, что я сегодня вижу здесь, когда я смотрю в глаза молодым подросткам, я вижу одно в их глазах. Это те люди, у которых есть боль внутри. Я также вижу самого себя. Меня обижали, когда я учился в старших классах школы. Как я уже сказал, у меня на шее была табличка «На продажу». Я был в поиске того, что могло принести радость и счастье в мою жизнь. Я бы хотел, чтобы сегодня я сказал вам, что я никогда не употреблял наркотики или алкоголь. Но это неправда. Мне приходится встать сегодня здесь и заявить, что я попробовал все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме сегодня в этом мире. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите, что люди спрашивают?

спрашивают, кто может остановить боль. Давайте будем откровенными сегодня. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей? Вы верите в то, что семья взывает, кто может остановить боль? И не будьте в шоке. 50 миллионов семей ежегодно наносят вред и причиняют боль друг другу в Америке. Сегодня идет стон, кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все слушают меня сегодня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. И вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить боль. Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают и совершают самоубийство? Из-за боли, которая слишком велика. Сегодня мы живем в обществе, которое заставляет тебя постоянно соревноваться. Конкуренция, соревнования. Со времени рождения ребенка все пытаются посмотреть, какой же красивее, какой умнее. В старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, или там, или сям, или на соревнованиях, вы лучше, чем кто-либо другой. И если у ваших родителей есть деньги, или они богаты, или знамениты, вы лучше, чем кто-либо другой. Но соревнования и конкуренция порождают боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных людей среди богатых? Они говорят сами себе, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Вы слышите меня? Более 90% профессиональных спортсменов. Более 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что после того, как уходит слава, больше ничего не остается. Слава — это не все. И они спрашивают, кто же может остановить эту боль.

Я стал выпивать, когда я учился в старших классах школы. Я стал употреблять наркотики тоже в школе, потому что некоторые друзья попросили меня сходить на вечеринку с ними. Я стал употреблять наркотики, алкоголь, и только из-за одного. Мне хотелось быть принятым своими друзьями, потому что мне казалось, что это был единственный способ заставить моих друзей подумать, что я был популярным и крутым. Это была единственная причина, по которой я употреблял наркотики и выпивал. И сегодня так много подростков, школьников. Разве вы должны позволить наркотикам, алкоголю украсть ваши мечты и ваше будущее, и иногда и вашу жизнь? Видите ли, смех и улыбки появляются, когда вы говорите о том, чтобы напиться, понимаете? Ребята начинают веселиться. Я здесь не для того, чтобы ругать вас. Я здесь для того, чтобы удержать вас от той же ловушки, в которую попал я. В которую мы все попали. Я здесь для того, чтобы удержать вас от того, чтобы у вас не было бы той же сердечной боли и той же ерунды в жизни, которая была у нас.

0: Everybody say this after me. Everybody say, dear Lord.
1: Все повторите за мной и скажите: дорогой Господь, ты мне нужен. Я не могу без тебя. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я заявляю, что это новый день. Рука Бога на моей жизни. Бог мой источник. Господь, найди мое сердце. И если во мне есть что-то нечистое, сотвори для меня новое сердце. Во имя Иисуса я принимаю спасение. Я принимаю новое помазание. И я принимаю присутствие Бога. Я ищу спасение и избавление. Сила Бога будет в моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога сбудется в моей жизни. Во имя Иисуса. Это новое начало. Я никогда не отвернусь назад от этого. Я никогда не отступлю. Я никогда не буду прежним, таким, как был раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, жизни будут изменены силой Иисуса. Это провозглашает силовая команда. Более половины миллиона жизней были изменены и приняли новые обязательства перед Христом по всей Америке на телевидении во время наших встреч. Я хочу заявить сейчас, что у силовой команды есть нужда, и это продолжать выступление на больших трибунах и продолжать марш к царству сатаны и увидеть, как его разрушает слава Божья. В этом году нам предстоит 10 выступлений в огромных помещениях, которые использовались для групп тяжелого рока. И мы должны остановить их извращение, которое входит в ум молодежи. Мы используем эти трибуны для великой силы землетрясения, чтобы увидеть тысячи спасенных. И мы должны бороться для Бога. И молодые люди обретают новую смелость для Бога. И в преддверии 2000 года у нас впереди большая работа. Мы выходим на 20 различных трибун и на сцены. Мы называем их города-близнецы силы землетрясения. Западное побережье. Мы будем на Лонг-Бич и в Анахайме. Мы будем и в Чикаго. Мы будем и в Такоме, и в Портленде. Мы входим в самые важные области. И мы верим Богу в Его великое возрождение. Возрождение Америки. И оно необходимо больше, чем просто духовное пробуждение. Кто-то, находящийся в критическом списке в больнице, который подключен к поддерживающей жизни системе, нуждается больше, чем в пробуждении. Им необходимо чудо. И я верю, что вместе мы сможем быть частью этого чуда по всей земле. Большое вам спасибо, что вы смотрите нашу программу. Благослови вас Господь Бог. И помните, что мы любим вас.

0: Третья серия. Перемещаясь во времени.
1: Запись в Вахтенный журнал. Местонахождение Галилейское море. Солнечные данные 00436. Управляет профессор Хамфри Бамбл. Ведет летающий домик на мягкую посадку. Ура!
2: Ой, как будто лунный свет на воде.
3: Именно так и есть.
2: Значит, мы на воде?
3: Кажется, домик не тонет. Нет пока.
2: Надо сказать профессору.
3: Точно, бежим.
4: Меня подождите.
3: Профессор.
5: О!

0: startan.
1: Вроде на твердой земле.
2: Что ж мы все время шмякаемся?
3: Включите свет.
0: В связи с жесткой посадкой у нас выключилось электричество.
1: Это не страшно. Утром мы все починим. Сейчас я немного бы поспал. Не пойти ли нам спать?
3: О, с удовольствием.
0: Запись факты на журнал «Экстренная посадка». Все спокойно. Профессор Бамбл, дети спят, только преданный робот продолжает работать и вновь.
4: Вылезайте, тут красиво.
2: Ой, и правда красиво.
3: Лучше бы еще поспать.
4: Энджи, Джастин, смотрите, мы почти что в городе.
3: Интересно, что это за город?
2: Милый городок.
1: Похоже, что мы еще в Святой Земле.
3: Как?
1: Судя по архитектуре, мы еще в Святой Земле.
3: Значит, машина времени не продвинула нас вперед?
1: Да нет, мы продвинулись на 3-4 года.
3: И всего-то? Если так, я буду совсем старенький, когда мы вернемся в наше время.
2: Это ужасно.
1: Я вас доставил сюда и доставлю обратно.
0: Профессор Бамбл, могу сказать, где мы? Информация в моем банке памяти. Этот город Назарет.
3: Я слыхал про Назарет.
2: Не там жил Иисус, когда был маленький?
3: Угу.
0: Более того, прошлой ночью мы приземлились в Галилейском море. 6 миль шириной, 14 в длину, глубина... Глубину не помню.
1: Видно, пора подзарядить твои батарейки.
0: Это верно. Я последнее время стал уставать.
1: Ну, сегодня подходящий день, яркое солнце. Ты можешь полностью зарядиться.
0: Несомненно.
4: Зарядиться?
3: А как же, Корки? У сэра солнечные батарейки. Это солнечный свет возвращает ему энергию.
4: Я это так и понял. Он сейчас будет загорать.
3: Энджи, а не сходить ли нам с тобой в гор?
2: Давай. Корки, ты не хочешь сходить с нами?
4: Я буду загорать вместе с сэром. Мне тоже надо подзарядиться.
2: Ох, этот Корки!
3: Он мне пропадет. Ладно, пошли.
0: О, бесподобно. Все системы уже работают лучше, память возвращается. Благодаря солнцу я вспоминаю всю информацию о Назарете. Он расположен на Галилейской равнине между горой Табор и горой Кармель. Там Иисус провел свое детство. Сбылось пророчество, и будет он назван Назареем. В городе должно быть много нищих и воров.
2: Опасно.
3: Ага. Похоже. Держись ближе ко мне. С вершины холма городок казался более симпатичным.
2: Может быть, пойдем назад?
3: Ты, наверное, права. Только вот одна заковыка.
2: Какая?
3: Каким путем надо идти?
2: Я не знаю. Скорее на запах.
3: А? Чувствуешь запах?
2: Джастин, стой! Куда ты?
3: Как ты советовала, на запах. Вот оно что.
5: Не вздумай грубить мне, пощенок.
3: А спорим, я знаю, что у вас на блюде пахнет свежим хлебом.
5: Так оно и есть, но зря ты думаешь, что я угощу тебя.
3: Эй, послушайте, стойте.
2: Будь поскромнее.
3: Да, но почему она не угостила нас?
2: Потому что... А, посмотри-ка!
3: Что?
2: Вон женщины тоже берут хлеб. Спорим, это пекарня?
3: Ты совершенно права.
6: Пойдем скорее, Иисус.
3: Пойдем скорее, Иисус.
2: Так ты думаешь?
6: Иисус, не убегай.
2: Честное слово, это Мария.
3: Угу, действительно.
2: Я помню, когда Иисус родился, Мария сказала.
6: Иосиф позаботится обо мне и малыше. Он плотник из Назарета.
3: Точно. А теперь мы в Назарете, в том самом городе.
2: Правильно.
3: Давай посмотрим, куда они идут.
2: Посмотри, какой Иисус стал большой.
3: Не забудь, за ночь мы продвинулись во времени на 4 года вперед.
2: Пошли за ними, Джастин.
3: Ага.

0: Прекрати! Отстань от меня! Ты не получишь ни куска хлеба, никчемный бездельник!
1: А? Будьте добры, хоть кусочек.
2: Добрый день, господин. Пожалуйста.
1: Ох, надо же. Мне можно взять?
2: Ага.
1: Правда?
2: Угу.
1: Спасибо большое.
3: Иосиф, мы пришли.
4: Мы пришли.
5: Как раз пора сварить обед, я проголодался.
2: Это голос Иосифа. Поговорим с ними.
0: Угу.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я помню, вы...
1: Мы раньше встречались. Меня зовут Джастин.
2: Энджи Робертс.
0: Ах, да, я вспомнил. Мария, смотри, кто пришел.
3: Да, Иосиф, что? Ты зовешь меня? О, наши маленькие друзья.
1: Помните, вчера мы виделись.
2: Джастин.
1: То есть мы счастливы снова вас увидеть.
2: Мы случайно проходили мимо.
3: И вспомнили о нашем приглашении. Чудесно. Входите, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Входите.
1: Никогда в жизни не ел хлеб с таким аппетитом.
2: Я тоже.
0: Да чего же вкусен хлеб, когда ты голоден?
3: А где корки?
1: Он в летающем...
2: В смысле, он остался дома и загорает. Ух ты! Ах.
3: Понятно. Был бы он здесь, он мог бы поиграть с Иисусом. Здесь у него так мало сверстников.
1: Вы не жалеете, что вернулись из Египта?
0: Мы вернулись, как только узнали, что царь Ирод умер, и опасность для нас миновала.
2: Он был плохой царь.
0: Вы уж простите, мне надо работать, а вы отдохните и поиграйте.
2: Спасибо.
4: А вы не хотите мне помочь?
1: Хотим.
2: С удовольствием.
4: Вот, выпей воды.
1: Большое спасибо.
4: Ешь, пожалуйста, вот так.
2: Какой милый малыш.
4: О.
1: Иосиф, вы день-деньской трудитесь.
0: Да, я всегда очень занят. Но сейчас я стараюсь поспешать, поскольку в праздник Пасхи работать нельзя.
1: Что это за праздник?
0: Пасха? Это очень важный праздник для всех иудеев. Это годовщина освобождения от египетского ига. Отовсюду люди приходят в Иерусалим, чтобы прославить Бога. Грандиозное торжество.
2: Это так интересно.
4: Я хочу пойти на Пасху.
0: Успеешь, ведь тебе даже 12 нет.
1: А почему 12?
0: Мы, израильтяне, считаем 12-летних почти что взрослыми мужами.
1: Так, сейчас ему 4 года. Значит, 8 лет спустя...
2: Джастин, что ты там бормочешь?
1: Да так, вычисляю. День был замечательный.
2: И обед был великолепный.
0: Вы можете у нас переночевать.
3: Уже почти стемнело.
2: Мой братик тревожится.
1: Может, еще увидимся.
2: До свидания.
1: До свидания.
4: До свидания.
3: Сердечный привет Корке.
2: Приходите еще.
0: Храни вас Бог.
1: До
2: Большое
1: свидания.
2: Спасибо.
3: Они оба очень милые.
0: И очень смышленые.
3: Действительно.
4: Я хочу тебя послушать. Расскажи о Моисее.
0: Не сегодня, дружочек. Завтра будет торжественный день. С утра мы пойдем в синагогу, так что иди-ка лучше спать.
3: Про Моисея я расскажу завтра вечером.
4: А, ладно.
0: Спокойной ночи.
5: Хотите перенестись на 8 лет вперед?
2: Так вот, что ты пытался вычислить тогда.
1: Давай посмотрим, какой он был в 12 лет. Пусть летающий домик летит на 8 лет вперед, ладно?
5: Это возможно, только потребуются очень сложные и точные расчеты.
6: Не беспокойтесь об этом, все точные расчеты смогу сделать я.
1: Ну да, ты же теперь заряжен.
2: Погоди минутку, ты забыл, что мы хотим вернуться в наше время?
1: Да, но ведь интересно увидеть, каким был Иисус 12 лет, правда?
2: Да, мне интересно. Ну а ты что скажешь, Корки?
7: Энджи, отстань.
1: Что ты дуешься? Ты рассердился на нас за то, что мы были в гостях у родителей Иисуса без тебя?
2: Ты мог пойти с нами, но ты сам решил остаться, чтобы загорать.
7: Все верно, но вы же не сказали, что вы видите Марию.
2: Ну, мы и сами этого не знали.
1: Бери пример с Иисуса, он хороший мальчик, почти как взрослый.
7: Пусть, а я нет.
5: Да ладно, будет вам. Задаю машине времени курс на Иерусалим. 8 лет спустя. Задать координаты.
6: Пара Пастюков, координаты задал. Координаты задал.
5: Старт готов?
6: Старт готов.
5: Пуск!

0: Ввожу информацию. Иерусалим, во время Пасхи тысячи людей спешат в город на торжества, увидеть друзей, поклониться Богу, пройтись по базару.
1: Горшки, отличные горшки.
2: Ножи, покупайте ножи.
3: Буквы и ножи.
4: Берегись, а то убьют.
2: Дорогу.
3: Ливкий солдат, берегись.
2: Дороги.
4: Помогите же кто-нибудь женщине.
5: Больно надо.
0: Она, похоже, 100 лет не умывалась.
2: Лучше бы она сдохла.
6: Бабушка, все обошлось, бабушка.
7: Спасибо, мальчик.
6: У тебя кровь. Мама, иди сюда.
8: Она сильно ушиблась.
4: Давай поможем ей.
8: Ну что, как рука? Меньше болит?
7: Все прошло.
5: Что происходит?
7: Где это слыхано обращаться с этой падалью, словно с царицей Савской?
4: Кто-то же должен помочь бедняжке. А если бы это была твоя мать?
9: Тоже ангел-хранитель нашелся.
2: Лучше не вмешиваться.

0: Вот мы и в Иерусалиме, точно по заказу.
1: Величайшая из машин – это машина времени, а изобрел ее я.
2: Если вы такой великий, то почему же все время аварии?
1: Зря жалуешься, могло быть и хуже.
3: Джастин, посмотри-ка!
2: Ух ты, сколько народу!
1: Они все идут в Иерусалим, должно быть, на Пасху.
0: Мои расчеты, похвалим того, кто заслужил похвалы.
2: А как же мы найдем Иисуса в такой толпе?
3: Будем искать повсюду. Скорее!
4: Я с вами!
1: Держитесь вместе, тут такое столпотворение, в нем очень легко потеряться.
2: Будем осторожны, до свидания.
0: Подождите, я пойду с вами.
1: Ладно, я сам могу следить за машиной. Хотя я охотнее бы пошел вместе с ними в Иерусалим.

0: такой большой базар?
1: Конечно, столько людей пришло на Пасху.
2: И все извлекают выгоду. И вам пребывание в Иерусалиме принесет выгоду.
0: Боюсь, что я вас не совсем понял.
2: Одним духовная выгода от поклонения Богу, другим выгодные сделки на базаре, и торговать выгодно. Так что вы хотели бы купить?
0: Но мы здесь не за этим, мы ищем человека.
1: Это мальчик из Назарета по имени Иисус.
2: Ищете мальчика в такой большой толпе?
3: Но жители Назарета уже покинули Иерусалим.
0: Да?
2: Я думаю, ты прав.
0: Что же делать?
1: Мы разминулись.
2: В таком случае у вас больше шансов найти вашего друга сейчас, когда они ушли. Люди из одного и того же селения обычно ходят группой. По пути они разбивают лагерь. Все вместе пируют, поют и пляшут, и всем очень весело. Так что вам просто надо найти лагерь назаретян.
0: Ну где?
2: Где-нибудь по дороге в Назарет.
0: Что, рискнем?
1: Попробовать стоит. Вдруг нам удастся его найти.
0: Ну, конечно. Простите, вы из Назарета?
3: Я нет.
4: Спасибо, пошли дальше.
5: Когда я говорю...
1: Извините, вы из Назарета?
5: Определенно нет.
4: Плохо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Потише, сэр, мы же не роботы.
1: Джастин, давай отдохнем.
6: Я дальше не пойду.
1: Сил больше нет.
4: Почему привал? Я не устал, а вы что?
0: Помню, когда твои батарейки сели, ты ни на что не был способен.
4: Ты оскорбил меня. Извинись.
0: Нашел дурака.
4: Я тебе покажу.
1: Все, ну хватит драться, что вы?
5: Иисус.
0: А?
2: Иисус.
0: Это Мария.
1: Оба, Мария и Иосиф.
0: Бежим.
1: Постой.
0: Что?
1: Для нас это было вчера, когда мы их навещали. Но согласно их времени прошло 8 лет. И когда они увидят, что мы не выросли, они очень удивятся.
0: Ты права. Я забыл, но...
1: Давай лучше спрячемся.
0: Точно.
2: Иисус, где же ты?
0: Просто позор какой-то.
6: Почему мы от них прячемся? Мы играем в прятки.
1: Слишком долго объяснять, Корки. Поверь на слово, так надо.
5: Иисус.
1: Иисус отбился от родительских рук?
0: Да, похоже.
5: Я была уверена, что Иисус с мужчинами.
2: Но, Мария, ведь ему всего 12. Я думал, мальчик должен быть с тобой.
5: Если он остался в Иерусалиме, тревожиться не стоит. Умный мальчик избегнет беды.
2: Но избегнет ли беда его?
4: Они ищут своего сына.
0: Ага.
6: Может быть, Иисус играет в прятки.
1: Пошли за ними.
7: Я напомню вам слова Моисея. В день сей откроется вам добро и зло, и вам выбирать, кому служить.
8: Мальчик мудр не по годам. Он понимает Слово Божие.
2: Можно подумать, что он учился в какой-нибудь школе раввинов, но на самом деле он сын бедного плотника.
0: Ты видела, куда пошли Мария с Иосифом?
1: Да нет же, не видела.
9: Ой, извини меня. Больно.
1: Не очень-то любезно с вашей стороны.
9: Ты совершенно права. Я просто не заметил малыша. Я был весь поглощен известием об удивительном отроке в храме.
3: Скорее надо непременно увидеть.
9: Еще раз извините.
1: Вдруг этот отрок?
0: Иисус, конечно.
1: Бежим!
0: Стой! Ты ищи Марии с Иосифом, и как найдешь их, все им расскажи, понял?
4: Но я, как и вы, стал старшим.
0: Ты же робот, роботы не стареют.
4: Правильно, только мудреют.
0: Потом встретимся.
4: Мария и Иосиф, где вы?
7: Бог есть дух. Он уповает, что мы поклонимся ему в духе и в истине. Пророки возвестили, он в самом сердце нашем.
0: Наконец-то
7: он верит
0: нашли
7: все наши помыслы и дела.
1: Послушай, что он говорит.
7: Однако он любит и прощает.
9: Иисус!
7: О, не ожидал увидеть вас здесь.
2: Мы с матерью тебя обыскались.
5: Как ты мог так опечалить нас?
7: Что вы волновались обо мне? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?
5: Ой, я не понимаю.
2: Ну, пойдем же.
3: Так вы его родители. Что ж, скажу я вам, мы никогда не видели отрока, который так глубоко понимал бы слово Господня.
6: Да.
3: Так вот, как оно было. Он очень умен для своего возраста, даже если не ходил в школу, подобно мне.
1: Это вы о чем?
0: Вы, небось, хотите сказать, что были очень умны в его возрасте?
3: Ну, я бы не хотел хвастаться, но я считался вундеркиндом, честное слово.
4: Жаль, что потом ты стал взрослым.
3: Сэр, ты распустился.
4: Я пошутил. Ха-ха-ха-ха.
3: Как мне хочется сделать короткое замыкание в его микрофоне.
4: Свежая информация. Сегодня солнечный онный робот сопровождал детей в Иерусалимский храм. Они видели историческое событие. Мальчик Иисус поучал старших. Поразительно. День кончился, все нормально.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В чем состоит великое поручение для современной церкви, и как выглядит личный евангелизм нового поколения, и зачем церкви дисциплина? Об этом и не только в сегодняшней программе. Не пропустите, это важно знать. И я рад вам в очередной раз представить нашего гостя. Это Виктор Сергеев, старший пастор церкви «Новое поколение» в городе Мелитополь, которая насчитывает 1125 человек по состоянию на май 2013 года. Я правильно назвал цифру или нет?
1: Ну, чуть-чуть, прибавь 300 молодежи.
0: А плюс молодые люди, плюс дети, да? 300 плюс 400.
1: Детей мы никогда не считаем, да.
0: Вот, я просто обратил внимание на такую точность в цифре, которую вы называете, что говорит о том, что церковь нацелена на количественный рост, на благовестие, на евангелизм. И одна из тем конкретно этого выпуска – это тема личного евангелизма. Что вы подразумеваете под личным евангелизмом? Это у свидетелей Иеговы, это называется хождением от двери к двери и определенного рода беседы с людьми. Эту же схему вы проповедуете? Или это должно быть неформально со своими близкими родственниками скорее?
1: Когда мы начинали, вот 2 года тому назад, когда вот у нас был резкий рост пошел, Каждый вспомнил о своих друзьях, о своих однокурсниках, одноклассниках, знакомых, которым не проповедовали Евангелие или, скажем, давно проповедовали. И решили пойти к ним. Вот начали с них.
0: Начали с этого.
1: Да. И когда уже вот эта первая линия, вот та вот красная линия, которую мы называем, где спасаются люди, когда она у нас уже появилась, когда стали люди приходить новые, естественно, у них у всех есть родственники, знакомые, друзья. Поэтому система у нас 1+1, потому что уже шумные евангелизации закончились, понятно, что от них уже толку мало, потому что люди доверяют сейчас вот близким, знакомым, вот они открываются перед теми людьми, которых они знают. Поэтому в основном работаем с теми людьми, хотя используем разные варианты. Бывают люди у нас проповедуют, и в парк идут проповедовать людям совершенно незнакомым, ну везде, где только можем. Но в основном, да, стараемся.
0: В основном это один на один.
1: Да, один на один тем, которых мы уже знаем.
0: Хорошо, но специально вот то, что вы назвали шумные евангелизации, вы проводите или категорически отказались?
1: Нет, мы проводим их, ну, проводим. Раз в полтора месяца мы делаем, разрушаем проклятие, молимся за исцеление, делаем
0: евангелизацию. В здании церкви?
1: Да, там кается много людей, 50, 60, 100 человек.
0: Какой процент из них вам удается сохранить в церкви?
1: Ну, все равно от 35 до 50% у нас остается.
0: Достаточно неплохой
1: процент. Это хороший процент из-за наставничества.

0: начинаем им говорить, что укреплять его, помогать, потому что там и родственники восстают, и знакомые, mm-hmm. ты с ума сошел, куда ты попал, втянули в секту. Поэтому мы объясняем простые вещи, молимся за них. Вот. И тут сильные атаки идут на людей.
1: А эти люди открыты для наставничества, которые покаялись, или по-разному бывает?
0: По-разному. Есть люди, после покаяния сразу уходят, они исчезают.
1: И они не готовы, в принципе, продолжать любое общение?
0: Конечно, конечно. С ними разрывается связь. А есть люди очень открыты. Большинство людей в первое время очень открыты для наставничества. Поэтому ведем.
1: Пастор Виктор, у вас что, почти все получается? А в чем сложности у вас бывают в процессе роста и созидания церкви? Как вы с ними разбираетесь?
0: Как все получается? Если бы все получалось, у нас бы церковь уже была
1: чуть больше?
0: Огромная, да. Работаем. Ну, что-то получается, конечно, у нас.
1: Вы сказали о том, что у вас, кроме общего служения в церкви, где более 1000 человек, взрослых людей, которых вы называете взрослыми, есть также еще...
0: У нас есть очень взрослые еще, есть около 15 человек от 70 до 85 лет.
1: Они особо взрослые.
0: Как украшение для нашей церкви. Ну, я, конечно, не хотел бы, чтобы в таком украшении вся церковь была, но в основном на среднем возрасте это 33 года. 32.
1: Средний возраст церкви?
0: Да. Ну, за счет детей, за счет молодежи, ну, конечно.
1: И так вы сказали,
0: все равно после молодежи у нас средний возраст, ну, от 35 до 50 лет. Все равно больше такой вот у нас молодежный состав. Когда они повалили молодежь, я не знал, что делать с ними. 16-17 лет. Сейчас я очень благодарен Богу, что тогда это произошло. Я так вот у нас этот поддерживается уровень. Молодежь,
1: а какое поколение наиболее активное в теме благовестия?
0: Молодежь. Ну, средняя молодежь, конечно. С ними проще. Они, конечно, ушатывают здания, делают много шума, особенно воскреска, представляешь, да, 400 детей, когда движутся по зданию. Ну, подкрашиваем, ремонтируем, но зато приятно, что этот шум есть. Это хуже, когда будет очень, очень тихо все.
1: Спокойная церковь, это, наверное, не что-то
0: слишком
1: нормальное.
0: Я сам неспокойный, да, поэтому не люблю спокойную церковь.
1: Ну, вы раз уже упомянули о детей, 400 человек детворы, это немалое, в общем-то, большое количество достаточно.
0: Да.
1: Они проводят служение, как воскресная школа, параллельно с общим служением?
0: Да, или у нас не присутствуют дети на служении. У нас на служении мы уважаем Духа Святого и Слово Божие, поэтому тишина, только, ну, зал реагирует на слово. Дети у нас по классам.
1: И так было всегда?
0: Всегда. От самого начала церкви. Да. Даже когда не было возможности, мы там ютились, но всегда
1: это было. Уважение к Духу Святому и присутствие детей, это для вас несовместимые понятия?
0: Нет, детям на их уровне мы даем хорошую пищу по категориям, по классам, по возрастным категориям. Они все после прославления расходятся по классам. У маленьких детей отдельное прославление в конференц-зале.
1: Изначально
0: сразу? Да. Те, которые побольше, они там на балконе где-то ютятся прославлять. Потом все по классам разошлись, и им дают хорошее питание, домашнее задание. Они должны прийти еще дома его выполнить. Родители должны им помочь. Угу. Потом им ставят оценки. Ну, то есть все как у нормальных людей.
1: Вы сказали, что вы выходите из традиционной евангельской церкви. И...
0: Мы все были на общем собрании.
1: Да, мы все были на общем собрании. Я также в детстве был в такой церкви, был на общем собрании. Там не было проблем с дисциплиной. Что случилось? Поколение новое сейчас детей? Оно не подконтрольное?
0: Я думаю, нет, возможно. Это лучше. Ну что, я спал на этом общем собрании. Угу. Я же помню хорошо. Я же ничего не помню. Ни проповедей, ничего. Ну, во-первых, какие проповеди были тогда? Все в общем. То, что сейчас мы им даем, и те знания, которые они имеют, я думаю, это превосходит намного то, что мы имели раньше. Поэтому система очень, очень, очень хорошая. Там у нас есть еще подростковая такая, я ее называю буйная прослойка. Угу. Богеры их у нас называют. От 12 до 15 лет. Ну, это как бы неуправляемый возраст, когда они там чудят, творят там, черное бывает, творят.
1: Для них есть отдельные собрания?
0: Для них отдельно, да, их там около до 80 человек, их мы отдельно, специально два года тому назад мы приняли решение отдельно.
1: Резервуацию.
0: Да, отдельно с ними заниматься. И
1: параллельно с общим
0: есть хороший результат, да. А это такой переходной вариант, они потом переходят уже в молодежное служение. Оно 16 лет у нас. Поэтому мы их там держим не в ежовых рукавицах, но к ним особый подход нужен. Там с ними занимаются специальные люди, лидеры у них более старшего возраста. Они занимаются с ними. И вот как бы их вот сопровождают дальше. Угу. Потому что если их не удержать, многие, ну, часть людей просто могут уйти, раствориться, уйти в мир. Несмотря на то, что у них верующие родители.
1: Как вы думаете, с какого возраста человек или ребенок может уже начинать заниматься благовестием и евангелизмом, что ваша церковь является приоритетом?
0: Ну, у нас вот богерское служение с 10 до, или с 12 лет, они постоянно

0: Приводят людей. И своих одноклассников приводят в церковь. И, да, ну, да, я думаю, около 15-20% у нас детей, родители которых неверующие.
1: Поэтому... Они друг друга приводят,
0: да,
1: рассказывают,
0: да,
1: своим одноклассникам?
0: Да, говорят, на своем уровне, да. Люди потом вырастают и становятся хорошими христианами. Поэтому, понимаете, молодежное служение и воскресная школа, оно все в системе, оно в церкви, все внутри. У нас у всех одно видение. И для молодых, и для пожилых, для всех. Поэтому они не выпадают никак. Это не просто отдельная какая-то структура. Все они подчинены одному видению. А видение – это спасение людей, рост, спасение людей. И делать множество последователей учеников Иисуса Христа – это основная задача. Не просто христиан наплодить, которые будут сидеть по воскресеньям в собрании, а именно активных учеников Иисуса Христа делать.
1: Спасибо, пастор Виктор. Вернемся через минуту. Мы говорим о евангелизме. Чтобы евангелизм действительно давал результат, необходима еще одна составляющая. Какая именно, об этом поговорим через минуту. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив» и тема нашей беседы «Современная церковь». Мы говорим с пастором Виктором Сергеевым из города Мелитополь. Пытаемся разобраться в причинах и факторах, которые приводят к росту церкви, и разбираемся с разными типами служения в церкви. Поговорили уже немножко о детском служении, теперь говорим о молодежном служении. В предыдущей программе вы говорили о том, что в церкви на высоком уровне, по крайней мере, то, что вы пытаетесь держать, это уровень дисциплины, ответственности каждого человека. Но как удается эту культуру прививать и молодым людям или подросткам, которые, наверное, не слишком откликаются на подобные призывы быть дисциплинированными и ответственными? Или это стереотип?
0: Да нет. Молодежь нормально. Ну, естественно, они, может быть, не такие смиренные и кроткие, как уже пожилые люди. Просто у них совершенно другое служение. Ну, форма остается, естественно. У них полноценное служение.
1: Потому в субботу что, проходит.
0: Да,
1: в субботу. Отдельное молодежное
0: отдельное
1: служение проходит
0: полноценно. С прославлением, с проповедью, призыв к покаянию. Но там есть еще креативная команда, которая вот, они еще разрабатывают какие-то там модели, там, какие-то служения необычные проводят. Ну, молодежи нужно. Нужно не просто, не только служить Богу, еще и пар выпускать совместно. Поэтому если их подчинить тем служениям, вот, которым подчинены взрослые, я думаю, им немножко будет скучновато. Поэтому мы даем им возможность для маневра что-то делать. И я думаю, что это нужно делать, потому что молодежь – это молодежь. Им надо разнообразить служение. И я думаю, что изменить что-то, менять что-то в этих служениях.
1: И вы уже сказали, что у вас немалая часть людей, которые посещают молодежное служение, не посещают общее служение.
0: Да, они не посещают. И мы,
1: вы здесь не видите зоны риска никакой?
0: Нет, нормально.
1: А как удается наладить коммуникацию?
0: Мы все равно, мы их будем, я думаю, еще где-то 100 человек добавится, мы их, это будет как отдельное служение выделять будем, как отдельный поток, скорее всего. Поэтому это все под контролем. Там молодежные лидеры нормальные, адекватные ребята, которые все видят, все нормально.
1: Если... Вы проповедуете на молодежном служении?
0: Очень редко. Очень редко. В основном молодежные пастыри проповедуют, поэтому я очень редко. Хотя я поддерживаю все их инициативы, их программы. Они меня за это любят, что я как бы вместе с ними. В душе молодой.
1: Отдельные, я знаю, что ваша церковь также известна проведением музыкальных мероприятий, музыкальных концертов.
0: Ну, музыкально могу похвалиться. Да,
1: уделяете этому особое внимание?
0: Да, уровень у нас серьезный. У нас есть
1: Вы три, музыкант три... по образованию или просто...
0: Нет, мои дети профессиональные музыканты, но я чуть-чуть музыкант. А музыкальное, да, служение поставлено на такой профессиональный уровень. Три состава у нас музыкальных, как бы уровень серьезный. Есть у нас своя студия звукозаписи, тоже такой профессиональный уровень. И есть своя школа.
1: Музыкальная?
0: Да, музыкальная школа. Да. Мы подбираем, выбираем... Ну, у нас звезд нет в Мелитополе, поэтому это не Киев и не Днепропетровск.
1: Это музыкальная школа общеобразования?
0: Мы даем музыкальное образование. Да, для всех желающих. Ну, у нас серьезный отбор идет. Выбирать самых лучших, талантливых.
1: Даже если это не верующие из церкви, да?
0: Нет, это только для своих. Мы готовим для верующих поклонников, да. Только для своей церкви. Ну, вот просто привожу пример. Вот с нуля мы начали. Барабанщик, басист, клавишник, гитарист. Вот через год они уже играли, хорошо играли. Через два года с нуля, абсолютно. Человек пришел, ни одной нотки не знал. Через два года они уже в парке выступали и лучше всех выступили на Пасху. То есть бендом играли прекрасно. И ребята, ну, выжимаем с них, понятно. Я когда мои учились на саксофоне, на основной инструмент саксофон, у одного и второго.
1: У сыновей?
0: Да. Потом уже они стали дальше развиваться. Ну, я говорю, пока гаммы не отыграете столько-то, никаких гулик. То есть серьезно к этому относился. Поэтому точно так они это все передают. Они нагружают нормально, дают им правильное направление. Ну, современный стиль. Не то, что вот в школах общеобразовательных музыкальных. А то, что нужно. Вот эти все стиляжные вещи, все эти ходы, все учат таким уже классным, вкусным вещам. Поэтому мне очень нравится. У нас поколение будет менять поколение. Сейчас вот молодежка ведет полностью молодежный состав, взрослое слушание ведет взрослый состав. На богерах вот уже подростки играют. Ну, классно.
1: Ну, бывает ли у вас общее служение, где вы все-таки делаете программу, может, Пасха или Рождество?
0: Да, да, конечно.
1: Когда в программе все-таки все участвуют, да, и дети, и пожилые люди, и молодые люди. Да. Потому что, наверное, все-таки существует риск того, что не будет вот этой должной взаимосвязи или взаимоуважения между поколениями?
0: Нет, это нет. Нет.
1: У нас есть отдельная молодежная, отдельная детская, нет. Отдельная взрослая?
0: Больше это делается для того, чтобы, ну, чтобы дать возможность людям все-таки себя проявить, тем же детям выйти спеть там.
1: Но общее участие
0: мамочки,
1: есть.
0: Чтобы мамочки умилились, там поплакали от счастья, что и дети на сцене.
1: Не, ну, сфотографировали.
0: Это семья, да, сфотографировать их, да, там, увековечить.
1: Семейный альбом.
0: Да, поэтому.
1: Повод бабушек пригласить, да, родственников, да, всегда, конечно, посмотреть на детвору.
0: Поэтому ради этого, ну, как, ну, разрыва нет, потому что у нас дружная семья. Все мы любим нашу церковь, и у нас очень дружная церковь.
1: Как часто у вас проходят встречи лидерской команды вашей? Я так понимаю, каждое утро по 5 часов молитвы,
0: кроме этого,
1: лидерские встречи?
0: Не могу сказать, потому что у нас нет. По необходимости,
1: по мере необходимости.
0: Да, только по необходимости. Сотники своих собирают, тысяченачальники своих. И как только где-то, например, покаялось мало людей, или что-то остановился рост в какой-то там группе или сотне, сразу же экстра собрание, и начинаем выяснять, что происходит. У кого глазки уже приуныли, кто там веру потерял. Вдохновляем, мотивируем и толкаем дальше вперед, вперед, вперед, вперед.
1: А я рад напомнить для вас, дорогие партнеры и телезрители, что существует бесплатная линия доверия. Телефоны сейчас на ваших экранах. Звоните, если вам нужна духовная поддержка. Мы рады служить вам. Через минуту мы будем говорить об очень важном аспекте современной церкви, сотрудничестве и партнерстве с другими поместными христианскими общинами. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш гость, пастор Виктор Сергеев, церковь «Новое поколение», город Мелитополь. Мы уже поговорили очень много о внутрицерковной жизни. Сейчас последний блок нашей программы. Хотелось бы немного затронуть тему внешнего сотрудничества, внешнего партнерства. Как у вас дела с органами власти в городе, и насколько власти обращают внимание на церковь, когда она становится большой, крупной, и сложно ее не заметить?
0: Ну, мы их не трогаем, они нас тоже. Нормально, с властями у нас. Двери ногой мы, входя в кабинет начальника, не открывали никогда, как бы в смирение приходили. Я не знаю, исторически как-то сложились у нас нормальные отношения. У нас не было ни разу конфликтов с властями. В принципе, с церквями в городе в целом тоже нормальные отношения.
1: Может, не было конфликтов, потому что вы не занимаетесь арендой залов в городе, у вас свое помещение?
0: Ну, мы ж сколько времени были арендовали.
1: А сколько вы в аренде были?
0: В аренде мы 7 лет только в своем здании. Остальное все в аренде.
1: Все в аренде?
0: Конечно, в одном и том же клубе, да. Были там шероховатости, ну, в принципе, решали. Все можно решать, любой вопрос. Везде люди, обычные люди, нормальные люди. Если же там кто-то одержимый, и то можно и знать... Веса как-то решить.
1: Вот и так, на это, да, есть,
0: да,
1: решение.
0: Да, есть решение. Кстати, о лидерстве. Лидер – это тот, который решает, да, проблему. Лидерство вообще не актуально, если нет проблем. Оно актуально, когда есть проблема. Поэтому, я думаю, лидер, мы так и учим, лидер должен решать все вопросы, все проблемы. Ну, на своем уровне, естественно. Если уже проблема решила лидера, то это уже, конечно, не лидер. Лучше пусть займется чем-то другим.
1: Представители органов власти, они посещали ли богослужение? Приглашали?
0: Я думаю, тайно, или... да, мы приглашали.
1: Приглашали?
0: Да, на юбилеи приглашали, приходили. Я не знаю, какого уровня приходили представители, но приходили. Нормально.
1: Ну,
0: церковь все знают.
1: Некоторых из них по долгу службы как бы надо, да, приходить, да, и смотреть, наблюдать за происходящим.
0: Может, тайно и приходят.
1: Да, да,
0: не без... Никто не отчитывается, да. Продолжаем делать свою работу.
1: Отношения, сотрудничество, партнерство с другими поместными христианскими церквями и общинами, что касается и традиционных евангельских общин, из которых вы вышли в том числе, как обстоят у вас дела с ними?
0: У нас есть совет.
1: в городе.
0: Да, возглавляет его из церкви брат

0: евангельские христиане-баптисты. Ну, там меняется председатель. Периодически собирается. Ну, я, может, не такой активный там участник, как бы, потому что у меня всегда есть претензии. Любое мероприятие, которое предлагают, я всегда ставлю условия, что должна быть евангелизация, спасение людей. Ну, всегда мы. Любое мероприятие, которое оно должно иметь, ну, какое-то логическое завершение. Поэтому иногда на этой почве у нас есть как бы разногласия. А так нормально, у нас хорошие отношения. Мы дружим, созваниваемся, поздравляем с праздниками друг друга. Там. Встречаемся, если на нейтральной территории, врагов нет, общаемся нормально. Вот на Пасху мероприятие было там совместное.
1: Вот совместное?
0: Да, да, проводите совместное? Да, совместно, да, проводим. Проводим. Вот на Пасху наши подростки играли. Там мы съемку вели, наши ребята делали съемку. Нормальные отношения, как так и должно быть. Ну, я не думаю, что мы в отношениях глубоко пойдем, потому что все равно мы разные.
1: И... Сколько общин есть в городе Мелитополе евангельских?
0: Новых, ну, старых. Если таких известных, три баптистских, одна христиане веры, евангельские пятидесятники, слово жизни. Ну и мы. Вот и из больших. Из
1: Вот я почему уточняю, потому что многие всегда акцентируют внимание на том, что пробуждение в городе возможно в том случае, когда есть полное тотальное единство, в том числе организационное, между поместными общинами.
0: Это не обязательно.
1: Не является ключевым фактором.
0: Абсолютно.
1: Тем не менее, у каждого свое видение, у каждой общины.
0: Да, я считаю, что это не обязательно. И я думаю, к единству вообще очень трудно прийти. Абсолютному единству во всех вопросах, я думаю, это просто нереально.
1: Лишь бы не было конфликтов и вражды.
0: Да, да.
1: Это пожалуй, главная задача.
0: Никто ни в кого не бросал ничего, да. Нормально. Я считаю, что у нас нормальные отношения в городе между церквями. Ну, вражды нет, это точно, и нормальные, хорошие отношения христианские.
1: Ну и напоследок, вопрос, который волнует очень многих верующих в Украине, в России, и пасторов, и просто, если можно так сказать, рядовых верующих, хотя мне не нравится это слово. Может ли повториться пробуждение начала 90-х лет, когда на каждом служении без особых усилий, без особых затрат, без особого звука и света каялись десятки и сотни людей? Или времена изменились и методы изменились? Ну, без возврата.
0: Я думаю, такое пробуждение, какое было в 90-х, наверное, вряд ли оно будет. Именно такое, когда просто развалилось все, и вот этот вакуум как раз был заполнен. Но я верю, я просто верю, что реально сейчас просто уникальная возможность иметь большой рост. И тысячи, тысячи могут спасаться сегодня. Уникальная ситуация. Было бы желание у пастырей и личные отношения с Богом. Бог будет давать видение конкретно, четкое будет давать направление. Это реально сейчас, реально. У нас прекрасно. Кто нам мешает вообще сейчас поднимать большие церкви? Никто не мешает. Вообще нет никаких даже для этого причин.
1: Основание для упадничества.
0: Да вообще, это просто...
1: На поверхности, по крайней мере.
0: Ну, что-то не получилось, но где-то люди остановились. Ну, обращайте внимание, приезжайте туда, где что-то движется. Но есть маячки у нас на Украине даже, есть церкви, которые... Я не буду тут их рекламировать, но есть, и можем назвать их там около 10. Приезжайте, просите, узнавайте.
1: Анализируйте.
0: Анализируйте, конечно. И ищите Бога у себя. Хотя бы по 5 часов, если пастырь начнет молиться каждый день. Ну, в течение полугода.
1: Ну, неплохая задача для начала. Да,
0: что-то появится обязательно. Бог даст видение. Так
1: по
0: 5
1: часов
0: быть.
1: В день. Хорошо, спасибо большое, пастор Виктор Васильевич. Спасибо большое, что были на эфире. Да, просьба напоследок также помолиться, как и в прошлой программе. Учитывая, что сейчас мы говорили о разных поколениях, давайте помолимся о разных поколениях в церквях.
0: Дорогой Отец, благодарю Тебя, славлю Тебя, поклоняюсь Тебе. Превозношу имя Твое Святое. Я прошу Тебя, благослови, Господь. Благослови эту страну. Благослови каждую церковь. Прошу Тебя особенно за молодежь. Благослови это молодое поколение. Боже, дай им больше Твоего Духа, Твоего помазания. Дай им больше видения Твоего, больше Твоего огня. Чтобы еще тысячи, тысячи, сотни тысяч спаслись молодых людей. Не только в этой стране, но и в России, и в Белоруссии. Благодарю Тебя за каждого из них. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Еще раз спасибо за участие в церкви. Приветствие.
0: Спасибо.
1: И благословение обильное пусть сопровождает каждого из нас.
0: Спасибо.
1: Принесет много плода тем, кто слышал эту программу, этот эфир. Закончить этот выпуск хотелось бы одной из песен прославления церкви «Новое поколение». И словами из Библии, которые символизируют то, как Бог видит свою церковь. блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая.

1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Павел использует пример с беговой дистанции. Он говорил это о греческой культуре и греческом народе. Они были атлетами. В греческой культуре прославлялась физическая форма. Павел говорит, не скорость, но выносливость. Вопрос не в том, кто начинает бег, но в том, кто выигрывает приз. В греческой культуре не было второго или третьего места. Награду получал только победитель. Это как марафонский забег. Жизнь для Бога требует, чтобы мы были воздержаны и дисциплинированы во всем. Как атлет, который дисциплинирует свое тело. Если я сегодня съем пиццу, то не смогу утром хорошо пробежать на беговой дорожке. Вы должны быть умеренными во всем. Павел говорит, как бегуны избегайте излишеств в своей диете. Обуздывайте свою плоть, пусть она будет у вас в подчинении. Будьте терпеливы и не жалуйтесь. Сегодня я хочу поделиться с вами одной историей. Это реальная история о том, что происходит на Бостонском марафоне. Это один из ведущих марафонов, который известен всем бегунам и в особенности профессионалам. 42 километра. Они бегают, они тренируются. Первые 25 километров Бостонского марафона, многие об этом не знают, что эти 25 километров задуманы организаторами марафона таким образом, что дорога идет немного под уклон. Это может даже не чувствоваться, но первые 25 километров марафона — это бег под уклон. Когда вы добегаете до отметки 25 километров, то происходит то, что особенно шокирует молодых бегунов. Когда начинается забег и раздается стартовый выстрел, все начинают бежать. Все выглядит хорошо. У всех симпатичные шорты, кроссовки и номер. Кажется, что все как один хорошие бегуны. Но когда они добегают до отметки 25 километров, и это доказано, то что-то начинает происходить с вашим телом. Мускулы как будто плавятся. Начинает мутнеть рассудок. Это происходит на отметке 25 километров. В этот момент вы наиболее ослаблены и истощены. Организаторы Бостонского марафона установили первый холм, на который надо подняться. Он называется «Холм разбитое сердце». Они знают, что через 25 километров у всех новичков, которые бежали и думали, что у них все получится, что-то начинает происходить. Это называется гипогликемия. Они теряют эндорфины. Внутри все начинает высыхать, и мозг старается забрать остаток энергии из тела и мышц. Побеждает мозг. Все силы и энергия, все эндорфины направлены в мозг, и вы бежите благодаря силе мышц, которая действует сама по себе, а все ваше тело кричит: «Остановись! Остановись!» На отметке 25 километров начинает мутнеть рассудок. В беге это называется «удариться о стену».
Когда бегуны ударяются о стену, все внутри говорит: «Брось, время сдаться». Именно тогда, когда вы ударяетесь о стену, когда нуждаетесь в передышке, когда становится по-настоящему трудно, появляется холм, разбитое сердце. Именно там сотни бегунов сдаются. В холме разбитое сердце есть что-то. Он сокрушает дух, сокрушает новичков, слабых, воскресных бегунов, которые пришли поучаствовать в марафоне. Преодолев 25 километров, вы не сможете добежать до холма, разбитое сердце, если вы к этому не готовились. Я люблю бегать. Мне нравится пробегать по 7-8 километров каждый день. Мне это нравится. Я бегаю уже много лет. Иногда мои девочки говорят: «Папа, давай мы побежим с тобой». Они бегут изо всех сил. Если я собираюсь пробежать 8 километров, мне надо распределить силы. А они срываются с места. После третьего круга они замедляют бег, пыхтят, а я просто обгоняю их, оборачиваюсь и машу рукой. Это благословение. Вы не обращаете особенного внимания на тех, кто срывается со старта с большой скоростью. Настоящие бегуны уверены, дисциплинированы. Они понимают: «Я усмиряю свою плоть ради этой дистанции. Мне понадобятся силы, когда я добегу до холма, разбитое сердце». Опытные бегуны знают это. Я не жду, что дистанция будет под гору. Я не жду, что будет легко. Я никогда не думаю, что до финишной черты будет легкий бег. Я знаю, если я хочу преодолеть холм, разбитое сердце, то должен распределить силы. Нам надо перестать быть воскресными бегунами. Не все понимают стратегию, с которой организаторы Бога.

Бостонского марафона устроили холм «Разбитое сердце». Они хотели отсеять воскресных бегунов. Отсеять парня, который хочет произвести впечатление на девушку. Он собирается бежать бостонский марафон, но у него лишний вес. Возможно, у вас неплохо получится бежать под гору, но холм «Разбитое сердце» может превратиться для вас в холм «Сердечный приступ». Все устроено так, чтобы отсеять дилетантов, избавиться от бегунов-любителей. Отсеять воскресных участников, у кого-то крутые кроссовки, яркие футболки, которые выглядят как настоящие бегуны. Холм «Разбитое сердце» аннулирует все, кроме выносливости, физической формы, натренированности, желания и воли к победе. Если этого нет, вы никогда не преодолеете холм «Разбитое сердце». Даже если вы хорошо начали, далеко убежали, но когда вы добежите до холма «Разбитое сердце», и у вас не будет того, что говорит «Я не сдамся», вы не преодолеете холм «Разбитое сердце». Он отсеивает тех, кто пришел просто так. Холм «Разбитое сердце» появляется, когда усталость становится главной причиной. Вы сталкиваетесь с холмом, когда вы истощены, когда устали, подавлены. Все внутри вас желает остановиться. У вас наступает духовная гипогликемия. Вы истощаетесь физически. Усталость наваливается на вашу веру, вашу хвалу, ваш дух. Все внутри вас говорит: «Оставь это». Вы уже столько пробежали. Поначалу было так легко, но вот на вас надвигается холм «Разбитое сердце». Что-то разрушает ваше сердце и ваши мечты. Ваши дети, ваш брак, ваша семья проходит через кризис. Именно в этот момент на христианской дистанции обнаруживается, что у вас на самом деле есть. Не тогда, когда все прекрасно, а когда вы сталкиваетесь с холмом «Разбитое сердце». Вы чувствуете, что ваши мышцы не слушаются. У вас кружится голова. Именно в этот момент вам надо прийти в себя. Именно в этот момент вам надо решить: «Я не воскресный бегун». Эфиопские бегуны самые быстрые в мире. Они такие маленькие и худые. Если вы когда-то выйдете на дистанцию, и там будет эфиоп, то лучше съесть пончик и наблюдать со стороны. Потому что для вас это хорошо не кончится. Вы видели этих ребят? Я интересуюсь бегом. Эфиопы – самые быстрые бегуны в мире, и когда они появляются, забудьте о победе. Не позорьтесь, особенно если вы белый, как я. Не выходите на дистанцию. Они бегают так, что вы не поверите своим глазам. Однажды я видел интервью с одним африканцем, эфиопом. Он сказал: «Мы бегаем в гору всю свою жизнь». Он добавил: «Вы, американцы, просто бегаете по ровной дороге и иногда в гору. А мы бегаем в гору всегда. У нас такая страна, мы бегаем всю жизнь. Когда я подбегаю к холму «Разбитое сердце», для меня это не проблема. Зачем мне сдаваться в этот момент?» Мы тренируемся, мы бежим в гору, мы не дилетанты. Мы дисциплинируем себя, мы бежим, чтобы побеждать. Мы не сдаемся и не останавливаемся. Холм «Разбитое сердце» расположен в самом безлюдном месте на всей дистанции. Когда вы начинаете забег, то люди поддерживают вас, они кричат, тысячи зрителей хлопают. Но когда вы добегаете до отметки 25 километров и собираетесь подняться на холм «Разбитое сердце», то там уже нет зрителей. Никто вас не поддерживает, вы один. Никто не говорит: «У тебя получится, ты сможешь». Никто не предлагает вам напиток, это место одиночества.
Вы бежите, пока вас ободряют, пока вам подносят духовные напитки. Но есть место, где вам придется войти во взаимоотношения с Богом. Мне не хочется говорить это, но в вашей жизни есть холм, разбитое сердце. Вы придете туда, где никто не будет поддерживать вас и говорить, что у вас все получится. Единственное, что важно, это ваш голос и голос Божий. Сделайте как Давид, когда он ободрял себя в Господе. С холма разбитое сердце не видно финишной черты. Он предусмотрен теми, кто устроил дистанцию. Бог разрешает нам бежать. Иногда бывает легко, хорошо, весело. Мы бежим вниз по склону, ветер дует нам в спину. Но бывают периоды, когда мы подходим к холму, разбитое сердце. Библия говорит в Псалме 36, «Господом утверждаются стопы праведника». Не только вниз по склону, но и в гору, на холм, разбитое сердце. Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты забрался на этот холм». Если ты сможешь одолеть его, мне трудно говорить, это отдельная проповедь. Если вы сможете перейти холм, разбитое сердце, что-то разбило вам сердце, что-то произошло, кто-то что-то сделал вам, и это привело вас сюда, в вашей христианской жизни. Вы смотрите на холм, разбитое сердце. «Бог, почему мой брак разрушается? Почему это случилось с моими детьми? Почему это произошло с моей семьей? Почему отец бросил меня?» Если вы не дадите холму, разбитое сердце, остановить вас, у меня есть слово для вас. Есть награда на другой стороне холма. Большинство останавливается, сдается, бросает бег у холма, разбитое сердце. Но есть те, кто говорит, «Я никогда не думал, что будет легко. Я не ждал, что будет гладко до самой финишной черты». Большинство бегунов сдается, но есть те, кто дисциплинирован, кто настроен на победу. Даже если никто вас не поддерживает, никто не толкает, но вы понимаете, что Бог поместил вас сюда, тогда то, что враг хотел сделать во зло, я даже не представлял, что окажусь у холма, разбитое сердце. Вы дружили с парнем, вы до сих пор ругаете парня, который бросил вас. Может, это девушка, которая от вас ушла. Я хочу сказать, то, что было вам во зло, Бог обратит во благо, если вы не сдадитесь у холма, разбитое сердце. Кто-то пережил трагедию. Вот слово от Господа. Перейдите холм, разбитое сердце. Не останавливайтесь. Хватит говорить об этом и жить с болью вчерашнего дня. Пришло время перейти холм, разбитое сердце. Произойдет что-то хорошее, если вы не сдадитесь у этого холма. Воздайте Богу хвалу, если вы верите, что у вас есть надежда. Именно в такие моменты вперед выходят настоящие лидеры. 25 километров кто-то бежал впереди вас. Они думали, что победят. Но вот они добегают до холма, разбитое сердце. Если вы будете бодрствовать, то увидите, как появятся настоящие лидеры. Они рождаются у холма, разбитое сердце. Вот где рождаются проповедники. Вот где рождается служение. Вот где рождаются лидеры. Не тогда, когда бегут вниз по склону без сопротивления. Они рождаются, когда сталкиваются с горой, которая испытывает их сердце, когда они не сдаются и сражаются.
Все внутри говорит: сдайся, мечта не осуществится, ничего не произойдет. Настоящие лидеры поднимаются и говорят: я знаю, что Бог сказал мне, и по Его благодати я одержу победу. Давайте радоваться. Вот где рождается величие. Не на пути вниз по склону, но у холма разбитое сердце. Вот где рождается величие. Вы сможете преодолеть разбитое сердце. Вы хотите быть лидером? Разрешите Богу испытать ваше сердце. И увидите, сможете ли вы преодолеть холм разбитое сердце, который Он поместил в вашу жизнь. Это проверка. Вы пройдете ее, если не будете обижаться, злиться, ненавидеть людей и Бога. Даже если вы не понимаете, и Бог испытывает ваше сердце, но вы все равно говорите: «Ты благой Бог! Я не понимаю всего, но я люблю Тебя!» Вот где рождаются лидеры. В завершение расскажу историю о Наимине, Руфе и Орфе. Наимин стартовала. У них были кроссовки, красивые футболки, красивые шорты и прекрасная семья. У нее был муж и два сына. Они женились на двух прекрасных девушках. Это была большая, счастливая семья. Раздался выстрел стартового пистолета. Они побежали. Здорово! Мы бежим вниз по склону. Посмотрите на нашу прекрасную семью. Ветер развевал их волосы. Какая прекрасная семья. Они хорошо проводят время, бегут, держась за руки. Появляется холм, разбитое сердце. Муж умирает. Умирает один сын, затем и второй. Наимин остается вдовой. Рядом с ней сноха Руфь и Орфа, которые тоже вдовы. Они стоят у холма, разбитое сердце. Наимин слышит, что в Вифлееме есть хлеб. На другой стороне холма, разбитое сердце, есть награда. Она сказала им: «Наша жизнь разрушена. У нас было все, но теперь мы остались ни с чем. Не называйте меня больше Наимин, а называйте горечь. Жизнь нанесла мне тяжелый удар». Она сказала: «Дочери, оставьте меня и найдите для себя другую жизнь. Со мной у вас ничего не получится». Орфа пришла, поцеловала ее в щеку и сказала: «Я люблю тебя, но я не буду подниматься на этот холм. Я вернусь туда, откуда пришла». Они разошлись. Но Руфь ухватилась за нее и сказала: «Куда ты пойдешь, туда и я. Твой народ будет моим народом». Мы стоим у холма, разбитое сердце. Мы потеряли наших любимых. Но мы не умрем у подножия холма, разбитое сердце. Мы перейдем его и увидим, что Бог приготовил на той стороне. Они пришли в Вифлеем. Там был человек по имени Вооз. Бог сказал: «Давай-ка я соединю их двоих». Кем была Руфь? Руфь была моавитянка. Она появилась, когда Лот переспал с одной из своих дочерей. Она родилась от кровосмешения. А Вооз родился от матери, которая была блудницей. Они оба перебрались через холм, разбитое сердце, и преодолели его. Здесь Бог соединил Руфь и Вооза. Они поженились, у них появился сын по имени Овид. У Овида родился сын по имени Иисей, у которого родился сын по имени Давид, а по линии Давида родился Иисус. Бог взял эти семьи и поместил в Евангелие от Матфея 1. Они находятся в родословии Иисуса Христа, но они должны были пройти через холм, разбитое сердце. Не говорите, что Бог не может благословить вашу семью, что Он не может благословить вас из-за вашего прошлого, что Бог не может действовать в вашей жизни. Даже если ваша надежда рухнула, не сдавайтесь. Не сдавайтесь.
Не сдавайтесь! Не сдавайтесь! Потому что на другой стороне холма разбитое сердце есть награда. Есть венец. Есть награда. Если вы не сдадитесь и не остановитесь. Спасибо, что смотрели нашу передачу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, есть путь в Царство Божье. Я верю в силу Божьего Слова, которое проходит через все и касается сердец. Если вы смотрите нашу программу и готовы изменяться, то помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры. Господь, я не могу измениться сам. Измени меня. Помолитесь со мной. Скажите, Господь Иисус, мне надо изменить мою жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых. Скажите, я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь и новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь.

Вам нужны добрые вести? Кому нужны хорошие новости? Эта программа — ничто иное, как полчаса добрых новостей, положенных на музыку. Вот что слово «gospel» означает — «добрые вести». Вот почему я написал эту песню для открытия. Вся программа — это перекресток евангельской музыки в любой ее форме. Мой первый гость был на этой сцене и раньше, не только для исполнения, но и для принятия высших наград Ассоциации христианской музыки кантри. В прошлом ноябре он получил вторую награду «Вокальная группа года». И это без шуток. Они также добились награды «Песня года» с их синглом «Без тебя у меня нет молитвы». Их звучание было сравнено с такими ведущими группами кантри, как «Restless Heart», «McBride» и «Ride». И они на переднем плане христианского кантри. Итак, встречайте, Кент, Дерин, Бобби и группа Mid-South.

Прекрасно, Мид-Сауф. Друзья, я хочу услышать от вас. Видите адрес на моей груди? Это для вас. Я надеюсь, что у вас есть ручка и карандаш, и бумага, потому что я хочу, чтобы вы написали мне и рассказали мне, какой вид музыки и какие артисты вам больше всего нравятся, и что вы хотите услышать. Gospel America — это перекресток, и мы пытаемся приглашать каждый вид евангельской музыки. Почему бы нам не угодить и вам? И вам понравится даже больше, потому что когда ваши письма или открытки приходят к нам, у нас проходит лотерея, и мы вытаскиваем вашу почту и посылаем авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от артистов, которые выступают на передаче «Gospel в Америке». Таким образом, мы распространяем добрые вести. Итак, следующая группа. Она из Мичигана, и они принесли свой уникальный стиль современной христианской музыки в центр внимания с помощью альбома «Начало» и энергичными гастролями с Майклом Суитом. В этом году выйдет их второй альбом. Эти пять парней — ведущая группа в своем жанре. У них интересное и своеобразное акустическое звучание поп и просто небесная гармония. Я думаю, что вы найдете это изобретательным и прекрасным. Они сделали перерыв в записи, чтобы быть с нами. Встречайте Нува!

Вот почему мы снимаем «Gospel» в Америке, собирая вместе разные виды и выражения евангельской музыки на перекрестке, который мы называем «Gospel» в Америке. Мы снимаем это в Нэшвилле, штат Теннесси, на TBN. Вы видите адрес на вашем экране, и я хочу услышать от вас. И чтобы вы внесли свои пожелания и помогли нам выбрать артистов. Много артистов хотят быть на нашей программе, и, конечно, мы хотим показывать музыку, которая вам больше всего нравится. Нам нравится все, поэтому мы хотим услышать от вас. И, конечно, когда вы напишете мне, ваше письмо автоматически попадет в нашу лотерею. И потом мы их вытаскиваем и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты. Кассеты артистов из нашей программы. Может быть, вы получите и эту специальную коллекцию, которая называется «Я помню Реда». Вы, может быть, знаете, что я женат на дочери Реда Фоули, одного из великих исполнителей музыки кантри. Но также его знали и любили за его евангельские песни. Никто не пел евангельские песни, как Ред Фоули. Он пел «Укради», «Пой покой в долине», «Ближе я иду к тебе». И некоторые из этих песен уже нет в магазинах. Последний альбом, который он написал и записал сам, был выпущен после его смерти, и он назывался «Песни для души». У нас есть этот альбом. Сначала мы даже не знали, что он существовал. Мы слушали этот альбом и просто плакали, потому что он пел так страстно, так, как мы никогда раньше не слышали. Эта песня есть в этом альбоме, и я ее раньше никогда не пел. Это из коллекции «Я помню Реда». «Я иду домой к Иисусу».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – диспут Ивана Грозного и Яна Ракиты. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: А прежде чем непосредственно коснуться диспута русского царя и Яна Ракиты, могли бы вы очертить, обрисовать общий фон, на котором, в контексте которого происходил этот диспут?
1: Александр, я думаю, чтобы говорить о диспуте, да, и начать вот с этого фона исторического, я бы хотел бы все же бы текст Священного Писания прочитать, насколько вот этот текст Священного Писания все же имеет свое продолжение от сказанных некогда слов Иисусом Христом, имеющее продолжение всегда и во все время, в каждое поколение. И, конечно же, в то 16 столетие.
0: То есть хотели бы предварить текстом из Священного Писания?
1: Конечно,
0: ну, давайте откроем. Какое место?
1: Древние рукописи, насколько влиятельны были всегда в истории, в жизни. Это 24 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». В принципе, не было такого периода, чтобы это Слово Божие молчало. То есть и по сей день мы сегодня живем, люди его читают, обращаются, оно проповедуется, и в 16 столетии оно тоже имело свою актуальность. Ну, вернемся мы все же.
0: На Русь пришло восточное христианство, на Русь пришло западное христианство. И вот, видимо, как это выглядело, как это сосуществовало?
1: Вот, Александр, мы говорили, да, в прошлый раз, что также христианство, которое вот, ну, было явлено там в виде реформации, оно и проникало и в русские земли, и в восточнославянские земли. И вот, ну, если мы говорим о Иване Грозном, уже отец Ивана Грозного, Иван Василий.
0: Василий II Василий, Темный.
1: Василий, да. Он приглашал уже к себе в Московское княжество торговцев, ремесленников, художников, там, как написано в документах, там, искателей золота и серебра, парикмахеров. Вот. Это продолжало же традиции и при Иване Грозном. И, в принципе, при Иване Грозном появляется, при Василии уже появляется вот эта первая немецкая слобода в Москве, где живут, ну, не только немцы, но и голландцы, англичане, шотландцы, но всех их именуют немцами. Это не этноним, это вот такой, скорее всего, политоним, но имеющий общее такое значение для всех иноземцев, которые не владеют русским языком, да, славянским.
0: Немые
1: немцы, да. Но это не оскорбительное, это не унизительное. Эта традиция продолжается при Иване Грозном.

0: людей там было, иностранных,
1: значит,
0: западных стран?
1: Больше, наверное, описание о немецкой слободе, о новой немецкой слободе, это уже будет при Алексее Михайловиче. У нас будет, наверное, программа, мы об этом чуть больше скажем. Но были, конечно, отличия. То есть вот в прошлый раз мы говорили, что люди, вот эти иноземцы, отличались одеждой. То есть ходили в других там кафтанах, то есть у них даже была архитектура там домов иная, отличительная. Вот одна особенность, они не носили бороды. Вот опять же, если мы будем говорить там о программе следующей, я чуть больше об этом скажу, не хочу сейчас и останавливаться, но вот эти особенности, они тоже были. В силу, опять же, политических интриг, Иван Грозный потом даже, ну, разорил, ограбил вот эту немецкую слободу. Это был 1578 год. А до этого она уже и горела. В 1571 году Дивлет I Гирей сжег, когда пришел в Москву. То есть она страдала. Но уже потом при Алексее Михайловиче она очень обустраивается, вот, формируется. И, в принципе, уже появляется, вот как мы говорили в прошлый раз, даже в какой-то городок такой, зарубежный, мы даже бы сказали, который очень любил в свое время Петр I там посещать. Но это мы будем говорить потом. Но, по крайней мере, вот мы видим, что те люди оттуда приходят в Москву, живут, в принципе, не появляются и в Нижнем Новгороде, и во Владимире, и в Угличе, и в Астрахани. Появляются эти же люди, то есть оттуда, из-за рубежа, вот эти, либо кальвинистского, да, убеждений, принципов, либо лютеранских этих убеждений. Вот. Но нужно еще, думаю, сказать такой момент и обозначить его. В 1439 году заключается уния, она называется Кфлорентийская, между православной и католической церковью. Почему? Потому что с юга турки все больше и больше досаждают уже Византии. И чтобы как-то найти поддержку, помощь, православная церковь обращается к католической за помощью, чтобы она поддержала. И вот в самый острый момент, когда все же турки все ближе и ближе к этому Константинополю, и не просят помощи, там, чтобы, да, были какие-то эскадры там, отправлены в помощь, поддержать их. Они отправляются там, да, из Италии, но очень медленно так плывут, что в конце концов все же в 1453 году Константинополь пал. Правители католические в Европе, они опасаются усиления московского княжества. Поэтому они не посылают своих ремесленников, они не пытаются сотрудничать вот с московским государством. Открытые протестанты, скандинавские страны, север германских земель, Швейцария. Вот Иван Грозный сотрудничает с этими государями, сотрудничает с этими же людьми, которые имеют, ну, свой профессиональный
0: навык. Насколько плодотворно это сотрудничество?
1: Плодотворно. Если мы, скажем, уже чуть позже, Борис Годунов, когда правил, да, когда закончилась уже династия Рюриковичей, то Москва очень сильно обустраивается в своем там, градостроительстве, дома, церкви те же появляются, все каменные, мастера зодчие, которые опять же, то есть протестантского такого, протестантских убеждений приезжают и помогают. Конечно, меняется облик в таком культурном своем значении, в экономическом даже значении, но не всегда так было. То есть опять же, в силу какого-то веяния политического в ту или другую сторону, мнение, если мы говорим о Иване Грозном, оно менялось. Вот. Но, я думаю, может, тогда вернемся мы к диспуту. Да?
0: Восток в какой-то степени открыт для Запада.
1: Открыт. Открыт.
0: И вот на фоне соприкосновения и взаимопроникновения этих христианских культур и происходит.
1: Конечно, есть свои указы, есть свои постановления. Они не имеют права проповедовать, они не имеют права обращать. Уже с Алексеем Михайловичем будет уложение, которое в середине 17-го столетия будут четко прописаны, что за совращение из православия там, в лютеранство, то даже смертная казнь за это могла быть. Понимаете? И в принципе, это вот эти постановления, они будут работать на протяжении

0: даже нескольких столетий, вплоть там до 19 столетия, даже послабление уже только при Николае II. Либо там не смерть, либо заменялась там каторгой, либо какие-то взыскания. Но эти люди могли жить там, строить свои там церкви, но не заниматься миссионерской работой.
1: Дружить дружат, но дружба это имеет определенные границы.
0: Границы, конечно. В то же время браки заключаться могли вот эти межнациональные. Могли. То есть они могли брать девушек, женщин вот, русского то, царства, подданства. Поэтому заключались браки. Но, опять же, воспитывать только в православной вере. Вот так.
1: И какова позиция, каково отношение вот к этому западному миру, к западному христианству Ивана Васильевича Грозного?
0: Позиция разная. Я думаю, что, может быть, вот показатель вот всему этому будет ну, вот этот диспут Яна Ракиты. То есть, мы сказали бы, Ивана, два Ивана, да, диалог между двумя Иванами. Вот. И надо сказать, что по значимости своей это очень яркий диспут. Вот в полемическом плане это один из первых, где сам царь, там вот ну, царь державный, да, который конкретно дает ответ вот, на это вероучение.
1: Ну, Литровское. Иван
0: потом уже будет
1: был вот, полемистом, способным, хорошим, неоднократно вступавшим в словесную борьбу. Вспомним того же князя
0: согласен.
1: Андрея Курбского,
0: да. Уже тот,
1: с которым
0: здесь, конечно,
1: он...
0: полемика с Курбским
1: уже будет позже. Открытое письмо, открытая публицистика.
0: Открытая, да. Это уже будет позже, Александр. Вот, я с вами согласен. И здесь очень, да, яркая полемика была с Яном.
1: Чуть-чуть скажите, кто такой Ян Ракита? Как он оказался здесь, в Московском государстве? Откуда мы о нем знаем? Вот чуть-чуть обрисуйте его так биографическую и...
0: Хорошо. Все дело происходило в 1570 году. Кстати, непростой год тоже для Ивана Грозного, для его правления. Очень печальный, очень даже страшный поход в Новгород в этом же году, в конец 1569 года и первая половина 1570 года. Угу. Это уже после будет второй половины 1570 года уже будут и казни там в Москве. Mm. Внешнеполитическая обстановка тоже нестабильная. В данный момент сейчас, ну вот в период Ивана Грозного, продолжается война Ливонская за владение в Балтийских землях.
1: Выход к Балтийскому морю.
0: Выход к Балтийскому морю. И вот в этот момент от Сигизмунда 2 августа направляется посольство к Ивану Грозному с перемирием, даже о мирном соглашении. То есть суть того, что могут ли христиане проливать кровь, то есть как бы не найти примирение. И,
1: от короля Речи Посполитой?
0: От короля Речи Посполитой.
1: К царю?
0: К царю Ивану Грозному, да. Значит, это посольство составляет первые люди страны. Первые люди страны, которые занимающие высокий очень статус. Это большая делегация, там несколько десятков человек. И среди этой делегации вот этот Ян Ракита. Это чех по национальности, принадлежавшим движению чешских братьев. Mm-hmm. Да? То есть, если вы помните, я думаю, зритель наши помнят гуситские войны, то есть, которое сформировалось целое потом движение чешских или моравских.
1: Янгус еще лучше.
0: Янгус, который был, да, представитель. Вот. И вот Ян Ракита, он последователь этих чешских братьев.
1: В составе делегации. Делегации из Речи Посполитой. Но Речь Посполитая в то время это по преимуществу католическое государство.
0: Вот на этот момент это государство вот как раз-таки имело очень сильные позиции протестантские. Мы как-то в одной из передач говорили, это то время, когда реформация пришла на польские, белорусские, украинские земли.
1: То есть западное христианство в этой делегации представлено именно в лице протестантизма?
0: В большей степени это были протестанты.
1: Кальвинизма, лютеранства,
0: да.
1: И моравских братьев.
0: И моравских братьев. Плюс, можно сказать, что уже контрреформация набирает силу свою в Европе.

0: И она набирает в Польше контрреформации, и в Великом княжестве Литовском. И посольство имеет еще цель предложить стать королем Польши, Ивану Грозному, во избежание, чтобы не стал католик. Понимаете? То есть вот такие интриги политические. То есть даже это. А Иван Ракита или Ян Ракита, он не имеет вот целенаправленно такое предписание обратить Ивана Грозного, обратиться к нему. Нет, он просто как духовный наставник вот среди этих послов, понимаете?
1: Все. Это такие капелланы, говоря современным
0: языком. Это современным языком капеллан. Это Иван Грозный был расположен, чтобы дискуссировать с этим человеком, понимаете? То есть он сам обозначил вот возможность пригласить его и выслушать его. И если вот это посольство где-то в Москву прибывает в начале марта, а с учетом того, что в это время находился Иван Грозный в Новгороде, он возвращается где-то в конце мая, 10 июня состоялся этот диспут 1570 года, и уже через 38 дней в письменный ответ был дан вот Ивану Ракиту на его тезисы. А Иван Грозный предложил ему обозначить 10 вопросов, которые он должен был ответить согласно вот Аугсбургского вероисповедования.
1: Но был между ними и устный разговор.
0: И был устный разговор, конечно. Иван Грозный выслушал, предложил ему вот ответить на эти вопросы письменно, и потом он также письменно получил
1: в ответ на
0: да.
1: эти
0: А почему мы письмена... об этом знаем? Да, об этом писали российские историки, продолжают этой темой интересоваться, и Цветаев, и Соколов, и другие историки. А первоисточника мы знаем от Яна Лосицкого, вот именно непосредственно знавшего и поговорившего с одним из представителей этого посольства. Mm-hmm. Это тоже историк 16-го столетия. Вот он опубликовал вот эту встречу, диспут в 1582 году уже. Вообще, ответ Ивана Грозного сегодня имеется в 5 рукописи на славянском языке и 2 перевода. Это польский язык и латинский язык.
1: То есть 7 списков у нас есть.
0: 7 списков, но очень интересный момент, один список, который был найден в Холмской семинарии, это нынешняя территория Польши, в 1877 году, и был впервые опубликован в 1971 году.
1: Почти 100 лет.
0: Почти 100 лет. Знаете, где он был опубликован?
1: Это список славянский?
0: Ну, мы бы сказали, да. Это славянский. Это рукопись 16-го столетия.
1: На каком языке рукопись?
0: Ну, славянский, церковнославянский.
1: Церковнославянский.
0: Тот деловой язык.
1: Не на польском.
0: Не на польском. Не, да. И знаете, где-то была опубликована рукопись?
1: Нет.
0: Ну, ваши предложения.
1: Ну, вот. По всей видимости, где-то в Европе.
0: Нет. Это было опубликовано в Соединенных Штатах Америки. Рукопись была найдена в Соединенных Штатах Америки. Понимаете? Исследователь Валерий, эта женщина Тьюмис, вот в 1971 году опубликовав эту рукопись, ее исследование, рассказала, как эта рукопись вообще попала в Соединенные Штаты Америки. То есть при Первой мировой войне, когда Галиция была оккупирована австро-венгерскими войсками, капитан, который, ну, каким-то способом вот этому австрийскому капитану попала это в руки рукопись. И там, где он снимал жилье, вот в местного этого жителя, да, в знак благодарности он оставил эту рукопись. Тот, в свою очередь, отправил своему сыну, который жил в Соединенных Штатах Америки в 1921 году. Он был на тот момент униатский священник греко-католической церкви. Он ему отправляет в Америку, а уже затем Гарвардский университет в 1959 году покупает эту рукопись. Покупает эту рукопись, и она доступна для общественности. И уже затем вот эта женщина, исследователь, она открывает, публикует и становится известным. Вот эти ответы Ивана Грозного Ракиту.
1: Что ж, история рукописи, конечно, интересна, но хотелось бы знать, о чем разговор был.
0: Разговор, конечно, но стенографии нет. Но мы можем только реконструировать уже... Согласно.
1: В чем вот, сошлись? Написано.
0: Да.
1: В чем не сошлись этот представитель, царь восточной цивилизации христианской, московского княжества, и представитель Речи Посполитой, исповедовавшей христианство.
0: Вот и есть еще интересные тоже особенности. Вот этот Лан Лосицкий, да, который пишет. Он историк, кстати, 8 томов написал о вот, чешском движении чешских братьев. Да? Вот интересно, он пишет, ну, если в ему верить, да, Иван Грозный передает вот эту рукопись, обшитой дорогой тканью, украшенной жемчугом, золотом. Казалось бы, ну ничего себе, какой жест, да? Практически это целая книга, состоящая из 82 страниц, 14 глав. И очень систематизировано все разбито по главам. То есть в первой части он дает какой-то общий ответ. Затем он возвращается какой-то вот
1: Иван.
0: Вопрос. Иван Грозный обсуждает какие-то вопросы, связанные с обрядовой практикой. Затем он возвращается, там, в следующих главах он затрагивает вопросы веры, то есть... или, как уже в свое время Лютера провозгласил, праведной верою жив будет. То есть Иван Грозный, насколько он соглашается, либо не соглашается вот с этой идеей, он это описывает. Вот. И каждая глава, она посвящена вот тематически обсуждению, ну, скорее всего, построению тому, что было, наверное, выражено Яна Ракита тоже в письменном виде, все ответы. И точно так же, наверное, в этой последовательности отвечал и Иван Грозный. Вот.
1: В чем они нашли соприкосновение, а в чем не нашли соприкосновение?
0: Так вот, исследователи говорят, что Ян Ракита все же, вот, наверное, научен вот этой катехизации, да, вот этой школьной, которая проходила вот эту протестантскую школу, вот, в своей, может быть, дипломатии, тактичности, который старается как-то донести это все любви, человек праведный, верою жив был, вот, не сильно там, может быть, критикует там, иконопочитание, может быть, какие-то такие моменты, которые разнятся, может быть, там, в православии и в лютеранстве.
1: Толерантность.
0: Ну, так соблюдая какую-то толерантность. Но зная вот полемику Ивана Грозного, да, и даже с перепиской с Андреем Курбским, у него всегда очень так, ну, эмоционально, в первую очередь, да, и очень даже, ну, насыщенно какими-то...
1: Стиль кусачий.
0: Стиль очень кусачий. Поэтому первых три главы — это эмоции. Сплошные эмоции, которые там выражает Иван Грозный, возмущаясь. Например, там, ну как праведный верою жив будет? Да? Там, вера без дел мертва. Поэтому делаются акценты все же на делах человека, которые должны спасать. Он пишет акценты, что самовластие – это важный принцип, который Бог дарует власть государю, царю. И он должен щепетильно заботиться о своих подданных, то есть как имеющие там, ну, вот, жесткую власть. Mm. То есть он об этом пишет, то есть о каких-то других моментах. Поэтому где-то, ну, небольшой доли симпатии, возможно, можем так сказать. Иван Грозный где-то, может быть, и соглашается с небольшой долей, но в то же время все равно он критикует лютеранство. Конечно же, вопрос там иконопочитания, для него это очень важный, он об этом пишет несколько глав, что нет иконопочитания, поклонение иконам, это не то, что, например, в Моисеево времена было идолопоклонство. Это совсем другое значение. То есть он пытается как-то аргументировать свою точку зрения. И, в принципе, это, ну, можно сказать, такой, ну, первый документ вот такого характера, вот, может быть, православной лютеранской церковью. Но что самое, кстати, интересное, знаете, что, Александр, Мартин Лютер, когда уже умер в 1546 году, вот его последователь Филипп Меланхтон, ведь он пишет письмо патриарху Константинопольскому. Тот посылает своего дьяка, который находится в Виттенберге полгода, пишет о каких-то особенностях и привозит опять же Константинопольскому патриарху на греческом языке катехезис там Лютера, там аугсбургское вероисповедание. Вот. Затем уже последователи после Меланхтона, вот проповедники лютеранские, уже с Иеремием II патриархом, последним, Константинопольским, mm-hmm. тоже ведут переписку. То есть пытаются как-то взаимодействовать, искать эти точки соприкосновения. Вот, и, ну, это тоже интересно. Вот, как-то с католической церковью меньше каких-то контактов, вот, а вот все же больше пытается найти эти точки соприкосновения, вот эти две традиции, которая заразилась в 16 столетии, и вот эта восточная уже традиция. Вот, поэтому, ну и вот историки писали и об этом, и ну, вот этом диспуте и в 18-19 столетии, вот и современные историки об этом сегодня вновь возвращаются, об этом говорят.
1: Время идет, а какие практические уроки могли бы мы извлечь из происходившего тогда, столетия тому назад, для дня сегодняшнего, для нас с вами, для современного Востока и
0: Запада? Самое главное — это умение слышать и слушать. Ведь не был делегирован Ян Ракита непосредственно обратиться к царю. В то же время, то есть несмотря на все противоречивые какие-то стороны Ивана Грозного, он дает возможность сказать, он его выслушивает, дает ему аудиенцию, собирает думу свою, бояр. Вот в этой целой большой группе они выслушают его. То есть это умение дискуссировать. Конечно, может быть, по характеру не тот жанр или не в том содержании, как Ян Ракит обращается, да, немножечко иначе. Но в то же время происходит диалог. Это хорошая возможность, когда сегодня происходит диалог, где, я думаю, что, как мы и в прошлой теме говорили, это возможность дополнять друг друга. Ведь человек может быть чему-то научен, а ведь другой какой-то сосед, человек тоже может быть что-то показать, рассказать, к примеру, и, может быть, надо прислушаться. Не обязательно, там, например, менять там, но, я не знаю, там, полную какую-то традицию или что-то. То есть, но быть открытым к этому слушанию. Но и самое главное, чтобы вот не закостенеть, как, может, мы говорили, и как-то вот это происходило в период иудеев, древности, времен Иисуса Христа, читать Слово Божие, быть открытым к тому, чтобы Господь просвещал, исследовать, шаг за шагом дальше продвигаясь, чтобы в полной мере это Слово Божие освещало человека, давала человеку радость и надежду и помогала осмысленно принимать это слово.
1: Спасибо большое, Олег, за интересный рассказ о неизвестных историях, страничках истории Московского государства. Спасибо. Будем ждать вас в следующих передачах. Дорогие друзья, во второй половине 20 века ряд писателей занял позицию. Пастернака не читал, но осуждаю. Пожалуйста, никогда не будьте таковыми. Прежде чем что-то осудить, с чем-то не согласиться, выслушайте, вникните, чтобы понять. А потом уже, взвесив, поразмышляв, помолившись, сопоставив со Словом Божьим, принимайте решение, как с прочитанным или услышанным быть. Будьте открыты Слову Божьему, будьте толерантны и гостеприимны к другим людям и другим мнениям. И да благословит вас Господь. Всего доброго. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, и Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании».

Но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг. Они не ценят меня. Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей. Вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг. Но повышение приходит не от людей. Оно приходит от Бога. В Писании говорится, за то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто. Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали втайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте «смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать «ты обязан мне». Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь? Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение. Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих, вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать, «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними. Не завидуйте. Правильное отношение будет таким. Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом. Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит, «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит, «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место. Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца.
Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми.

Он мог бы подумать, этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть. Ионафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Ионафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Ионафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Ионафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Ионафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Ионафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Ионафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Ионафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем: «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари. Он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой: «Бог, позволь мне быть Давидом». Или: «Бог, позволь мне быть Ионафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально, сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Ионафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится: если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Ионафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Ионафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Ионафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания.
Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. «Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж». О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест, радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому.
Вы можете быть независимым.

заметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым, со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним. Приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его, и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым». Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру его четверых друзей. Тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете.
Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

когда душу гложет сомнение, связанное с именем Иисуса Христа, нужно всегда помнить одно – Он рядом. В Евангелии от Луки есть интересный рассказ о двух учениках Иисуса, которые идут в селение под названием Эммаус. Ну, почему назвал я их учениками? Ну, во-первых, если человек к чему-то стремится и пока чего-то не знает, но узнав, принимает к сведению, это и есть тот, кто учится. Правда же? То есть ученик еще не все знает, но готов что-то изменить в жизни, как только получит и усвоит желаемые сведения. Итак, Евангелие от Луки, глава 24. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Надо же! Они ожидали от Мессии освобождения Израиля. Ну, скорее всего, от римской оккупации. Они ожидали торжества израильского народа под властью их нового царя. И вот на их глазах их царя распяли. Да, по-видимому, это полный провал. Они ожидали одно, а произошло все как обычно. Мечты, мечты, да. Да, мы тоже можем переживать подобное, сталкиваясь с верой в Иисуса Христа. Почему? Наш кругозор несколько отличается от того, какими категориями мыслит Всевышний. Мы заботимся о том, что окружает нашу жизнь. Желаем улучшить те условия, в которых живем мы. Мы можем рассуждать о том, как решить проблемы того мира, в котором живем мы. Проблемы нашего времени. Господь же мыслит куда масштабнее. Он желает спасти и улучшить жизнь не только нашу, но и жизни всех тех, кто придут после нас до самого конца существования мира –

Но Господь мыслит выше. Он желает, чтобы благополучие имели не только мы, но все люди во все времена вот на этой земле. И мы видим только то, что доступно нашим глазам, а Господь видит все. Он знает, почему Он поступает так, как поступает, и мы Его не понимаем в силу нашей ограниченности. Но мы же ученики, то есть мы можем ошибаться, о чем-то неверно мыслить, но получив от Бога знание, если мы в самом деле учимся, мы готовы принять к сведению и что-то изменить в жизни. И мы уже знаем, что в нашем мире путь Божий избирают далеко не все люди, потому что не все учатся. Поэтому и Господь избирает тех, чье стремление к Нему Он видит от самого начала нашей планеты. Он наперед знает своих детей. Смотрите, что написано в послании к Ефесянам в первой главе. Буквально так. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Когда избрал? Прежде создания. А вот еще послание к Римлянам, 8 глава. Здесь написано так. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Видите, Он предузнал, то есть наперед видел тех, которые захотят спастись, которые захотят учиться. Он знал о вас, когда создавал землю. Он видел вас. Вот Его зрение. Не правда ли от нашего отличается? Но давайте вернемся к двум ученикам, которые идут в селение под названием Эммаус. Они разочарованы. Они разочарованы тем, что Иисус Христос, в Которого они, кстати, верили, не оправдал их надежд. Но как же они-то думали, что он разрешит проблемы их времени, их людей? Но вот что интересно, а что в это время делает сам Иисус Христос, сам Бог? Сам Иисус Христос, приблизившись, пошел вместе с ними. Да, когда душу гложет сомнение, связанное с именем Иисуса Христа, надо помнить одно – Он рядом. Евангелие от Луки, 24 глава. Давайте продолжим читать эту книгу. «Тогда сказал Он им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показал им вид, что хочет идти далее, но они удержали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Но не великолепная ли эта история? Два бедолаги разуверились в Иисусе, кругозор невелик, но не понимают они, почему это Он умер на кресте и куда потом девалось Его тело. Иисус приходит к тем, кого смущают сомнения. Он ценит стремление каждого человека к познанию Бога. Он не оставит никого, кто стремится к Нему. Он приходит, чтобы объяснить, начиная от закона и пророков, через все Писание. Да, это правда. Иисус – решение проблем не только нашего времени. Иисус решает проблемы мира, всех людей, когда-либо живших и тех, кто будут жить. Иисус – это не только желание моей жизни и не только желание нашей.

нашего поколения. Иисус – это желание всех веков. О чем же он говорил этим двум человекам, идущим в Эммаус? Это большая тема. Если перечислять все тексты, написанные о нем в Ветхом Завете, не хватит никакого эфирного времени. Но хочется сказать несколько слов об Иисусе Христе. В Евангелии от Луки он это говорит двум человекам, двум ученикам, если хотите. Причем имя одного – Клеопа, а вот имени другого Лука не упомянул. Богословы говорят, что это специально для того, чтобы каждый из нас поместил свое имя. Потому что если вы стремитесь к Богу, Он обязательно к вам придет. Он сказал, что тот, кто его ищет, обязательно его найдет. Когда душу гложет сомнения, связанные с именем Христа, надо помнить одно – Он рядом. Вообще Иисус о себе говорил в связи с тем, как в Писании словами пророков описана его земная жизнь. Как мы знаем, Библия – это собрание книг, написанных пророками и апостолами. И, как мы верим, эти люди были вдохновлены Святым Духом. Ветхий Завет содержит пророчество о Спасителе, Новый же повествует о том, как все исполнилось. Первоначально Господь дал откровение через своего раба Моисея. Написанные Моисеем 5 книг составили первую часть Писания. Ее назвали «Законом» или «Торой». Еще 5 книжием. Это были такие книги, как «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». И довольно длительное время именно эти 5 книг были священным писанием для всех людей до тех пор, пока эти книги не дополнили новые откровения от Бога, называемые Писанием. Это книги Иисуса Навина, Судии, книги царств, Паралипоменон, что значит летописи, книга Ездры, Неемии, Руфь и Есфирь. Все эти книги содержат исторические факты из жизни израильского народа и отдельных личностей. Далее эти книги дополняют книги поэтические. Это псалмы, песни песней, и книги учительные. Это книги Иова, притчи Соломоновы и Екклесиаст. Наконец, еще один отдел священных книг – это книги пророческие. Это творения пророков, которые действовали после разделения Израильского царства. Книга Исаии, Иеремии, Плача Иеремии, Иезекииля, Даниила и 12 малых пророков, так называемых малых, судя по объему пророчеств. То есть книга Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Аггея, Захарии и Малахии. Вот, собственно, упоминаемые Иисусом те части Священного Писания, того, которое мы называем Ветхим Заветом. Это и есть откровение от Бога. Это то самое учебное пособие. Именно им пользовался Иисус Христос для наседания своих учеников. И вот из слов Спасителя мира вот все это Писание предсказывало его первое пришествие. Причем в подробностях. Вопрос, ожидали ли люди, знающие Писание Христа? В Евангелии от Иоанна будущий апостол Филипп, воодушевленный встречей с Иисусом Христом, заявил Нафанаилу о том, что они с друзьями нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророки. Теперь вы знаете, что такое закон и пророки. Иисуса Христа из Назарета. Какой вывод? Да. Ожидали, хотя, может быть, не все. Опять, кто хотел? Ну, кто учился? Для всех желающих в книгах Писания есть все, что нужно. В книге пророка Исаии предсказано то, что позже богословы назовут непорочным зачатием. Хотя, честно признаться, надо сказать, что этот термин придуман человеческий. Это человеческий термин. Но под этим подразумевается история, произошедшая с Девой Марией, которая сделалась беременной без участия мужчины. И тут надо оговориться, но термин «непорочное зачатие»
не подразумевает, что любое другое зачатие, произошедшее в честном браке у любящих друг друга,

друга супругов порочное. Простите, сам Бог заповедал еще Адаму и Еве до грехопадения, сказав: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Термина «непорочное зачатие» в Библии нет. Итак, пророк Исаия предсказал: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Когда ангел Господень провозгласил Марии волю Господню, именно это пророчество отмечено как исполнившееся. А в книге пророка Михея пророчено место, где должен был родиться Иисус. «Ты, Вифлеем, Ефрафа, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Да, именно в Вифлееме он родился, о чем мы на Рождество поем: «Вифлееме, покой, тишина». Помните? «Лишь не спит там святая чета, чудный младенец рожден, чудный младенец рожден». Красиво. Мне очень нравится этот гимн. А в самой первой в синодальном издании книги «Бытие» есть намек на один из его титулов. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Скипетр – это символ царской власти. А еще сказано, из какого колена произойдет Спаситель. Именно из колена Иудина. Опять же, Исаия провозвестил, что его отвергнут, что он будет презрен, умолен перед людьми, а в книге Псалмов сказано, что буквально так: «Человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Мы знаем, как его предал Иуда, получивший от Иисуса на вечере кусок хлеба. Он сперва договорился с тем, кто желал Иисусу смерти, а потом указал на Христа, поцеловав его. А дальше пророк Захария, это записано в 11 главе его книги, он провозвестил оплате за предательство. Написано: «И отвесят в уплату мне 30 серебряников». И еще: «И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Из евангельского повествования мы знаем, что перед тем, как удавиться, Иуда бросил полученные за предательство 30 серебряников в храме, а священники купили на них землю горшечника для погребения странников. Получилось, что на эти деньги приобрели кладбище для бомжей. Как это печально! А как красочно представлены голгофские страдания Спасителя мира. Несколько строк, но таких ярких. Книга «Псалтирь», Псалом 21. «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Да, подробностей жизни Иисуса в Писании много. Мне все не прочесть. Мы сейчас прочитали только некоторые. Я выбрал что-то для примера, то, что бросается в глаза. Но сегодня же Библия не дефицит. И если вы ученики и хотите узнать про Христа, это сегодня доступно. Но даже если это не так, то надо всегда помнить, что когда душу гложет сомнения, связанные с именем Иисуса Христа, Он рядом. Я привел пример того, какие места
Писание мог приводить Иисус тем двум ученикам, которые шли вместе с ним в Эммаус, и которые он приведет вам, когда вы откроете Библию. А ведь ученики те и не сразу поняли, что Иисус-то совсем рядом. И мы тоже не сразу этого понимаем. Есть один текст из Писания, которому я хотел бы уделить внимание. В этом тексте сказано о том, кем является на самом деле Иисус Христос. Ну, если надо узнать о человеке, как его зовут, кто он, что требуется? Паспорт, не так ли? В документе все сказано. Имя, отчество, год рождения, кто, когда, кем, что и как. И как бы хотелось бы, чтобы Иисус показал свой паспорт. Но в те времена паспортов не было. Но тем не менее, в нашем паспорте есть графа имя, национальность, пол, так дальше. Есть текст с подобной графой, и относится он к Иисусу Христу. И я приглашаю вас прочесть из послания к евреям первую главу. Здесь есть такой текст. «А об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Боже в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему и помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». И еще. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Смотрите, об ангелах одна информация, а о Сыне другая. Под Сыном здесь подразумевается Иисус Христос, Сын Бога. А далее о Сыне приведены две цитаты из книги Псалмов. Мы ведь уже поговорили о том, что о нем много написано в Ветхом Завете, и вот приведены тексты о Сыне. Первая цитата говорит о том, что Сын имеет престол. Он царь, и, как все цари, представительствует перед Вселенной с жезлом, символом власти. Второй текст говорит о том, что он сын, ведь сказано, что эти тексты о нем, я не придумал, что это он, сын, основал землю. Но интересно, о ком на самом деле говорится в псалмах, из которых приведена цитата. Так вот, первая цитата приведена из 44-го псалма, и там с 7-го текста мы прочтем эти слова. И интересно то, о ком говорит писатель, описывая в псалме власть как царя. Он сравнивает ее как раз со словами, приведенного в послании к евреям, тексте 8, «престол твой Боже». Вот это еврейское слово «Боже», на самом деле это слово «Элохим». Еврейское слово «Элохим», что это за слово? По-еврейски «Бог Эль». В Библии это слово применяется по описанию к богам, языческим в частности. Но когда в Писании заходит речь о Боге истинном, то это слово приводится в превознесенном виде. Это архаичное «Элоах» – «Боже». Но в тексте это слово еще и во множественном числе – «Элохим». И автор послания утверждает, что это относится к Сыну. В 10 тексте цитируется Псалом 101, и говорится, что Иисус есть тот, кто основал землю, и небеса – дело рук его. Но не менее интересно то, к кому в этом Писании обращается псалмопевец. А обращается он, называя его по имени, которое в третьей заповеди нельзя произносить напрасно. Знаменитый тетраграмматон. Его называют еще это слово Иегова, хотя на самом деле оно звучит немножко иначе. Это имя, которым назвал себя Господь, когда обращался к Моисею при неопалимой купине, и которое буквально означает «я был, есть и буду тот, кто я есть». И автор послания к евреям утверждает, что это относится ко Христу.
Когда душу гложет сомнение, связанное с именем Иисуса Христа, надо помнить одно – Он рядом. Представляете, о ком речь? И кто это рядом с вами? Разве можно узнать, узнав такое, разочароваться? Благослови вас Господь!

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Случалось ли вам когда-то думать, что ваши силы все на исходе? Что вы больше не в состоянии терпеть какого-то человека, какие-то жизненные обстоятельства? Наверняка такое бывало. Мы так все думаем, и довольно часто, к сожалению. Терпение не является характерной чертой нашего века с вами. И невероятно редки истории, подобные истории Кютенина Даниила Ивановича. Удивительный человек, пекарь блокадного Ленинграда. Он умер 3 февраля 1942 года. Ему было 59 лет, умер он прямо на работе. Вы можете себе представить, что у него была за должность в блокадном Ленинграде? Его окружала на самом деле пища в изобилии, если говорить об одном человеке, то вроде бы казалось, рядом было много еды, которой он мог насытиться и которая могла бы продлить его жизнь, но он не съел ни грамма выпекаемого хлеба. Он похоронен на Шуваловском кладбище, внесен в книгу памяти блокады Ленинграда. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, что когда сегодня, если вы сегодня войдете в интернет, найдете его историю и почитаете комментарии, которые оставляют люди о его кончине, об этой истории и о его подвиге, вы услышите или прочитаете, скорее, такие отзывы. Это не геройство, это глупость. Если бы он съел хоть грамм хлеба, да, он бы не достался какому-то ленинградцу, но он сам был бы жив и своим трудом мог бы многих еще накормить. Я сам читал эти отзывы своими глазами и не мог в это поверить. Он должен был жить. Он был важным человеком для своего города, ну и тому подобное. Сложно в это поверить. Сложно. Но можно только лишь прокомментировать такие комментарии об истории Кютенина Даниила Ивановича, еще раз повторив, что терпение не является характерной чертой нашего времени. И когда человек попадает в ситуации, которые испытывают его, испытывают на прочность, то он первым делом старается из этих ситуаций найти выход. Терпение выходом как таковым не считает. Но можно даже улыбнуться в ответ на мою реплику. Действительно, разве это не естественно желать освобождения от бремени испытаний? И когда мы встречаем какие-то испытания, кажется вполне разумно и правильно просить Бога поскорее избавить тебя от испытаний, в которых ты оказался, вместо того, чтобы просить силы достойно их перенести. Да, и всем нам разумнее, казалось бы, просить: «Господи, ты избавь меня от этих испытаний», а не: «Господи, дай силы мне достойно это пройти и достойно их перенести». Что мы говорим Господу в первую очередь, когда встречаем затруднения? Я думаю, что все мы в этом вопросе одинаковы. Конечно же, мы просим поскорее эти затруднения решить. Но стоит задуматься, а что все-таки Господу угоднее? Иисус Христос был для нас не только примером, не просто примером и образом невидимого Бога, но и будучи совершенным человеком, Он показал, как человек должен жить, как человек может жить, то есть значение вообще жизни Иисуса Христа и Его прихода Сына Божьего на землю не только в Его смерти, но еще и в его жизни. Он жизнью показывает в том числе, как человек должен относиться и к испытаниям, которые выпадают на его долю. Вся его жизнь была полна трудностей. В ней, но вместе с тем в жизни Иисуса Христа, прочитайте Евангелие от корки до корки, вы не найдете места ропоту, недовольству или какому-либо сомнению в том, что Бог праведен и в том, что Бог любящий.
Господь в этом не сомневался. И я предлагаю обратить внимание на два случая, когда Иисус, это удивительно, добровольно терпел страдания. В первую очередь следует вспомнить, конечно же, первейший эпизод евангельский после того, когда Иисус принял на себя свою миссию. Первые годы жизни Иисуса Христа, они не были мессианскими. Конечно, когда он был ребенком, когда он был подростком, когда он был молодым человеком, уже тогда проявлялось его совершенство, проявлялась его чистота, сила его нравственности, глубина его нравственности и духовности. Но еще он не выступал в роли Мессии. Еще он не объявлял себя и не показывал себя миру как посланник Божий, посланник Отца. Это произошло, он взял на себя миссию, выступил как Мессия перед народом после своего крещения. После того, как Иисус Христос явился народу у Иорданского берега, и Иоанн Креститель его крестил, произошло следующее. В Евангелии от Марка, в первой главе, мы читаем, что произошло после крещения Иисуса Христа. И мы видим, что не кому-то другому, а именно к нему, ему, то есть Сыну Божьему, было дано свидетельство с неба от Отца. Итак, Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. «И глас был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Кому обращение? Непосредственно к Иисусу Христу. Кому Бог дает свидетельство, дает свое слово и свое обещание, ну, можно сказать, обещание, не то чтобы даже обещание, это его твердое слово. Он объявляет, что ты мой сын. Сразу же после этого, ну, давайте себе представим, что кто-то могущественный, кто-то безграничный в своем могуществе объявляет вас своим нареченным сыном. Чего бы вы ожидали после этого? Испытаний каких-то тяжелых, которым он вас подвергнет, или подарков? Наверное, второго. Но мы видим, что сразу после объявления Иисуса Христа Божьим Сыном Бог посылает Духа Своего Святого. Для чего? Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. «И тогда, после крещения, Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». Обратите внимание, Бог своим духом ведет туда, где Сын Его будет испытан. Это значит, что воле Божьей было угодно подвергнуть своего Сына серьезному испытанию. То же самое Божье провидение допускает и в нашей жизни, не так ли? Что можно, как Иисус Христос встретил вот это, вот этот призыв отправиться в пустыню? Мне очень нравится история о трех моряках. Как однажды три моряка-христианина попали в бурю, и им удалось троим все-таки доплыть до берега. И один из них там на берегу сказал: как же бывает странно поступает в нашей жизни с нами Божье провидение. Иногда, когда начинается буря, Господь по молитве может успокоить бурю. Другой моряк ему на это ответил: да, действительно, иногда бывает так, что по одной только просьбе христианина Бог может успокоить бурю в его жизни. А иногда он успокаивает моряка во время бури. А третий добавил: ну, а иногда Бог просто дает силы доплыть до безопасного берега, не успокаивая ни моряка, не успокаивая ни бурю. Да, Божье провидение иногда допускает в нашей жизни то же самое, что Божье провидение допустило в жизни Иисуса Христа. И мы с вами знаем, что на протяжении 40 дней Иисус Христос пребывал в посте и в молитве. Он размышлял о той миссии, которая на него возложена. После того, когда он был крещен,
после того, когда он получил дар Святого Духа, после того, когда отец объявил его своим сыном, он понял, что это была отправная точка начала его миссии. Он рассуждал о предстоящем своем жизненном пути. Он собирался с мыслями, думая о том, чему он должен научить людей. И, конечно же, он рассуждал о конечной точке своей миссии, о жертве, которую он должен был принести. На протяжении 40 дней без еды и воды, находясь в пустыне, он пребывал в молитве и в размышлениях о том, что ему предстоит сделать. И вот к концу этого времени, к концу его поста и молитвы, пребывания в пустыне, является ему ангел, является некто, представляющийся достаточно дружелюбно, но то, что говорит эта личность, испытывает веру Иисуса, знаете во что? В те слова, которые месяцем ранее, 40 дней назад, сказал сам Небесный Отец. И сатана, это был именно сатана, так говорит Евангелие, бросает зерно сомнения. «Если ты Сын Божий, скажи этим камням, чтобы они превратились в хлеб». Иисус Христос понимает, что вот это предложение, это было не что иное, как атака на слова, сказанные Богом Отцом. «Ты Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Стоило только Иисусу податься на это предложение и превратить и сделать из камней хлеб, он тем самым как бы поставил бы под сомнение слова Божьи, как будто бы он проверяет, а действительно ли этот мир поддается его власти, действительно ли он Божий Сын. На что Иисус отвечает, что не только хлебом одним живет человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Это для него было важнее, чем хлеб. И тогда второй раз дьявол берет Иисуса, он ставит его на крыло храма, на высокую точку, самую высокую точку здания храма, и предлагает ему: «Если ты действительно Сын Божий, ты бросься вниз». В Писании же написано, что ангелам своим даст заповедь, они подхватят тебя, понесут над землей, даже ногой не приткнешься о камень. Это, вот знаете, сложно на это сразу ответить. Ты веришь в Бога? Бог любит тебя? А тогда в чем проблема? Делай разные вещи опасные, глупости делай, ведь он же тебя будет охранять, он же будет тебя оберегать. Подвергай свою жизнь опасности, ведь ты же веришь, что Бог будет тебя оберегать и защищать. Что на это сразу ответить? Иисус вспоминает слова Священного Писания и говорит: «Так написано, не искушай Господа Бога твоего напрасно». И в третий раз... Это было третье испытание, когда уже дьявол сбросил свою маску своей доброжелательности и демонстрирует Иисусу царство этого мира, как это происходило, что это было за видение. Нам, безусловно, трудно себе представить, но Иисус в течение короткого промежутка времени увидел славу мирских царств, славу этого мира, и ему было предложено, что если ты преклонишься, если поклонишься мне, я тебе отдам все это. И ты будешь мудрым, любящим правителем, ты будешь творить справедливость, ты будешь защищать обездоленных, ты сделаешь все самое лучшее для этих людей, к которым ты пришел. И тебе не обязательно что делать? Тебе не обязательно на крест идти и умирать за них. Живи, обладай всем и делай добро. И тогда прямо Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Друзья, если свести все эти искушения к чему-то одному, то мы с вами увидим,
что дьявол задает Иисусу один вопрос. Действительно ли ты Сын Божий? Действительно ли ты так близок с Богом? И дважды на прямое предложение доказать свою божественность Иисус отвечает отказом, проявляя твердую веру в то, что Он Сын Бога, и не иначе. Иисус Христос не позволил себе даже тени сомнения в тех словах, которые слышал 40 днями ранее. 40 дней поста, сильные искушения. Все это могло, безусловно, сломить любого из нас, могло бы сломить и Иисуса. Но, друзья, Иисус не основывает свою веру в Бога, не основывает свое доверие Божьим словам на приятных ощущениях или на каких-то приятных переживаниях. Он просто верил. Он просто верил и верил непоколебимо. Он верил, что Бог не солгал, когда произнес «Ты мой Сын». Иисус Христос не допустил и тени сомнения в Божьем Слове, и его вера не пошатнулась. Хотя все, что его окружало, если поставить любого из нас на его место, могло бы сломить эту веру. Окружающая действительность, она не говорила о том, что он Сын Божий. Так или нет? Вот помните вопрос, который я задал. Кто-то могущественный, кто-то сильный, богатый провозглашает вас нареченным сыном или нареченной дочерью, объявляет всем, вот это моя дочь или этот мой сын. Что мы ожидаем? Подарков или испытаний после этого? Наверное, подарков. И вот когда Иисус услышал заявление Бога о том, что Он сын, можно было ожидать что угодно, но только не пустыню, но только не присутствие врага рядом. Отец объявил, что Он является Его Сыном. Бог Отец объявил. После этого ожидается и, наверное, хочется почувствовать присутствие самого Бога рядом. Ведь Он же Отец. Он же должен быть рядом с Сыном. А кто рядом с Ним? А рядом с Ним враг. А что Его окружает? А Его окружает пустыня. Голая пустыня, голод и жажда. И туда Его приводит кто? Туда Его приводит Божий Дух, которого Бог Отец посылает ему. Поэтому окружающая действительность, она не говорила о том, что он является Божьим Сыном. Все, на что мог опираться Иисус, это были слова, которые произнес Отец 40 днями ранее. Но он не сомневался. Вы знаете, сомнение – это начало разрыва отношений с Богом. Когда зарождается сомнение, когда человеческое сердце воспринимает сомнение, то это начало разрушения отношений. Отношения начинают рушиться. И это справедливо не только по отношению к Богу. То же самое справедливо и по отношению к человеческим отношениям. Вот возьмите, вспомните, например, историю отношений первого израильского царя и второго израильского царя, Саула и Давида. Ведь когда Саул увидел Давида, вообще он с ним познакомился еще до Голиафа, еще до победы Давида над Голиафом, потому что Давид приходил в дом Саула, играл красивую мелодию на музыкальном инструменте. Это давало сердцу Саула некое успокоение, потому что периодически его одолевала депрессия. Библия все это описывает. Но Саул обратил внимание на Давида как на военачальника, как на правую руку в ведении войны после того, когда Давид победил Голиафа. С тех пор Саул приблизил к себе Давида и поставил его во главе войск. И Давид был очень успешен. В какой бы поход он ни отправлялся, он приходил с победой. Какие бы ни были трудные испытания, военные испытания, он выходил
живым из этих испытаний и вновь возвращался с победой. На тот момент главным локальным врагом израильтян были филистимляне, и куда бы Давид ни шел со своим отрядом, он везде одерживал победу. И что говорили люди? Как люди встречали Давида после его побед? Иногда, вы знаете, люди так хвалят, что вот эта похвала, она превращается, наоборот, в проклятие. И когда Давид возвращался с военных побед, женщины, встречая его, кричали: «Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч». Ну, понятно, здесь такая прогрессия торжества, то есть все больше и больше. Но Саул обратил внимание, что все-таки Давиду приписали большие победы, чем ему самому. И он, обращаясь, Священное Писание записывает, он, обращаясь к своим приближенным, говорит: «Давиду приписали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему только престола моего не хватает». И в этот момент зарождается зерно сомнения. Точнее, его сердце принимает зерно сомнения. Сомнение поселяется, пускает корни в сердце Саула. И постепенно отношения между Саулом и Давидом начинают портиться. Все меньше доверия, все меньше любви. И оканчивается тем, что Саул посылает своих слуг, чтобы они убили Давида. И начинается история бегства. Давид убегает от Саула, прячется от него в одном месте, прячется от него в другом месте. Этому посвящено много глав Священного Писания, когда рассказу об этой истории. Истории того, как Давид бегал от Саула, а Саул искал его убить. С чего все начинается? Зерна сомнения. Зерна сомнения, которая, принимая человеческое сердце, позволяет этому зерну прорасти, пустить корни и дать плод. Плод сомнения – это разрушенные отношения между человеком ли или между человеком и Богом, между людьми или между человеком и Богом. Итак, профилактика духовного здоровья, таким образом, дорогие друзья, это профилактика сомнения. Мы должны делать все, чтобы не допустить сомнения в Боге и Его Слове. Мы должны быть укоренены в вере. Мы должны хорошо знать Слово Божье. И, конечно же, Ему всецело доверять. И когда обстоятельства скрывают от взора небо, когда неочевидной становится Божья любовь и забота, тогда, дорогие друзья, только вера может нам позволить увидеть любящего и заботливого Бога. Среди христиан бытует такое словосочетание «глазами веры». И ведь именно такими глазами Иисусу, при жизни, когда он жил на земле, при жизни среди нас, при жизни на этой земле, именно глазами веры ему удавалось видеть выше и дальше порой удручающих обстоятельств. Иисус именно благодаря вере смотрел выше и дальше обстоятельств, обстановки, самочувствия, искушений. И у нас с вами выбор на самом деле небогатый. Мы можем с вами тоже либо смотреть на людей, на их недостатки, можем смотреть на обстоятельства, мы можем размышлять о тяжести обстоятельств, в которых оказались, об их невыносимости. А вы знаете, мы можем еще и на себя смотреть. Тоже порой не самое приятное бывает зрелище, потому что мы можем иногда даже впасть в уныние от собственных ошибок или слабостей. Нас окружает многое, что вопиет просто и кричит: «А где же Бог в твоей жизни? А где же тот, кто назвал тебя своим сыном? А где же тот, кто говорит, что любит тебя?» Да, это правда. Но мы можем, подражая Христу, во время испытаний верой, глазами веры, все-таки видеть Божье присутствие в
в своей жизни. Потому что и для этого тоже достаточно оснований в нашей жизни. И если мы сумеем глазами веры сосредоточиться на присутствии Бога в нашей жизни, сумеем глазами веры сосредоточиться на Его обещаниях, которые Он дал, мы, как и Христос, сумеем все преодолеть. Был еще один эпизод в жизни Иисуса, еще более драматичный. Это, конечно же, Гефсимания. Пример удивительного преодоления самого себя, который оставил нам наш Господь. Когда мы видим, как Сын Божий в Гефсимании молится, как Он страдает, как Он рассуждает, взять ли на Себя грех человеческого рода, принять ли на Себя вину за грехи людей, стоит ли отдавать свою жизнь за них. Мы знаете, что в этот момент, вот когда мы читаем вот это борение Иисуса в Гефсиманском саду, мы видим, как Он свой взор, мысленный, духовный взор, сосредотачивает вначале на своей боли, на том, что ему придется пережить, на разрыв с небесным Отцом со своими. Это причиняет ему боль страшную. И он произносит после этого: «Господи, я не хочу этого делать». Он обращается к Отцу и говорит: «Я не хочу этого делать». А потом он переводит свой мысленный взор на что-то иное, на волю Божью. Он сосредотачивается на том, что ему доверил Бог. Он сосредотачивается на нуждах людей, на гибнущем человеческом роде и на том, чего ожидает от него небесный Отец. И когда вот он на этом сосредотачивается, мы слышим уже другие слова. «Но пусть произойдет не то, чего я хочу, а то, чего хочешь ты». И на протяжении всех голгофских страданий, когда Он претерпел за нас эту муку, казалось, Иисус не обращает внимания на трудные обстоятельства. Он смотрел на своего Отца. Его вера Отцу помогла Ему быть выше боли и выше страданий. За их пеленой Он знал, есть Божья рука. За их чертой, когда Он все пройдет до конца, Иисус знал, будет Бог и Его воля. Пусть так же будет и в нашей с вами жизни.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой женщине. Она пришла в воскресенье в церковь. Служитель дружелюбно встретил ее у дверей и спросил: «Мэм, где бы вы хотели сесть?» Она ответила: «Я хочу сесть в самом первом ряду». Он сказал ей: «О, вам не стоит этого делать. Наш пастор такой скучный. Он усыпит вас своей проповедью. Сядьте на другое место». Она была потрясена и спросила: «Вы знаете, кто я?» Он ответил: «Нет, мэм. Я мама этого пастора». Служитель был очень смущен и спросил: «Мэм, а вы знаете, кто я?» Она ответила: «Нет». Он ответил: «Слава Богу». Сегодня я хочу говорить с вами о покрывающей милости. Все мы совершаем ошибки и делаем то, что не должны делать. Можно жить с чувством вины, постоянно извиняясь, и чувствовать, что вы выброшены на обочину. Один человек рассказал мне, что из-за некоторых плохих решений его бизнес в упадке. Теперь ему приходится жить двойной жизнью. Это повлияло также на его брак. Я ободрял его молиться и просить Бога, чтобы он изменил это, и верить в его благодать. Он сказал: «Джоэл, я не могу сделать этого. Это моя ошибка. Я сам навлек на себя эту неприятность». Он чувствовал себя недостойным, чтобы просить помощи у Бога, потому что он не делал того, что следовало. Мы знаем, что Бог благословляет нас. И если мы делаем то, что правильно, и когда принимаем хорошее решение, легко ожидать чего-то хорошего и верить, что мечта осуществится. Сила милости и состоит в этом. Даже когда мы совершаем ошибки, когда идем неправильным путем, когда наши дела не идеальны, то Бог не говорит: «У вас был шанс, теперь выбирайтесь сами». Именно тогда и проявляется милость Бога. Он не только поможет вывести вас из неприятности, которую вы навлекли на себя, но пройдет на один шаг вперед и поможет разобраться с вашими ошибками. Вы знали, что не должны были вступать в эти отношения. Вы чувствовали, что это неправильно. Вы слышали сигнал тревоги, но проигнорировали его. Теперь это превратилось в беспорядок и причиняет вам страдания и боль. Возможно, вы знали, что не следует соглашаться на эту работу. Вы не были уверены, внутри вас было беспокойство, но вы не стали обращать на это внимание и приняли предложение. Теперь это превратилось в беспорядок. Работа не приносит удовольствия. К вам несправедливо относятся. Бог не говорит: «Я пытался вам сказать». Возможно, в следующий раз вы послушаете меня. Бог не будет использовать это против вас. Он покроет вас. Его милость больше ошибки. Она не только поможет изменить все это, но поможет очистить и сделать из этого что-то хорошее. Даже если это и произошло, то нельзя прожить всю жизнь с виной и осуждением, казня себя из-за прошлых ошибок. Я знал, что не должен был связываться с теми людьми. Теперь у меня зависимость. Я знал, что должен был остаться в колледже. Я знал, что должен был хранить верность в браке. О чем я думал? Нужна смелость, чтобы верить, что Бог благословит вас, несмотря на ваши ошибки. Обвинитель скажет вам, что вы не можете просить у Бога помощи, если вы все испортили, если пошли не тем путем, если вы были неверны, и что Бог не будет слушать вас. Кто вы такой? Вам надо ответить: «Я дитя Всевышнего Бога, искупленный и покрытый Его милостью». Так поступил Иона. Бог сказал ему идти в город Ниневию и проповедовать людям, но Иона не захотел пойти. Корабль столкнулся с сильным штормом, и все решили, что умрут. Наконец Иона сказал: «Проблема во мне. Я тот, из-за кого это случилось». Люди на корабле не сказали: «Все в порядке, Иона, мы закроем на это глаза, мы прощаем тебя». Они бросили его за борт, потому что не собирались тонуть вместе с ним. Иона решил: «Это конец, это была его ошибка, он сделал совсем не то, что должен был сделать». Он оказался в воде посреди океана, где тьма и шторм. Казалось, что все кончено. Он получил то, что заслужил. Но Бог сказал: «Иона, ты можешь избрать другой путь, но ты не можешь убежать от моей милости. Она от века и до века. Везде, куда ты пойдешь, я покрою тебя». В псалмах написано: «Если вы сойдете в глубины моря или подниметесь на небеса, независимо от того, как высоко или низко, вы никогда не сможете убежать от милосердия Бога. Он найдет вас там, назовет вас по имени, предоставит другой шанс
и будет готов помочь вам разобраться с беспорядком, который вы сделали. Он покроет вас своей милостью». Иона чувствовал себя виноватым, думая, что ему пришел конец. Ситуация выглядела безнадежной. Все было плохо, но у Бога есть путь, даже когда мы его не видим. Ваша ситуация может казаться неисправимой. Вы сделали много ошибок, все стало только хуже. Другие люди страдают из-за этого. Все против вас. Ободритесь. У Бога есть решение. Он не только знает, как помочь вам, но знает, как очистить беспорядок и вывести вас в лучшем состоянии. Внезапно большая рыба проглотила Иону, и он оказался у нее в животе. С одной стороны, он был рад, что еще жив и не утонул. Но с другой, он думал, лучше бы я умер, здесь так пахнет, здесь так темно. Я попал в ловушку, откуда нет выхода. Сидя в животе рыбы, он думал, Иона, ты заслужил это твоя ошибка, все очень плохо. Вместо того, чтобы слушать осуждающие голоса, Иона начал молиться в животе у рыбы. Он решил поступить по-своему и отправился в противоположную сторону. Он сел на корабль, он избрал неправильный путь. Он сказал, «Я возвал к Богу в скорби моей», и он ответил мне. Это было провозглашением веры. Он все еще был внутри рыбы, посреди неприятностей, но он взывал к Богу. Он говорил, «Я не шел в глубины океана. Смерть была рядом. Но когда я потерял всю надежду, я обратил мои мысли к Тебе, Господь. Ты избавил меня от смерти. Теперь я выполню свой обет. Я спасен. Только Ты сможешь меня избавить». Обратите внимание, его молитвы были в прошедшем времени, как будто это уже произошло. У Ионы было такое отношение. «Бог, я верю, что ты не только спасешь меня, но поможешь мне разобраться с этим беспорядком. Ты благословишь меня, несмотря на мои ошибки. Я осуществлю свою судьбу». Нужна смелость, чтобы просить у Бога благословения, несмотря на то, что вы сделали неправильно. В большинстве случаев мы чувствуем вину, осуждение и безнадежность. Но если вы скажете, «Бог, я не заслуживаю этого, я пошел неправильным путем, но я верю, что Ты благословишь меня, Ты явишь мне свою благодать, я верю, что смогу стать тем, кем Ты создал меня». Если вы поступите так, то Бог не скажет, кем вы себя возомнили. Вы поступили неправильно. Будьте благодарны за то, что еще живы. Бог сделает для вас то, что сделал для Ионы. Когда Иона помолился, то Библия говорит, что Бог заставил рыбу извергнуть его на сухую землю, на берег. Друзья, Бог контролирует всю Вселенную. Все, что сдерживает вас, неустройство, болезнь, юридическая проблема, Бог может в долю секунды освободить вас от этого и справиться с тем, что мешает. Бог контролирует даже наших врагов. Иона вышел из кита и омылся. Он был рад, что остался жив. Он знал, что это была милость Божья. Это могло бы стать концом истории. Бог спас его от неприятностей. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Когда у вас будет правильное отношение, когда вы избавитесь от вины и вернете свой огонь, то Бог даст вам другой шанс добраться туда, где вы должны быть. Ошибка не сможет лишить вас вашей судьбы из-за того, что вы сбились с пути. В Писании говорится, что Слово Божие пришло к Ионе во второй раз. Что сказал Бог? «Иона, я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию». То же самое Бог говорил и в первый раз. Бог не сказал, «Иона, я уже один раз просил тебя сделать это. Ты разочаровал меня. Мне пришлось встать с трона, пойти и найти рыбу. Иона, теперь ты вне игры. Я найду кого-нибудь другого». Бог всегда даст вам другой шанс. И еще один, чтобы осуществить свой план для вашей жизни. Никогда не поздно стать тем, кем Бог создал вас. Если вы начнете с того места, где вы сейчас находитесь, будете почитать Бога, делать самое лучшее, на что вы способны, и служить другим, то появятся правильные люди. Бог знает, как восполнить потерянное время. Он может привести вас туда, где хочет вас видеть. Когда Бог попросил во второй раз, то Иона пошел в Ниневию.
Он послушался и увидел, как Бог осуществил удивительные вещи. Иона сделал неправильное решение, но это не остановило его судьбу. Бог сказал: «Иона, ты свернул с пути, но ничего, я покрою тебя. Моя милость больше ошибки. Я хочу, чтобы ты пошел в Ниневию и осуществил мой самый лучший план для твоей жизни». Возможно, как Иона, вы совершали ошибки, сворачивали с пути. Легко быть вне игры и думать: «Джоэл, я могу подождать, что Бог благословит меня, но вы не знаете того, что я сделал. Я разрушил свой брак, у меня зависимость, у меня нечестный бизнес, я сделал столько неправильных решений, вы ничем не отличаетесь от Ионы». Вы можете просто сидеть на берегу и радоваться тому, что живы, или можете подняться, как он, и сказать: «Бог, я все испортил. Я не заслужил этого, но я знаю, спасение исходит от тебя. Я верю, ты можешь изменить этот беспорядок и помочь мне стать тем, кем ты создал меня». Если у вас будет такое отношение, то Слово Божие придет к вам во второй раз. Бог даст вам другой шанс. Вы можете находиться посреди беспорядка прямо сейчас. У вашей ошибки нет никакого оправдания. Вы не видите ничего хорошего в своем будущем. Ободритесь, Бог покрывает вас. Он говорит вам то, что сказал Ионе: «Я все еще хочу, чтобы вы достигли своей мечты. Я хочу, чтобы у вас был отличный брак. Я хочу, чтобы вы стали счастливыми и здоровыми. У меня есть для вас будущее». Оглядываясь назад, мы видим времена, когда мы ошибались. Но Бог очищал это. Мы выходили из себя и говорили то, что навлекло на нас неприятность. Мы должны были потерять работу, но Бог явил нам милость, очистил беспорядок, и сегодня у нас все еще есть работа. Может, мы были неверны в браке, который должен был разрушиться. Мы сами создали беспорядок, но Бог явил нам милость и очистил его. Сегодня наша семья восстановлена, она счастливая и здоровая. Когда люди видят наши благословения, нашу насыщенную жизнь, то думают, что это потому, что мы всегда поступали правильно и не совершали никаких ошибок. Правда в том, что были времена, когда мы шли не туда, как Иона, но Бог выводил нас на правильный путь. Мы соглашались на неправильную работу, связывались с неправильными людьми, говорили неправильные вещи, но Бог обращал все это нам во благо. Были такие горы, на которые мы знали, что не должны были подниматься. Возможности казались настолько хорошими, что мы соглашались с этим. Мы падали на полпути и понимали, что это не то, что мы думали. Я благодарю Бога, что Он избавлял меня от гор, на которые я никогда не должен был подниматься. Он мог бы и оставить нас там и сказать: «Вот тебе урок. Возможно, я помогу тебе в следующий раз. Есть хорошие новости. Мы были покрыты милостью». Как-то у меня появилась привлекательная бизнес-возможность. Я особенно не молился об этом. Мне не пришлось думать дважды. Я знал, что хотел этого. Потребовалось полгода, чтобы все заработало. Я чувствовал, что здесь что-то не так. У меня было странное беспокойство. «Джоэл, не делай этого. Это не то, чем кажется». Я не обращал на это внимания. Я так сильно хотел этого, что продолжал продвигать идею. Но она никогда так и не стала тем, на что мы надеялись. Были некоторые обстоятельства, которых мы не понимали. Мы вложили много денег, старались изо всех сил, пытаясь заставить это заработать. Казалось, что мы катим камень в гору. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог пытался предупредить меня и привлечь мое внимание. Я чувствовал волнение, но не прислушивался к этому. Бог мог бы сказать: «Джоэл, возможно, в следующий раз ты послушаешь меня. Тебе не повезло. Бог не против нас. Если Бог дал нам то, что мы заслуживаем, то ни один из нас не осуществил бы свою судьбу». Однажды нам сказали, что один человек заинтересовался покупкой. Эксперты сказали, что этого никогда не произойдет, потому что это не тот покупатель. Но несмотря ни на что, он купил товар и заплатил вдвое больше того, что нам предлагали. Это милость Божия, которая очищает беспорядок. Бог не дает нам то, чего мы заслужили. Мы заслужили последствия и осуждения. Бог даст нам милость. Он знает, как сотворить чудо из наших ошибок. Голоса скажут вам: «С тобой покончено. Это была твоя ошибка. Ты знал, что этого не надо делать. Вы стремились к своей мечте, а теперь посмотрите на себя. Вы по уши погрязли. Вы не можете свести концы с концами.
Разберитесь с этим. Бог настолько милосерден, Он возьмет ваше неправильное и сделает из него правильное. Возможно, это было вашей ошибкой. Вы могли бы жить с чувством вины. Избавьтесь от этого. Милость Божия больше, чем ошибка. Он знает, как сделать чудо из этого беспорядка. Милость не означает, что вы покрыты ей, пока все идет правильно. Как Иона, вы покрыты, даже когда идете неправильным путем. Другими словами, даже тогда, когда мы делаем глупости, то Бог все еще покрывает нас. Это должно заставить всех нас почувствовать себя лучше. Я читал об одном молодом человеке. Ему был 21 год. Он вырос в церкви. Он знал, как поступать правильно, но сбился с пути. Он стал посещать вечеринки и связался с неправильной компанией. Однажды ночью, когда он выпил слишком много, то друзья подговорили его подняться на телефонный столб. Он был очень пьян, но поднялся по столбу на 15 метров. Когда он хотел подняться на самый верх, то потерял равновесие, соскользнул и упал вниз. Падая в руки смерти, он каким-то образом зацепился кожаным поясом за металлический выступ на столбе. Это стало для него ремнем безопасности и спасло ему жизнь. Он повис на нем. Пожарные приехали и спасли его. Газетный заголовок гласил: «Штаны спасли пьяницу от падения». Это милость Божия. Даже когда мы делаем глупости, Бог все еще покрывает нас. Если это не ваше время уйти, то вы не уйдете. Ничто не может похитить вас из руки Бога. Прекратите сопротивляться Божьему призыву в вашей жизни. Бог не собирается оставлять вас. Везде, куда бы вы ни пошли, Бог будет с вами. В Писании сказано: «Призвание Божие непреложно». Это означает, что вы помечены Богом, вы нужны Ему. Вы можете проигнорировать это, убежать, спрятаться, прогулять, пропить это. Но Бог придет и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли в Ниневию. У меня есть для вас дело. У меня есть для вас судьба». У вас есть задание. Кто-то нуждается в том, что есть у вас. Если вы не войдете в то, кем Бог определил вам стать, то этот мир не станет таким, каким должен быть. Мы все упустим. Когда я говорю, что мы покрыты милостью, то это не означает, что мы можем жить, как хотим. Мы ленимся, идем на компромисс или избираем легкий путь. Джоэл сказал, что Бог очистит это. Он поймает меня, даже если я выпил. Некоторые думают, что получили слово от Бога. Разрешите объяснить это? Если вы знаете Бога, если у вас есть отношения с Его Сыном Иисусом, то вы захотите делать то, что правильно. Вы можете совершать ошибки время от времени, но если вы не хотите видеть, насколько далеко вы можете зайти, то вам не избежать неприятностей, если вы будете так думать. Глубоко внутри у вас есть желание почитать Бога и делать то, что вы можете. В послании к Титу говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своей милости». В этом ключ. Его милость не основана на наших делах. Если бы это зависело от того, живем ли мы правильной жизнью, не совершая ошибок, то ни одного из нас здесь не было бы. Ваши штаны не спасут вас от падения. Сколько раз Бог спасал нас от глупых поступков? Признаюсь, что и я сделал несколько. Не смотрите на меня так, как будто я более святой, чем вы. Каждое утро я благодарю Бога за Его благодать, за Его благословение, Его расположение, за мою семью, моих друзей, за возможность, которую Он дал мне. Я всегда благодарю Его за милость. Когда я принимал не самое лучшее решение, то Он исправлял это. Когда я делал кое-что глупое, Он выводил меня из беспорядка. Он защищал меня от того, чего я не знал. Он хранил меня от автомобильной аварии. Он хранил моего ребенка от травм. Он спасал меня от боли и страдания. Есть много вещей, которые мы не видим, но Бог сдерживает силы тьмы, хранит нас от несчастных случаев и убирает неправильных людей с нашего пути. Он все оборачивает нам во благо. Он покрывает вас своей милостью. Он делает это не только, когда мы поступаем правильно, когда справляемся с чем-то, но когда мы ошибаемся и терпим неудачу. Даже если мы поступаем как Иона и говорим: «Бог, оставь меня в покое.
«Позволь мне делать то, чего я хочу». Вы все равно покрыты. Вы можете повернуться к Богу спиной, но Он никогда не сделает этого. Вы можете выбрать другой путь, но Бог все равно придет к вам. Люди говорят: «Джоэл, я сделал много ошибок, много плохих решений, я упустил свою судьбу». Я всегда говорю им: «Вы не настолько сильны. Вы думаете, что ваши плохие решения смогут остановить Создателя Вселенной, Всевышнего Бога от того, что Он определил для вас. Вы думаете, что из-за ошибки Бог не будет к вам милостив, что Бог растерян и думает, что теперь с этим делать. Бог знает конец с самого начала. Ничто из того, что вы сделали, не сможет воспрепятствовать вам стать тем, кем Бог создал вас. Вернитесь в игру. Почитайте Бога всем своим сердцем, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Пастор Джон Редман – мой друг. Он рассказал об одной женщине, которая была в глубокой депрессии. Ее состояние ухудшалось, и она не могла больше справляться с этим. Она решила покончить с жизнью. Она легла спать в субботу вечером и собиралась сделать это на следующее утро. У нее была небольшая собачка, которая спала рядом с ней. Собачка проснулась в воскресенье утром и начала царапаться, пытаясь разбудить хозяйку, чтобы выйти погулять. Каким-то образом она нажала пульт, и телевизор включился. Так случилось, что на этом канале была наша программа. Женщина стала смотреть, где я говорил о том, что Бог приготовил для нас лучшие дни. Вы не были бы живы, если бы в вашем будущем не было бы чего-то удивительного. Она поняла, что это не совпадение. Что-то ожило внутри нее. В конце программы я всегда призываю людей посетить церковь. В это воскресное утро она пошла в церковь доктора Редмана и отдала свою жизнь Христу. Она вернула свою радость и желание жить. Теперь она ожидает яркого будущего. Друзья, милость Божия больше, чем наши плохие решения. Если это не ваше время уйти, то Бог может использовать даже собаку, чтобы вернуть вас на правильный путь. Он покроет вас своей милостью. Бог обещал Аврааму, что у него будет ребенок. Его жене Саре было 80 лет. Они были слишком старые, чтобы иметь ребенка, но они ждали и верили, что это случится. Шли годы, а ребенка не было. Сара устала ждать. Мы говорим о плохих решениях, глупых поступках. Она сказала Аврааму, чтобы он переспал с ее служанкой Агарью. У них родился ребенок. Его назвали Измаилом. Но он не был ребенком обетования. Это испортило отношения в семье. Сара рассердилась на Авраама и сказала: «Чем ты думал?» Авраам сказал: «Это ты посоветовала мне?» Она сказала: «Ты должен был подумать». Сара стала ревновать к Агаре и относиться к ней очень плохо. Наконец она поставила Аврааму ультиматум: «Или эта женщина уйдет, или уйду я». Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Это был полный беспорядок. Бог мог бы сказать: «Сара, все плохо, это твоя ошибка. Ты сама навлекла на себя неприятности, ты была нетерпелива, нужно было подождать». Даже при том, что Сара совершила ошибку, я хочу сказать это с уважением. Даже при том, что она поступила глупо, это не отменило Божьего обетования. Она была стара, но однажды Бог дал ей ребенка. Она родила Исаака, ребенка обетования. Что я хочу сказать? Они совершили ошибку, но Бог не только очистил их беспорядок, но совершил для них чудо. Бог удивительный. Служанка Агарь не сделала ничего неправильного, но ее мир рухнул. Она оказалась в пустыне с сыном, которого все назвали ошибкой. Он не был обещанным ребенком. Она не знала, как ей выжить. Но Бог сказал: «Агарь, не волнуйся, я позабочусь о тебе. Твой сын, которого люди считают ошибкой, я собираюсь произвести от него великий народ». Бог милосерден. Из великого беспорядка Он произвел величие. Он сказал: «Агарь, я не позволю плохим решениям других людей разрушить твою жизнь». Одно дело, когда мы создаем беспорядок и сами разбираемся с ним. Это понятно. Мы сами сделали это. Но когда кто-то другой ошибается, и это касается нас, то это несправедливо. Измаил не мог выбрать, кем будут его родители и где ему родиться.
Агарь не просила ребенка от Авраама, она просто следовала указаниям, исполняла то, что ей говорили. Вы также можете оказаться в такой ситуации. Это было чьей-то ошибкой. Люди сделали так, что вы оказались в невыгодном положении. Ободритесь. Бог говорит вам то, что сказал Агаре и Измаилу. Ошибки других людей не разрушат вашу жизнь. Возможно, они поставили вас в неловкое положение, но знайте, Бог покрывает вас. Он произведет величие из великого беспорядка. Друзья, ваши поступки не лишили вас милости. Возможно, вы приняли плохое решение, как Сара, но Бог собирается осуществить свое обетование. Возможно, вы повернули не туда, как Иона, но Бог собирается выпрямить ваш путь. Возможно, чье-то решение негативно повлияло на вас. Не волнуйтесь, Бог изменит это и использует в ваших интересах. Избавьтесь от вины. Прекратите слушать осуждающие голоса. Бог покрывает вас своей милостью. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог не только выведет вас, но уберет ваш беспорядок и сотворит чудо из вашей ошибки. Вы осуществите свою судьбу и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их последствиях, а также об осознанном материнстве. И на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В нашей прошлой программе мы говорили о том, почему отказываются сохранить беременность женщины, которые являются так называемыми жертвами обстоятельств. Они перекладывают ответственность на других людей, например, на своего мужа, и говорят, ну, я бы родила, но вот не хочет муж. И мы говорили о том, что это неосознанный отказ от материнства. Но есть женщины, которые отказываются от материнства осознанно. Вот как это понять? Объясните.
1: Осознанный отказ от материнства, да, действительно.

0: Есть такой тип женщины, на самом деле это женщины, которые несут достаточно высокий, имеют достаточно высокий уровень ответственности за свою жизнь, за свою семью. Женщины такого плана, они, как правило, перфекционистки, они любят делать максимально хорошо свою работу, скажем так, несут достаточно высокий уровень ответственности за те дела, за которые они берутся. Это хорошие матери, хорошие жены, ответственные, но при этом, если, допустим, женщины, которые неосознанно отказываются от материнства, это женщины с низким уровнем ответственности за жизнь. То есть они, скажем так, подстраиваются под обстоятельства и живут в соответствии, скажем, с тем, что у нее происходит в жизни, пытаясь как-то быть максимально гибкими. То второй тип, о котором мы сегодня говорим, это женщины с высоким уровнем ответственности в жизни, высокий уровень контроля жизни у таких женщин, и они, как правило, стараются продумывать стратегию жизни наперед. То есть у них есть определенный план жизни, они знают, к чему они должны прийти. У них есть какие-то определенные, скажем так, уже траектории развития для себя, для своей семьи. Как правило, когда такая женщина сталкивается с ситуацией, когда в ее жизнь приходит неожиданная, незапланированная беременность, они принимают решение об аборте, приходят именно уже с четким пониманием того, что это не вписывается в ее планы, это ей не подходит, и она
1: нарушена. На ее система, да, построенная.
0: Да, угу. Да, то есть какие-то помехи уже.
1: Да.
0: Скажем, аборт – это такая некая помеха, которую нужно устранить, и она приходит уже с таким четким пониманием, что ей нужно, когда нужно, и, в общем-то, уже даже знает, может быть, как она будет решать этот вопрос уже с готовым решением.
1: Угу. Но, тем не менее, вот вы говорите, что из них получаются и хорошие, очень ответственные матери, и супруги, на которых можно положиться. То есть, получается, здесь есть надежда на то, что эта женщина может обдумать свое решение все-таки и его изменить и стать ответственной матерью.
0: Да, и такой женщине в первую очередь нужно осознать именно свою ответственность перед ребенком, осознать, что тот организм маленький, который развивается внутри ее организма, это отдельная личность, которая имеет право на жизнь. Это человек, сформировавшийся с определенными уже внутренними органами, с системами, с определенным уже характером, темпераментом, который заложен, и, скажем, внешними какими-то чертами. И она, если понимает, что насколько серьезен аборт, каким образом он проводится, если вот все это раскрыть для женщины, то, как правило, она задумывается и меняет свое решение именно в пользу материнства, но при этом очень важно ей помочь осознать и вот как-то вписать в ее планы, скажем, в ее стратегию жизни, такого плана человека, именно вот материнство как часть ее жизни, и помочь ей осознать именно вот куда она может, скажем так, его деть, скажем.
1: Направить. Жизнь, какое да. место он в ее жизни может занять, да? То, что это не нарушение планов, а наоборот, может быть, показать преимущество материнства. Ну вот ты сейчас забеременела. Посмотри, к такому-то возрасту твой ребенок уже ему там будет 15 лет, а ты еще будешь достаточно молодая и можешь делать карьеру. Вот может быть так показать ей преимущество.
0: Да, на самом деле ребенок, он не является помехой, если эта женщина правильно выстроит. То есть ей можно как бы поговорить с ней о том, какие у нее планы, послушать, скажем так, и услышать ее стратегии, вот вообще, какие она оставила цели перед собой, и вот их скорректировать в соответствии с рождением ребенка, скажем, может быть, отложить просто эти планы на более поздние сроки, либо проработать, как она будет, ну, скажем так, реализовывать их, но в период рождения ребенка и так далее, потому что современное общество, оно предлагает много решений. Если, к примеру, каких-то 100 лет назад, когда рождался ребенок, не было каких-то возможностей, на которые можно было там опереться, положиться, кроме, скажем так, близких и родных, то сейчас достаточно широкий спектр услуг, когда можно воспользоваться услугами няни, там, или как-то опереться на какие-то там дополнительные ресурсы, которые дают там, допустим, общество. Если женщина ставила перед собой цель получить образование, она может как-то дистанционно его получать, либо перевестись на заочную форму и так далее. То есть в любом случае, если продумать с такой женщиной, как-то скорректировать ее, подстроить, скажем, беременность под ее жизненные приоритеты и позиции, то, как правило, такие женщины соглашаются и, в общем-то, согласны как-то что-то изменить.
1: Угу. Насколько такая женщина может вообще любить своего ребенка? Потому что вот вы рассказываете такое впечатление складывается, что вот ребенок наравне с карьерой, с работой, с ростом профессиональным, с самообразованием, вообще с образованием, с покупкой квартиры, машины, а это ребенок, живой человек. И вот если он впишется в мои планы, ладно, так уж и быть, я его оставлю. И вот пугает.

0: здесь быть?
1: Ну, в такой ситуации я бы посоветовала женщине именно формировать правильное восприятие материнства женщины, то есть поговорить о ценностях, которые действительно важны в жизни, и, к примеру, что для тебя важнее, здоровье твоего ребенка или, скажем так, твои личные амбиции, к примеру, вводить их там по всем секциям и кружкам, либо просто построить, найти время пообщаться с таким ребенком и так далее. То есть говорить о тех моментах, которые действительно очень важны, там, построение отношений и так далее, которые помогут женщине именно понять, что есть, скажем, вещи, которые значимы в этой жизни, есть второстепенные вещи, такие как самореализация, какие-то личные, удовлетворение личных каких-то амбиций, в соответствии с каким-то стереотипом, которые вот приняты, скажем, в обществе.
0: А как обстоят дела вот с мужем этой женщины? Мы говорили в прошлой программе, что женщина – жертва, так называемая. Муж у нее, как правило, ну, достаточно жесткий, авторитарный. Она его во всем слушается. О, ему нравится, что его слушают. И если он сказал аборт, значит, будет так, как он сказал. А в данном случае какой подход найти к мужу вот этой женщины, к партнеру этой женщины?
1: Партнер этой женщины, как правило, либо человек подавленный, либо, когда у них достаточно хорошие выстраиваются отношения, партнерские, в понимании, каждый занимает свою определенную роль и сферу в этих отношениях, либо, что встречается гораздо реже, когда, скажем так, у них конфликтные отношения, и когда каждый пытается перетянуть одеяло на себя. В такой ситуации, как правило, нет необходимости общения с партнером, потому что если женщина приняла решение, осознала именно ценность материнства, то, как правило, она может достаточно аргументированно донести до своего мужа эту ситуацию, объяснить ему именно аргументы, привести достаточные для принятия решения о сохранении беременности.
0: Угу. Вот вы говорили еще о том, что женщина такая, она несет ответственность за принятое решение. Что это значит? Мне кажется, что в любом случае женщина несет, ну, как бы, несет последствия и несет ответственность, даже если она не хочет.
1: Ну, такой тип женщины, она, как правило, очень серьезно все осознает, она осведомлена, приходя в женскую консультацию, принимая решение об аборте, эта женщина, она немало читает перед этим, она изучает, скажем так, все последствия, то есть она изучает риски, на которые она идет, и приходя к гинекологу, она уже осознанно понимает, на какой шаг она идет, и, в принципе, с таким готовым, аргументированным решением она приходит.
0: Ну вот мы говорим о том, что женщина все-таки является активным пользователем своей жизни. Да? Она все планирует, она знает, что она в жизни намерена делать. И все-таки женщина почему-то попадает вот в такую ситуацию незапланированной беременности.
1: На самом деле женщина, ведущая половую жизнь, она должна понимать, что в любом случае существует какой-то процент вероятности забеременеть в любом методе, при использовании любого метода контрацепции.
0: То есть, ну, такие женщины, наверное, не часто попадают в подобные незапланированные ситуации, но все-таки жизнь есть жизнь, да?
1: Да, действительно.
0: И понятно, что эта беременность может наступить. Вот все-таки хочется еще поговорить об осознанном материнстве, раз уж мы говорим в этой программе в принципе об осознанности, о том, что женщина, вот героиня нашей программы, да, собирательный образ такой женщины, сознательно подходит к своей жизни, в которой, к сожалению, пока места для ребенка нет. Но хорошо, если психологу удается ее, ну, как-то переубедить в том, что раз она уже беременная, вот она же может родить и вписать ребенка также в свои планы прекрасно, да? Но она осознавала изначально другое. Она строила жизнь изначально в своей голове без ребенка. А вот именно когда, как подойти к осознанному материнству, как воспитать, может быть, девочку, женщину, или сама женщина может что-то сделать для своего самовоспитания, чтобы стать осознанной матерью, такой ответственной.
1: Я думаю, что потребность в материнстве

0: Заложено в каждой девочке изначально, при рождении, заложено Богом. И мы это можем видеть, когда девочка качает куклу. То есть уже изначально где-то внутренне у девочки есть потребность быть матерью, заботиться о ком-то, достаточно трепетно к этому. Девочки, как правило, в детстве относятся, но под влиянием определенных факторов общественного мнения, скажем, среды, в которой она растет, может быть, семейных каких-то ценностей, она впитывает другие, скажем, цели, и постепенно, может, ее взгляд, вот именно этой женщины, он формировался именно на достижении каких-то личных целей, именно что касается самореализации, личных амбиций, и вот эта потребность материнства, она постепенно угасала, и когда эта женщина приходит с желанием сделать аборт, очень важно ей помочь осознать, что материнство – это важно, включить именно вот те заложенные в ней, скажем, начала, которые заложены Богом, природой, когда она именно испытывала желание заботиться о ребенке, и нужно поговорить с ней о том, что ребенок – это важно, о том, насколько важна человеческая жизнь. И вот когда женщина, в принципе, осознает, что материнство, оно влияет достаточно сильно на ее жизнь и насколько оно ценно для каждой женщины, она, как правило, принимает решение для того, чтобы сохранить эту беременность и принять решение. Поэтому очень важно именно для этого типа женщины именно сформировать осознанную позицию как матери и вот там говорить о ценности.
1: А вот это, да, это действительно важно, когда уже женщина беременна. Речь идет о сохранении или несохранении беременности. Я имела в виду вопрос поставить более широко, хотела, да? Когда еще беременности нет, но вот все-таки можно созреть для материнства и в 20 лет, и стать прекрасной матерью, несмотря на достаточно молодой возраст. А можно и в 35 не созреть для материнства. Вот от чего это зависит? Все-таки одно из предназначений женщины – это быть матерью. И это не просто выдуманное предназначение обществом. Это то, что заложено в нас. Ну, как бы неверующие люди говорят, природой заложено, верующие люди говорят, Богом заложено. Это замысел. Женщина может выносить, родить и вскормить ребенка. И вот что вы считаете является самым важным в формировании осознанного подхода к материнству?
0: Ну, однозначно нельзя ответить на этот вопрос, потому что складывается это, скажем так, потребность из многих факторов, которые окружают девочку, от ценностей, которые были внутри ее семьи привиты, от образа матери, которую она видела, и принимает решение, как правило, женщина, исходя из этих, скажем, позиции, и, как правило, вот именно образ матери решает, скажем, оказывает влияющее решение, когда женщина видит мать именно, которая проникнута сознанием своего материнства, сознанием того, что она жена, мать, которая созидает семейный очаг, как правило, такой девочке легче и женщине именно сформировать внутри положительный образ, если она видит, скажем, маму, которая посвятила себя, там, допустим, материнству, но при этом она, скажем так, негативно относилась, скажем, к этому вопросу, либо когда она видела, что мать вкладывала семейные какие-то ценности, но при этом отец не ценил этого, девочка где-то внутренне настраивается на то, что это на самом деле как бы не настолько ценно или не настолько нужно. И, к примеру, когда семья жила за гранью бедности, папа, к примеру, не заботился о семье, мама вкладывала все в семью, то, как правило, такая девочка, она опять же будет стремиться реализовать себя в другой сфере и считать, что материнство – это как образ какой-то, скажем так, женщины-жертвы или, скажем, женщины, которая претерпела некую неудачу. Поэтому, опять же, нужно как-то стараться и дать понять, что все-таки материнство – это положительные именно вот какие-то стороны материнства показывать и вот, ну, объяснить, скажем, вот эту позицию, донести до этой женщины.
1: Ну, Светлана, мне вот кажется все-таки, что если женщина вообще не созрела сама для того, чтобы стать матерью, как ее не убеждай, как не проводи с ней разъяснительную работу, сколько ни беседуй с ней на эти темы, ее разум закрыт. А вот если уже женщина как бы внутренне созревает для этого, то тут просто любой легкий толчок, он ее направит в нужное русло. так?
0: Да, и женщина, которая осознает, что действительно она готова стать матерью, которая открывает свою душу именно потоку любви к своему ребенку. Эта женщина, как правило, она уже испытывает любовь к ребенку, и ей гораздо легче дается решение именно о том, чтобы оставить ребенка, принять это решение. И наша задача именно включить эту функцию, в функцию матери, в функцию, скажем так, женщины, которая изначально заложена в ней, потребность заботиться, любить. И, как правило, женщина, она с удовольствием принимает на себя эту роль, осознавая великую, скажем так, обязанность, которую доверил ей Господь.
1: Угу. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Большое спасибо за участие в ней. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Мы говорили об абортах, их последствиях и об осознанном материнстве. Всего вам доброго. До свидания.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем, друзья. Люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю, ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да? Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа, Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог их коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет, мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я вынес... Я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей, такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сверила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек, что обновляется в

познании, по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо. Правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все. Силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. «Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа?» Это такая, «Ты познал ли силу?» То есть есть сила крови. Сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. И таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно. И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко, вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые жизни моего отца или Пантелея Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания, это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу! Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня.

как и вчера, такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова, «золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. Это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была недавно тема покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще местописание. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите, человек... Что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки. У людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир.
Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он, скажем, в нетрезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой, я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так. И он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью? Да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание. Вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как не обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели. Там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю, 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро, и она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимания? Как не обратить внимания? Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже. Тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Это любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась, вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская, как-то вот получилось так. Так она необычно человек, может быть, так, папа. Вот. А на другой работе устроилась, обманулись финансами, и человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание, и Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни Его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии, весит 45 килограмм, так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще
девушке служить. Сдулась, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот, болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте бесов. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его. Познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано, «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает. Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрят дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же? Это правда. Если Он говорит, что Он думает о нас, давайте доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть, у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях, и просто, может, даже реветь, скажем, Господи, что
кто я, что мы, что ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем: Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть, один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит: Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал: Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал: ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит: ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит: я и кофе попил, и деньги у меня есть. Говорит: Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова, снова и снова, потому что они говорят правду, и давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает это самое ценное. Господь говорит: я приду и явлюсь ему сам. Христос говорит: кто вас любит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы... Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится: и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое – это повторяется. А ценишь – это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил: кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал: я не даю тебе шанса. Он говорил церковь Сардисе: я дал ей время покаяться. То есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья, он знает. Он знает, когда болят суставы, он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят его и поклоняются Господу, и исцеляет, аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что он знает. В одном городе там подошла женщина, и Господь мне открыл. Я сказал: вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит: нет. Я говорю: Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит: вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот... Я говорю: Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Она так улыбалась, говорит: надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще... но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там, на группу, она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания. И Он еще больше может дать это слово. Представляете? Он скажет: и вот это еще, и это, и то. И люди скажут: мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает.
У кого не оплачен счет, он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить.

на собрание, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали, я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит, возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание. Говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит, видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Там, возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит, не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный. Но нет, Ему важно и вот это. Чтобы сестра была накормлена. Чтобы была еда. Чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать, Господь, я прошу, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога. И поэтому Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите. Помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Ты здесь! Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали, какой Господь? Вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, есть познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Но они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть, чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицы Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают.
За что?

потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане.

Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, ну, вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонение, и 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это поэтому, когда не познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

Зависимый человек. Когда мы слышим это слово, мы себе представляем мужчину, который страдает от алкоголизма, человека, который просадил все свои деньги за покерным столом. Но очевидно, что женщины тоже оказываются зависимыми от пагубных привычек. Как выглядит женская зависимость и что для нее особенно характерно?

0: на эту непростую тему поговорим сегодня с нашими гостями. Я очень рада видеть Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, как вы считаете, от чего вообще можно быть зависимым?
1: От всего.
0: Угу. От всего. Банально от всего.
1: Да.
0: Ну а как вы считаете, что больше всего вызывает зависимость?
1: То, чего тебе не хватает, наверное. Угу. Или от скуки просто чем-то пытаешься себя занять.
0: Мы пока готовились к этой теме, у нас тут прозвучало в студии вопрос, что какая разница там, типа мужская или женская зависимость?
2: Вот у меня этот вопрос, какая разница? Угу. Ну, я считаю, что, ну, мне так кажется, что, в принципе, все зависимости, они, возможно, чуть-чуть разные, но они есть у всех. Зависимость от алкоголя может быть и у женщины, и у мужчины.

0: возможно, разная, я не знаю, сила там какая-то, еще что-то, но, в принципе, любые зависимости могут быть у всех одинаково.
1: Физиология разная.
0: Да, угу. Просто восприятие, наверное.
2: А что значит, Маша, физиология разная?
1: Ну, вообще, как бы, зависимость, она... Мы так называем, да, что как-то чаще привыкли к тому, что это какая-то там алкогольная, да, и наркотическая. На самом деле зависимости действительно много, и они все могут быть своего рода, а точнее могут свестись к химической зависимости, а это значит гормональный фон. И гормональный фон что у мужчин, что у женщин, он, соответственно, разный. Если мы говорим про женщин, да, сегодня у нас женская тема, женские зависимости, соответственно, у женщин гормональный фон, он менее стабилен, чем у мужчин. Да, и различные сбои гормонального фона, да, тоже могут приводить к своего рода к закоренелым таким зависимостям. То есть, если есть зависимость у женщины, да, и у нее меньше, к примеру, вырабатывается женских, да, гормонов каких-то, да, или гормоны, которые связаны с головным мозгом, да, с гормонами там страха, с различными рода вообще, в принципе, гормонами, которые отвечают за действие, да, префронтальной коры либо коры головного мозга, то, соответственно, у женщины эта зависимость, почему говорят, что она сильнее? Потому что именно как раз-таки вот этот вот гормональный фон, он не такой стабилен, как у мужчин. То есть потому что у женщины есть определенного рода свои физиологические вот такие особенности, что в принципе в течение месяца у нее гормональный фон, он нестабилен. Вот, поэтому если мы говорим про химическую зависимость, то, соответственно, она очень сильно отражается и зависит от того, какой у нее фон. Угу. Вот. А если мы говорим, в принципе, про зависимость, что они могут какие-то сильные зависимости на определенных стадиях. Если мы рассматриваем стадии химической зависимости, то они, у них есть 4 стадии развития. Да? Если это уже 3-4 стадия зависимости, то мы понимаем, что да, это тоже зависит от гормонов, от того, что... что вообще у человека, какой гормон преобладает, соответственно, это тоже сильно влияет на реабилитацию человека и на того, насколько он может из нее выйти.
2: Угу. Спасибо. Ну, кстати, если мы говорим конкретно про химические зависимости, на самом деле у женщин диагностировать зависимость сложнее. Просто да. Почему? Потому что женщины привыкли держать лицо, привыкли держать вот эту вот позицию, да, они... реже появляются в местах каких-то общественных в неподобающем виде, просто потому что тема семейного имиджа – это то, за что отвечает женщина. Вот. И поэтому зачастую они приходят за лечением уже тогда, когда химическая зависимость приобретает такую максимальную форму. Но я хочу вернуться вот к той теме, что, как вот ты сказал, зависимость может быть вообще от чего угодно, да? Давайте мы сейчас попробуем сформулировать вообще, что такое зависимое поведение. Ну вот, ну даже там какая-то банальная тяга к сладкому. Реально ли она, вот в любой момент мы можем назвать человека зависимым от сахара? Или все-таки есть какие-то отличия? Вот вы как считаете?
3: Я могу себя назвать человеком, зависимым от сладостей, потому что... Я не знаю, почему.
2: А как это выглядит, что ты зависима?
3: Да потому что каждый день, я приходя на работу, у нас есть обряд. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы заказываем доставку. Каждый раз в этой доставке у меня есть печеньки какие-то, шоколадки, конфетки, что-то такое. Я не могу без этого начать день. Не могу начать без кофе, не могу начать без чего-то сладкого. После обеда мне обязательно нужно что-то сладенькое. Это как, знаете... Может быть, в детстве было такое, что вот пока суп не съешь, конфету не получишь. И вот эта конфета как поощрение, и это вошло в привычку. Может быть так. Я не знаю. Но я не могу вот без этих обрядов, без этих вот сладостей. Не могу жить, не могу. Они поднимают настроение, они как-то там что-то говорят, что они там в мозгах какие-то процессы ускоряют. Глюкоза поступает в кровь. Я не знаю. Но иногда прям очень скрашивают жизнь эти сладости.
2: Ты так интересно говоришь, что зависимость, она прямо тебя радует.
3: Ну, да.
2: Может, это дело не в зависимости, а просто в удовольствии. В чем разница между зависимостью и удовольствием от чего-то?
3: Ну, удовольствие ты можешь, ну, не бесконтрольно, но...
2: Ага.
3: Тебе захотелось сладкого, ты получил удовольствие, все. Ну, как бы ты потом еще месяц можешь не есть сладкое. Mm-hmm. А тут зависимость прям ежедневная основа, у тебя уже ломка начинается. Конфеты нет, мне надо срочно конфеты. Mm-hmm.
2: Ты что-то хотела сказать?
0: Ну, типа, я хотела сказать, что зависимость, даже химическая, изначально может быть в удовольствии. Любая плохая зависимость, она же начинается сначала с чего-то негативного, потом она продолжается на удовольствие, а потом уже переходит в просто привычку, которую ты плохо можешь искоренить из себя, ну, с этим сложностью. Вот. Но про сладкое с Викой согласна. У меня тоже прям есть такое, что очень часто я не могу... Я вот обедаю, когда или завтракаю, или любой прием пищи, мне нужно что-то сладкое. Я не могу без сладкого.
2: Угу. Ну, типа... Тоже считаешь себя зависимой?
0: Я думаю, да. Ну, это не только сладкое. Есть другие, там, например, социальные сети, там, не знаю, люди, от которых тоже можем зависеть, угу. Мнение людей. Вот.
2: Угу. Очень широкий спектр.
0: Да.
2: Ты как считаешь, в твоей жизни есть место зависимости?
1: Ну, да. Я не знаю, конечно, можно ли это прям зависимостью назвать, или это что-то другое все-таки. Но вот, например, если мне попадается в руки интересная книга, толстая какая-нибудь, то я могу забыть про все дня на два. И это плохо, потому что у меня без внимания остается семья, какие-то дела остаются не сделанными. Но вот я не могу с собой ничего поделать, пока не дочитаю.
2: Угу. И, кстати, вот надо же понимать, да, что есть зависимости, связанные с физикой, то есть с телом, и есть зависимости, связанные с эмоциями. Но и те, и другие завязаны на наших глубинных потребностях. И вот эта вот тема связана с тем, что вот ты сказала, там, зависимость даже от людей.
0: Угу.
2: Вот как она проявляется? В чем? Как можно сказать, что ты зависим от человека?
0: От его мнения, от того, что он скажет, то, от того, что ты вот день не можешь провести, не позвонив этому человеку, потому что ты чувствуешь себя обязанной, потому что этот человек, если ты не позвонил, начинает на тебя гнать. Ну, это твой родственник, грубо говоря, с которым ты живешь. Это уже больше даже,
2: возможно, созависимость. Я уж себе думала представить какую-то любовную зависимость, а тут, оказывается, история семейных тайн, да?
0: Да, и как бы я чувствую себя реально... зависимый или даже созависимый от этого человека, потому что этот человек еще имеет тоже зависимости свои химические. И как бы иногда у меня просто кругом голова идет от этого. Ну, типа, я понимаю, что это ненормально, что я так реагирую, что я звоню, что я делаю. Иногда мне... Я прихожу домой, я любезничаю, я... А могу я поставить четкие границы? Но у меня плохо с этим идут дела.
2: Кстати, вот этот интересный страх момент, есть. То, что ты сказала, да? Есть, на самом деле есть разница между мужскими и женскими зависимостями, потому что женские зависимости, они более эмоциональные. Они связаны с отношениями, они связаны с отношением к вещам, к ситуациям. То есть они очень сильно завязаны вот на этом тонком пласте эмоциональном.
0: Да, я через эмоции все это...
1: Угу. Я бы хотела еще сказать о том, что... Ну, вот мы затронули какие-то зависимости, еще, наверное, про разновидности зависимости, про то, что у женщин тоже бывает шопоголизм. Сейчас прекрасно есть у нас интернет, да, порталы, интернет-магазины, в которых можно просто купить, просто как, я не знаю, как сходить зубы почистить, да, то есть это достаточно просто, легко стало, и порой мы покупаем там не только то, что нам нужно, да, а просто чисто заходим, и потом, ой.
3: Куда ты улетела?
1: Вот. Потом также у нас есть, может быть, кстати, религиозная зависимость, да, всем известный фанатизм, это тоже своего рода зависимость. У него, конечно, чаще всего впадают, ну, лица мужского как бы пола, да, потому что это более связано, наверное, не с эмоциями, да, а с какими-то мировоззренческими, религиозными, духовными моралиями. Вот. Но оно своего рода тоже есть, и женщины тоже могут впадать. И здесь своего рода здесь выступает такая зависимость, как созависимость, mm-hmm. как сказала Таня. Когда женщина более тому подвластна, когда нужно всех спасти, всем помочь, это своего рода тоже зависимость. Когда я пытаюсь постоянно кого-то из чего-то вытащить. И эти случаи, они сами притягиваются. Это не я, я не я, и хата не моя. это просто само так получается. Да, это тоже своего рода зависимость, когда человек выезжает за счет другого человека, за счет спасения, ну, выражая тем самым свою значимость, что я такой хороший, боже. Вот. Ну, и своего рода созависимые отношения не тоже так выезжают. Кто-то плохой, а кто-то хороший. Вот. Ну, также у нас есть, как девчонки сказали, ну, там, химические зависимости, это все понятно, да, то есть они как бы есть у всех. Вот. Потом, ну, вот какие-то такие основные... И любовная зависимость, да, это тоже очень распространено, когда либо у нас есть кто-то третий, вот, либо я вот люблю, не могу, все, вот ты должен мне тут подчиниться, поклониться, и все, я однолюб. Ну, то есть это тоже своего рода зависимость, которой склонны и мужчины, и женщины.
2: Макс, пока ты говорила, я обратила внимание на то, что если мы берем мужскую зависимость, то зачастую она связана с положением, с достижением. То есть я вот зависимый от того, чтобы, там, игроманы, почему, да, доказать всем, что я молодец. Алкоголики, наркоманы, почему? Потому что показать, что я там, типа, свободный от зависимости. Ну, зачастую на этом фоне. Вот. А у женщин зависимости более связаны с тем, чтобы получить удовольствие. Расслабиться, спасти. Ну, у женщин чаще всего дофаминовые зависимости, зависимости физиологические, типа от сладостей, и эмоциональные зависимости, и созависимости. То есть это как раз-таки те состояния, когда тебе нужно либо найти место, где тебя никто не трогает, то, что женщины постоянно в этой мультизадачности находятся, либо найти что-то, чтобы... какую-то свою потребность в удовольствии, в радости такой незначительной, казалось бы, удовлетворить. Обратили внимание, да?
1: Ну, да. То есть, ну, у мужчин тоже, конечно, бывает, что расслабиться, потому что очень часто мужчины, кстати, сдерживаются, и им сложно дать волю чувствам, эмоциям, потому что они не знают, как это выражать, тоже так же, как и женщины. И это тоже с этим связано. Еще мы забыли сексуальную зависимость, да, когда я меняю партнера, потому что, ну, вот, тоже определенные есть к этому причины, да, либо порнозависимость, то есть, когда я тем самым так получаю удовольствие, удовлетворение, потому что партнер, может быть, меня не удовлетворяет.
3: Вообще, я не очень согласна с тем, что зависимости у женщин только из-за того, что, ну и у мужчин тоже, чтобы получить удовольствие. Есть привычки, которые просто помогают тебе, ну, не забыться, а
2: уйти от реальности.
3: Отвлечь тебя от чего-то. Ну, вот у тебя настолько скучная жизнь, что тебе нужно что-то добавить. Вот, как, например, да, просто вчера это обсуждали тоже с друзьями. Вот идет какой-то, например, семинар. Ну, скучный, объективно. И тут тебе друг говорит: слушай, а пойдем перекурим? Ну, там, 15 минут буквально, перерывчик как раз там. Ты думаешь: ну ладно, пойдем. И вот вы идете вдвоем, спускаетесь, перекуриваете, да, там, общаетесь туда-сюда, возвращаетесь обратно, и ты думаешь: блин, здорово, завтра, наверное, снова так сделаем. И вот так вот каждый раз происходит, ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие не от самого курения, а от процесса, который к этому ведет, от общения, от того, как вы прогуливаетесь и так далее. Ну, то есть, но при этом у тебя вырабатывается зависимость от никотина.
1: Так здесь как раз про потребность. Какая у тебя здесь потребность? В общении.
2: В общении или отвлечении.
1: В интересе каком-то. Да. Тебе не интересен вообще семинар. Это больше про твои интересы. Ну, либо я сказала про то, что вот у нас есть действительно такой большой пласт, когда зависимость появляется вот по этой сложной цепочке, когда есть какая-то внутренняя обида, боль, которая гложет, и ты пытаешься заглушить эту боль. Здесь не про удовольствие. Здесь про то, что мне так внутри больно. Сексуальная зависимость так рождается. Почему очень часто мы меняем партнеров? Ну, то есть, почему человек меняет партнеров? Потому что когда-то у него, может быть, была сексуальная травма. И человек не приходит, так, а поменяй мне партнеров каждые 5 минут. Да, то есть, ну, как бы каждый день. И бывает порой в день не по одному партнеру половому. Это не потому что, потому что внутри настолько больно, внутри такая большая дыра, что ты пытаешься туда вот всех поместить, а они там не помещаются.
3: Так я и говорю, это не про удовольствие, не всегда про удовольствие.
2: Не всегда. Но мне нравится, что ты отметил один момент. Есть конкретный механизм, который обозначили как механизм формирования зависимости. Он называется очень просто, но за ним много чего стоит. Называется механизм сдвига мотива на цель. Сначала то, что вызывает у тебя зависимость, это просто мотив получить что-то смежное с этим. пообщаться, отвлечься, заглушить какие-то эмоции. Но именно зависимость начинается тогда, когда вот это действие, которое раньше было мотивом, оно становится целью. Когда ты идешь покурить не потому, что тебе захотелось пообщаться, когда ты меняешь партнера не потому, что там что-то изменилось в твоей личной жизни, да, а когда это становится целью. Вот это вот зависимость. Все, что до этого, это, ну, первые шаги такие. Они еще не говорят о зависимости. Зависимость происходит тогда, когда мы видим такое явление, как синдром отмены. Вот ты говоришь, там, сладкое не поем, все, меня трясет, мне хочется сладкого. Значит, зависимость уже сформировалась. Если нету синдрома отмены, и если нету вот этого вот конкретного целенаправленного поведения удовлетворения этой зависимости, то это просто привычка. На этапе привычки, в принципе, с этим состоянием можно бороться. Переформатировав эту привычку, переключив ее на что-то другое.
3: То есть отличие привычки от зависимости в том, что с ней можно бороться?
2: Да, в том числе.
3: С зависимостью бороться уже нельзя?
2: С зависимостью нужно бороться сразу на всех уровнях. Если с вопросом привычки мы меняем привычку одну на другую привычку, например, я ходил курить, а теперь я беру конфету, да, ем. Или, например...
3: Смещение одной привычки на другую.
2: А вот здесь вот ты, если первоначально поменяешь, то потом можешь и от сладкого отказаться. То есть это не обязательно сделать конкретно, ну, чтобы не случилось сдвига мотива на цель. У меня мотив был бросить курить, и поэтому я ел конфетку. А если после этого я стал всегда есть конфетку, то, скорее всего, да, новая зависимость сформировалась.
1: Мне кажется, здесь очень важно понимать все-таки, какие у нас вот, да, вот цель мотива, потребность, то есть все-таки, что я хочу. Mm-hmm. Мне кажется, вот это осознание того, что происходит, потому что вот про что говорит Айгуль, это только на самых-самых первоначальных этапах. Потому что мы потом, очень часто, я знаю, что многие психологи не берутся работать с зависимыми людьми, потому что я избавился от одной зависимости
2: и переключился
1: на другую зависимость, да, на типа менее вредную. Вот. Но почему вообще плохо, ну, почему вообще нужно избавляться от зависимости?
2: Угу.
1: Хорошо. Я такой вопрос. Почему?
2: Да, действительно, ну, ем я сладкое.
3: Ради своего физического и психологического здоровья.
0: Ну да, зависимость, если себя плохая, и она тебя разрушает, то как бы...
2: А если хорошая зависимость, например, я трудоголик, да, и я вроде как наоборот всем благо приношу.
3: Всем, кроме себя, трудоголизм — это вообще очень опасная штука, потому что ты себя загоняешь постоянно, у тебя нет как такового отдыха полноценного.
2: А если я и отдыхать умею? Ну, бывают трудоголики, которые соблюдают режим сна, режим отдыха.
3: Как они тогда развлекаются? Как они живут,
2: а
3: если
2: зачем?
3: Вся их жизнь — это работа?
1: Это же жизнь, работа. Ну, то есть, как бы здесь вот важен как раз-таки такой, ну, вот есть трудоголизм, да, там важен как бы баланс, да. Ну, вообще про зависимость. Вообще хочется сказать, что в мире нет людей, которые не страдают зависимостями.
2: Угу.
1: Это такая...
2: Аксиома.
1: Да. Вот. Но есть как бы у верующего человека, к примеру, да, может быть, зависимость либо религиозная, когда я вот прямо с пеной у рта буду тебе доказывать, там, в чем ты прав, в чем ты не прав, да, да, просто добивать всех остальных людей, чтобы все там, я не знаю, поверили именно в то, что верю я, а не в то, что верите вы. Вот. Это своего рода такая вот зависимость, от того, ну, от которой человек получает вот эту вот пользу, у него потребность в том, чтобы его там слышали. Допустим. Здесь главный такой момент, когда вот человеку, да, важно быть услышанным, возможно, это его потребность. Здесь важно понять, что для тебя на самом деле вера. Да, когда мы свою зависимость отдаем Богу, это звучит, конечно, очень обширно, но когда мы понимаем, что мы можем зависеть от Христа, в каком плане, понимаем, что наша жизнь в Его руках, это может быть про некое доверие, да, это может быть про то, что мы следуем тому, что написано в Священном Писании, да, в понимании каких-то мыслей, да, в такой некой немножечко здоровой зависимости. Когда мы понимаем, что, кстати, от партнера мы тоже можем быть зависимыми, но не уходя в такую зависимость, что где, жить полностью им, да, но понимая, что чем-то нам приходится жертвовать, а чем-то, ну, как бы про здоровые какие-то отношения. То есть вот эта вот зависимость, она может быть, ну, иметь рамки здравости. Вот, потому что полностью независимыми людьми мы быть не можем. Как очень часто сейчас говорят в современном мире, да, что будь полностью самодостаточным, самореализованным, да, и таким
2: самоактуализировать.
1: Само-само, в общем, да, отрежь себя от, вообще от всего.
3: Что самое печальное, даже если ты избавишься от зависимости, ты все равно будешь зависим от этой зависимости, ты каждый день будешь думать об этом.
1: Вот. Потому что и не зря говорят о том, что если ты избавился от какой-то зависимости, ты все равно считаешься зависимым от нее, потому что ты можешь вернуться к этому, да?
2: У тебя уже сформированы определенные нейронные цепочки, которые к этой зависимости привели. Но мне нравится вот Машина мысль, что невозможно быть свободным от всего, но можно быть свободным для чего-то. То есть до тех пор, пока мы боремся с зависимостями, мы от одной зависимости попадаем в другую.

потому что, ну, мы живем в этом мире, да, где грех властвует над человеком, и мы все время попадаем в какие-то уловки. Но когда мы перемещаем взгляд с вот этой горизонтали, когда лишь бы уберечься себя от чего-то, начинаем смотреть наверх, то мы приобретаем зависимость от Христа, который дает нам свободу для чего-то. То есть наша свобода от всего невозможна, но свобода для чего-то, что мы назвали каким-то своим центральным принципом жизни, каким-то вектором, она возможна. Потому что когда мы смотрим на что-то, что выходит за пределы наших возможностей здесь и сейчас, тогда мы постоянно находимся в процессе саморазвития. Опять-таки, да, оно само, потому что, ну, мы не можем повлиять на других. Но в то же время это возможно. То есть нужно просто перестать бороться против и бороться за что-то. Вот. Друзья мои, спасибо вам большое. Девочки, вам спасибо за тему. На самом деле, не так плотно мы рассмотрели тему зависимости именно женщин, но мы понимаем, что каждый из нас стремится к полноценной, яркой и насыщенной жизни. И именно взгляд вверх поможет нам уйти от того, что могло бы ограничить нашу свободу. Спасибо вам за то время, которое вы посвятили просмотру этой передачи. Если у вас есть какие-то мысли, комментарии по этому поводу, всегда будем рады почитать. До новых встреч, до свидания.

0: Мы в Иерусалиме у стены плача, и израильский гид Андрей Бозик пригласил нас сегодня совершить необычайное путешествие. Андрей, что это будет за путешествие?
1: Давайте мы с вами пройдем по Иерусалиму 50 дней, от Пасхи до Пятидесятницы. Сделаем такой не совсем стандартный тур, как мы привыкли, а пройдем кратко по нескольким местам, чтобы иметь представление вообще, что же происходило в этот период.
0: Приглашаем телезрителей.
1: Да.
0: Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать. Пойдемте погуляем по Иерусалиму.

0: Итак, друзья, добро пожаловать на Елеонскую гору. Последняя неделя начинается здесь, при жизни Иисуса, и здесь заканчивается его земное пребывание. Елеонская гора упоминается в будущих пророчествах. Иисус должен вернуться сюда физически. Мы читаем в Откровении Иоанна, что все увидят его сразу. В Финляндии, в Африке, в Австралии. Но физически он придет на Елеонскую гору обратно.
1: Чтобы рассказать о последней неделе земной жизни Иисуса Христа, Андрей отвез нас на смотровую площадку Елеонской горы или Масличной. Почему у нее два названия? Елеонская происходит от слова «елей». А если перевести название горы дословно с иврита, то Масличная гора. Она была издревле засажена маслинами, отсюда и произошло ее название. На этой горе происходили важные события в прошлом и произойдут еще более важные в будущем. Именно с этой горы Иисус торжественно въезжал в Иерусалим на молодом осле. Толпы людей приветствовали его как царя, постилали пальмовые ветви и свои одежды перед ним. Через несколько дней на этой же горе, в Гефсиманском саду, его арестовывают, чтобы затем предать смерти. Последняя неделя земной жизни Иисуса Христа начинается на Елеонской горе, и здесь заканчивается его земное пребывание. После своего воскрешения, спустя 40 дней, с этой горы Иисус возносится на небо. В книге Откровения Иоанна написано, что Иисус вернется сюда физически, и с этого начнется воскресение мертвых. Сейчас на склонах горы располагается еврейское кладбище. Ближе к вершине горы – современное, а ближе к Кедронской долине – древнее, относящееся к эпохе первого и второго храмов. В настоящее время на горе насчитывается не менее 150 тысяч могил, некоторые из которых приписывают ветхозаветным персонажам, например, Авессалому, сыну Давида, и ветхозаветным пророкам Малахии и Захарии. Быть похороненным на этом кладбище считается большой честью. Святость кладбища определяется его непосредственной близостью к долине Кедрон. В книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдет на Масличную гору, и оттуда по звуку трубы Иезекииля начнется воскресение мертвых. Именно по этой причине быть захороненным здесь является большой честью. Захоронение продолжается по сей день. Отсюда хорошо видно католическую церковь Доминус Флевит, что переводится на русский язык «Иисус плакал». Она посвящена тому событию, когда ученики обратили внимание Иисуса на красоту и величие храма. На что Иисус им ответил, что скоро все это будет разрушено. Что и произошло. Спустя 40 лет весь Иерусалим был полностью стерт с лица земли римлянами.

0: Следующее место нашего путешествия, куда мы отправились после смотровой площадки на Масличной горе, это Гефсиманский сад. На большом автобусе время в пути заняло около 15 минут, хотя можно и пешком быстрее дойти по дороге с довольно-таки крутым спуском. Ведь сад находится совсем рядом, буквально рукой подать. Для пешего маршрута очень важно, чтобы ваша обувь была спортивно-туристического склада с хорошей рифленой подошвой. А на автобусе приходится давать кругаля, потому что его габариты не позволяют преодолевать старинные узкие извилистые крутые дороги на склоне Илеонской горы. Сам сад находится у подножия западного склона, в долине Кедрон, восточнее старого города Иерусалима. Слово «Гефсимания» произошло от слов «гадшманим», что на иврите буквально означает «масличный пресс».
1: Добро пожаловать в Гефсиманский сад. Оливковое дерево очень уникально, поэтому оно символизирует вечность. Оливковое дерево, даже тысячелетнее, производит того же качества оливки. Вон то старое дерево, с него собирают такого же качества оливки, как и из этого. Теперь Гефсиманский сад знаменит событиями, связанными с Иисусом Христом. Итак, Иисус спраздновал еврейскую Пасху в городе, и это празднуется обычно поздно вечером. Примерно в 12 ночи. В общем, они выпили вина, поели, настроение хорошее. Мы читаем, воспевшие пошли на гору. Иисус мучился два раза. Первый раз здесь и второй раз завтра утром на кресте.
0: На склонах горы испокон веков выращивали масличные деревья.

0: Большой сад 47 на 50 метров, в котором растут 8 очень древних олив. Исследование, проведенное Национальным исследовательским советом Италии в 2012 году, показало, что некоторые из них относятся к числу древнейших, известных науке. Традиционно считается, что это место моления Иисуса Христа в ночь ареста. Согласно Новому Завету, Иисус и его ученики регулярно посещали это место, что и позволило Иуде найти Иисуса в ту роковую ночь. В христианстве Гефсиманский сад почитается как одно из мест, связанных со страстями Христа, и является местом христианского паломничества. Известно, что на месте моления в IV веке была построена византийская церковь, позднее разрушенная. В середине XII века была построена новая церковь, впоследствии также разрушенная. В настоящее время в Гефсимании находится несколько христианских церквей. Это церковь Успения Пресвятой Богородицы Иерусалимской Православной Церкви, также Русская Православная Церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1885-88 годах императором Александром III, и самая ближайшая к саду церковь всех наций, построенная францисканцами в 1924 году. Перед алтарем находится камень, на котором по преданию молился Иисус в ночь своего ареста. В храме всегда полумрак, память того, что события, которым он посвящен, происходили ночью. Стены украшены мозаиками, Гефсиманское моление, поцелуй Иуды и взятие Христа под стражу.
1: Иисус вышел из Иерусалима и пошел на гору Елеонскую помолиться.
2: Молитесь, чтобы не впасть в искушение.
1: Иуда Искариот предал Иисуса за 30 сребреников. Иисус знал, что час его смерти за грехи людей близок, и он молился.

0: Отче, ой, если бы ты благоволил, пронесь чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет.
1: Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И был пот его, как капли крови, падающие на землю.

0: Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иуда. Целованьем ли предаешь сына человеческого?
1: Господи, не ударит ли нам мечом?
2: Сюда, взять его!
0: Стойте, довольно!

0: Это чудо.
1: Как на разбойника вышли вы с мечами и кольями. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы.

0: Мы с вами пришли в начало Виа Долороса. Здесь раньше была крепость Антония, где сидел Понтий Пилат, который судил Иисуса. И вот в пятницу утром еврейские лидеры, священники, первосвященники привели Иисуса на суд к Пилату.
1: После Гефсимании мы отправились в старый город, чтобы пройти по скорбному пути Виа Долороза. Как мы уже знаем, Иерусалим был полностью разрушен в первом веке нашей эры, и тут возникает вопрос, откуда мы можем знать, что Иисуса вели именно здесь, по этому пути? Описание этого маршрута было впервые дано в конце 13 века доминиканским миссионером Рикольдо де Монтекроче, а установлен он был в 14 веке монахами-францисканцами из кустодии Святой Земли. Маршрут крестного пути начинается от места, где когда-то стояла римская крепость Антония, где по преданию Понтий Пилат совершил суд над Иисусом и ведет на запад по Старому Иерусалиму до храма Гроба Господня. На улице Виа Долороза до храма расположены 9 остановок крестного пути Иисуса Христа. 10-я остановка находится в часовне франков, примыкающей к фасаду храма Гроба Господня, справа от входа в храм. Остальные 4 находятся непосредственно в самом храме. Современные ученые считают, что суд над Иисусом происходил во дворце Ирода. Это современная башня Давида у Явских ворот. Однако маршрут паломников более ориентирован на традицию.

0: мы пришли на гору Сион, и одна из первых остановок как раз возле Сионских врат. Чем они знаменательны? Это ворота, которые были построены еще в период Турецкой империи, 16 век. Но нам они знаменательны, по крайней мере, в современной истории, когда в 48 году началась война за независимость. К сожалению, израильтяне проиграли, и арабский легион иорданский захватил старый город. И граница между Израилем и Иорданией проходила далеко не здесь. Но в 67 году наши войска пробились через блокаду иорданскую на старый город. И один из основных проходов, который пробили наши войска, чтобы попасть внутрь старого города, это Сионские врата. Вы можете увидеть за моей спиной эти отметины на камнях, как раз от вот этих боев, от стрельбы, которая осталась после шестидневной войны. Достаточно знаменательное место, Сионские врата. На Сионской горе у нас есть еще несколько интересных мест, такие как горница Тайной Вечери, могила царя Давида, церковь Дормит-Сион, место Успения Марии Богородицы, католический храм. Достаточно интересная гора Сион, приезжайте сюда, погуляем.
1: И вот мы подходим к основному месту событий в день Пятидесятницы – горе Сион. Сейчас она находится за пределами стен старого города. Когда во времена турецкого правления город обносили стеной, то гору не включили в городскую черту. Площадь Иерусалима времен Иисуса Христа была почти в два раза больше, чем площадь времен турецкого правления. С севера гора Сион ограничена южной стеной старого города – Сионскими воротами. С востока – долиной Терапион или центральной долиной. С юга и запада – долиной Геннома.

мы с вами зашли в горницу Тайной Вечери, место, которое знаменито тем, что здесь произошло два главных библейских события. Это первое, когда Иисус с учениками праздновал свою последнюю Пасху, еврейскую Пасху, как положено, как все евреи празднуют по сей день. И следующее событие произошло больше, чем спустя 40 дней, когда Дух Святой сошел на апостолов, и этот день называется Пятидесятница, который празднуется евреями через 50 дней после начала еврейской Пасхи. Мы знаем, что Иисус воскрес на третий день, мы знаем, да? Потом Он еще 40 дней ходил с людьми, и потом вознесся на небо. И через 10 дней буквально они молились вместе, может быть, в этой даже горнице. Мы, к сожалению, не знаем точное местоположение, но вполне возможно, что и здесь они молились, и Дух Святой сошел на них, и, в принципе, с этого момента родилась, в принципе, церковь христианская. Здание очень интересное. Здесь встречается и архитектура крестоносцев, и архитектура мусульман, и надписи на арабском, потому что после того, как крестоносцы были побеждены мусульманами, и они вынуждены были покинуть Святую Землю, то мусульмане использовали это место для молитвы. Здесь есть михраб, традиционная ниша, которая показывает, в какую сторону нужно молиться всем мусульманам. Но так или иначе, сотни лет верующие приходят на это место, молятся, благодарят Богу за Дух Святой, который сошел на них. И это интересное место прийти, посмотреть, здесь есть оливковое дерево, которое символизирует Иисуса Христа.

Сионская горница – это двухэтажное здание, построенное на месте, где по преданию совершилась Тайная вечеря, и произошло сошествие Святого Духа на апостолов. За прошедшие века она разрушалась и перестраивалась. Нынешнее помещение Сионской горницы возведено францисканцами в XIV веке в готическом стиле. И сама комната, она же горница, находится на втором этаже.

0: На стене здания Сионской горницы висит табличка, указывающая на то, что здесь находится могила царя Давида. И гид Андрей рассказал нам интересные факты об этом.
1: Мы пришли с вами, друзья, к месту, которое, как и уже говорилось ранее, горница Тайной Вечери, но на нижнем этаже, на уровне земли, есть место, которое называется могила царя Давида. Интересное место на самом деле. Мы читаем в Библии, в Ветхом Завете, что царь Давид был похоронен в городе Давидовом. И теперь вопрос, это ли является тем местом, где жил Давид и где он был похоронен? Ответ очень прост. Это абсолютно неправильное место для того, чтобы увековечить могилу царя Давида. Тогда откуда же растут ноги в этой истории? Мы должны вернуться с вами назад в период крестоносцев. Когда пришли крестоносцы на Святую Землю, мы знаем, это произошло в 1099 году, и потом они построили здесь свое царство, которое продлилось почти 200 лет. Они ошибочно определяли разные места библейские неправильно. У них не хватало знаний, не хватало ученых, потому что мы знаем, что это была армия. Крестоносцы, они пришли завоевывать, а не изучать эту страну. И в этом месте, на горе Сион, крестоносцы определили, что это был город Давида. И поэтому по сей день это место посещается туристами. Но самое смешное, что евреи, которые не признают крестоносцев, не хотят ничего общего делать с крестьянами, они на этом месте создали объект поклонения. Здесь проводятся богослужения, молитвы на гробнице царя Давида. Но мы знаем точно, что город Давида был не здесь, он был ниже по склону, рядом, недалеко от Храмовой горы, а гора Сион, сегодняшняя, современная, она ничего общего не имеет с городом Давида. Но это достаточно интересное место, можно зайти как один из объектов туристической поездки. Но мы знаем точно, что это место неправильное, и идея поставить здесь могилу Давида принадлежит крестоносцам.
2: Наше, казалось бы, короткое однодневное путешествие по Иерусалиму быстро подошло к концу. Хотя события, о которых мы говорили, имеют огромное значение, изменившие ход истории последних тысячелетий. Это новая эпоха.

0: духа, новый календарь и новый завет. И наша телевизионная редакция «Путеводитель по Израилю» очень рада, что нам удалось совершить это важное путешествие вместе с вами по этим удивительным местам Святой Земли.
1: Знаменитые Сионские ворота сделаны крутым лабиринтом для того, чтобы меченосцы, копьеносцы не могли использовать свое оружие, когда они продвигались вовнутрь города.
2: Сегодня так непонятная погода, с утра было очень холодно, прямо плюс, наверное, 15, а сейчас уже ближе к 30. Вот, приходится раздеваться.
3: Ты меня начал снимать? Мы стоим возле австрийской гостиницы.

0: «Добро пожаловать в клуб 700. Днем ничего страшного не произойдет», — так сказал первый помощник Джонни Севджа капитан Эрик Бингем. И поэтому рыбаки решили не ставить экстренный локатор или спасательную шлюпку на свое рыболовное судно. Но уже через несколько часов они пожалели об этом. Смотрите далее в нашем сюжете. Это было прекрасное утро 13 апреля 1998 года. 27-летний Джонни Севидж занимался тем, что любил. Вместе с капитаном Эриком Бингемом заканчивал подготовку, чтобы выйти из Ки-Вест и проплыть 560 километров к Канкуну на рыболовецком судне «Фианинго».
1: Мы проснулись, и Эрик приготовил свой фирменный завтрак. Бутерброд со свежими помидорами, перцем и крем-сыром. Мы вместе позавтракали.
0: Они решили не брать маячок для экстренных ситуаций или спасательную шлюпку с собой.
1: Мы знали, что если возьмем их, то придется потом отмывать. Днем ничего не происходит. Так мы думали.
0: Джонни и Эрик проплыли 145 километров, и вдруг, внезапно...
1: Мы вдруг увидели перед нами то, чего раньше никогда не видели. Это была настоящая дыра. Море было спокойным, но наша лодка сорвалась с края и упала в эту дыру, и мы тоже.

0: Мы упали с ней на самое дно.
1: Вы говорите, что это было похоже на сцену из фильма «Совершенная буря».
0: Да, так и было. Мы просто сорвались с края волны. И упали. Просто упали.
1: Как вам удалось не выпасть из лодки?
0: Мы держались за нее очень крепко.
1: Сила удара расколола лодку надвое. Джонни и Эрик оказались в воде. Бортовое радио, спасательная шлюпка, маячок и жилетки остались в тонущей лодке. А Джонни и Эрик спасали свои жизни за бортом.
0: Мы были в 150 километрах от берега.
1: Но внезапно из воды вынырнул небольшой белый контейнер.
0: Мы схватились за его ручки. Это было одно из первых чудес. Мы не думали о вере или о чем-то подобном. Мы были простыми рыбаками. Но схватившись за ручки, мы сразу же начали молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы повторяли «Отче наш» вновь и вновь. Мы повторяли молитву «Отче наш» вновь и вновь. Мы знали, что без лодки и маячка мы погибнем.
1: Когда они закончили молиться, всплыла доска для серфинга, которую Джонни взял в последнюю минуту.
0: Серфборд был в трюме. Тот факт, что он вынырнул, говорил о том, что лодка разломалась.
1: Для того, чтобы забраться на серфборд, Джонни пришлось плыть через пятно топлива. Он молился.
0: «Господи, не дай мне вырвать. Я не могу потерять еду, которая в моем желудке. Мне понадобится сила».
1: Через несколько часов появилась надежда, на поверхность всплыли спасательные жилеты. А в полдень они увидели на горизонте круизный лайнер и запустили ракету. Но все это было безуспешно.
0: Мы расстроились, когда лайнер прошел мимо. Мы были уверены, что нас заметят и спасут.
1: Волны бились вокруг них, и Джонни, который вырос в церкви, начал думать о своей жизни.
0: Я жил как рок-звезда. Я любил Господа. Но меня больше волновали ночные гулянки.
1: Затем Джонни решил оставить Эрика и еще раз поискать маячок. Не найдя его, он потерял всякую надежду на спасение.
0: В итоге я решил, что утонуть лучше, чем ждать, когда тебя разорвут акулы, и спланировал свою смерть. Я снял спасательный жилет и был готов нырнуть под воду.
1: Но произошло нечто сверхъестественное.
0: Внезапно я ощутил тепло и силу. Я даже не знаю, как объяснить это. Я услышал: «Джон, ты провел здесь много времени. Выбери направление и греби». И когда я услышал это, звук шел оттуда. Эрик был где-то в миле от меня. Я не понимал, как я могу слышать голос. Я чувствовал, что это был Бог, но не понимал, как. Я знал, что Он был со мной.
1: Голос вам сказал выбрать направление? Что это значило?
0: Это значило, что мне нужно было определиться, в какую сторону двигаться. Дух Святой позволил мне увидеть шаблон, и я поплыл в этом направлении. Интуитивно выбрал направление.
1: К тому моменту солнце начало садиться. Эрик страдал от переохлаждения и больше не ощущал нижнюю часть тела. И тогда произошло очередное чудо. Всплыл рюкзак Джонни.
0: В открытом море к нему всплыл рюкзак. Там были гидрокостюмы. То, в чем Эрик больше всего нуждался.
1: Джонни и Эрик не знали, что в то утро из Канкука позвонили в Кивест и сказали:
0: «Не пускайте к нам лодки, погода портится, останавливайте всех».
1: Из-за бури шансы на то, что в их районе появится лодка, были практически нулевые. Но Джонни верил в то, что их спасут.
0: Меня уже не могли убедить в том, что Бога нет.
1: Затем Джонни заметил красную ракету, которая плыла в 25 метрах, и поплыл за ней.
0: Я ощутил прилив силы, был в восторге.
1: Как только Джонни схватил ракету, услышал крик Эрика и испугался, что случилось худшее.
0: Я поплыл к нему как можно скорее. И чем ближе я подплывал, тем яснее слышал, что он кричал: «Это рыбацкое судно! Это рыбацкое судно!»
1: Они быстро запустили ракету.
0: Мой палец был на спусковом крючке. И тут я

0: услышал звук. Позади был корабль. Это означало, что мы найдены.
1: Огромное судно появилось из ниоткуда? А вы смотрели на маленькую лодку?
0: Мы смотрели на маленькую, в то время как огромная была за нами.
1: Оказалось, что судно вышло из дока до того, как услышали о буре. А когда узнали, то изменили направление и пошли на Кубу. И так оказались прямо на пути Джонни и Эрика.
0: Я впервые заплакал. Они остановились, развернули лодку. Сзади была такая дверь для рыбы. Мы оказались самой большой рыбой, которую они поймали.
1: 24 года спустя Джонни описал эту историю в книге под названием «Потерянные в потоке». Чудесная история о двух рыбаках, потерпевших кораблекрушение. Джонни, почему вы решили написать книгу именно сейчас?
0: Мы живем во время, когда люди нуждаются в надежде. Они должны знать, что как бы плохо все ни выглядело, нужно полагаться на Господа, потому что это часть его плана.
1: Сегодня Джонни женат на Саманте и все так же наслаждается плаванием и рыбалкой. Джонни, вас переполняют эмоции, когда вы рассказываете эту историю. Почему?
0: Я мог не быть здесь. И моя жизнь не заслуживала спасения. Извините, это не просто слезы, а слезы благодарности. Я очень благодарен Богу за то, что Он сделал в моей жизни. И счастлив быть здесь.
1: Никто из нас не заслуживает благодати, милости и любви нашего доброго Отца Небесного. Но Он очень добр. Он хочет дать нам все, потому что любит нас. Он хочет показать нам свою любовь и доброту, свою верную любовь, которая никогда не покинет вас. В этой истории мы видим, что Бог не оставил Джонни в опасной ситуации. Он спас его жизнь. Надо помнить, что Иисус Христос всесильный. В какой бы ситуации вы ни были, где бы вы ни взывали к Богу, Он может спасти вашу жизнь. Доверьтесь Богу. Верьте, что Он хочет ответить на ваши молитвы. Я верю, что от ответа вас отделяет всего лишь одна молитва. Положитесь на него, друзья, и вы услышите его ответы. А теперь настало наше любимое время, когда мы ободряем вас, читая удивительные ответы на молитвы, а потом молимся и ходатайствуем за вас. Мы просим Бога сделать что-то для вас. Вот удивительный ответ на молитву. Нам написала Нэнси. 8 месяцев я лечу зубы. Из-за воспаления все верхние мне пришлось удалить. Во время этого процесса я ощущала ужасную боль в челюсти. Я боялась, что придется удалить и нижние зубы тоже, и молилась о том, чтобы этого не случилось. В клубе 700 Гордон молился о женщине с болью в челюсти. Я приняла те слова, и меньше чем через час припухлость и боль ушла. Слава Богу!
0: Слава Богу! Вот еще одно чудо. У Линды из Техаса была загадочная опухоль на щитовидке, которая находилась рядом с артерией. Из-за этого врач боялся делать биопсию. Но опухоль продолжала расти, и биопсию все-таки назначили. Линда позвонила на молитвенную линию CBN, веря, что получит исцеление. И когда она пришла на процедуру, опухоли у нее не было. Линда рассказала, что она молилась, и врач ответил, что молитва сработала. Молитва сработает и для вас. Открывайте свои желания. Джонни сказал, что его жизнь не была достойна спасения. Он так считал. Но у меня есть хорошая новость. Лучшая новость, какую только слышал мир. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Он заплатил своей жизнью цену за нас. Он искупил нас своей жертвой. Он простил нам все наши беззакония и исцелил от всех болезней. от всех. Просто удивительно, что Бог уже сделал. Его воля состоит в том, чтобы спасти вас. Христос очень любит вас и хочет, чтобы вы вернулись домой. И Он проложил путь. Он открыт и готов. И все это основывается не на том, что вы сделали или не сделали. Смысл в том, что вы дитя Бога. Он бесконечно любит вас. Вера работает через любовь. Вы поймете эту любовь, когда осознаете, что Он сделал для вас. Вот что говорит апостол Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть эти слова прозвучат лично для вас. Когда я был грешником, Христос умер за меня. Когда я был болен, Он исцелил меня. Умер, чтобы я был исцелен, прощен и освобожден. Придите к Нему, поверьте в Него, и пусть Он творит те великие чудеса, которые запланировал. Мы будем молиться. Господь Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что, когда мы еще были грешниками, Ты искупил нас. Когда мы убегали, занимались своими делами, Ты заплатил цену. Когда мы не искали Тебя, Ты был с нами. Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты нам дал. Мы говорим, что не заслуживаем этого. Смилуйся над нами. И по Своей милости дай нам откровение о Тебе. Дай нам откровение о Твоей любви. Яви нам свое исцеление и прощение, чтобы мы почувствовали его внутри нас. Мы принимаем эту силу сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то.
1: Да, я продолжаю слышать трахеотомию. Возможно, кому-то сделали трахеотомию, или существует вероятность, что ее придется делать из-за каких-то проблем с дыханием. С вами происходят серьезные вещи. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Вы исцеляетесь от головы до пяток. Вы сможете дышать нормально, самостоятельно, на том уровне, который вам потребуется. И это даже превзойдет ожидания врачей, потому что именно так делает наш Бог. Он исцеляет вас на 100%. Не наполовину, а целиком. Будьте исцелены и здоровы. Во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает от страха смерти, потому что есть болезнь мозга. Из-за этого у вас останавливается дыхание и сердцебиение. Во имя Иисуса будьте исцелены. Пусть ваш мозг придет в норму. Пусть мозговые клетки восстановятся и все сигналы нормализуются во имя Иисуса. Он создал вас жить. Он создавал вас не для смерти, а для жизни. И дает вам эту жизнь сейчас.
1: Спасибо, Господь. Нас смотрят несколько человек, у которых есть проблемы с головокружением и вертиго. Бог стабилизирует вас, чтобы вы не ощущали шатание каждый раз, когда поднимаетесь или поворачиваете голову, чтобы посмотреть в другом направлении. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вам не придется больше страдать. Примите исцеление прямо сейчас. Спасибо, Боже.
0: Кому-то из вас уже сделали операцию, с вами произошел несчастный случай. Вы сломали левую ногу под коленом, и повреждения были до самой лодыжки. Я вижу штифты, пластины. Вы можете потерять ногу, но Бог восстанавливает ее сейчас. Во имя Иисуса. Исцелитесь. Пусть кровообращение и нервные импульсы нормализуются. Я провозглашаю, что вы будете ходить вновь. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы.
1: У кого-то из наших зрителей проблемы с зубами, особенно с нижними, жевательными. У вас инфекция в каналах. Вы чувствуете ужасную боль, но в то же время переживаете за финансы. Бог прикасается к вам и исцеляет вас от боли и инфекции. Просто примите это сейчас. Слава Богу.
0: Кто-то услышал, как я говорил о переломе. У вас перелом правой ноги, и вы говорите: «Пожалуйста, скажите об этом».

0: в этом. Боль покидает вас сейчас. Ваши кости восстанавливаются. Вы снова сможете ходить. Нога сможет выдерживать ваш вес. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Господь, мы благодарны Тебе. Спасибо за Твою жертву и за любовь к нам. Ты явил милость своим детям, и мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать нам. Мы ждем ваши сообщения. Наши молитвенные группы всегда готовы вас поддержать. Кимберли уволили спустя 21 год работы. Ее 24-летний брак распался, ее дому нанесли серьезный ущерб торнадо и пандемия ковида. Любой мог бы в таких обстоятельствах запаниковать. Но Кимберли вместо этого вспомнила урок, который усвоила в детстве. Кимберли Джордж – успешная маркетолог и фандрейзер для благотворительных фондов. Больше 20 лет опыта и вера помогли Кимберли подготовиться к непростым временам, с которыми она столкнулась.
1: Наши дети только покинули нас. Я не была готова к одиночеству. Но в конце 2019-го мы с мужем развелись. Мне нужен был новый дом. Я в банке получила ипотеку. Вскоре после того, как я переехала, начался ковид. Было очень трудно во время локдауна. К тому же наш район столкнулся еще и с торнадо. Мои соседи потеряли свои дома. Мой дом тоже был поврежден.
0: К счастью, дом Кимберли остался цел, но женщину ожидали неприятные новости.
1: Я закончила сложный проект в нашем благотворительном фонде, но однажды мне позвонили из офиса и сказали, что после 21 года работы на них я уволена из-за реструктуризации, связанной с ковидом.
0: Потеря работы стала для Кимберли испытанием веры. Но она вспомнила о том, что в детстве ей говорила мама о пожертвованиях.
1: Давать, жертвовать, заботиться о тех, кто в нужде. Моя мама водила нас в церковь, когда мы были маленькими. У мамы было жалование, оно составляло лишь $1, но мы каждую неделю отдавали 10%.
0: Этот пример помог Кимберли увидеть Божье водительство, когда она не знала, как свести концы с концами.
1: Я смотрела служение онлайн, потому что был локдаун. Когда появился слайд с призывом жертвовать, я услышала, как Бог сказал мне: «Доверяешь ли ты мне?» Я сказала: «Конечно, доверяю тебе, Господи. Боже, ты же помнишь, что я потеряла работу». А он сказал: «Дай десятину, давай ее постоянно». Я сказала: «Хорошо, я доверяю тебе». И я дала десятину в вере. Он благословил меня. Мой дом, который повредил торнадо, пришлось продать. Но я получила на 80 тысяч больше, чем ожидала. Я знаю, что это Бог. Я даже не мечтала, что получу эти деньги.
0: Кимберли использовала эти деньги, чтобы открыть новую фирму пиар и фандрейзинга.
1: Мне посоветовали друзья открыть этот бизнес. И я знала, что Бог хотел, чтобы я сделала это. Те таланты, которые Бог дал мне для работы, я использую для множества благотворительных фондов, которые Он привел ко мне. За 9 месяцев я вернула себе ту прибыль, которой шла 21 год. В Библии сказано, чтобы мы доверяли Ему. И если мы будем давать, Он благословит нас. Пока я верна, пока я доверяю Богу, Он обеспечивает. Для меня десятина – это почтение Бога. Это послушание и доверие Богу. Только когда мы полностью доверимся Богу, мы получим защиту и благополучие. У нас осталось совсем немного времени для ответов на ваши вопросы. Сегодня ответит Гордон. Вот что пишет Дебра.
0: Я бы не против, чтобы ответила ты.
1: Знаю, но отвечай ты. Можем ли мы потерять спасение?
0: В баптистской церкви, в которой я вырос, есть доктрина, которая звучит: «Спасен однажды, спасен навсегда». Это связано с подлинностью вашего изначального спасения. Когда вы принимаете его, ощущаете присутствие Божье, то вам не хочется возвращаться назад.

назад. В послании евреям сказано «вкуси однажды и отвернувшись». Он якобы говорит о том, что можно потерять спасение. Апостол Павел говорил о своих спутниках. Представьте себе, что вы спутник апостола Павла. И он говорит, их вера потерпела крушение. Я крестился в юном возрасте, мне было 6 лет. А в 14 лет я стал настоящим бунтарем и отошел от Господа. Я не хотел заниматься служением. Понимал, что должен, но не хотел. Я пошел своим путем и 20 лет провел вдали от Бога, с 14 до 34. Но Бог не хотел отпускать меня. Он не хочет никого отпускать. Он придет и к вам. Он лишь ждет момента. Для меня это случилось, когда я согласился на короткую миссионерскую поездку с Джоном Джименесом. Он попросил меня поделиться словом. А потом я сказал Богу, прости меня. Я отошел от тебя, прости меня. И он пришел ко мне. Пусть он сегодня придет и к вам. Если у вас есть вопросы о спасении, то посмотрите на свой призыв. А закончим мы в стихе из притч. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум».

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Самое главное для меня – это то, чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Я восхищаюсь Его присутствием. Если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Бог предопределил, чтобы Его дети общались с Ним.

Мы любим Тебя, Иисус. Поднимите руки и пойте следующий стих вместе со мной. Мы возводим очи наши к Тебе, Господь.

0: Молодые люди, для меня самое важное
1: —
0: это чтобы вы влюбились в Иисуса, которого я так сильно люблю. Он посетил меня в возрасте 8 лет. Когда мне было 8, я получила крещение Святым Духом. Воскресным вечером я стояла в маленькой церкви, верящей в дары Духа Святого. У меня до сих пор хранится платьице, в котором

Я получила крещение Духом Святым. Для меня это было очень важное событие. Мне было 8 лет. У меня был голод по Богу. Я видела, как сильно Дух Святой коснулся жизни моей мамы, бабушки, прабабушки и даже прапрабабушки. У меня был голод по Богу. Я хотела встретиться с Ним лично. Я все еще четко помню тот воскресный вечер, когда в той маленькой церкви я подняла руки к небу. Слезы текли по моему лицу. Помню, что у меня был этот голод. Я молилась некоторое время, потому что тогда люди молились, пока не увидят результат. Я молилась: «О Иисус, наполни меня Духом Святым! О Иисус, наполни меня Духом Святым!» И я помню то мгновение, когда я наполнилась Духом Святым. Иисус сказал, что из нашего чрева потекут реки воды живой. В 8 лет я начала говорить на иных языках. Это не был Дух Святой для маленьких. Я получила того же Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Он начал жить во мне. Он оживил мое маленькое тело. Я сильно в Него влюбилась. Я стала зависимой от Его присутствия. Когда я к Нему обращалась, Он мне отвечал. Будучи ребенком, я искала Его и находила. Я обнаружила, что Бог больше простого посещения церкви и разговоров о Нем. Когда я искала Его, Он приходил. Его присутствие переполняло меня. Я начала слышать Его голос. Он начал говорить со мной. Однажды я ходила по лесу между сосен и услышала, что Он призывает меня в служение. Я не понимала, что это значит. Я только помню переживание Его присутствия. Также я помню, как в мою детскую зашел ангел. Я помню сверкающие лучи в его глазах. Я сидела на кроватке. Моя сестра видела, как я простирала ручки в воздухе, пытаясь прикоснуться к объекту, который смотрел на меня. Мгновенно комнату осветило, как будто кто-то включил свет. Я увидела ангела в нашей детской. Я слышала, как Бог разговаривает с ним. И я ревную, чтобы у вас тоже были личные, любовные отношения с Богом. Ведь я не какая-то особенная. Я девочка с обычных алабамских лесов. Мои родители не в служении. Всю жизнь они работали на заводе. У нас не было денег. Но я нашла этого превосходного Бога, и Он доступен для каждого. Вы должны запомнить, что если вы взыщете Его всем сердцем, то найдете. Расскажу, как я начала рэмп. Я не осознавала, что открываю рэмп. Просто Бог сказал мне работать с молодежью. У меня не было пособия для молодежного служения. Я уже была в возрасте. У меня не было модной прически. Но я знала, что могу проявлять любовь к молодым людям. А также я знаю путь в присутствие Божье. Как же все это началось? А вот как. Мы серьезно искали Божьего лица, и Он пришел. Я хочу, чтобы вы научились слышать Его голос. Для меня чрезвычайно важно, чтобы вы стали зависимы от Его присутствия, а не зависимы от участия в молодежных конференциях. Я хочу, чтобы вы жили с приобретенным здесь опытом и через 3 месяца, и через 7 лет. Я хочу, чтобы вы постоянно ходили в Божьем присутствии. Вы должны научиться слышать Его голос. Это фундамент жизни. Ваша способность слышать — это все. Иисус много раз повторял на земле: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

Бога важно слышать, потому что надо рассказывать другим о том, что Он для вас сделал. Библия говорит, что в последнее время сыны и дочери будут пророчествовать. Что это значит? Вы должны высвобождать Слово Божье из уст своих. Но если вы плохо слышите, то вы не сможете ясно говорить. Люди с дефектом речи часто имеют проблемы со слухом. Я верю, что вы желаете евангелизировать. Не всегда это будет проповедь с микрофоном. Вы можете пророчествовать в школе. Вы можете пророчествовать родителям. Просто говорите им Слово Божье. Можно пророчествовать лучшему другу, который нуждается в исцелении и чуде. Надо уметь слышать, чтобы знать, что сказать. Слушание Бога важно также для духовного зрения. Чтобы хорошо видеть, нужно хорошо слышать, потому что вера от слышания. Слышать Бога очень важно. Люди в миру не имеют представления о том, что они духовно слепы, глухи и немы. Если человек не знает Бога, его духовные чувства мертвы. Но даже в церкви есть люди, которые духовно слепы, духовно глухи и духовно немы. Человек не всегда был в таком состоянии. В Эдеме Бог создал человека Адама по сердцу своему. Адам ходил с Богом. Он не был слепым, глухим и немым. Он слышал Бога. Библия повествует, что Адам гулял с Богом в прохладе дня. Думаю, что это было по утрам, когда я люблю молиться. Он гуляет с Богом в прохладе дня. Общение с Богом для Адама было привычным, обычное повседневное дело. Он общается с Богом. Он друг Бога. И Богу это нравится. Он также сотрудничал с Богом. Почитайте Бытие. Мне нравится, что Бог создал для Адама нечто, над чем они могли трудиться вместе. Бог создавал все новые и новые объекты, и Адам называл их. Адам дал имя всем животным. Адам мечтал с Богом. Просто мечтал. Богу были интересны идеи Адама. Бог и сам мог бы давать название всем животным, но Он захотел сотрудничать с партнером. Он захотел услышать мнение Адама. Бог творил, а Адам называл. Богу было интересно, что Адам будет делать с животными. Общая работа и общие мечты с Богом. Мы не знаем, сколько это длилось, но мы точно знаем, что наступил момент, когда пришло искушение и грех, которые украли у нас первичный рай. Адам изгнан из рая. Он изгнан из измерения, в котором он слышал голос Божий. Адам был изъят из присутствия Божьего. Послушайте внимательно. Адаму пришлось покинуть то славное измерение, тот славный мир, который он видел в духе. Я верю, что Адам мог летать, ходить по воде, делать сверхъестественное. Он жил в духовном мире. Он жил в настоящем мире. Но из-за болезни под названием грех он покидает этот мир. Но мне так нравится любовь нашего Небесного Отца. Как только Адам покинул сад, Бог решил, что вернет его обратно. Бог решил, что разрушит разделяющую их стену. Бог решил, что Он вернет человека к общению с Ним. Я так тронута Божьими усилиями, потому что в момент грехопадения Бог мог бы поставить крест на Адаме и стереть его с лица земли, а потом начать все сначала. Но из-за Своей милости, из-за Своей любви, Он решил сделать все,

чтобы вернуться к общению с человеком, а также чтобы пребывать в присутствии друг друга. Бог знал, когда наступит момент полного искупления, но Он мало-помалу начал обращаться к людям через пророков, например, через Моисея, потому что избранный народ еще боялся слышать голос Бога. Это так печально. Миллионы детей Израилевых настолько боялись услышать голос Божий, что просили Моисея взойти на гору, вернуться обратно и пересказать слово от Бога. Мы слишком его боимся. Бог обращается через Моисея. Бог говорит через Ковчег Завета, куда Он помещает свое присутствие за занавес, куда только раз в году заходит первосвященник. Израильтян насчитывались миллионы, но только один первосвященник идет за занавес, исполняя все правила и ограничения, чтобы войти в Святое Святых, где находится Ковчег Завета. Он должен был одеваться определенным образом. К его ноге даже была привязана веревка, потому что если в присутствии Божьем на нем будет найден грех, он умрет, и его надо будет оттуда вытащить, а больше ведь никто не смеет зайти за завесу. Но Бог принял решение искупить грехи людей, чтобы возобновить общение со своими детьми. Он говорит, «Я сделаю все, чтобы мои дети вернулись ко мне». И в предопределенное время Он пришел к нам через Сына Иисуса. Что произошло в тот момент, когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!» Та завеса в храме, которая отделяла людей от присутствия Божьего, разорвалась сверху донизу. Когда Иисус висел на кресте и закричал «Свершилось!», Бог завершил процесс искупления, чтобы мы могли вернуться в Его присутствие. Когда Он воскликнул те слова, завеса разорвалась сверху донизу. Присутствие Божье, находящееся в маленькой комнате только для избранных, теперь стало доступным для всех. Дверь к престолу благодати распахнулась широко для каждого. И голос Божий сказал, «Каждый, кто желает, пусть приходит ко мне». И не просто приходит, но смело приходит. Раньше вы были недостойны находиться в моем присутствии. Вы не имели права заходить за завесу в Святое Святых. Но благодаря крови Иисуса Христа вы теперь можете приступать с дерзновением к престолу благодати. Зачем? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Такова любовь нашего Отца, который принял решение общаться с нами.

Power Connection. Силовая связь и Джон Джейкобс.

В книге Бытия, в главе 3, стихе 15, Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите мне в глаза. Сатана начинает беспокоиться. Он начинает беспокоиться о том, кто же будет этим победителем и чемпионом. Это царь Давид. Кто это? Кто это? Он начинает думать, может ли это быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскресает из мертвых, он сказал, вероятно, так. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним из-за любви в Его глазах, сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорил, «Нет, этого не может быть». Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, тогда сатана знал, вероятно, это он и есть. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, «Демоны, что же нам делать?» Мне кажется, что он здесь, этот чемпион, Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, «Давайте, давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его, на кресте, Я представляю сатану говорящего, «Да, мы распнем его на кресте». И неожиданно они повесили в аду плакаты, которые говорили, «Мы убьем Сына Божьего на кресте». И то, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона, и мы собираемся поджечь все 6 бетонных плит. И вы видите это пламя. И его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит и потом вырваться из пламени. Джон Компта собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Знаете, что машина может проехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Компта пытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своим лбом. Более 1300 килограммов льда.

4 года назад я зашел в бар, настолько сдавленный чувством беззащитности и ненужности, в депрессии и разочаровании. Я зашел в этот бар, и за мной закрылись двери. Да, я зашел в этот бар, и со мной находились все мои друзья, и за мной закрыли двери. И как только закрылись эти двери, Иисус открыл мне глаза. И впервые в этом баре я увидел тот мир, который там действительно существовал. Знаете, что там было? Большой толстый ноль. Я сел в свою машину, я поехал с женой домой, мы вошли в нашу квартиру. Моя жена вошла и села на диван, а я ходил взад и вперед в гостиной, как лев, привязанный в клетке, вокруг которого находился окружающий мир. Я был несчастлив. Я сказал, я искал всю свою жизнь того, чтобы заставило меня почувствовать, как я всегда хотел почувствовать, и мне не удавалось это найти. Я подошел к своей жене. Я не знаю, почему я сказал ей это, но я посмотрел ей в глаза. Я посмотрел ей в глаза и сказал, «Джейна, как я к этому пришел?» Моя жена посмотрела на меня и сказала, «Что ты имеешь в виду?» Я спросил, «Как же мне это сделать?» Она говорит, «Что ты имеешь в виду?» Я спросил, «Как мне нужно молиться?» Моя жена встала с дивана, подошла ко мне, взяла меня за руку, и мы вошли в другую комнату, и я упал на колени рядом с ней. И знаете что? Ты думаешь, что ты большой, здоровый мужчина, пока не придет день в твоей жизни, и ты поймешь, что ты абсолютно ничто, и ты лучше будешь смиряться перед всемогущим Богом. И я стоял на коленях. Я стоял на коленях с моей женой. Моя жена стояла на коленях рядом со мной. И я держал ее за руку, и она привела меня к молитве. И я сказал, «Иисус, я знаю, что я грешник. Войди сейчас в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. И дай мне все, что у тебя есть, Иисус. Войди в мою жизнь, Иисус». Когда я произнес эту молитву, моя жена встала, и я встал рядом с ней. И я почувствовал тепловой удар, который вошел через мой указательный палец и вышел через большой палец на ноге, и сказала Библия, что я стал абсолютно новым творением во Христе. Старое ушло, я стал абсолютно новым. Вы видите эти бетонные стены? Брэд Таттл подпрыгнет в воздухе, и он разрушит все эти три слоя. Берри Хендли справится с 2 метрами бетона. Он тоже подпрыгнет в воздухе и разрушит обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона на 2 разных сторонах. Вы, вероятно, видели человека, который разбивал кирпичи своей головой, но они были не такие большие. Джон Компт, один из быстрейших людей, разобьет огромную стену из бетона своим черепом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы эти люди сделали это, Брэд Таттл. Я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот это представит колдовство и оккульт. Вот это будет представлять привычки, вредные привычки к никотину, алкоголю, пристрастия. Не позвольте этим химикатам и извращениям руководить и править вами.

Основной вопрос, который сегодня задает молодежь, тоже может остановить эту боль. Недавно я был в школе, и ко мне подошла девушка, и она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки выглядели, как будто были

они были порезаны бритвой. Я спросил, что случилось. Она ответила, мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя. Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой и совершить самоубийство. Вы знаете, что они говорят? Кто может остановить эту боль? Вы слышите меня? Мы живем в очень болезненном обществе. Эти ребята испытывают большую боль. А мне кажется, что все ребята в команде прошли через боль в сердце, или это из-за наркотиков, алкоголя, одиночества, депрессии, разочарования. Я знаю, что многие ребята сейчас смотрят эту запись и размышляют, моя жизнь просто не стоит продолжения. Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийствах практически во всех школах, куда бы мы ни пошли. Молодой человек с запиской о самоубийстве подходит к нам и отдает ее нам. Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы сказали мне, что я чего-то стою, я не буду этого делать. Берри Хэндли, я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой аборты, убийство, жестокость. Хейган, давай. Я хочу, чтобы эта стена из бетона представляла собой дурное влияние. Дурное влияние, которому подвергается наша молодежь. Я хочу, чтобы эта стена из бетона сейчас была разрушена Джоном. Одно из того, что я сегодня вижу здесь, когда я смотрю в глаза молодым подросткам, я вижу одно в их глазах. Это те люди, у которых есть боль внутри. Я также вижу самого себя. Меня обижали, когда я учился в старших классах школы. Как я уже сказал, у меня на шее была табличка «На продажу». Я был в поиске того, что могло принести радость и счастье в мою жизнь. Я бы хотел, чтобы сегодня я сказал вам, что я никогда не употреблял наркотики или алкоголь. Но это неправда. Мне приходится встать сегодня здесь и заявить, что я попробовал все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме сегодня в этом мире. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите, что люди спрашивают, кто может остановить боль? Давайте будем откровенными сегодня. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей? Вы верите в то, что семья взывает, кто может остановить боль? И не будьте в шоке, 50 миллионов семей ежегодно наносят вред и причиняют боль друг другу в Америке. Сегодня идет стон, кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все слушают меня сегодня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. И вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить боль. Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают и совершают самоубийство? Из-за боли, которая слишком велика. Сегодня мы живем в обществе, которое заставляет тебя постоянно соревноваться. Конкуренция, соревнования. Со времени рождения ребенка все пытаются посмотреть, какой же красивее, какой умнее. В старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, или там, или сям,
или на соревнованиях вы лучше, чем кто-либо другой. И если у ваших родителей есть деньги, или они богаты, или знамениты, вы лучше, чем кто-либо другой. На соревнованиях конкуренция порождает боль. Наше общество говорит, если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же так много несчастных людей среди богатых? Они говорят сами себе, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию. Вы слышите меня? Более 90% профессиональных спортсменов. Более 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что после того, как уходит слава, больше ничего не остается. Слава – это не все. И они спрашивают, кто же может остановить эту боль?

Я стал выпивать, когда я учился в старших классах школы. Я стал употреблять наркотики тоже в школе, потому что некоторые друзья попросили меня сходить на вечеринку с ними. Я стал употреблять наркотики, алкоголь, и только из-за одного. Мне хотелось быть принятым своими друзьями, потому что мне казалось, что это был единственный способ заставить моих друзей подумать, что я был популярным и крутым. Это была единственная причина, по которой я употреблял наркотики и выпивал. И сегодня так много подростков, школьников. Разве вы должны позволить наркотикам, алкоголю украсть ваши мечты и ваше будущее, и иногда и вашу жизнь? Видите ли, смех и улыбки появляются, когда вы говорите о том, чтобы напиться, понимаете? Ребята начинают веселиться. Я здесь не для того, чтобы ругать вас. Я здесь для того, чтобы удержать вас от той же ловушки, в которую попал и я. В которую мы все попали. Я здесь для того, чтобы удержать вас от того, чтобы у вас не было бы той же сердечной боли и той же ерунды в жизни, которая была у нас.

0: Everybody say this after me. Everybody say, dear Lord.
1: Все повторите за мной и скажите: дорогой Господь, ты мне нужен. Я не могу без тебя. Я исповедую своими устами, и я верю своим сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. И я заявляю, что это новый день. Рука Бога на моей жизни. Бог мой источник. Господь, найди мое сердце, и если во мне есть что-то нечистое, сотвори для меня новое сердце. Во имя Иисуса я принимаю спасение. Я принимаю новое помазание. И я принимаю присутствие Бога. Я ищу спасение и избавление. Сила Бога будет в моей жизни. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога сбудется в моей жизни. Во имя Иисуса. Это новое начало. Я никогда не отвернусь назад от этого. Я никогда не отступлю. Я никогда не буду прежним, таким, как был раньше. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, жизни будут изменены силой Иисуса. Это провозглашает силовая команда. Более половины миллиона жизней были изменены и приняли новые обязательства перед Христом по всей Америке на телевидении во время наших встреч. Я хочу заявить сейчас, что у силовой команды есть нужда, и это продолжать выступление на больших трибунах и продолжать марш к царству сатаны и увидеть, как его разрушает слава Божья. В этом году нам предстоит 10 выступлений в огромных помещениях, которые использовались для групп тяжелого рока. И мы должны остановить их извращение, которое входит в ум молодежи. Мы используем эти трибуны для великой силы землетрясения, чтобы увидеть тысячи спасенных. И мы должны бороться для Бога. И молодые люди обретают новую смелость для Бога. И в преддверии 2000 года у нас впереди большая работа. Мы выходим на 20 различных трибун и на сцены. Мы называем их города-близнецы силы землетрясения. Западное побережье. Мы будем на Лонг-Бич и в Анахайме. Мы будем и в Чикаго. Мы будем и в Такоме, и в Портленде. Мы входим в самые важные области. И мы верим Богу и Его великое возрождение. Возрождение Америки. И оно необходимо больше, чем просто духовное пробуждение. Кто-то, находящийся в критическом списке в больнице, который подключен к поддерживающей жизни системе, нуждается больше, чем в пробуждении. Им необходимо чудо. И я верю, что вместе мы сможем быть частью этого чуда по всей земле. Большое вам спасибо, что вы смотрите нашу программу. Благослови вас Господь Бог. И помните, что мы любим вас.

0: Третья серия. Перемещаясь во времени.
1: Запись в актиный журнал. Местонахождение Галилейское море. Солнечные данные. 2:04:36. Управляет профессор Хамфри Бамбл. Ведет летающий домик на мягкую посадку.
2: Ура!
3: Ой, как будто лунный свет на воде.
4: Именно так и есть. Значит, мы на воде?
5: Кажется, домик не тонет. Нет пока.
3: Надо сказать профессору.
5: Точно, бежим.
6: Меня подождите.
5: Профессор.
7: О, не спите.
5: Почему это вы включили машину, пока мы спали? По-моему, вы назначили меня штурманом, правильно?
7: Ну, простите, но, как видите, я починил машину времени.
5: Беда лишь в том, что вы посадили ее на воду.
7: О, ужас, я же не умею плавать.
1: Без паники, мы будем на плаву еще 2 часа.
7: Как бы там ни было, мы идем на взлет.
1: Как скажете.
6: Ай!
7: О, нет!
1: Стартан!
7: Мы вроде на твердой земле.
6: Что ж мы все время шмякаемся?
5: Включите свет.
1: В связи с жесткой посадкой у нас выключилось электричество.
7: Это не страшно. Утром мы все починим. О, сейчас я немного бы поспал. Не пойти ли нам спать?
5: О, с удовольствием.
1: Запись в актиный журнал «Экстренная посадка». Все спокойно. Профессор Бамбл, дети спят, только преданный робот продолжает работать и вновь.
6: Вылезайте, тут красиво.
3: Ой, правда красиво.
5: Лучше бы еще поспать.
6: Энджи, Джастин, смотрите, мы почти что в городе.
5: Интересно, что это за город?
3: Милый городок.
7: Похоже, что мы еще в Святой Земле.
5: Как?
7: Судя по архитектуре, мы еще в Святой Земле.
5: Значит, машина времени не продвинула нас вперед?
7: Да нет, мы продвинулись на 3-4 года.
5: И всего-то? Если так, я буду совсем старенький, когда мы вернемся в наше время.
3: Это ужасно.
7: Я вас доставил сюда и доставлю обратно.
1: Профессор Бамбл, могу сказать, где мы? Информация в моем банке памяти. Этот город Назарет.
5: Я слыхал про Назарет.
3: Не там жил Иисус, когда был маленький?
5: Угу.
1: Более того, прошлой ночью мы приземлились в Галилейском море. 6 миль шириной, 14 длину, глубина... Глубину не помню.
7: Видно, пора подзарядить твои батарейки.
1: Это верно. Я в последнее время стал уставать.
7: Ну, сегодня подходящий день, яркое солнце. Ты можешь полностью зарядиться.
1: Несомненно.
6: Зарядиться?
5: А как же, Корки? У сэра солнечные батарейки. Это солнечный свет возвращает ему энергию.
6: Я это так и понял. Он сейчас будет загорать.
5: Энджи, а не сходить ли нам с тобой в гор?
3: Давай. Корки, ты не хочешь сходить с нами?
6: Я буду загорать вместе с сэром. Мне тоже надо подзарядиться.
3: Ох, этот Корки!
5: Он мне пропадет. Ладно, пошли.
1: О, бесподобно. Все системы уже работают лучше, память возвращается. Благодаря солнцу я вспоминаю всю информацию о Назарете. Он расположен на Галилейской равнине между горой Табор и горой Кармель. Там Иисус провел свое детство. Сбылось пророчество, и будет он назван Назареем. В городе должно быть много нищих и воров.
5: Ага, похоже. Держись ближе ко мне. С вершины холма городок казался более симпатичным.
3: Может быть, пойдем назад?
5: Ты, наверное, права, только вот одна заковыка.
3: Какая?
5: Каким путем надо идти?
3: Я не знаю, скорее на запах.
5: А? Чувствуешь запах?
3: Джастин, стой, куда ты?
5: Как ты советовала, на запах. Вот оно что.
2: Не вздумай грубить мне, пощёна.
5: А спорим, я знаю, что у вас на блюде пахнет свежим хлебом.
2: Так оно и есть, но зря ты думаешь, что я угощу тебя.
5: Эй, послушайте, стойте.
4: Будь поскромнее.
5: Да, но почему она не угостила нас?
4: Потому что... А, посмотри-ка!
5: Что?
4: Вон женщины тоже берут хлеб. Спорим, это пекарня?
5: Ты совершенно права.
8: Пойдем скорее, Иисус.
5: Пойдем скорее, Иисус.
4: Так ты думаешь...
8: Иисус, не убегай.
4: Честное слово, это Мария.
5: Угу, действительно.
4: Я помню, когда Иисус родился, Мария сказала...
8: Иосиф позаботится обо мне и малыше. Он плотник из Назарета.
5: Точно. А теперь мы в Назарете, в том самом городе.
4: Правильно.
5: Давай посмотрим, куда они идут.
4: Посмотри, какой Иисус стал большой.
5: Не забудь, за ночь мы продвинулись во времени на 4 года вперед.
4: Пошли за ними, Джастин.
5: Ага.
9: Прекрати! Отстань от меня! Ты не получишь ни куска хлеба, никчемный бездельник!
7: А? Будьте добры, хоть кусочек.
10: Добрый день, господин. Пожалуйста.
7: Ох, надо же. Мне можно взять?
10: Ага.
7: Правда?
10: Угу.
7: Спасибо большое.
8: Иосиф, мы пришли.
11: Мы пришли.
0: Как раз пора сварить обед, я проголодался.
5: Это голос Иосифа.

0: Ты зовешь меня? О, наши маленькие друзья.
1: Помните, вчера мы виделись.
2: Джастин.
1: То есть мы счастливы снова вас увидеть.
2: Мы случайно проходили мимо.
0: И вспомнили о нашем приглашении. Чудесно. Входите, пожалуйста.
2: Спасибо.
3: Входите.
1: Никогда в жизни не ел хлеб с таким аппетитом.
2: Я тоже.
3: Да чего же вкусен хлеб, когда ты голоден?
0: А где Корки?
1: Он в летающем...
2: В смысле, он остался дома и загорает. Ух ты! Ах.
0: Понятно. Был бы он здесь, он мог бы поиграть с Иисусом. Здесь у него так мало сверстников.
1: Вы не жалеете, что вернулись из Египта?
3: Мы вернулись, как только узнали, что царь Ирод умер, и опасность для нас миновала.
2: Он был плохой царь.
3: Вы уж простите, мне надо работать, а вы отдохните и поиграйте.
2: Спасибо.
4: А вы не хотите мне помочь?
1: Хотим.
2: С удовольствием.
4: Вот, выпей воды.
1: Большое спасибо.
4: Ешь, пожалуйста, вот так.
2: Какой милый малыш. О.
1: Иосиф, вы день-деньской трудитесь.
3: Да, я всегда очень занят. Но сейчас я стараюсь поспешать, поскольку в праздник Пасхи работать нельзя.
1: Что это за праздник?
3: Пасха? Это очень важный праздник для всех иудеев. Это годовщина освобождения от египетского ига. Отовсюду люди приходят в Иерусалим, чтобы прославить Бога. Грандиозное торжество.
2: Это так интересно.
4: Я хочу пойти на Пасху.
3: Успеешь, ведь тебе даже 12 нет.
1: А почему 12?
3: Мы, израильтяне, считаем 12-летних почти что взрослыми мужами.
1: Так, сейчас ему 4 года. Значит, 8 лет спустя...
2: Джастин, что ты там бормочешь?
1: Да так, вычисляю. День был замечательный.
2: И обед был великолепный.
3: Вы можете у нас переночевать.
0: Уже почти стемнело.
2: Мой братик тревожится.
1: Может, еще увидимся.
2: До свидания.
1: До свидания.
4: До свидания.
0: Сердечный привет Корке.
2: Приходите еще.
3: Храни вас Бог.
1: До
2: свидания. Большое спасибо.
0: Они оба очень милые.
3: И очень смышленые.
0: Действительно.
2: Я хочу тебя послушать. Расскажи, Моисей.
3: Не сегодня, дружочек. Завтра будет торжественный день. С утра мы пойдем в синагогу, так что иди-ка лучше спать.
0: Про Моисея я расскажу завтра вечером.
2: А, ладно.
3: Спокойной ночи.
5: Хотите перенестись на 8 лет вперед?
2: Так вот, что ты пытался вычислить тогда.
1: Давай посмотрим, какой он был в 12 лет. Пусть летающий домик летит на 8 лет вперед, ладно?
5: Это возможно, только потребуются очень сложные и точные расчеты.
6: Не беспокойтесь об этом. Все точные расчеты смогу сделать я.
1: Ну да, ты же теперь заряжен.
2: Погоди минутку. Ты забыл, что мы хотим вернуться в наше время?
1: Да, но ведь интересно увидеть, каким был Иисус 12 лет, правда?
2: Да, мне интересно. Ну а ты что скажешь, Корки? Энджи, отстань.
1: Что ты дуешься? Ты рассердился на нас за то, что мы были в гостях у родителей Иисуса без тебя?
2: Ты мог пойти с нами, но ты сам решил остаться, чтобы загорать.
7: Все верно, но вы же не сказали, что вы видите Марию.
2: Но мы и сами этого не знали.
1: Бери пример с Иисуса, он хороший мальчик, почти как взрослый.
7: Пусть, а я нет.
5: Да ладно, будет вам. Задаю машине времени курс на Иерусалим. 8 лет спустя. Задать координаты.
6: Мара Пастюков, координаты задал. Координаты задал.
5: Старт готов?
6: Старт готов.

Ввожу информацию. Иерусалим во время Пасхи. Тысячи людей спешат в город на торжества. Увидеть друзей, поклониться Богу, пройтись по базару.

0: Горшки, отличные горшки.
1: Ножи, покупайте ножи.
2: Смоквы и ножи.
3: Берегись, а то убьют.
1: Дорогу.
2: Пивки, солдат, берегись.
1: Дороги.
3: Помогите же кто-нибудь женщине.
4: Больно надо.
5: Она, похоже, 100 лет не умывалась.
1: Лучше бы она сдохла.
6: Бабушка, все обошлось, бабушка.
7: Спасибо, мальчик.
6: У тебя кровь. Мама, иди сюда.
8: Она сильно ушиблась.
3: Давай поможем ей.
8: Ну что, как рука? Меньше болит?
7: Все прошло.
4: Что происходит?
7: Где это слыхано обращаться с этой падалью, словно с царицей Савской?
3: Кто-то же должен помочь бедняжке. А если бы это была твоя мать?
9: Тоже ангел-хранитель нашелся.
10: Лучше не вмешиваться.

0: Вот мы и в Иерусалиме, точно по заказу.
1: Величайшая из машин – это машина времени, а изобрел ее я.
2: Если вы такой великий, то почему же все время аварии?
1: Зря жалуешься, могло быть и хуже.
3: Джастин, посмотри-ка!
2: Ух ты, сколько народу!
1: Они все идут в Иерусалим, должно быть, на Пасху.
0: Мои расчеты, похвалим того, кто заслужил похвалы.
2: А как же мы найдем Иисуса в такой толпе?
3: Будем искать повсюду. Скорее!
4: Я с вами!
1: Держитесь вместе, тут такое столпотворение, в нем очень легко потеряться.
2: Будем осторожны, до свидания.
0: Подождите, я пойду с вами.
1: Ладно, я сам могу следить за машиной. Хотя я охотнее бы пошел вместе с ними в Иерусалим.

0: такой большой базар?
1: Конечно, столько людей пришло на Пасху.
2: И все извлекают выгоду. И вам пребывание в Иерусалиме принесет выгоду.
0: Боюсь, что я вас не совсем понял.
2: Одним духовная выгода от поклонения Богу, другим выгодные сделки на базаре, и торговать выгодно. Так что вы хотели бы купить?
0: Но мы здесь не за этим, мы ищем человека.
1: Это мальчик из Назарета по имени Иисус.
2: Ищете мальчика в такой большой толпе?
3: Но жители Назарета уже покинули Иерусалим.
1: Да?
2: Я думаю, ты прав.
0: Что же делать?
1: Мы разминулись.
2: В таком случае у вас больше шансов найти вашего друга сейчас, когда они ушли. Люди из одного и того же селения обычно ходят группой. По пути они разбивают лагерь, все вместе пируют, поют и пляшут, и всем очень весело. Так что вам просто надо найти лагерь назаретян.
0: Но где?
2: Где-нибудь по дороге в Назарет.
0: Что, рискнем?
1: Попробовать стоит. Вдруг нам удастся его найти.
0: Ну, конечно. Простите, вы из Назарета?
3: Я нет.
4: Спасибо, пошли дальше.
5: Когда я говорю...
1: Извините, вы из Назарета?
5: Определенно нет.
4: Плохо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Потише, сэр, мы же не роботы.
1: Джастин, давай отдохнем.
6: Я дальше не пойду.
1: Сил больше нет.
4: Почему привал? Я не устал, а вы что?
0: Помню, когда твои батарейки сели, ты ни на что не был способен.
4: Ты оскорбил меня. Извинись.
0: Нашел дурака.
4: Я тебе покажу.
1: Все, ну хватит драться. Что вы?
5: Иисус.
0: А?
2: Иисус.
0: Это Мария.
1: Оба, Мария и Иосиф.
0: Бежим.
1: Постой.
0: Что?
1: Для нас это было вчера, когда мы их навещали. Но согласно их времени прошло 8 лет. И когда они увидят, что мы не выросли, они очень удивятся.
0: Ты права. Я забыл, но...
1: Давай лучше спрячемся.
0: Точно.
2: Иисус, где же ты?
0: Просто позор какой-то.
6: Почему мы от них прячемся? Мы играем в прятки.
1: Слишком долго объяснять, Корки. Поверь на слово, так надо.
5: Иисус.
1: Иисус отбился от родительских рук?
0: Да, похоже.
5: Я была уверена, что Иисус с мужчинами.
2: Но, Мария, ведь ему всего 12. Я думал, мальчик должен быть с тобой.
5: Если он остался в Иерусалиме, тревожиться не стоит. Умный мальчик избегнет беды.
2: Но избегнет ли беда его?
4: Они ищут своего сына.
0: Ага.
6: Может быть, Иисус играет в прятки.
1: Пошли за ними.
7: Я напомню вам слова Моисея. В день сей откроется вам добро и зло, и вам выбирать, кому служить.
8: Мальчик мудр не по годам.
9: Он понимает Слово Божие.
2: Можно подумать, что он учился в какой-нибудь школе раввинов, но на самом деле он сын бедного плотника.
0: Ты видела, куда пошли Мария с Иосифом?
1: Да нет же, не видела.
10: Ой, извини меня. Больно.
1: Не очень-то любезно с вашей стороны.
10: Ты совершенно права. Я просто не заметил малыша. Я был весь поглощен известием об удивительном отроке в храме.
3: Скорее надо непременно увидеть.
10: Еще раз извините.
1: Вдруг этот отрок?
0: Иисус, конечно.
1: Бежим.
0: Стой. Ты ищи Марии с Иосифом, и как найдешь их, все им расскажи, понял?
4: Ну, я, как и вы, стал старшим.
0: Ты же робот, роботы не стареют.
4: Правильно, только мудреют.
0: Потом встретимся.
4: Мария и Иосиф, где вы?
7: Бог есть дух. Он уповает, что мы поклонимся ему в духе и в истине. Пророки возвестили, он в самом сердце нашем.
0: Наконец-то
7: он верит
0: в
7: все наши помыслы и дела.
1: Что он говорит?
7: Однако он любит и прощает.
10: Иисус!
7: О, не ожидал увидеть вас здесь.
2: Мы с матерью тебя обыскались.
5: Как ты мог так опечалить нас?
7: Что вы волновались обо мне? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?
5: Ой, я не понимаю.
2: Ну, пойдем же.
3: Так вы его родители. Что ж, скажу я вам, мы никогда не видели отрока, который так глубоко понимал бы слово Господня.
6: Да.
3: Так вот, как оно было. Он очень умен для своего возраста, даже если не ходил в школу, подобно мне.
1: Это вы о чем?
0: Вы, небось, хотите сказать, что были очень умные в его возрасте.
3: Ну, я бы не хотел хвастаться, но я считался вундеркиндом, честное слово.
4: Жаль, что потом ты стал взрослым.
3: Сэр, ты распустился.
4: Я пошутил. Ха-ха-ха-ха.
3: Как мне хочется сделать короткое замыкание в его микрофоне.
4: Свежая информация. Сегодня солнечный онный робот сопровождал детей в Иерусалимский храм. Они видели историческое событие. Мальчик Иисус поучал старших поразительно. День кончился, все на

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В чем состоит великое поручение для современной церкви, и как выглядит личный евангелизм нового поколения, и зачем церкви дисциплина? Об этом и не только в сегодняшней программе. Не пропустите, это важно знать. И я рад вам в очередной раз представить нашего гостя. Это Виктор Сергеев, старший пастор церкви «Новое поколение» в городе Мелитополь, который насчитывает 1125 человек по состоянию на май 2013 года. Я правильно назвал цифру или нет?
1: Ну, чуть-чуть, прибавь 300 молодежи.
0: А плюс молодые люди, плюс дети, да?
1: 300 плюс 400. Детей мы никогда не считаем, да.
0: Вот, я просто обратил внимание на такую точность в цифре, которую вы называете, что говорит о том, что церковь нацелена на количественный рост, на благовестие, на евангелизм. И одна из тем конкретно этого выпуска – это тема личного евангелизма. Что вы подразумеваете под личным евангелизмом? Это у свидетелей Иеговы, это называется хождением от двери к двери и определенного рода беседы с людьми. Эту же схему вы проповедуете? Или это должно быть неформально со своими близкими родственниками скорее?
1: Когда мы начинали, вот 2 года тому назад, когда вот у нас был резкий рост пошел, каждый вспомнил о своих друзьях, о своих однокурсниках, одноклассниках, знакомых, которым не проповедовали Евангелие или, скажем, давно проповедовали. И решили пойти к ним. Вот начали с них.
0: Начали с этого.
1: Да. И когда уже вот эта первая линия, вот та вот красная линия, которую мы называем, где спасаются люди, когда она у нас уже появилась, когда стали люди приходить новые, естественно, у них у всех есть родственники, знакомые, друзья. Поэтому система у нас 1+1, потому что уже шумы евангелизации закончились, понятно, что от них уже толку мало, потому что люди доверяют сейчас вот близким, знакомым, вот они открываются перед теми людьми, которых они знают. Поэтому в основном работаем с теми людьми, хотя используем разные варианты. Бывают люди у нас проповедуют и в парк идут проповедовать людям совершенно незнакомым, ну везде, где только можем. Ну, в основном, да, стараемся.
0: В основном это один на один.
1: Да, один на один тем, которых мы уже знаем.
0: Хорошо, но специально вот то, что вы назвали шумной евангелизацией, вы проводите или категорически отказались?
1: Нет, мы проводим их, проводим. Раз в полтора месяца мы делаем, разрушаем проклятие, молимся за исцеление, делаем
0: евангелие. В здании церкви?
1: Да, там кается много людей. 50, 60, 100 человек.
0: Какой процент из них вам удается сохранить в церкви?
1: Ну, все равно от 35 до 50% у нас остается.
0: Достаточно неплохой
1: процент. Это хороший процент из-за наставничества. Потому что есть наставничество. Если наставничества нет, то, конечно, я не думаю, что будет такой результат. Все-таки наставники, они закрепляются также за каждым спасенным.
0: Сразу же в день покаяния, да, они сообщаются?
1: После покаяния, да, берем информацию и закрепляем людей за каждым человечком и ведем его. Общаемся, отвечаем на вопросы и простые азы начинаем им говорить, что укреплять его, помогать, потому что там и родственники восстают, и знакомые, и ты с ума сошел, куда ты попал, втянули в секту. Поэтому мы объясняем простые вещи, молимся за них. Вот. И тут сильные атаки идут на людей.
0: А эти люди открыты для наставничества, которые покаялись, или по-разному бывает?
1: По-разному. Есть люди после покаяния сразу уходят, они исчезают.
0: И они не готовы, в принципе, продолжать любое общение?
1: Конечно, конечно. С ними разрывается связь. А есть люди очень открыты. Большинство людей в первое время очень открыты для наставничества. Поэтому ведем.
0: Пастор Виктор, у вас что, почти все получается? А в чем сложности у вас бывают в процессе роста и созидания церкви? Как вы с ними разбираетесь?
1: Как все получается? Если бы все получалось, у нас бы церковь уже была
0: чуть больше?
1: Огромная, да. Работаем. Ну, что-то получается, конечно, у нас.
0: Вы сказали о том, что у вас, кроме общего служения в церкви, где более 1000 человек, взрослых людей, которых вы называете взрослыми, есть также еще...
1: У нас есть очень взрослые еще, есть около 15 человек от 70 до 85 лет.
0: Они особо взрослые.
1: Как украшение для нашей церкви. Ну, я, конечно, не хотел бы, чтобы в таком украшении вся церковь была, но в основном у нас средний возраст где-то 33 года. 32.
0: Средний возраст церкви?
1: Да. Ну, за счет детей, за счет молодежи, ну, конечно.
0: Итак, вы сказали,
1: все равно после молодежи у нас средний возраст, ну, от 35 до 50 лет. Все равно больше такой вот у нас молодежный состав. Когда они повалили молодежь, я не знал, что делать с ними. 16-17 лет. Сейчас я очень благодарен Богу, что тогда это произошло. Я так вот у нас этот поддерживается уровень. Молодежи,
0: а какое поколение наиболее активное в теме благовестия?
1: Молодежь. Ну, средняя молодежь, конечно. С ними проще. Они, конечно, ушатывают здания, делают много шума, особенно воскреска, представляешь, да, 400 mm-hmm. детей, когда движутся по зданию. Ну, подкрашиваем, ремонтируем, но зато приятно, что этот шум есть. Это хуже, когда будет очень, очень тихо все.
0: Спокойная церковь, это, наверное, не что-то слишком нормальное.
1: Я сам неспокойный, да, поэтому не люблю спокойную церковь.
0: Ну, вы раз уже упомянули о детей, 400 человек детворы, это немало, в общем-то, большое количество достаточно.
1: Да.
0: Они проводят служение, как воскресная школа, параллельно с общим служением?
1: Да, или у нас не присутствуют дети на служении. У нас на служении мы уважаем Духа Святого и Слово Божие, поэтому тишина, только, ну, зал реагирует на слово. Дети у нас по классам.
0: И так было всегда?
1: Всегда. Всегда. От самого начала церкви. А, даже когда не было возможности, мы там ютились, но всегда.
0: Ну, а уважение к Духу Святому и присутствие детей, это для вас несовместимые понятия?
1: Нет. Детям на их уровне мы даем хорошую пищу. По категориям, по классам, по возрастным категориям они все после прославления расходятся по классам. У маленьких детей отдельное прославление в конференц-зале.
0: Изначально,
1: которые,
0: сразу.
1: Да. Те, которые побольше, они там на балконе где-то ютятся, прославляют. Потом все по классам разошлись, и им дают хорошее питание, домашнее задание. Они должны прийти еще дома его выполнить. Родители должны им помочь. Угу. Потом им ставят оценки. Ну, то есть все как у нормальных людей.
0: Вы сказали, что вы выходите из традиционной евангельской церкви.
1: И... Мы все были на общем собрании.
0: Да, мы все были на общем собрании. Я также в детстве был в такой церкви, был на общем собрании. Там не было проблем с дисциплиной. Что случилось? Поколение новое сейчас детей? Оно не подконтрольное?
1: Я думаю, нет, возможно. Это лучше. Это лучше. Ну что, ну я спал на этом общем собрании. Угу. Я же помню хорошо. Я же ничего не помню. Ни проповедей, ничего. Ну, во-первых, какие проповеди были тогда? Все в общем. То, что сейчас мы им даем, и те знания, которые они имеют, я думаю, это превосходит намного то, что мы имели раньше. Поэтому система очень, очень, очень хорошая. Там у нас есть еще подростковая такая, я ее называю буйная прослойка, угу. Богеры их у нас называют, от 12 до 15 лет. Ну, это как бы неуправляемый возраст, когда они там чудят, это творят там, черное бывает творят.
0: Для них есть отдельные собрания?
1: Для них отдельно, да, их там около до 80 человек. Их мы отдельно, специально два года тому назад мы приняли решение отдельно.
0: Резервуацию.
1: Да, отдельно с ними заниматься. И
0: параллельно с общим
1: служением. Есть хороший результат, да. А это такой переходной вариант, они потом переходят уже в молодежное служение. Оно 16 лет у нас. Поэтому мы их там держим не в ежовых рукавицах, но к ним особый подход нужен. Там с ними занимаются специальные люди, лидеры у них более старшего возраста. Они занимаются с ними. И вот как бы их вот сопровождают дальше. Угу. Потому что если их не удержать, многие, ну, часть людей просто могут уйти, раствориться, уйти в мир. Несмотря на то, что у них верующие родители.
0: Как вы думаете, с какого возраста человек или ребенок может уже начинать заниматься благовестием и евангелизмом, что ваша церковь является приоритетом?
1: Ну, у нас вот богерское служение с 10 до или с 12 лет, они постоянно приводят людей. Угу. И своих одноклассников приводят в церковь. И, да, ну, да, я думаю, около 15-20% у нас детей, родители которых неверующие.
0: Угу. Поэтому... Они друг друга? Приводят,
1: да,
0: рассказывают,
1: да, своим одноклассникам. Да, говорят, на своем уровне, да. Люди потом вырастают и становятся хорошими христианами. Поэтому, понимаете, молодежное служение и воскресная школа, оно все в системе, оно в церкви, все внутри. У нас у всех одно видение. И для молодых, и для пожилых, для всех. Поэтому они не выпадают никак. Это не просто отдельная какая-то структура. Угу. Все они подчинены одному видению. А видение – это спасение людей, рост, спасение людей. И делать множество последователей учеников Иисуса Христа – это основная задача. Не просто христиан наплодить, которые будут сидеть по воскресеньям в собрании, а именно активных учеников Иисуса Христа делать.
0: Спасибо, пастор Виктор. Вернемся через минуту. Мы говорим о евангелизме. Чтобы евангелизм действительно давал результат, необходима еще одна составляющая. Какая именно, об этом поговорим через минуту. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив» и тема нашей беседы «Современная церковь». Мы говорим с пастором Виктором Сергеевым из города Мелитополь. Пытаемся разобраться в причинах и факторах, которые приводят к росту церкви, и разбираемся с разными типами служения в церкви. Поговорили уже немножко о детском служении, теперь говорим о молодежном служении. В предыдущей программе вы говорили о том, что в церкви на высоком уровне, по крайней мере, то, что вы пытаетесь держать, это уровень дисциплины, ответственности каждого человека. Но как удается эту культуру прививать молодым людям или подросткам, которые, наверное, не слишком откликаются на подобные призывы быть дисциплинированными и ответственными, или это стереотип?
1: Да нет, нет, молодежь нормально. Ну, естественно, они, может быть, не такие смиренные, кроткие, как уже пожилые люди. Просто у них совершенно другое служение. Ну, форма остается, естественно. У них полноценное служение.
0: Потому в субботу что, проходит.
1: Да,
0: в субботу. Отдельное молодежное служение
1: проходит. Отдельное, полноценное. С прославлением, с проповедью, призыв к покаянию. Но там есть еще креативная команда, которая вот, они еще разрабатывают какие-то там модели, там, какие-то служения необычные проводят. Ну, молодежи нужно. Нужно не просто, не только служить Богу, еще и пар выпускать совместно. Поэтому если их подчинить тем служениям, вот, которым подчинены взрослые, я думаю, им немножко будет скучновато. Поэтому мы даем им возможность для маневра что-то делать. И я думаю, что это нужно делать, потому что молодежь – это молодежь. Им надо разнообразить служение. И я думаю, что изменить что-то, менять что-то в этих служениях.
0: И вы уже сказали, что у вас немалая часть людей, которые посещают молодежное служение, не посещают общее служение.
1: Да, они не посещают, и мы
0: Вы здесь не видите зоны риска никакой?
1: Нет, нет, нормально.
0: А как удается наладить коммуникацию?
1: Мы все равно, мы их будем, я думаю, еще где-то 100 человек добавится, мы их, это будет как отдельное служение выделять будем, как отдельный поток, скорее всего. Поэтому да, все под контролем, там молодежные лидеры нормальные, адекватные ребята, которые все видят, все нормально.
0: Если... Вы проповедуете на молодежном служении?
1: Очень редко. Редко. Очень редко. В основном молодежные. Молодежные пастыри проповедуют, поэтому я очень редко. Хотя я поддерживаю все их инициативы, их программы. Они меня за это любят, что я как бы вместе с ними. В душе молодой.
0: Отдельные, я знаю, что ваша церковь также известна проведением музыкальных мероприятий, музыкальных концертов.
1: Ну, музыкально могу похвалиться. Да,
0: уделяете этому особое внимание?
1: Да, ну, надо. Уровень у нас серьезный. У нас есть
0: три... Вы музыкант по образованию или просто...
1: Нет, мои дети профессиональные музыканты, но я чуть-чуть музыкант. Музыкальное, да, служение поставлено на такой профессиональный уровень. Три состава у нас музыкальных, как бы уровень серьезный. Есть у нас своя студия звукозаписи, тоже такой профессиональный уровень. И есть своя школа.
0: Музыкальная?
1: Да, музыкальная школа, да. Мы подбираем, выбираем... Ну, у нас звезд нет в Мелитополе, поэтому это не Киев и не Днепропетровск.
0: Это музыкальная школа общеобразования?
1: Мы даем музыкальное образование. Да, для всех желающих. Ну, у нас серьезный отбор идет. Выбирать самых лучших, талантливых.
0: Даже если это не верующие из церкви,
1: да? Нет, это только для своих. Мы готовим поклонников, да. Только для своей церкви. Ну, вот просто привожу пример. Вот с нуля мы начали. Барабанщик, басист, клавишник, гитарист. Вот через год они уже играли, хорошо играли. Через два года, с нуля, абсолютно, человек пришел, ни одной нотки не знал. Через два года они уже в парке выступали и лучше всех выступили на Пасху. То есть бендом играли, прекрасно. И ребята, ну, выжимаем с них, понятно. Я когда мои учились на саксофоне, ну, основной инструмент саксофон, у одного и второго.
0: У сыновей?
1: Да. Потом уже они стали дальше развиваться. Ну, я говорю, пока гаммы не отыграете столько-то, никаких гулик. То есть серьезно к этому относился. Поэтому точно так они это все передают. Они нагружают нормально, дают им правильное направление. Ну, современный стиль. Не то, что вот в школах общеобразовательных, музыкальных, а то, что нужно. Вот эти все стиляжные вещи, все эти ходы, все учат таким уже классным, вкусным вещам. Поэтому мне очень нравится. У нас поколение будет менять поколение. Сейчас вот молодежка ведет полностью молодежный состав, взрослое служение ведет взрослый состав. На богерах вот уже подростки играют. Ну, классно. Это очень хорошо.
0: Ну, бывают ли у вас общие служения, где вы все-таки делаете программу, может, Пасха или Рождество?
1: Да, да, конечно.
0: Когда в программе все-таки все участвуют, да, и дети, и пожилые люди, и молодые люди. Да. Потому что, наверное, все-таки существует риск того, что не будет вот этой должной взаимосвязи или взаимоуважения между поколениями?
1: Нет.
0: У нас отдельно молодежное, отдельное детское, отдельно взрослое.
1: Больше это делается для того, чтобы, ну, чтобы дать возможность людям все-таки себя проявить, тем же детям выйти, спеть там.
0: Но общее участие
1: мамочки,
0: есть.
1: Чтобы мамочки умилились, там поплакали от счастья, что и дети на сцене.
0: Не, ну, сфотографировали.
1: Это семья, да, сфотографировать их, да, там, увековечить.
0: Семейный альбом.
1: Да, поэтому...
0: Повод бабушек пригласить, да, родственников, да, всегда, конечно, посмотреть на детвору.
1: Поэтому ради этого. Ну, как, ну, разрыва нет, потому что у нас дружная семья. Все мы любим нашу церковь, и у нас очень дружная церковь.
0: Как часто у вас проходят встречи лидерской команды вашей? Я так понимаю, каждое утро по 5 часов молитва,
1: кроме этого,
0: лидерские встречи?
1: Не могу сказать, потому что у нас нет. По необходимости,
0: по мере необходимости.
1: Да, только по необходимости. Сотники своих собирают, тысяченачальники своих. И как только где-то, например, покаялось мало людей, или что-то остановился рост в какой-то там группе или сотне, сразу же экстра собрание, и начинаем выяснять, что происходит. У кого глазки уже приуныли, кто там веру потерял. Вдохновляем, мотивируем и толкаем дальше вперед.
0: А я рад напомнить для вас, дорогие партнеры и телезрители, что существует бесплатная линия доверия. Телефоны сейчас на ваших экранах. Звоните, если вам нужна духовная поддержка. Мы рады служить вам. Через минуту мы будем говорить об очень важном аспекте современной церкви – сотрудничестве и партнерстве с другими поместными христианскими общинами. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш гость – пастор Виктор Сергеев, церковь «Новое поколение», город Мелитополь. Мы уже поговорили очень много о внутрицерковной жизни. Сейчас последний блок нашей программы. Хотелось бы немного затронуть тему внешнего сотрудничества, внешнего партнерства. Как у вас дела с органами власти в городе, и насколько власти обращают внимание на церковь, когда она становится большой, крупной, и сложно ее не заметить?
1: Ну, мы их не трогаем, они нас тоже. Нормально, с властями у нас. Двери ногой мы, входя в кабинет начальника, не открывали никогда, как бы в смирение приходили. Я не знаю, исторически как-то сложились у нас нормальные отношения. У нас не было ни разу конфликтов с властями. В принципе, с церквями в городе в целом тоже нормальные отношения.
0: Может, не было конфликтов, потому что вы не занимаетесь арендой залов в городе, у вас свое помещение?
1: Ну, мы ж сколько времени были арендовали.
0: А сколько вы в аренде были?
1: В аренде мы 7 лет только в своем здании. Остальное все в аренде.
0: Все в аренде?
1: Конечно, в одном и том же клубе, да. Были там шероховатости, в принципе, решали. Все можно решать, любой вопрос. Везде люди, обычные люди, нормальные люди. Если же там кто-то одержимый, и то можно и знать бесы, как-то решить.
0: И на это есть решение.
1: Да, есть решение. Кстати, о лидерстве. Лидер – это тот, который решает, да, проблему. Лидерство вообще не актуально, если нет проблемы. Оно актуально, когда есть проблема. Поэтому, я думаю, лидер, мы так и учим, лидер должен решать все вопросы, все проблемы. Ну, на своем уровне, естественно. Если уже проблема решила лидера, то это уже, конечно, не лидер. Лучше пусть займется чем-то другим.
0: Представители органа власти, они посещали ли богослужение? Приглашали?
1: Я думаю, тайно, да, мы приглашали.
0: Приглашали?
1: Да, на юбилей приглашали, приходили. Я не знаю, какого уровня приходили представители, но приходили. Нормально.
0: Ну, все знают. Некоторых из них по долгу службы надо приходить и смотреть, наблюдать за происходящим.
1: Может, тайно и приходят.
0: Никто
1: не отчитывается. Да. Продолжаем делать свою работу.
0: Отношения, сотрудничество, партнерство с другими поместными христианскими церквями и общинами, что касается и традиционных евангельских общин, из которых вы вышли в том числе, как обстоят у вас дела с ними?
1: У нас есть совет.
0: В городе?
1: Да, возглавляет его из церкви братья евангельские христиане-баптисты. Ну, там меняется председатель. Периодически собирается. Ну, я, может, не такой активный там участник, потому что у меня всегда есть претензии. Любое мероприятие, которое предлагают, я всегда ставлю условия, что должна быть евангелизация, спасение людей. Ну, всегда мы. Любое мероприятие, которое оно должно иметь какое-то логическое завершение. Поэтому иногда на этой почве у нас есть разногласия. А так нормально, у нас хорошие отношения. Мы дружим, созваниваемся, поздравляем с праздниками друг друга там. Встречаемся, если на нейтральной территории, врагов нет, общаемся нормально. Вот на Пасху мероприятие было там совместное.
0: Вот совместное?
1: Да, проводим. Проводим. Вот на Пасху наши подростки играли. Там мы съемку вели, наши ребята делали съемку. Нормальные отношения. Так и должно быть. Ну, я не думаю, что мы в отношениях глубоко пойдем, потому что все равно мы разные.
0: Сколько общин есть в городе Мелитополе евангельских?
1: Новых, если таких известных, 3 баптистских, одна христиане веры, евангельские пятидесятники, слово жизни, и мы. Вот и из больших.
0: Я почему уточняю, потому что многие всегда акцентируют внимание на том, что пробуждение в городе возможно в том случае, когда есть полное тотальное единство, в том числе организационное, между поместными общинами.
1: Это не обязательно.
0: не является ключевым фактором.
1: Абсолютно.
0: Тем не менее, у каждого свое видение, у каждой общины.
1: Да, я считаю, что это не обязательно. И я думаю, к единству вообще очень трудно прийти. Абсолютному единству во всех вопросах, я думаю, это просто нереально.
0: Лишь бы не было конфликтов и вражды.
1: Да, да.
0: Это пожалуй, главная задача.
1: Никто ни в кого не бросал ничего, да. Нормально. Я считаю, что у нас нормальные отношения в городе между церквями. Ну, вражды нет, это точно, и нормальные, хорошие отношения христианские.
0: Ну и напоследок, вопрос, который волнует очень многих верующих в Украине, в России, и пасторов, и просто, если можно так сказать, рядовых верующих, хотя мне не нравится это слово. Может ли повториться пробуждение начала 90-х лет, когда на каждом служении без особых усилий, без особых затрат, без особого звука и света каялись десятки и сотни людей? Или времена изменились и методы изменились? Ну,
1: я думаю, такое пробуждение, какое было в 90-х, наверное, вряд ли оно будет. Именно такое, когда просто развалилось все, и вот этот вакуум как раз был заполнен. Но я верю, я просто верю, что реально сейчас просто уникальная возможность иметь большой рост. И тысячи и тысячи могут спасаться сегодня. Уникальная ситуация. Было бы желание у пастырей и личное отношение с Богом. Бог будет давать видение конкретно, четкое будет давать направление. Это реально сейчас, реально. У нас прекрасно. А уж кто нам мешает вообще сейчас поднимать большие церкви? Никто не мешает. Вообще нет никаких даже для этого причин.
0: Нас никто не... Основание для упаднических
1: да
0: настроений.
1: Вообще, это просто...
0: На поверхности, по крайней мере,
1: ну, что-то не получилось, ну, где-то люди остановились. Ну, обращайте внимание, приезжайте туда, где что-то движется. Ну, есть маячки у нас на Украине даже, есть церкви, которые... Я не буду тут их рекламировать, но есть, можем назвать их там около 10. Приезжайте, просите, узнавайте.
0: Анализируйте,
1: конечно. И ищите Бога у себя. Хотя бы по 5 часов, если пастырь начнет молиться каждый день. Ну, в течение полугода.
0: Ну, неплохая задача для начала, да.
1: Что-то появится обязательно. Бог даст видение.
0: По 5 часов в день. Хорошо, спасибо большое, пастор Виктор Васильевич. Спасибо большое, что были на эфире. Да, просьба напоследок также помолиться, как и в прошлой программе. Учитывая, что сейчас мы говорили о разных поколениях, давайте помолимся о разных поколениях в церквях.
1: Дорогой Отец, благодарю Тебя, славлю Тебя, поклоняюсь Тебе, превозношу имя Твое Святое. Я прошу Тебя, благослови, Господь, благослови эту страну, благослови каждую церковь, прошу Тебя особенно за молодежь, благослови это молодое поколение. Боже, дай им больше Твоего Духа, Твоего помазания, дай им больше видения Твое, больше Твоего огня, чтобы еще тысячи, тысячи, сотни тысяч спаслись молодых людей, не только в этой стране, но и в России, и в Белоруссии. Благодарю Тебя за каждого из них. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Еще раз спасибо за участие в церкви. Приветствие.
1: Спасибо.
0: И благословение обильное пусть сопровождает каждого из нас.
1: Спасибо.
0: Принесет много плода тем, кто слышал эту программу, этот эфир. Закончить этот выпуск хотелось бы одной из песен прославления церкви «Новое поколение». И словами из Библии, которые символизируют то, как Бог видит свою церковь. Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, и грозная, как полки со знаменами.

0: С вами программа «Иначе говоря». Тема сегодняшней программы звучит несколько провокационно, но я, собственно говоря, этого и добивался, я этого и хотел. Могут ли гомосексуалисты быть христианами? И все те, кто вхож в интернет, в благосферу, те знают, какие там нешуточные баталии разворачиваются по этим вопросам, по вопросам законов, недавно принятых в нашей стране, о запрете пропаганды гомосексуализма, сколько противоречивых тем, сколько противоречивых вопросов на эту тему. И вы можете заметить, что очень много христиан на Западе, они выступают как раз-таки за гомосексуальные браки и за разрешение гомосексуальным парам создавать семьи и даже усыновлять детей. И вот некоторая статистика, вот некоторые просто данные я их вначале хочу привести. Вот я перечислю церкви европейские, западные, которые не просто одобряют гомосексуальные браки, но которые их благословляют. То есть проходит богослужение, там цветы, там папа ведет к алтарю жениха или невесту, как уж там они распределяют друг с другом, не знаю. Ну вот, например, Евангелическая церковь Германии, церковь Швеции, церковь Дании, церковь Исландии, Протестантская церковь Нидерландов, Церковь Шотландии, Объединенная Церковь Канады. Кстати, Объединенная Церковь Канады – это христианская церковь. Объединенная Церковь Христа Канады стала первой крупной деноминацией, это Объединенная Церковь Христа в США, да, стала первой крупной деноминацией, которая сделала заявление в поддержку равных прав на брак для всех людей, независимо от пола. И эта резолюция была издана церковным руководством в 2005 году. То есть, на самом деле, в действительности эти процессы, они не старые, они новые довольно-таки. Так вот, если дальше продолжать. Епископальная церковь США, Евангелическая лютеранская церковь в Америке, Евангелическая лютеранская церковь Канады и многие-многие другие, этот список можно продолжать. Они не просто признают, что это нормально, что это естественно, они благословляют однополые браки, выступают в их поддержку. Что считают богословы этих церквей, как они обосновывают это? Они считают, что гомосексуальность – это естественная форма сексуальной ориентации человека. То есть это нормально, это естественно, и много раз вы слышали, наверное, в последнее время от таких известных лиц, по-моему, недавно в Казани во время универсиады это прозвучало, или во время чемпионата мира по легкой атлетике в Москве. Да, один бегун, он посвятил свою победу всем своим друзьям, гомосексуалистам, лесбиянкам, трансвеститам, и заявил на телеэкраны: их такими создал Бог, поэтому я их тоже всех люблю, я их всех принимаю. То есть это богословие уже, понимаете? Это не просто выражение своего личного мнения, это богословие человека, который где-то с церковного амвона или в какой-то богословской книге услышал проповедь пастора или служителя, который говорит о том, что быть гомосексуалистом, проявлять или открыто демонстрировать и, более того, поддаваться вот этому сексуальному влечению к своему полу, это нормально, это так задумано Богом, и мы должны это поддерживать. Вот, к примеру, англиканский теолог Норман Питтенгер утверждает, вот послушайте, для мужчины или женщины, испытывающих постоянное сексуальное желание и влечение к своему же полу, гомосексуальная связь является фактически способом прославления Бога и открытия себя, действуя высшей могущественной любви в человеческих отношениях. Это богословие очень многих, как вы только что услышали, заметьте, очень многих христианских западных деноминаций. Вот это сегодня есть. Мы сегодня живем в таком мире. В нашей стране еще пока, я надеюсь, что этого и не произойдет, протестантские церкви придерживаются более ортодоксальных взглядов на этот вопрос. Считают, что сексуальная ориентация человеком, она заложена самой природой. То есть, если ты мужчина, ты должен создавать брак с женщиной, если женщина, создавать брак только с мужчиной и так далее. Но вопрос, как вы чуть позже заметите, не так прост, как может показаться с самого начала. Я сказал в самом начале, что он немного провокационный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Заметьте, как он сформулирован. Я хочу услышать ваше мнение.
1: Ну, это же его личный выбор. Он может быть не причастен никакой церкви, никакой деноминации, но исповедовать Христа, поэтому почему бы нет, он может.
0: А с точки зрения христианского сообщества, христианское сообщество может ли признать
1: его христианином? Я думаю, что христианское сообщество его не примет таким.
2: Ну вот мы слышали примеры, что христианское сообщество принимает свободно таких людей.
1: Хорошо, христианское сообщество, не принимающее гомосексуалистов, не примет.
0: Ну а как по-вашему? По сути, настоящим христианином гомосексуалист может быть? Это понятие совместимое, гомосексуалист, христианин.
1: Ну что значит настоящим? Что значит настоящий?
0: Значит, человек, которого принимает Христос. Если мы тоже говорим уже о богословии, да, это человек, который может быть уверен, что Бог его принимает, считает своим сыном, и он войдет в Царствие Божие, будет среди святых в Царстве Божьем. Ну, вот так вот скажем.
1: Не вижу проблемы.
2: Ну, во-первых, Библия говорит о том, что брак должен заключаться только между разными полами. Это мужчина и женщина. И Христос тоже это говорил. Вот. И поэтому я считаю, что если христианство – слово «Христос», так как Христос говорил, поэтому в христианство и гомосексуализм, я не знаю, понятия несовместимы. Одно дело то, что Христос принимал всех людей, грешников, какими бы они ни были, то есть блудницы и так далее. Но у них тоже были пороки, я считаю, что это можно сравнить все. Просто они от этого избавлялись, они это оставляли, и тогда они могли идти за Христом. Ага. То есть можно их принимать в христианство.
0: Ага.
2: То есть они не потеряны.
0: В окружении Христа были бывшие блудницы, были бывшие воры, но нельзя сказать, что в окружении Христа были блудницы и воры. Если мы так скажем, то есть может создаться впечатление, что та же самая Мария Магдалина, какой она была, такой она осталась, а Христос, как такой либерал 21 века, всех вокруг себя собрал и всех по головке погладил и сказал: «Все вы хорошие, всех вас Бог любит, продолжайте заниматься тем же, чем вы занимаетесь», так или нет?
2: Он говорил: «Иди впредь, не греши».
0: Поэтому, конечно, эти люди были среди в обществе Иисуса, но мы замечаем, что это были бывшие блудницы, бывшие воры, это были бывшие казнокрады. Поэтому вопрос вот такой серьезный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Он остается.
3: Христос, живя на земле, сказал, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы найти грешников и их спасти. И если мы говорим о гомосексуалистах, которые желают быть в числе спасенных, желают быть в числе христиан, они должны перед собой ясно видеть цель, что, ну, как бы, войдя в круг числа детей Божьих, они должны сделать выбор. Либо они оставляют гомосексуализм, и тогда их Христос принимает, их принимает церковь, они становятся как бы теми, кем они хотели быть. Либо если они желают как бы и своим и тем, и другим послужить, как бы, ну, понять, что это не получится. Ты не можешь быть тем, кем ты был раньше, если ты, ну, как бы грешишь в этом.

0: Наверное, это не всегда так легко от этого отказаться, если это на каком-то подсознательном уровне. Ну, можно, допустим, вот прийти в церковь и ну, не заключать брака, может быть, как-то просто, ну, жить, продолжать с этим жить, ну, как бы, но, не знаю, не использовать это, что ли. Как-то это пытаться, ну, может быть, как-то молитвами, я не знаю, с Богом как-то это можно преодолеть. Вот, но...
1: Вы чувствуете,
0: но брак не заключает, допустим. Нельзя. Если нельзя, так нельзя. Хорошо.
1: Если нельзя,
0: я не защищаю.
1: Нет, ты даже не оправдываешься. Мы прекрасно понимаем.
2: Мне тоже хочется сказать, что я же не сторонник всего этого. Просто, мне кажется, мы вот сейчас этим разговором как бы осуждаем этих людей, а не пытаемся их понять, как бы откуда вообще ноги-то растут, откуда корни всего этого, да?
1: А как это можно не осуждать? А это можно не осуждать гомосексуализм?
2: Человека с этой проблемой. Ну, я не хочу их... сказать, да, это хорошо.
1: Вы проводите разделение между гомосексуальной проблемой и самим гомосексуалистом, вы хотите сказать. То есть для вас это не одно и то же. Вот его гомосексуальная практика и его личность. Вы как-то это дистанцируете.
2: Да,
1: вы, так сказать, готовы осудить эту практику
2: явление,
1: как явление.
2: Но хочется понять человека.
1: Но хочется понять самого человека.
2: Да, почему?
1: Что с ним происходит?
2: Да,
1: как
2: да,
1: ему,
2: да.
1: Может быть, даже, не может быть, а с нашей христианской точки зрения, как ему помочь? Правильно? Или остановимся на том, что мы хотим понять этого человека?
2: Да, нам же всех спасти надо.
1: Мы хотим понять этого человека, пожалуйста.
3: Вот сейчас было очень много осуждений в их адрес. А вот у меня вопрос. Здесь сидят люди, которые там верят в Христа, которые принимают Христа. И поднимите руку, кто ни разу не грешил. И Бог, в принципе, тоже говорил, что любой грех, он, в принципе, одного уровня. То есть люди сидят, которые верят в Христа, также тоже грешат и раскаиваются, потом снова грешат. А здесь мы начинаем осуждать этих людей, которые, вроде бы стараются с этим бороться, поняли, что это их грех, но не могут с этим справиться. Как же тогда?
1: Очень-очень много хороших, интересных мыслей. Может быть, вы хотите же друг другу и ответить, пожалуйста.
4: Я не согласна с тем, что здесь звучит как бы обвинение этих людей.
1: Ага.
4: Я согласна с Машей, которая говорит о том, что гомосексуализм как явление и человек, который это использует, их нужно разделять. Сам Христос разделял грех и грешника. Он любил грешника, но ненавидел грех, который человек
1: совершает. Он любил
4: грешника,
1: ненавидел грех.
4: Да.
1: Это очень важный акцент. Я могу осуждать то, чем занимается человек. И более того, поймите, мы как общество, мы обязаны осуждать то, что наносит вред. То, что угрожает нашим детям, то, что угрожает благополучию нашего общества и конкретному человеку. Но самого человека я не могу осудить, повесить на него какой-то ярлык, проклясть его и сказать ему «уходи из нашего общества». Разница – это серьезная.
2: Но разве не это мы делаем, когда не принимаем таких людей в церковь?
1: Хороший вопрос.
2: Когда ограждаем себя от этого, когда мы боимся об этом говорить?
1: Конечно, когда мы говорим, по крайней мере, когда мы боимся об этом говорить и обсуждать, конечно, мы именно это и делаем. Мы хотим сказать, что это их проблема, пусть они с этим что хотят, то и делают. Мы говорим фи и все, и больше с этим иметь ничего общего не хотим. Конечно, мы тогда поступаем несправедливо по отношению к этим людям. Мы должны попытаться понять это явление, попытаться понять этих людей, попытаться понять, мы как христиане, как должны к ним относиться. Ну, к тому, что они делают, понятно, как мы должны относиться, если мы доверяем Библии. Я сейчас прочитаю библейский текст, который прямо говорит о том, что мы это явление должны считать грехом, Богу неугодно. Но как относиться к этим людям? Давайте по очереди, вот вы потом.
5: Я просто немного вот знаю о том, я почитал об этом, что эти люди, которые так ведут себя, такой образ жизни, если они, у них зарождается у каждого, ну то есть не то, что у каждого, это может появиться, в принципе, вот у меня сегодня какие-то такие влечения нездоровые, да, к мужчинам, там у Богдана, у Юли, девушка, ну у каждого. Просто вопрос в том, если я это начинаю в себе культивировать, вот, если я начинаю себе взращивать, если я себе позволяю в эту сторону двигаться, то чем дальше я зайду, тем сложнее мне будет выйти. И я тоже считаю, что люди могут от этого избавиться. Бог может избавить тебя, если ты примешь решение. Но если ты не принимаешь решение, а ты желаешь в этом быть и говоришь, поймите меня так, что я не могу избавиться, потому что не хочу. Вот, тогда это проблема. Конечно же, у нас сегодня есть излишние такие неприязнь таким людям.

0: Тем, я согласен с, это,
1: да,
0: с этим.
1: Ну, извини,
0: но если
1: извини.
0: Они не принимают для себя решение двигаться в сторону другую, тогда вот это плохо уже.
1: Да, то тогда что делать с этим?
2: Ну, я хотела бы добавить то, что по поводу церкви, что почему, как на мой взгляд, церковь не может принимать или не должна принимать таких людей в члены церкви. Я не говорила о том, чтобы они изгонялись из церкви как прихожане, как люди, которые хотят узнать о Боге. Но находиться среди членов церкви, это значит как бы проповедовать своей жизнью образ поведения, ну, Христа.
3: Среди членов церкви это значит полноправно называть
2: себя
3: частью вот этого сообщества, вот этой церкви. Я вот хожу в эту церковь, это моя церковь, это моя община.
2: Просто человек, когда, допустим, был алкоголик, он как бы пил, бросил и потом стал верить, или, допустим, верить в Бога стал, поэтому бросил. Там, ну, вот всякие обстоятельства бывают. И человек может сорваться. Понятно, что даже верующий человек, который был когда-то алкоголиком, может сорваться и пойти опять там напиться. И это ставит очень большим пятном как бы на церковь. Но даже это не самое страшное. Людей таких как бы принимают и в церковь и так далее. Просто гомосексуализм проявляется в зависимости как бы другого человека. То есть он проявляется в связи с другим человеком. И он травмировать может реально психику другого человека. И тут навсегда тоже останется гомосексуализмом. Это больше процент, как бы, что он станет таким. Особенно любят гомосексуалисты детей, ну, как бы, ну, подростков, молодых мальчиков. То есть это чаще проявляется к ним. И у них остается отпечаток на всю свою жизнь. Они тоже становятся гомосексуалистами. То есть это заразно, другими словами. Развращает детей и так далее.
3: Стоит проверить очень серьезно, как бы, вот, данные о том, что гомосексуалисты, они испытывают, что они в большей части педофилы. То есть это очень распространенное сегодня как бы обвинение. Но как бы серьезных подтверждений я просто вот лично этому не нахожу, что большая часть гомосексуалистов это педофилы.
2: Нет, просто очень сложно совратить взрослого мужчину на такие действия.
3: Да,
2: ребенка проще, поэтому чаще всего это дети. Это не признак того, что они педофилы, а просто удобнее совратить ребенка.
3: Позвольте, я вижу, что как бы очень живое обсуждение. Я вас слышал, но я хочу просто вначале, я хочу прочитать библейский текст. Хочу прочитать библейский текст, где вот однозначно святой апостол Павел, основавший большую часть западного христианства как раз-таки, что он говорит об этом? Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение». Однозначно этот текст говорит о том, что похоть или, так скажем, сексуальное влечение мужчины к мужчине или женщины к женщине – это, с библейской точки зрения, отступление от моральных, нравственных норм, которые ставит Библия. Это очень важный момент. Можно приводить множество библейских текстов, которые прямо говорят о том, что гомосексуальная связь – это грех. Но вы тоже об этом уже говорили, но у каждого из нас может быть свой какой-то подобного рода порок, похожий. Кто-то склонен к сплетням. И с Божьей точки зрения грех человека, который склонен к сексуальному развращению, или грех человека, который склонен к греху устами. Какая разница? И то, и другое тебя погубит. Вопрос только в одном. Ты что-то делаешь с этим своим порочным влечением? Ты пытаешься как-то с ним бороться? Ты пытаешься как-то свою жизнь оградить от плохих последствий этого порока? Пытаешься ли ты как-то оградить ближних своих от того, чтобы не нанести им вред своим порокам? Это очень важные вопросы, и они имеют отношение и к явлению гомосексуализма. И вот я хочу прояснить вот какой момент. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия или извращенная природа человека? Это очень важный вопрос. И он тут, наверное, даже ключевой. Чтобы ответить нам на вопрос, может ли гомосексуалист быть христианином или нет, нам нужно понять вот то, о чем Мария нас пыталась, к чему подтолкнуть с самого начала. Нет, а что это такое?
1: Ну, добавить просто хочу. Да. Вот говорили, что ставим на одну планку сексуальный грех и словесный, допустим, да? Но от чего проще избавиться? И почему, если, допустим, даже если мы соврали, да, если ты член церкви, я не знаю, какой ты принадлежишь, тебя за это не исключат из церкви. Но если тебя поймали в прелюбодеянии, в гомосексуализме, тебя сразу же исключат. То есть все равно получается неравнозначность этого греха.
3: Смотря как ты обманешь. Потому что если ты возьмешь из церковной казны деньги и сокроешь их, тебя сразу же исключат.
1: То есть все-таки есть величина греха.
3: Да. Величина определенная даже... Нет, не величина, а последствия, тяжесть.
1: Хорошо,
3: последствий.
1: Хорошо, тогда...
3: По тяжести последствий, конечно, грехи, они тоже градируются, потому что есть проступки, которые имеют более тяжелые последствия, и которые имеют менее тяжелые последствия. Это тоже правда, конечно.
1: Тогда должна быть и степень осознаваемости того, что ты делаешь. Если ты делаешь, допустим, совершаешь воровство... Ты это осознаешь, да? У тебя одно наказание. Но если ты гомосексуалист, и для тебя это нормально, ты это не на уровне осознания, а на уровне подсознания, потому что у тебя там травма какая-то детская, да? Ну, равно ли наказание вот это?
3: Вот
1: или не равно?
3: Давайте мы попробуем сейчас как раз-таки подойти к этому ключевому вопросу. Хотя у нас остается мало времени, но тем не менее. Попробуем найти ответ на этот ключевой вопрос. Может, он позволит нам даже без дискуссий дальнейшем найти ответ на вопрос, могут ли гомосексуалисты быть христианами. Итак, ключевой вопрос. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия, когда вдруг человек, рожденный мальчиком, вместо того, чтобы влюбиться в девочку, влюбляется в другого мальчика. И это для него, и он не прикладывал к этому усилий, он не старался, он не сидел в 11 там, или 12 лет и не думал, вот мне девочки надоели, в кого бы мне влюбиться, ну-ка попробую-ка я влюбиться в мальчика, как это, ну так скажем, могут сделать присытившиеся порочной жизнью взрослые мужчины, да? Вот. А это так произошло, это такова его природа. Так что это? Это так может быть? Или все-таки гомосексуализм – это всегда то состояние, к которому человек приходит, постепенно себя растлевая и развращая? Так вот, предваряя дискуссию, я хочу вам рассказать о американском социологе Альфреде Кинси. В 40-х-50-х годах прошлого века он разработал специальную так называемую шкалу Кинси, или сегодня мы ее знаем под так называемой решеткой сексуальности. Он провел очень много исследований, он как бы разбил на определенной шкале разную сексуальную ориентацию. На одном конце этой шкалы были люди, которые признавали себя полностью гомосексуалистами, и они совершенно не могли смотреть на женщин, это для них вообще не объект влечения. А с другой стороны, полностью, нормально ориентированные сексуально люди, которые говорили о том, что я не могу на свой пол смотреть вообще, как на объект сексуального влечения. Ну, а посередине были разные другие пункты, которые говорили о том, что нормально ориентированный человек может иногда себе позволить в мыслях и отклонение вот в другую сторону шкалы. А как вы думаете, по результатам исследований с помощью этой шкалы, на вот этих концах накапливается большинство опрошенных респондентов или большинство опрошенных респондентов вот здесь посередине? О чем это говорит? О том, что гомосексуализм – это явление комплексное, которое зависит не только от природы, но во многом и от окружения, от того, как человек воспитывается, от того, что он смотрит, от того, что он в себе культивирует, какие мысли, от того, от мнения общества. Но вместе с тем, на вот этих концах шкалы тоже были люди. Что я хочу сказать? Однозначно, что есть люди, которые они таковы по природе. И в их случае это действительно аномалия, но в подавляющем большинстве случаев, согласно исследованиям Альфреда Кинси, люди способны двигаться по этой шкале вперед-назад, в большинстве случаев, когда мы говорим именно о гомосексуалистах. Они способны двигаться по этой шкале. Это зависит от обстоятельств, от их настроения, от того, есть ли рядом представитель противоположного пола или нет рядом представителя противоположного, и от ряда других факторов. И лишь малая доля респондентов, они четко определяли себя как полностью гомосексуальными, гомосексуально ориентированные или полностью гетероориентированные. И вот вопрос. Что же делать человеку, который понимает, что он не испытывает никакого влечения к противоположному полу, что его полностью влечет только к своему полу? И, так скажем, этот человек говорит даже о любви. Я люблю человека своего пола. Когда мы читаем с вами, опять же, Библию, послание апостола Павла Коринфянам, 13 главу. Вы знаете, что 13 глава послания апостола Павла Коринфянам – это ода любви. И Священное Писание говорит о любви как о чувстве и как о переживании чрезвычайно возвышенном и благородном. И вот у меня вопрос. Станет ли такой гомосексуалист, а он гомосексуалист, согласны с этим? Если он такой, таков по природе, он с этим ничего не может поделать. Станет ли такой гомосексуалист, который говорит о том, что он любит мужчину? Или такой гомосексуалист, который говорит, что женщина, который говорит о том, что он любит другую женщину, если он действительно хочет быть христианином, станет ли он растлевать душу и тело того, кого он любит? Что он будет делать в плане практики гомосексуальной? Он будет воздерживаться. Он останется гомосексуалистом по своей природе, и он с этим ничего не сможет поделать. Но в плане практики он будет воздерживаться. Почему? А потому что он любит. Потому что он понимает, что если он будет и развращать природу того, кого он любит, то этот человек тоже не войдет в Царство Божие, потому что будет предан греху так же, как он будет предан, если он поддастся своей натуре. Я вам хочу сказать, что натура у нас у всех одинаковая. Просто мы склонны к разным порокам. Вот у кого-то натура такова, что он склонен к пороку гомосексуализма. У кого-то натура такова, что он склонен к пороку осуждения, или к пороку воровства, или к пороку ненависти. И если ты хочешь быть христианином, имея такую природу, ты, конечно, должен с этими порочными наклонностями просто бороться. Поэтому да, гомосексуалист может быть христианином, если он с помощью Христа победил.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Я очень рад, что вы смотрите «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас. В сегодняшней программе мы представим вам очень интересную информацию, вам нельзя ее пропустить. Уникальность этой программы признана во всем мире. Мы пытаемся познакомить вас с той информацией, которую вам не получить. Она соответствует как научным исследованиям, так и библейским записям. Во время прошлой программы у нас не было достаточно времени, и сегодня у нас двое моих очень особенных друзей и гостей. Информация, с которой они нас познакомят, просто поразительна. По многочисленным просьбам нашей команды и всех, кто здесь работает, мы решили пригласить их еще раз. Например, почему царь древнего мира представлен с корзиной грязи на голове? Странно. Какой важный у нас сегодня вопрос. Вы также увидите разные изобретения и репродукции. Большинство из них сделаны при использовании изначальных оригинальных форм в главных университетах мира. И вы увидите подлинные желобки и контуры. В деталях также воспроизведен и подлинный материал специально для наших телезрителей. Итак, по многочисленным просьбам, сегодня у нас в гостях ученый мирового класса доктор Клиффорд Уилсон. Мы очень рады, что вы опять участвуете в программе.
1: Я очень рад.
0: Для нас также большая радость встретиться с вашей женой Барбарой. Мы проводим свою программу совершенно без каких-либо формальностей. Я хочу, чтобы сейчас вы все просто забыли, что у нас здесь 4 докторских степени. Мы хотим, чтобы вы просто были Клиффом и Барбарой, а я для вас Карлом.
2: Мы такие есть.
0: В прошлой программе нам не хватило времени. Мы едва успели представить концепцию древнего мира. Я хочу, чтобы сегодня мы продолжили это. Как говорится, продолжили по тому же самому маршруту. Некоторые критики библейской хронологии и библейских характерных лиц и библейских деталей утверждают, что нельзя полагаться на библейские записи. Я думаю, что необходимо еще раз повторить вашу точку зрения по этому поводу. Итак, языческий бог Мардок был главным богом вавилонцев, которого считали сотворителем Вселенной, и главным противником которого была богиня Тимат, и она была богиней крокодилов. И я тогда сказал, что это был Кингу, но на самом деле это был Мардок. Кингу был вовлечен во все это. Но детали сотворения неправильны, они искажены.
1: Чрезвычайно искажены. Например, на доске о вавилонском сотворении говорится о том, что во время драки Мардока и Тимат... Мардок убивает Тимат, и верхняя часть — это небеса, нижняя — на землю. Но это же вздор.
0: Вздор, совершенно не соответствующий их собственному рассказу. С самого начала я хочу что-то у вас спросить. Я так рад, что вы здесь. Спасибо. Я приглашаю в программу много хороших людей, чтобы представить нашим зрителям. На протяжении месяцев и целых лет мы получаем огромный отклик. И вы просто изумлены, что ученые такого научного, академического и ученого калибра, как ваш, приходят в нашу студию. На протяжении многих лет вы были директором, не основателем, а директором Австралийского института археологии, собравшим эти прекрасные репродукции и модели из главных музеев мира. И я уверен, что на это ушло много сил.
1: Я собирал их много-много лет. Недавно кто-то предложил мне за каждый экспонат $4. Я спросил, вы шутите? И мне ответили, нет, это же штукатурка и камни. Разве их нельзя купить за $4? Я ответил, попробуй, где ты их купишь? А во-первых, сначала тебе нужно поехать в университетский музей Багдада, а затем в Лувр, в Британский музей и, конечно же, в Австралийский институт археологии, откуда большинство из них. И мы с Барбарой собирали их по всему миру на протяжении вот уже 50 лет. И сами понимаете, что вы видите только небольшую их часть.
0: Я думаю, что самое подходящее время для объявления. Ведь наши верные зрители регулярно пытаются нас смотреть. Их огорчает, когда они не могут найти наши программы на TBN. Мы получаем звонки, куда вас переместили, в какое время. Люди смотрят много программ, но сейчас подходящее время сказать, что вы написали более 80 книг. И я знаю, что вы не носите их с собой, все эти книги, как прежде. Но что происходит со всеми этими прекрасными экспонатами и репродукциями? Где они найдут свое место, чтобы люди смогли на них посмотреть?
1: Это группа экспонатов, которые вы видите на столе. Их целые ящики. Сейчас они находятся в музее свидетельств сотворения в Глен-Роузе, Техасе. И их копии также находятся и в других местах. Но главная выставка пройдет здесь, когда вы будете готовы.
0: То есть вы имеете в виду, что все эти экспонаты находятся в ящиках, потому что наше здание еще не завершено. Но те, которые придут посмотреть, увидят это. Ведь у нас есть временное здание, другое постоянное, которое строится. Нам необходимо молиться за то, чтобы Бог помог нам его закончить. Ведь мы собираемся провести выставку мирового масштаба. На ней будут представлены другие свидетельства сотворения и библейской археологии.
1: Недавно нам удалось достать для вас копии, которых всего лишь 4 в мире. И это пьедестал Моабита, точная копия оригинала. Она говорит нам о восстании царя Ветхого Завета против Израиля, царе Меша и Мааба. В большинстве своем он восстает против царя Омри, и это в вашем музее.
0: Да, у нас это есть, и у вас очень обширные археологические знания. Вы эксперт этой культуры. И в начале программы я упомянул о царе, который несет корзину с грязью на голове.
1: Его зовут Ор-Наму. Это очень важный человек. И можно мне задать вопрос Барбаре?
0: Конечно, она участвует в программе.
1: К какому библейскому рассказу он относится?
2: Это относится к строительству Вавилонской башни, потому что он был царем города Ура. И у него на голове действительно корзина с глиной.
1: И отметьте, как Барбара произнесла слово «корзина», как очень хорошая американка.
2: И так он строил эти большие башни для храма, чтобы дотянуться до богов. Но однажды вечером боги сами спустились к нему, они были очень недовольны. Как сказано, башня храма была разрушена, и все люди разбросаны, и языки их были также смешаны.
1: И об этом было написано на доске, что было переведено очень известным профессором Самуэлом Крамером. Этот документ доказывал, что царь Ор, и мы верим, что им был Нимрод, для этого у нас есть хороший повод, он прочел это и сказал, это действительно Вавилонская башня. Ранние записи Бытия с 1 по 11 главу, это подлинные фактические записи.
0: Пожалуйста, повторите это еще раз для нашей аудитории. Прослушав детали о строении Вавилонской башни, с которыми познакомила нас Барбара, о вмешательстве богов и обо всем остальном, для меня стали очевидны огромные искажения от оригинала. Необходимо хорошо знать оригинал, чтобы это заметить. Вы сказали, что указанные главы Бытия были самыми критикованными во всем Ветхом Завете, но на самом деле это фактическая, изначальная оригинальная запись. Именно это вы и имели в виду, не так ли?
1: Именно это. В своей прошлой программе мы ссылались на профессора Уильяма Олбрайта. Перед своей смертью он сказал, что все это, что записано о потопе, рассказ о Гилгамеше, в который включено и грубое, даже гротескное описание Вавилона и потопа, о сильном испуге богов, которые бегали как мухи, о жертве Аристона вавилонцами уже после потопа, и все это в вавилонских записях. И перед смертью великий профессор Олбрайт сказал, что подлинное описание Вавилона, которое так ищет академический мир, находится прямо здесь, в Библии.
0: Повторите это еще раз. Зрителям необходимо это услышать. Я правильно вас понимаю? В то время, тогда как ученые и академики сомневались в оригинальном источнике, декан всех археологов, доктор Уильям Фоксвелл Олбрайт, перед своей смертью заявил, что самые ранние записи об этом находятся в Библии.
1: Самые ранние записи об этом находятся в Библии. Так сказал Олбрайт. Этот человек, наверное, целых 50 лет своей академической карьеры не обращал никакого внимания на эти ранние главы Бытия. Он написал, что повествование в 14 главе Бытия о борьбе четырех царей с пятью является фактом. И это историческая запись о драматических изменениях. Он подошел полукругом к этому месту, где могли бы мы с вами. Но как честный человек, он поверил в свидетельство. Самый великий археолог всех времен написал о том, что нужно по-новому подойти к этим записям. И как в прошлой программе я уже упомянул, перед своей смертью он мне лично сказал, что посвятил себя Христу Евангелие.
0: Это прекрасно, если с честным умом подходить к исследованиям, усердно работая над фактами, обязательно закончить чтением Библии. В конце концов, у подножия креста примешь Иисуса Христа как Спасителя.
1: Совершенно верно. Ведь Библия — это не только записи археологии или истории. Фактически, это записи Иисуса Христа. 300 пророчеств в Ветхом Завете ведут к Иисусу. И забегая вперед, я могу только сказать, а самое главное в археологии — не то, что мы можем рассказывать что-то сенсационное, хотя, конечно, мы можем делать и это, ссылаясь на археологию Библии. Но факт заключается в том, что все эти пророки, жившие в определенное время в прошлом, но смотрящие в будущее, оказались под длинными историками. 300 пророчеств об Иисусе. Подумать только.
0: И все они воплотились в Иисусе. В этой программе вы получаете очень важную, уникальную информацию. В ней ученые мирового класса подтверждают свою веру, научно ссылаясь на Библию как самый главный источник. А Иисус Христос — самая большая и единственная надежда. Время летит очень быстро, у нас осталось всего несколько минут. Итак, вы были в Ниневее, не так ли, доктор Уилсон? Вы лично были в Ниневее, не так ли?
1: Да, я был в Ниневее. И, между прочим, эта таблица, которую вы здесь видите, это только копия. У меня есть оригинал, но очень ценный, чтобы брать его с собой в самолет. Ведь может разломаться. Эту часть кирпича я обнаружил в Ниневее. Фактически, он состоит из трех городов. Город Корсобад, где Саргон, который в Библии упоминается только один раз, в Исаии, глава 20, нет такого царя, сказали они. Но затем они обнаружили его дворец. И, как оказалось, такой царь действительно был. Это его сокращенное изображение, которое было на стенах дворца. Он как раз представляет нам битву, о которой говорится в Исаии, в главе 20, битву против города Азота. Я мог бы говорить об этом целый час, но я просто хочу подчеркнуть подлинность того, что написано об ассирийцах. Он построил свой дворец в Корсубаде, а затем царь Сеннахерем, о котором говорится в Библии, перенес его в Курих. Это уже вторая местность. А третья, где сын Сеннахерима, Эсархадон, и все имена из Библии в соответствующем хронологическом порядке, владел дворцом в Нимроде.
0: Вы говорите, что Ниневия состоит из трех городов?
1: Конечно.
0: Каждый из них исторически важен. А как быстро можно добраться из одного в другой или обойти все три?
1: Можно мне спросить это у Барбары?
0: Конечно.
2: Один город от другого находился на расстоянии одного дня пути.
1: На лошади?
2: На лошади. Таким образом, мы сразу же обращаемся к рассказу об Ионе, пророке Ионе, где говорится о том, что он провел три дня в Ниневии. Разве это не поразительно?
0: И как раз говорится о трехдневной поездке в Ниневию.
2: Да.
0: Это поразительно, и это верхом на лошади, потому что пешком было бы дольше, было бы другое время.
2: Да, именно такой комментарий в Библии. Но когда поймешь его важность, то тогда просто скажешь: «Эй».
0: Это правдивая запись.
2: Верно.
0: Все здесь правда до каждой буквы.
2: Да.
0: Таким образом, вы фактически выкапывали?
1: Я был директором археологии. Меня считали очень важным человеком. В действительности это не так. Мне даже выделили инспектора по древностям. Он поколачивался немного вокруг нас. Мы обнаружили что-то из периода Ионы. Позвольте мне кратко рассказать об этом. Когда я пришел в офис дворца Сеннахерима, его смерть отмечена в Исаии в главе 37, я увидел разбитый дверной проем. А я фотографировал внутри дворца. С другой стороны двора было еще одно здание, у которого также был разбит дверной проем. Я заметил это моим коллегам, которые проводили раскопки вместе со мной. И я сказал им, что между этими проходами должна быть какая-то связь. Возможно, они как-то связаны. Мне ответили, что это хорошая мысль. Но у них только столько работы, что они не могут пройти там. Тогда я попросил у них разрешения самому этим заняться. И мне сказали, будь нашим гостем. Таким образом, раскопав немного больше, чем полметра вниз, я нашел проход, связывающий дворец с храмом. Там также была оригинальная надпись. Вот это мне дали взять с собой. Здесь просто сказано, что этот проход посвящается Высогене. И это в соответствии с Библией и с ассирийскими записями комплекс храмов Сеннахерима. Из-за них он и был убит своими двумя сыновьями.
0: А, прекрасно.
1: Таким образом, я был в Ниневии.
0: Вы были там и ощутили дух исторических событий прошлого. А сейчас время не на нашей стороне, эта программа так быстро проходит. Мне бы хотелось, чтобы наши зрители послушали детали об Ионе и о рыбе боге и так далее, и о важных раскаяниях. Расскажите это быстро за 3 минуты.
1: На 3 минуты? Ну что ж, уступая место даме, она расскажет нам о символе Ниневии. Вот это будет интересно.
2: Символом Ниневии была беременная женщина.
1: И в этом нет ничего необычного.
2: Но только не в этом случае.
1: Так что же в этом необычного?
2: У нее в чреве была рыба.
1: И это немного необычно.
2: Немного необычно, верно.
1: И это был символ города Ниневии.
2: Верно, в то определенное время.
0: Таким образом, Бог пророчески перенес Иона в чреве кита, чтобы предоставить Евангелие и правду этим языческим душам. И это был божественный замысел.
1: И не только это. Это символ рыбы Бога. Бога Ия. Бога Ваты. Во время Ионы царем Ассирии, как мы полагаем, опираясь на свидетельство, был Эйдан-Адн-Рарий, поклоняющийся богу-человеку Ассирии, Ашераху. А затем все обернулось так, что они начали поклоняться богу воды и мудрости, Ие. Вместо Ашераха он искал мудрости, и к царю пришли посланники. Об этом сказано в книге Ионы. Хотелось бы, чтобы у меня было 20 минут, чтобы рассказать. Посланники пришли и сказали, «Среди вас есть человек, который был в море, в чреве рыбы. Его можно найти по ее запаху». И он говорит, «Раскайтесь, потому что через 40 дней Бог вас уничтожит». Царь прислушался. Инспектор по древности отвел меня к месту, которое называлось Неби-Унис. Неби означает «пророк», а «Унис» — «Иона», «пророк Иона». Он с большим убеждением сказал мне, что именно там Иона и похоронен. Я в это не верю, но они так говорят. Но просто замечательно то, что арабы говорят о еврейском пророке. Но еще более замечательно то, что об этом, наверное, впервые говорится по телевидению. Не знаю, но отвел он меня к горе, которую называют Тел. Это холм, который со временем владела цивилизация. И этот инспектор по древности очень важный человек, не христианин, а светский археолог, занимающий высокий пост в Ираке. Он сказал, «Мы прозондировали на этом холме и верим, что это дворец Адада-Нирари III». А нам известно, что это единственный человек в ассирийской истории, возглавивший революцию, или так называемую реформацию. Его еще называют Хамарабом Ассирии. А Хамараб — это великий вавилонский царь, который осуществил множество изменений. И этот человек, Адад-Нирари, отказался от безжалостного террора, которого так боялся Иона. Ведь он резал заключенных и делал другие ужасные вещи, но он прекратил это делать. От Ашера он перешел к Кие, Богу мудрости, и в Ионе, главе 3, есть стих, в котором царь говорит: «Мы будем слушаться этого Бога, и все вы должны отвернуться от зла и насилия». Если бы вы знали об ассирийцах, вы бы понимали, что это значит. Ведь они делали ужасные вещи, поэтому это было очень важным. И это был первый и единственный раз, когда они его послушали. И это длилось определенное время, но царь умер, а пророки Наум и Зефани были активно настроены против Ниневии. Но дело в том, что царь сказал: «Вам лучше раскаяться». А затем он сказал что-то очень значительное. Не знаю, насколько, раньше я никогда этого не говорил, ведь я сам это изучал на иврите всего лишь 3 или 4 недели назад. Например, он не сказал «Бог простит», а сказал «возможно». Он использует слово «ха-элохим», что означает «Всевышний Бог». Он нашел Всевышнего Бога от Ашера к Ие и Гаэлохиму. Великий Бог, Всевышний Бог. Если евреи раскаются, то он позволит жить. И также вышел декрет, и произошла реформация. И это соответствует историческому периоду. И этот инспектор был очень уверен, что именно там был трон царя. И они не могут там копать, потому что это часть старого кладбища.
0: Это удивительно. Это было более чем революция, это было возрождение.
1: Совершенно верно.
0: За 30 секунд можете еще что-нибудь добавить, и затем мы перейдем к этому прекрасному манускрипту заключения программы.
1: К ассирийцам также пришли Акали, посланники богов воды. И это совершенно совпадает с рассказом о том, что Иона принес с собой послание богов воды. Есть даже репродукция царя Адада-Нирари III. И мы верим, что во время Ионы он был царем. И поверьте мне, дайте мне 15 секунд, я разговаривал с лидером, профессором Дугласом Сапсом, который написал «Повседневную жизнь в Ассирии» и «Повседневную жизнь в Вавилоне». Я пригласил его на ужин, и мы поговорили о кое-каких из этих вещей. Вытянув Библию из кармана и прочитав из нее, я сказал ему: «Вы раскапывали многие годы, вы в этом деле главный. Что вы скажете об историческом аспекте рассказа об Ионе?» И он сказал: «Доктор Уилсон, если бы кто-то раскапывал здесь так, как я, по крайней мере, они были бы вынуждены признать историческую основу рассказа об Ионе».
0: Это удивительно. И как Иона провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человека Иисус 3 дня и 3 ночи провел в сердце земли. Таким образом, это на самом деле предсказание работы Иисуса Христа, утвержденном в оригинальном историческом рассказе об Ионе. У нас осталось всего несколько минут. В этих двух программах мы рассмотрели панораму, которая, насколько мне известно, никогда больше не была показана по телевидению. Доктор Уилсон, пожалуйста, прокомментируйте об этой репродукции манускрипта Исаии, одного из манускриптов, найденных в Мертвом море. Вы можете кратко рассказать нам о главных особенностях этого манускрипта?
1: Как видите, он чуть больше 7 метров длиной. Критики говорят, что было 3 Исаии, и что главный разрыв между 39 и 40 главами. Но на самом деле здесь нет никакого разрыва, потому что Исаия только один. В 12 главе от Иоанна 2 главных части Исаии относятся к одному и тому же времени. Иисус знал только одного Исаию. Еврейские лидеры знали только одного Исаию. И те, которые написали Ветхий Завет, знали только одного Исаию. Я знаю только одного Исаию. А вот это точно его копия. Этот перевод совершенно совпадает с мессерихасским текстом на иврите. Просто не до невероятной степени. Если с английским правописанием у тебя плохо, повтори несколько раз, тогда в конце концов у тебя что-то получится. А здесь сказано, что Исаия писал 700 лет до Христа. И нам говорят, что эти пророчества настолько специфические, что их просто нельзя принять.
0: Вы можете их назвать?
1: Видите вот этот «экс»? «Хэ»? Видите? Это ранняя форма буквы «тэл» на иврите, последняя в его в алфавите. Но это еще не все. По всему манускрипту их 12, и каждая из них либо пророчество Мессии, либо пророчество о конце времени.
0: Таким образом, те лица, которым было доверено записать Слово Бога, отмечали то, что было для них самым важным. Как говорится, загибали уголки страниц самых главных глав.
1: Совершенно верно.
0: И, как говорится, не отмечали самые важные места, относящиеся к Иисусу Христу, к Мессии, к Его пришествию, Его страданиям, и о том, что Он умер за наши грехи.
1: А критики когда-то говорили, что это не может быть правдой, потому что очень специфическое. Было определено, что эта копия была написана 100-125 лет до Христа. Никак невозможно.
0: Вот эта копия. Таким образом, оригинал был написан 700 лет до Христа, и вот эта копия 150 лет до Христа, и она не могла быть написана после Него. Сегодняшняя программа была чрезвычайно интересной. У меня просто сильно бьется сердце, потому что мы смогли поделиться с вами жизненно важной информацией. С ней нас познакомили ученые мирового класса доктор Клиффорд и Барбара Уилсон.

Мы с вами говорим о влиятельной церкви, а влияние, по определению, это сильное воздействие. Это некий видимый и измеримый эффект. Синоним слова «влияние» – «воздействие». Какая-то сила оказывает воздействие на какой-то объект. Поэтому все, кто пытается взрастить влиятельную церковь, подвергаются определенной опасности. Эта опасность состоит в том, что сколько бы вы ни говорили, что дело не в масштабах, не в количестве прихожан, а в том, как они изменяются, во всех мечтах и молитвах ваших и ваших лидеров все равно присутствует стремление к успеху. Человеческое сердце испытывает слабость к большим цифрам. Это заметно в любой крупной церкви. Кстати, крупная церковь – понятие относительное. Помню, я был в одном из штатов Соединенных Штатов, который называется Западная Вирджиния. Там 200 или 300 человек – это большая церковь. Большинство церквей там маленькие. В Калифорнии, например, большая церковь – это несколько тысяч человек. Но в других местах Америки 100 или больше, потому что там очень каменистая почва для Евангелия. Но так вот, когда вы общаетесь с людьми из крупной церкви, вы замечаете в них скрытую гордость. «Ну, мы ходим в такую-то церковь, у нас есть такое служение и такое, и еще такое. Помню, раньше мы собирались в таком маленьком здании, а сейчас посмотрите на наш зал. И, кстати, наш пастор каждый месяц выступает по телевидению». Понимаете, о чем я? Оказывается, церковь может из влиятельной снова превратиться в невлиятельную. Потому что, если там не действует Бог, мне все равно, какой у вас прекрасный пастор. Мне все равно, какая у вас замечательная музыка и какое прекрасное здание. Мне все равно, сколько у вас малых групп. Если Бог перестает благословлять вашу церковь своей рукой, вам конец. Но окружающие могут еще какое-то время считать вас влиятельной церковью, потому что они смотрят на то, что снаружи. Закон, о котором мы сейчас будем говорить, может показаться вам очевидным, но не спешите. Я считаю, что пастор и лидерская команда должны придавать закону любви наибольшее значение, не меньше, чем внешней направленности на благовестие. Да, любовь сложно измерить, а нам нравится то, что легко поддается измерению. Я могу подсчитать цифры и бюджет, могу измерить площадь здания, но с любовью все не так просто. И хотя мы можем определить для себя какие-то объективные показатели любви. Все-таки главное, чтобы она была у нас в сердце. В конце концов, именно к этому призвал нас Господь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если мы этого не делаем, то все остальное ничего не стоит. Поэтому сейчас я хочу рассмотреть с вами закон любви. В растущих церквах люди связаны теплыми, дружескими, открытыми отношениями. Царит атмосфера гостеприимства и радости. Люди радуются тому, какой Бог и что Он делает среди них. Кажется, это что-то неопределенное. Это не так-то просто измерить, но тем не менее это важная характеристика растущих церквей. Когда вы приходите в такую церковь, когда вы знакомитесь с людьми, приходите к ним в гости или посещаете какое-то занятие, вы ощущаете тепло. Вы ощущаете заботу. Там нет напряжения, зато есть смех, есть ощущение праздника, есть радость. И радость не от того, какой у нас замечательный пастор или здание, или учебные материалы. Радость о Боге. У нас великий Бог, который творит великие дела. То, что делает мой Бог, дает мне радость. И часть моей радости – это любовь, которую я разделяю с моими братьями и сестрами во Христе, когда мы вместе поклоняемся Ему или просто проводим время в общении.
Основной текст, который я бы хотел сегодня рассмотреть, это Римлянам 12:9-13. Послушайте цель сегодняшнего занятия. Помочь нам, пасторам, осознать, что качественные факторы в жизни церкви важнее количественных, и что мы должны всячески способствовать их развитию, а также найти способы их оценки. Иными словами, мы должны расти всегда вглубь, вглубь, вглубь, вглубь, а не только вширь, вширь и вширь. Мы должны понять, что возрастать в любви – это не только правильно с точки зрения Библии. Если мы хотим вырастить влиятельную церковь, то оценивать возрастание в любви гораздо полезнее, чем просто заниматься количественными показателями. Как же это делать? Во-первых, давайте проведем небольшое исследование вопроса, что такое любовь. Ведь иногда это не более чем слащавое слово. Включите радио, и вы только и услышите «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». О любви поют песни, снимают фильмы. Мы думаем, что любовь – это чувство, эмоции. Но это не так. Можно я предложу вам свое определение любви? Не помню, где я его почерпнул, но любить – значит, давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он этого меньше всего заслуживает. И это будет вам дорого стоить. Здесь не важно, что вы ощущаете. Христос не ощущал желания идти на крест, но Он это сделал, потому что любил нас. Любить означает давать человеку то, в чем он больше всего нуждается. Когда вам этого хочется, хорошо, но в этом нет ничего особенного. Но когда тот человек совершенно этого не заслуживает, когда он вас обидел, когда он насплетничал или накричал на вас в приступе гнева, или это ребенок, который не проявляет к вам должного уважения, вот тогда и нужно дать ему то, в чем он больше всего нуждается, хотя он меньше всего этого заслуживает. Чего бы вам это ни стоило? Это определение логично вытекает из моих христианских убеждений. Стоит лишь посмотреть, что сделал Христос, ведь это самое большое проявление любви. Он дал мне то, в чем я больше всего нуждался, прощение грехов, когда я меньше всего этого заслуживал, когда я был бунтарем, чужаком и грешником, согласно посланию к Римлянам 5:8. Верно? Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он дал мне то, в чем я больше всего нуждался, когда я этого меньше всего заслуживал и заплатил за это большую цену. А цена состояла не только в побоях, не только в смерти. Цена – это то, что в богословии называется искупительной жертвой, когда Бог возложил на Христа все мои грехи, все ваши грехи и все грехи всего мира. Об этом сказано в 5 главе 2 послания к Коринфянам. Когда на Него были возложены все наши грехи, Отец отвернулся от Него. В их отношениях произошел разрыв. Это была самая большая цена. Вот какова Божья любовь, и она является причиной того, что новозаветное христианство перевернуло мир. Кто-то сказал, что визитной карточкой ранней церкви была радость. Когда они собирались по домам, когда их били, они всегда радовались. Но маркетинговой стратегией ранней церкви была любовь. Когда вы встречались с кем-то лично, вы замечали радость? Но когда вы видели их вместе... Я читал упоминания о ранней церкви в языческой литературе, и, оказывается, их обвиняли в странном поведении. Они привели

внимание. Какая у них эффективная модель умножения малых групп. Посмотрите, они так устремлены к цели, и теперь они приобретают политический вес, ведь так много людей становятся христианами. Я лично таких свидетельств не знаю. А вы? Но я знаю свидетельства, где сказано о любви друг к другу и о том, что любовь – это величайшая сила во всем мире. Разве не этому учит Библия? 1 Коринфянам, 13 глава, «Любовь никогда не перестает». Разве здесь не сказано «любовь из них больше»? Я хочу, чтобы вы выбросили из головы представление о том, что любовь – это сентиментальное чувство, которое вы испытываете к кому-то в удачный день. Выбросите эту идиллическую картинку, когда семья сидит за столом, взявшись за руки, и поет Богу песни прославления. Конечно, это тоже хорошо. Но настоящая любовь проверяется трудностями. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам, «Бог желает от нас жертвы святой, отличающейся от того, что происходит в мире». В стихах с 3 по 5 он говорит, «Я хочу, чтобы вы объективно воспринимали самих себя и понимали, что вы зависите друг от друга. Вы одна команда, одно тело. Вы нужны друг другу. Не думайте, что кто-то важнее других. Просто у вас разные роли, а эти роли описаны в стихах с 6 по 8. Бог дал нам сверхъестественные способности и дары, чтобы все вместе мы могли исполнить Его призвание». Но все это должно происходить в определенной среде, которая описана в стихах с 9 по 13. Следите за мной, я прочту эти стихи. Здесь сказано, «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайте с надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве». Ревновать здесь означает стремиться. Знакомьтесь с людьми, приглашайте их в церковь, восполняйте их нужды, проявляйте милосердие и щедро давайте тем, кто нуждается. Хочу предложить вам несколько наблюдений по этому тексту, которые мне очень помогли. Я расскажу, как я представляю себе церковь, где царит любовь, расскажу, что именно нам нужно измерять и как это сделать. Хоть это немного и субъективно, но тем не менее возможно. Вот о чем, как мне кажется, идет речь в 9 стихе. Любовь – это когда вы искренне восполняете реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Сейчас я объясню. Первое – любить нужно искренне, по-настоящему. Любовь да будет непритворна. Снимите маски. Хватит притворяться, не делайте вид, что вы кого-то любите. Хватит украшать свой фасад и в то же время оставлять за собой такие грехи, которые не позволяют Духу Святому действовать в вашей жизни. Вы должны жить в настоящей чистоте, любить по-настоящему, заботиться по-настоящему. Снимите маску пастора, покажите свое настоящее лицо, перестаньте делать вид, что вы лучше других, что ваш брак лучше, чем у других, что вы лучше воспитываете детей, что вы умнее, чем есть на самом деле. Мы тратим огромные усилия на то, чтобы впечатлить людей. Может, их и можно впечатлить на расстоянии, но повлиять на них можно только вблизи. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь апреа. Это очень сильное слово. Представьте, что вы открываете холодильник, достаете оттуда пакет с испорченной ветчиной или фруктами, открываете этот пакет и... Ой, это и есть отвращаться. Отвращайтесь от зла.
Если Дух Божий не действует в вашей жизни, тогда в отношениях с другими вам приходится прятаться и притворяться. Вы скрываете свои плохие привычки, свою гордость, свою похоть, свою жадность и притворяетесь. А когда вы притворяетесь, то люди видят не вас, а тот образ, который вы им преподносите. И даже если они вас любят, то любят на самом деле не вас, потому что

Вас они не знают, а только ваш имидж хорошего пастора или примерного семьянина, или женщины, которая всех любит и всем помогает. И тогда ваше сердце не получает подпитки, не получает любви, а все потому, что вы притворяетесь. Кстати, может быть, вы думаете, ну, не могу поверить, что он такое говорит. Тогда спешу вас заверить, что все мы притворяемся, вопрос лишь в том, в какой степени. Я лично знаю, что буду притворяться до второго пришествия Христа. Одна из причин, почему я веду дневник, потому что в письменной форме труднее себе врать. Поэтому я стараюсь все записывать. Например, вчера перед занятием я записал такую молитву. «Отец, пожалуйста, помоги мне не говорить больше, чем написано. Помоги мне не преувеличивать». Почему? Потому что я не уверен в себе. Мне хочется приукрасить свои истории частично для того, чтобы вы лучше поняли, но большей частью, чтобы вас впечатлить. А зачем мне вас впечатлять, если во Христе я чувствую себя уверенно, если Он и так уже любит меня? Незачем. Но я обычный плотский человек, как все мы. Итак, вчера я об этом помолился, а сегодня встал рано утром и просмотрел список из 5 молитвенных просьб, которые я записал вчера. Я поставил галочку напротив каждой и написал, как Бог ответил. Но потом я дошел до этой последней просьбы и спросил Бога: «Господи, преувеличил ли я вчера? Покажи мне правду». И он сказал: «Чип, помнишь ту историю, которую ты рассказывал о бизнесмене, который приносил своей компании 100 миллионов долларов, и как ты задал ему тот сложный вопрос, а позже пригласил его на обед? Да, помню». «Чип, история была в целом правдивая, но на обед ты пригласил не этого человека, а другого, такого-то. Принцип ты вывел правильный, и этот человек действительно остался на 3 часа, и вообще-то оба этих человека внесли существенный вклад в ваше служение. Но, Чип, пока ты это рассказывал, ты сам запутался, и история получилась туманной. То есть, фактически, ты совместил 2 правдивые истории в одну, потому что так лучше звучало». И я не поставил галочку против этого пункта. «Господи, мне очень жаль. Прости, что я не сказал моим слушателям правду. Хоть это и не была умышленная ложь, но все равно. Если я спущу это себе с рук, что будет дальше? Что будет дальше?» Итак, любовь в теле Христовом – это когда вы искренне, продолжаем дальше, восполняйте реальные нужды. Здесь не идет речь о том, чтобы похлопать человека по плечу и сказать: «Сестра, вы сегодня замечательно выглядите. Я рад, что вы пришли», или: «О, мне так жаль, что у вас проблемы в браке. Пусть Бог вас благословит и поможет вам их решить. Но меня не трогайте, я очень занят». Нет. Заметьте, что здесь сказано: «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Братолюбие – это серьезно. Это означает, что нужно ставить нужды других выше собственных. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте». Погодите секундочку. Боже, неужели ты хочешь сказать, что когда я делаю что-то вместе с кем-то, и мне может достаться большее вознаграждение, а может, я даже этого заслуживаю, ты хочешь, чтобы я умолился, вроде как помыл им ноги, и уступил им большее вознаграждение? Да, поскольку это и есть любовь. Это когда вы искренне восполняете реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Обратите внимание на следующий стих. «Духом пламенейте». Здесь использовано слово «кипите», как закипающий чайник. «В усердии не ослабевайте, Господу служите». Кому служить? Господу. Понимаете? Мы, как пасторы, часто служим не Богу, мы проповедуем для людей и волнуемся, что они подумают. Мы говорим и поступаем так-то, чтобы добиться того, что мы считаем нужным. Когда можно точно сказать, что вы служите не Богу? Это когда вы очень усиленно работаете, но люди не гладят вас по голове и не хлопают по плечу, они относятся к вам как к слуге, и вас это ужасно злит.
Не могу поверить, что мне платят такую мизерную зарплату. Меня не ценят. После всего, что я сделал, этот братский совет мог хотя бы позаботиться о моей семье. Как можно жить в таком крошечном доме на такую зарплату? Я вкалываю с утра до ночи, а они воспринимают это как должное. Честно говоря, я уже не уверен, призван ли я к служению. Но это смотря кому вы служите. Ваша задача – искренне восполнять реальные нужды с правильной мотивацией. А правильная мотивация здесь такая: «Боже, я действительно нуждаюсь в поддержке. Я хотел бы, чтобы моя зарплата была побольше. Этот дом слишком мал для моей семьи. Я хотел бы, чтобы к моей семье отнеслись повнимательнее. Но я не стремлюсь угождать людям. Я стал служителем не для того, чтобы жить в большом доме. Я ограничен временем, но создан для вечности. Я хочу служить тебе, поэтому я рассказываю все это тебе. А ты можешь поговорить с этими людьми. А я благословлю и прощу их, хоть в слове твоем сказано, что служителей нужно почитать, а они не слушаются этой заповеди. Но пусть они отвечают за себя, а я буду отвечать за себя. Я служу в этой церкви не ради людей, или славы, или успеха, или какой-либо выгоды. Я служу здесь потому, что однажды ты сказал мне: мой сын или моя дочь, я хочу, чтобы ты служил мне. Ты призвал меня, и я ответил на твой призыв. И я не делал никаких оговорок, что буду служить тебе только в таких-то странах, только если у меня будет такая-то зарплата, только если люди будут хорошо ко мне относиться. Более того, Господи, когда я вспоминаю о Твоем величайшем слуге Иисусе Христе, я знаю, что Его убили, и другие Твои великие слуги из 12 апостолов, 11 умерли мученической смертью. Павел провел ночь и день в глубине морской и 5 раз стерпел по 39 ударов, и других тоже не ценили, преследовали, оставляли при смерти, забрасывали камнями Твоих верных слуг, как говорится в 11 главе послания к евреям, перепиливали пополам, и многие не получили обещанного, не увидели плодов своего подвига, но они знали, что Бог приготовил для них град на небесах и с надеждой служили тебе. Итак, любить – это искренне восполнять реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Утешайте с надеждою. Здесь не сказано успехом. Что такое надежда? Это ожидание того, что сделает Бог. Надежда – это якорь для души. Христос вернется, Христос укрепит свою церковь. Нужно утешаться надеждой. Но что часто происходит? Церковь растет, я радуюсь. Церковь испытывает трудности, я отчаиваюсь. Так что нас на самом деле радует, надежда или хорошие обстоятельства? Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Что происходит, когда начинаются проблемы? Я хочу, чтобы кто-нибудь их решил. Я начинаю звонить всем по телефону. Это ужасно. А нужно быть постоянным в молитве. Дальше. В нуждах святых принимайте участие. Щедрый ли я человек? Если я люблю людей искренне и восполняю реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом, тогда у меня будет надежда, я буду постоянен в молитве, и я первым в своей церкви подам пример того, что значит помогать другим своими деньгами. Я буду отдавать, я буду доверять, а кроме того, я буду проявлять гостеприимство. Я буду знакомиться с людьми, которых большинство из нас не очень-то любит, и подам пример, как церковь может их любить. В некоторых случаях это означает пригласить в свою церковь белого человека, в других случаях, наоборот, черного. Иногда этот человек из другой церковной традиции или тот, кто не очень владеет навыками общения и ужасно всех раздражает. Но вы пойдите и обнимите этого человека. И это будет искренняя любовь, восполняющая реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Один из самых мощных и действенных способов привлечения неверующих и созидания тела Христова – это когда в церкви постоянно расширяются и укрепляются естественные теплые взаимоотношения, основанные на любви. Здесь есть одно удивительное исследование. Оно почти невероятно, но тем не менее это научные данные. Существует сильная связь между количеством смеха в церкви и ее качественным и количественным ростом. Разве это не интересно? По данным исследований, это такой важный фактор, но он практически не упоминается в литературе по организации церкви.
О чем говорит смех? О том, что здесь присутствует радость, что здесь настоящие отношения. Теперь практические моменты. Вы, наверное, лучше меня их знаете, но я все-таки упомяну о некоторых. Во-первых, от старшего пастора и ключевых лидеров церкви требуется, чтобы они не относились к себе слишком серьезно, но относились серьезно к Богу. Правильно? Нам нужно расстаться с идеей, что мы такие важные люди. Мы вовсе не центр Вселенной. Вам нужно дойти до той точки, где вы сможете смеяться над собой и своими ошибками. Вот, например, я сегодня рассказал о своей лжи, хотя не планировал это делать. Но я не думаю, что вы выйдете отсюда за обедом, скажете друг другу: «Знаете, я не буду покупать этот семинар про влиятельную церковь и не буду больше его слушать. Этот парень нам соврал так, что я больше его не уважаю». Я не заметил такого отношения к себе. И знаете почему? Потому что вы тоже врете. Да-да, и не смотрите на меня так. Собирался ли я врать? Нет. Хотел ли я врать? Нет. Но когда я веду себя искренне и хочу восполнять реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом, когда я не отношусь к себе слишком серьезно, что я осознаю? Что я обычный человек, как и вы. Иногда я вру, иногда я борюсь с похотью и со всеми остальными проблемами, как все нормальные люди. Но я буду слушаться Бога, я буду следовать за Ним и искать Его, как Ему это угодно. Второй момент – чувство юмора – это неотъемлемая часть жизни церкви. Знаете, когда что-то не ладится в ходе богослужения, все в ужасе: «О Боже, а как же протокол?» А почему бы просто не сказать: «Ой, извините, у меня упал микрофон, я сейчас вернусь». Так, возвращаем микрофон обратно. «Сестра, давайте вы споете эту песню сначала». Дубль два. У вас такое бывало? Но в некоторых церквах люди почему-то начинают холодеть от ужаса. А все потому, что мы путаем непогрешимость и профессионализм, зрелищное шоу и искреннюю любовь к Богу. Конечно, если люди снова и снова повторяют одни и те же ошибки, то с ними нужно поговорить, и либо они должны исправиться, либо стоит передать их работу кому-то другому. Но не создавайте такую атмосферу, где ошибка приравнивается к смерти. Третий пункт. В церкви совершенно необходимо проявлять гостеприимство, а также использовать другие методы для создания атмосферы тепла и участия. И это тоже должно быть искренне. Те, кто встречает посетителей у входа, должны любить людей, а не просто пожимать им руки. Я бывал в церквах, где человек у входа на полном автомате выдавал: «Приветствую, приветствую, приветствую, добро пожаловать». Пусть он делает что-то другое, но уберите его оттуда. Когда я захожу в церковь, я хочу, чтобы мне сказали: «Как хорошо, что вы сегодня пришли, рад вас видеть. Это ваша дочка? Пожалуйста, проходите через эту дверь. Давайте я покажу вам, где собираются пятиклассники. Я хочу, чтобы было видно, что этому человеку не все равно, а для этого нужно иметь дар». Далее. Учите людей обращать внимание на нужды других и замечать тех, кому нужна поддержка. Это относится не только к группе порядка или приветствия, а ко всем. Все мы должны каждое воскресенье обращать внимание на таких людей. Об этом нужно говорить на лидерских встречах. Я часто говорю своим лидерам: «Вы можете пообщаться в любое время, не делайте этого на служении». Но часто бывает, после служения мы видим в зале кучку лидеров, еще кучку друзей, кучку подростков, которые хорошо знают друг друга, а остальные стоят поодиночке, потому что никого не знают. Но я всегда учу своих лидеров: «Друзья, вы можете молиться о собрании хоть всю неделю, но за 15 минут до начала служения я лично выхожу в зал и гуляю по рядам. Здравствуйте, меня зовут Чип, а вас? Рад с вами познакомиться. А как вы узнали о нашей церкви? Им нужно знать, что вы живой человек. И знаете, что делают люди в церкви, когда видят, что пастор вот так себя ведет? Начинают повторять за ним: «Здравствуйте, меня зовут так-то, а вас как зовут?» Но вам нужно показать пример, создать теплую, дружелюбную атмосферу. И нужно обучить своих лидеров, что когда мы находимся в церкви, мы внимательно высматриваем все нужды, которые мы можем восполнить. Будьте дружелюбны. Наверное, смешно учить пасторов быть теплыми и дружелюбными. Но уж сами разбирайтесь, как это сделать. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Люди должны видеть, даже когда вы на сцене, что у вас теплые отношения с другими людьми.
проявляете это так, как уместно в вашей культуре. Например, если лидер прославления очень хорошо провел прославление в нашей культуре, я бы захотел показать, что ценю его служение и дары. Поэтому после песен я сделаю так. Может, для вас это слишком неформально, но в нашей культуре это значит, ты мне нравишься, молодец, это было здорово. Может, в другой культуре лучше его обнять или просто сказать, это было замечательно, брат, спасибо вам большое. И в общем, форму выбирайте сами, но главное, создавайте атмосферу. Кто-то любит организовывать пикники или концерты. Найдите способы проявить гостеприимство, любовь. Покажите, что вы живые люди, а не роботы. Просто собирайте людей вместе, чтобы они могли проявить любовь друг к другу. Знаете, некоторые люди вроде меня постоянно движимы желанием что-то делать, но не обязательно каждый раз иметь программу, не обязательно каждый раз проповедовать. Пусть Божий народ просто соберется и повеселится. Помню, мы каждый сезон делали пикники, и приходило все больше и больше людей. А 3 раза в год у нас в церкви проходили большие вечеринки, там была интересная программа для детей, и барбекю, и пасторы переворачивали мясо на гриле. Ну, это у нас, а в другой культуре они, возможно, жарили бы зебру. Мы все вместе играли в спортивные и другие игры, и люди видели нас не на сцене, а в реальной жизни. Хотя мы, люди, склонны рассматривать величину церкви как главный показатель успеха, исследования показывают, что в церквах, где больше 1000 человек, обычно ощущается недостаток живых отношений. Поэтому крайне важно, чтобы в церкви были хорошие малые группы, а на богослужениях делался акцент на значимости каждого отдельного человека и подавался пример искренней заботы и любви. О Боже, Ты любишь нас по Своей благодати. Помоги нам подавать пример. Помоги нам проповедовать о любви. Но в первую очередь помоги создать такую атмосферу в нашей церкви, чтобы люди говорили: «Не знаю, согласен ли я с их учением, но, несомненно, у них есть радость, и никак не поспоришь с тем, что они любят друг друга. Научи нас любить. Во имя Иисуса Христа. Аминь».

Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии. Сегодня у нас новая тема. Мы поговорим о том, что предшествовало распятию Иисуса. Как я уже говорил, Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть за грехи людей. Когда Иисус был на кресте, на Него были возложены грехи каждого когда-либо жившего человека. Он умер, взяв на Себя и наши с вами грехи. Став человеком, Он был наказан вместо нас, и в Нем был наказан всякий грех. Благодаря этому тот, кто поверит в Него, может получить прощение грехов. Главной целью первого пришествия Христа было искупление и спасение людей. Сегодня мы поговорим о том, что происходило перед казнью Иисуса. В этом есть два момента. Во-первых, Его слова и дела раздражали религиозных вождей. А второе, что очень интересно, Библия учит, что есть особая причина, почему первосвященник того времени, Каяфа, сказал, «Нам нужно умертвить Иисуса». Мы прочтем об этом сегодня. Итак, есть конкретная причина, почему Каяфа сказал, что нужно убить Иисуса. Итак, что происходило перед распятием? Иисус — это вечный Бог, ставший человеком и пришедший на землю, чтобы спасти нас от греха и от вечной смерти. Он был в полном послушании Богу Отцу в течение всей своей земной жизни и не совершил никакого греха. Он был единственным, кто мог искупить человечество и примирить людей с Богом Отцом. Иисус заплатил Своей кровью за наши грехи, и теперь, если мы раскаиваемся и обращаемся к Иисусу, то мы будем прощены. Таким образом, Иисус пришел, чтобы стать непорочной жертвой и, как невинный агнец Божий, умереть за наши грехи. Но для того, чтобы это все состоялось, кто-то должен был отправить Его на распятие. Что же привело к распятию? Вновь скажу, что Иисус пришел умереть за грехи мира, и мы посмотрим на то, что особенно сильно раздражало религиозных лидеров. В конце я скажу, почему первосвященник Каяфа сказал, «Мы должны умертвить Иисуса». В то время иудейские религиозные вожди разъясняли народу данный Богом закон, используя Писание и предание. Закон учил, как отличать хорошее от плохого, наказывал тех, кто грешил. Это не давало людям увязнуть в грехе, не допускало беззаконную анархию, что, по-видимому, и произошло с людьми перед потопом в дни Ноя. В те дни грех настолько распространился, что Бог сказал, «Они непрестанно думают только о зле, придется их уничтожить и все начать заново». И уже после этого Бог дал им закон. А закон был очень суров, потому что грех — это серьезно. До прихода Иисуса грех невозможно было просто простить или забыть. Это было настолько серьезно, что Иисус заплатил за наше искупление своей жизнью. В прошлые времена согрешивших ждали очень суровые наказания, поскольку еще не было прощения для намеренного греха, но все изменило пришествие Иисуса. Когда Он умер за наши грехи, для людей появилась возможность через веру в Иисуса получить прощение грехов. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Иисус сделал возможным наше спасение. Религиозные вожди не понимали этого. Кто-то из них видел в Иисусе еретика, который принес новое учение, которое отличалось от данного Богом закона и Первого Завета. Кто-то из преследовавших Иисуса, религиозных лидеров, даже считал, что делает благое дело, избавляясь от еретика. Они не понимали того, что он делал. Однако, не у всех фарисеев и учителей закона были такие искренние мотивы. В те времена учение и знание было искажено. К Божьему закону были добавлены человеческие правила, предания и традиции, а это было неугодно Богу.
Некоторые из религиозных лидеров были лицемерами. Они требовали, чтобы все люди соблюдали сложные правила, выдуманные ими самими, не имевшими ничего общего с Богом. Но даже они сами их не исполняли. Они делали это ради собственного блага, а не во благо народа, которому они были поставлены служить. Иисус регулярно критиковал их за это. К тому же некоторые религиозные лидеры просто завидовали Иисусу. Он совершал чудеса, учил с непревзойденной мудростью и властью, и все потому, что он был Богом. В результате много людей пошли за Иисусом. Читая Евангелие, мы видим, что Иисус вновь и вновь публично критикует религиозных лидеров, которые были лицемерами и плохими пастырями Божьего народа. Недостаток понимания многим из них, хотя и не всем, не дал увидеть в Иисусе Мессию, ну или хотя бы просто человека, недостойного смерти. Многие религиозные вожди считали, что Иисуса нужно убить, как только появится такая возможность, и в конце передачи мы увидим причину, по которой они это сделали. Вот некоторые причины, по которым они решили убить Иисуса, или, по крайней мере, были недовольны или негативно настроены против Него. В Библии эти события идут не всегда в хронологическом порядке. Однажды к Иисусу для исцеления принесли парализованного человека. Иисус сказал ему: «Сын мой, прощаются тебе твои грехи». И парализованный начал ходить. Можно было ожидать, что религиозные вожди обрадуются этому. Это Марка 2, стих 5. Однако, услышав слова Иисуса: «Сын мой, прощаются тебе грехи», говорили: «Он богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Так Иисус и есть Бог, но некоторые религиозные лидеры не могли это принять. Марка 2, стих 7. Зачем Иисусу нужно было нас спасать? Потому что все люди грешники. Поэтому Иисус, придя на землю, много времени проводил с теми, кого считали грешниками. Он говорил, что если человек последует за ним, то будет спасен. И эти люди были рады идти за Иисусом, потому что он освобождал их от греха. Однажды, когда Иисус обедал в одном доме, вокруг него собрались сборщики налогов и грешники, и они задавали вопросы Иисусу и его ученикам. Но когда это увидели фарисеи, то спросили учеников Иисуса: «Почему ваш учитель ест с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Матфея 9, с 10 по 13 стих. Иисус, подобно врачу, помогал людям освободиться от греха. Некоторые религиозные вожди того времени не понимали этого, так как сами они не общались с теми, кого считали грешниками. Они считали себя выше других. И их сильно раздражало то, что Иисус общается именно с грешниками. А грешники — это те люди, ради которых Иисус и пришел в этот мир. Это также и мы с вами. И даже те фарисеи, которые ополчились против Иисуса, скорее всего, нуждались в нем больше всех. Когда Иисус изгнал злого духа из одержимого человека, то можно было бы ожидать, что религиозные вожди обрадуются, что человек освободился. Простые люди говорили: «Может, это и есть Мессия, сын Давидов?» Матфея 12:23. Но фарисеи и книжники говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Видите, они так ненавидели Иисуса, что говорили прямо, что его сила не от Бога, а от дьявола и демонов. В другой раз Иисус был в синагоге в городе Назарет, в котором он вырос. Была суббота, он читал свиток со словами пророка Исаии, где говорилось: «Дух Господень на мне, чтобы возвещать бедным радостную весть, принести пленникам освобождение и слепым прозрение». После этого он прямо сказал, что здесь говорится о нем. Люди удивлялись и радовались таким словам. Иисус сказал, что в Иудее пророков всегда отвергали в их родных городах, но Бог также отвергнет всех тех, кто отвергнет посланных им пророков. В тот момент Иисус был в своем родном городе Назарет.
Иисус рассказал, что в родном городе пророка Илии был голод, и было много вдов, которым нужна была помощь, но Бог послал пророка только к вдове в Сарепту. И также во времена Елисея было много прокаженных, однако Бог послал его исцелить только прокаженного Неемана. И к тому же сирийца. Иисус сказал, что так как пророков прошлого не принимали в их родных городах, так и в его городе ему не поверят. Иисус не смог помочь людям в синагоге, потому что они не поверили тому, что он Мессия. Услышав его слова, многие пришли в ярость. Они вывели Иисуса за пределы города и привели к обрыву горы, на которой стоял город. Они хотели сбросить его вниз, но Иисус прошел сквозь толпу и ушел. И это был его родной город. Луки 4, с 16 по 30 стих. Иисус говорил народу, «Фарисеи и книжники любят ходить в длинных одеждах, и они занимают первые места в синагогах и на пиршествах. Им нравится, когда их почтительно приветствуют. Они наживаются за счет вдов и напоказ долго молятся. За это их ждет самое суровое наказание». Такие слова Иисуса, безусловно, сильно злили религиозных лидеров. Однако Он говорил истину. Матфея, 23 глава. Иисус жестко обличал религиозных лидеров. Однажды фарисей пригласил Иисуса пообедать с ним. Когда Иисус пришел в дом фарисея, то фарисей удивился, что Иисус не помыл руки перед едой. Иисус ответил, «Вот вы, фарисеи, хоть и содержите свои чаши и блюда снаружи в чистоте, внутри вы полны злобы и жадности. Глупцы! Не тот ли, кто сотворил внешнее, создал и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всякой зелени, а забыли о справедливости и о любви Божьей». Фарисеи соблюдали правила, исполняли закон о десятине, но при этом не любили людей, не были справедливы к тем, кому должны были служить. Иисус сказал, «Все, что делаете, продолжайте делать, но и о том не надо забывать. Горе вам, фарисеям, что любите занимать почетные места в синагогах и любите, когда вас приветствуют в народных собраниях. Горе вам, вы как необозначенные захоронения, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что взваливаете на людей ноши, которые невозможно нести, а сами и пальцем не пошевелите, чтобы помочь им. Горе вам, потому что строите надгробные памятники пророкам, которых убили ваши предки. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ведь они убивали пророков, а вы строите им гробницы». Потому и мудрость Божья сказала, «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других будут преследовать. Да взыщется от рода этого кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Да говорю вам, это поколение ответит за все». «Горе вам, законники! Вы присвоили ключ к знанию, сами не вошли, и тем, кто хотел войти, помешали». Когда он вышел из дома, книжники и фарисеи обрушились на него с яростными обвинениями и каверзными вопросами. Они пытались поймать его на слове и этим обвинить. Луки 11, с 37 по 54 стих. Религиозные лидеры считали преступлением, достойным смерти, то, что Иисус исцелял и творил добро в субботу. Их мало заботило, что тяжело страдавшие слепые, парализованные, хромые и больные исцелялись. Они говорили, «Да, это все неплохо, но ты сделал это не в тот день. Мы предадим тебя смерти за то, что ты творишь добро не в тот день». Одна из десяти заповедей говорит чтить субботу. Сказано, «Шесть дней работай, а в седьмой день не делай никакой работы». Исход 20, 8 и 9. Но в субботу Иисус встретил человека, который уже 38 лет был инвалидом. Только представьте, какие были страдания у человека, который не мог двигаться 38 лет. Иисус почувствовал сострадание к человеку и исцелил его, и тот стал ходить. Можно было бы ожидать, что религиозные лидеры будут только рады этому, однако они вместо этого стали упрекать Иисуса за исцеление в субботу. «Ты делаешь это не в тот день».
Иисус сказал им, что Бог освятил субботу ради человека, чтобы человек мог отдохнуть от своего обычного труда, а не чтобы воздерживаться от творения добра ближним. Иисус говорил, что добро следует творить в любой день. Религиозные вожди же пропустили эти слова и настаивали на том, что Иисус нарушает закон, раз в субботу исцеляет людей. Они говорили, «Ты нарушаешь закон и 10 заповедей». Но 10 заповедей были даны Богом. А кто Иисус? Он Бог. Наверное, Иисус лучше знает, что Он хотел сказать людям, говоря, «Не работай в субботу». Иисус ответил, «Отец мой никогда не перестает творить добро, и я тоже так делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал в субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И это так и есть, Иисус равен Богу Отцу. Иоанна 5, 17-18. Еще был случай, когда Иисус зашел в синагогу, и там был человек с сухой рукой. Иисус собирался исцелить человека, а была суббота. Фарисеи спросили Иисуса, позволительно ли исцелять субботу. Они сделали это, потому что хотели обвинить его в нарушении заповеди «соблюдай святую субботу». Но мне кажется, исцеление — это еще более святое дело. И святость субботы не в том, что нельзя поклоняться Богу в этот день, а в том, чтобы не делать обычных дел. Иисус спросил, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно ли в субботу делать добро?» Он не сказал «работайте», он сказал «творите добро». Иисус делал для людей что-то хорошее, и это не просто работа. Матфея 12, 11 и 12. После этого Иисус исцелил человека с сухой рукой. Фарисеи же, выйдя, совещались против него, как бы погубить его, утверждая, что он преступает закон, нарушая субботу. Они говорили, «Иисус, ты нарушил закон, исцелив человека в субботу, ты работал». Они при этом ходили и наблюдали за ним. А разве это не работа, шпионить за Иисусом, следить, не сделает ли он что-то не то в субботу? Разве это не работа, собираться в субботу на обсуждение и планировать, как погубить Иисуса? Это нормально, нам можно, а ты не можешь исцелять тех, кому плохо и больно. Однажды в храме к Иисусу подошли первосвященники, книжники и старейшины и спросили его, «Кто дал тебе власть творить такие дела?» Иисус ответил им такой притчей. Один землевладелец посадил виноградник и обнес его оградой, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню, и, отдав виноградник виноградарям, уехал в другие края, и послал в свое время к виноградарям слугу взять у виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других-то били, то убивали. В конце концов, послал он к ним своего сына, думая, «К сыну моему они отнесутся с уважением». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, давайте убьем его и завладеем его наследством». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и это удивительно для вас. И хотели схватить его, но побоялись народа, потому что поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. Марка 12, с 1 по 12 стих. Иисус говорил религиозным лидерам, что их отец – дьявол. Еще Иисус публично объявил, что он – Бог. Ненависть религиозных вождей к Иисусу возрастала. Они завидовали Иисусу и ненавидели его за то, что он публично критиковал их за то, что они не исполняют Божьи заповеди так, как Бог от них ожидает. Вместо этого они добавили к Божьей воле человеческие предания, чтобы приобрести личную выгоду за счет людей, которым Бог послал их служить. Вдобавок, они отвергали, что Иисус – Спаситель, хотя Он и совершал все то, что, по словам пророков, и должен был совершить Спаситель.
Однажды у религиозных лидеров случилось публичное противостояние с Иисусом. Иисус сказал им: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Ему ответили: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не внебрачные дети, и один у нас отец, Бог». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога пришел, и теперь я здесь. Я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Но вы не понимаете того, что я говорю. Почему? Потому что не хотите слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, так как он лжец и отец лжи. Я же истину говорю, потому вы и не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Иоанна 8, с 37 по 47 стих. На это иудейские лидеры сказали, что Иисус одержим бесом, поэтому он и говорит так. Иисус ответил, что в нем беса нет, и тот, кто сохранит его слово, не увидит смерти. Тогда иудеи решили, что в нем точно бес, потому что все пророки умерли, включая Авраама. Они сказали: «Неужели ты больше отца нашего Авраама?» Иисус отвечал, что Бог — его отец, и Авраам рад был увидеть день его пришествия. Тогда религиозные лидеры сказали: «Тебе нет еще 50 лет, как ты мог видеть Авраама?» Иоанна 8, 57. А вот теперь будут слова Иисуса, которые фарисеи использовали против Него как главную причину для Его распятия. Иисус сказал: «Говорю вам истину, еще до того, как Авраам родился, я был уже, и я есть». Иоанна 8, 58. Говоря «еще до того, как Авраам родился, я есть», Иисус утверждал, что Он Бог. Когда Бог явился Моисею и сказал, что с Его помощью Он освободит еврейский народ, Моисей спросил Бога: «Как Твое имя, чтобы мне передать народу?» Бог ответил: «Я есть. Скажи народу Израиля: Я есть, послал меня к вам». Исход 3, 14. Так что Иисус назвался тем же именем, которое Бог открыл Моисею, чтобы так народ Израиля называл Бога. И услышав такие слова, религиозные лидеры иудеи начали искать камни, чтобы бросить в него, а Иисус тем временем ушел из храма. Позже иудеи спросили его: «Как долго ты будешь держать нас в неизвестности? Если ты Мессия, скажи нам это прямо». Иисус ответил: «Я же сказал вам, но вы не верите. Обо мне свидетельствуют дела, которые я совершаю от имени моего Отца. Но вы не верите, потому что вы не из овец моих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их превыше всех, и никто не сможет забрать их из руки моего Отца. Я и Отец одно». Тут иудеи опять схватили камни, чтобы побить его. Но Иисус сказал им: «Много доброго я сделал у вас на виду, силой и волей Отца моего. За какое же из этих дел хотите побить меня?» Иудеи ответили: «Мы не за это хотим побить тебя камнями, но за богохульство, потому что ты, будучи человеком, выдаешь себя за Бога». Иоанна 10, 24 по 33 стих. Получается, Иисуса и казнили за то, что Он говорил истину. Его распяли за то, что Он называл Себя Богом. Но Он и есть Бог. Следующее событие произошло незадолго до Его распятия. Оно еще больше разозлило фарисеев. Иисус триумфально въехал в Иерусалим, и люди встречали Его с радостью, размахивая пальмовыми ветвями. Это было за несколько дней до распятия. После этого Иисус, войдя в храм, начал выгонять оттуда продающих и покупающих. Он опрокинул столы, менял и прилавки торговцев голубями и не позволял ничего проносить через дворы храма. Иисус учил: «Разве не написано: «Дом мой будет назван домом молитвы для всех народов, а вы превратили его в разбойничье логово»? Услышав это, книжники и первосвященники стали искать способ, как бы его погубить.
но боялись, потому что весь народ изумлялся учению его. Марка 11, 16 по 18 стих. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Луки 19, 47 и 48. В завершение, я покажу вам одну особую причину, почему Каяфа, первосвященник того времени, сказал, нам нужно умертвить Иисуса. Я прочту, а потом объясню. Готовы? Почему Каяфа решил, что Иисус должен умереть? В те дни в Иисуса уверовало много людей, и среди них были даже фарисеи. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что же нам делать, этот человек совершает много чудес. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют нашей землей и народом. Иоанна 11, 47 и 48. Каяфа, который в тот год был первосвященником, произносит одни из самых глубоких пророческих слов в Библии. Каяфа ответил, «Вы ничего не понимаете». Готовы? «Лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Иоанна 11, 49 и 50. Каяфа тогда и не осознавал, что произносил пророчество, что лучше один человек умрет за грехи всего мира, нежели все умрут от своих грехов. И сейчас я вновь обращусь к этим стихам и объясню их. Многие пришли к вере в Иисуса, и среди них были некоторые фарисеи в том числе. И вот первосвященники и фарисеи собираются, чтобы решить, что же им делать. Они говорят, что нам делать? Этот человек творит много чудес. И дальше. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Здесь мы остановимся. Это Иоанна 11, 47 и 48. В то время Израиль был под властью Рима, как и большая часть Европы, Африки и Азии. Израиль был подчинен римским властям. Иудеи говорили, «Все идут за Иисусом». Если еще больше людей пойдет за Ним, в конце концов, вся страна последует за Иисусом. Если еще больше людей пойдет за Ним, в конце концов, вся страна будет следовать за Иисусом. Мы боимся, что если Рим увидит, что весь народ идет за Иисусом, они могут подумать, что надвигается бунт, и люди станут признавать Иисуса царем, а не кесаря. Что же нам делать? Если мы оставим все как есть, то все уверуют в Него, и Рим придет и овладеет нашей землей и народом. Если все пойдут за ним, придут римляне, уничтожат наш храм и погубят народ. Ведь они решат, что у нас все почитают царем Иисуса, а не кесаря. Что же нам делать? Каяфа сказал, «Вы ничего не понимаете. Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Другими словами, он сказал, «Нам нужно убить Иисуса, иначе весь народ признает его царем, и тогда римляне овладеют нашей страной. Лучше мы убьем его, чем позволим ему привести нас к тому, что мы потеряем нашу страну. Рим может подумать, что назревает бунт. Нам нужно убить его, чтобы не дать Риму поработить весь наш народ за то, что все отвернулись от Рима и следуют за Иисусом». Это было основной причиной для такого решения. Поэтому они и отдали Иисуса на смерть. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. В следующий раз мы продолжим говорить о событиях вокруг распятия. Мы начнем с триумфального входа Иисуса в Иерусалим и закончим распятием и смертью Иисуса. Всего хорошего. До свидания. Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое — страница Michael Koch в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место — мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас.
и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

0: Что в корзине?
1: Ничего. На!
0: Держи его!
2: За ним! Пошли сюда!
3: Прости меня, добрый человек. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим?
1: У меня и так мало.
3: Нет! Успокойся. Это бесполезно. Они ударят тебя еще. Успокойся.
1: Лучше я так умру, чем от голода.
0: Ты лучше бы послушал старика.
2: В следующий раз мы не будем с тобой нянчиться.
0: Скоро все изменится. Исаия говорил, что когда придет Мессия, идущие за ним не будут более страдать от голода и жажды.
1: Не верю я в сказки. 100 раз уже слышала, ничего так и не изменилось. Все вокруг страдают.

0: Деревня спит, а он работает. Вот она жизнь булочника. Надо было становиться сборщиком подати. Никто их не жалует, но зато времени на сон предостаточно. Должен же быть более легкий способ зарабатывать на жизнь. Должен быть более легкий способ.
1: Он свежий? По нему не скажешь.
0: Свежий-свежий! Я ночью за него не спал, так что можно сказать свежий.
1: У Исаака хлеб явно свежее.
0: Так иди и покупай у Исаака.
1: Так и поступлю.
0: Нет, никаких попрошаек. Уходи. Не могли бы вы дать хотя бы ломтик? Мы тут делом занимаемся, понял? Убирайся. Прошу вас, я голоден. Позовите стражу. Что такое? Что? Как больно. Что с тобой? Помогите. Я съел этот хлеб, и мне стало плохо. Что уставился? Дай же парню хлеба.
1: Творящий чудеса приближается. Его зовут Иисус. Он может исцелить больного и открыть глаза слепому.
0: Это ложь!
1: Нет, я видела его. Он может самую жалкую и несчастную жизнь превратить в счастье и радость. Это правда.
0: Наши жизни жалкие и несчастные. Да уж, чудо нам сейчас не помешает. Пойдем. Девочка оказалась мертва, но мы знали, что ей поможет сила Божья. Мы помазали ее миром и благословили ее. Она поднялась и стояла перед нами и была здорова, как никогда. С верой нет ничего невозможного. Ничего. Останемся в море, учитель? Нет. Время накормить овец. Надеюсь, оно того стоит. В любом случае, лучше, чем раскаленная духовка и тяжелый труд. Бери свою удочку и иди с нами. В лодке Иисус. Иисус? Творящий чудеса. Говорят, он Мессия.

Он дает мне хлеб с небес. Манну небесную, посланную свыше. Не будет больше голода. Так сладок хлеб небесный, несущий жизнь тому, кто вкушает, и надежду дает для всех людей. Приди услышать его историю, приди увидеть славу его, приди, почувствуй любовь его.

Слова, что я учу вас, принадлежат не мне. Они исходят от того, кто послал меня. Если вы будете выполнять то, что я вам говорю, то увидите, что слова мои

0: Учитель, здесь 10 тысяч человек, не меньше. Накормить их всех не... Пойди, спроси, есть ли какая еда у людей. У тебя есть какая-нибудь еда? Нет, мы не успели захватить. Вы взяли с собой что-нибудь поесть?
1: Мы не собирались оставаться надолго.
0: Вы брали с собой еду? Иисус спрашивает, есть ли у кого еда. Ты, добрый человек, есть ли у тебя еда? Хлеб, фрукты, хоть что-нибудь? У кого-нибудь есть хоть что-то поесть?

0: Учитель, у мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Это все, что нам удалось найти. Но что оно нам даст? Ты очень добр, что делишься своим хлебом с нами.
1: Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало.

0: Благослови, Господь.
1: Такая чистая и прозрачная, струится с небес, давая силу тем, кто пьет, и надежду для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его.
0: Подойдите, я наполню ваши корзины, и вы накормите людей.

0: Что? Что происходит? Иисус только что превратил 5 ячменных хлебов и 2 рыбы в еду, которой хватило, чтобы прокормить всех людей вокруг. Как так?
1: Вот.
0: Это же наш хлеб!

0: Ты понял, что это значит?
1: Нам не нужно будет работать.
2: Я что-то не понял.
0: Зачем подниматься среди ночи, печь хлеб, когда Иисус может делать хлеб просто из воздуха?
2: Мы же не сможем заставить его делать хлеб.
0: Мы будем прославлять его. Мы пообещаем провозгласить его царем, если он будет продолжать делать хлеб.
2: Да, мы объявим его царем. И никаких раскаленных духовок. Не нужно будет вставать среди ночи.
0: Слушайте меня все! Чем ты зарабатываешь на жизнь?
2: Я кузнец.

0: Хотел бы ты, чтобы твоя кузница каждый день ковала металл, а тебе при этом не нужно было даже за молот браться?
1: Конечно, хотел бы.
0: Иисус так и поступит, если мы его провозгласим царем.
1: Сможет ли он наполнить мои сети рыбой?
0: Столько рыбы, что ты не сосчитаешь! Он и вытянет всю ее сам. Друзья, будем жить, не тужить, если Иисус согласится стать царем.
1: Накормили всех, учитель. Еще и в корзинах осталось.
2: Учитель,
1: здесь есть желающие назвать меня царем. Они уверены, что я сделаю их жизнь полной чудес и освобожу их от работы. Плыви обратно в Капернаум. Я буду молиться в горах, затем встречусь с вами.
0: Куда он направляется?
1: Иисус, не покидай нас! Иисус!
3: Куда ты, Иисус?
1: Иисус! Не волнуйтесь, я уже видел, как все происходит. Он собрался в горы молиться. Тогда будем ждать, пока он спустится.

0: Он должен спуститься рано или поздно.
1: Держись! Буря крепчает! Лови веревку! Держи канат! Убрать паруса! Не получается! Канат зажало! Господи, спаси нас! Смотри! Это злой дух. Призрак. Не бойтесь. Это я. Это Иисус. Не бойтесь.

0: Сколько можно молиться? Мы должны разыскать его. Я не хочу возвращаться к своей работе.
1: Я тоже.
0: Послушайте, есть идея? Мы переплывем на другую сторону и найдем 12 его друзей. Иисус рано или поздно к ним присоединится.
1: Тот, кто придет ко мне, не будет больше страдать от голода. Тот, кто верит в меня, не будет больше испытывать жажду.
0: Я рад, что мы нашли вас. Мы искали вашего проповедника, Иисуса.
1: А как? Ведь вы были...
0: О, великий и мудрый учитель, мы разыскивали тебя повсюду.
2: Да, мы пришли, чтобы стать слугами твоими.
1: Мы сделаем все, что прикажешь. О, учитель, верьте в меня.
0: Может быть, есть какой-то больший знак, чтобы доказать тебе нашу преданность? Понимаешь?
2: К примеру, Бог послал манну небесную, чтобы Моисей накормил народ израильский.
1: Я сделаю то же. Я дам вам манну небесную. Если вы разделите мой хлеб, то не будете более голод испытывать.
0: Прекрасно! Конечно же, мы верим в тебя. Мы выполним все, что ты пожелаешь. Где же хлеб? А?
1: Я хлеб жизни. Отцы ваши действительно ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сошедший с небес. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день.
0: Ты шутишь, правда?
1: Мое учение оскорбляет тебя? Мои слова могут наполнить твою душу.
0: Это все, что ты можешь предложить? Слова и только?
2: Подумать только, мы собирались его провозглашать царем.
1: Прошу вас, идите со мной.
0: Чего вдруг? Твой путь не кажется таким уж легким.
2: Ты обещал, что он будет для нас творить чудеса.
0: А откуда же я знал, что он не хочет становиться царем?
2: Он не будет делать хлеб.
0: Похоже, придется возвращаться к духовкам.
1: Вы тоже идете? Кому нам идти, Господи? Твои слова — жизнь вечная. И мы верим в них, и знаем, что ты Христос, Сын Бога Живого.

Я встретил его. Его имя Иисус. И я приведу тебя к Нему.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на четвертую сессию. Мы разберем пятую главу и будем говорить на тему «Крест как меч». Вполне возможно, что прошлый год был одним из самых трудных в моей жизни. Я оказалась дома в пасхальный праздник вместе со своими детьми, но должна была отправить их в церковь. А сама? Это был первый случай, когда я не пошла в церковь на Пасху, и в тот момент это было правильным решением, потому что я ухаживала за своей мамой. Я как бы вооружилась словами разных верующих людей и их заявлениями о том, что этот период времени значит для них. Так что в субботу перед пасхальным воскресеньем я решила провести опрос по Фейсбуку и Твиттеру. Я спросила людей, какое слово приходит вам на ум, когда вы думаете о кресте? Сразу предупреждаю, на этот вопрос нет неправильного ответа. Нет правильного, нет единственного. И ответ может меняться в зависимости от периода вашей жизни. Я сделала опрос, и люди были очень отзывчивыми. Они заходили на Facebook, заходили в Twitter, заходили на мою страницу, и за очень короткое время я собрала более 500 ответов. И в ту ночь, это было поздно ночью, я взяла небольшой конверт из офиса Джона. «Прости, дорогой, я снова побывала в твоем офисе». Я начала подсчитывать ответы на листке бумаги, глядя одновременно и на экран своего компьютера, и на телефон. Я подсчитала их все и искала среди них одно слово, которое так и не нашла. Но я получила множество прекрасных слов о любви, и это был ответ номер один. До исцеления, искупления, избавления, благодати, милости, веры, безопасности и жертвенности. Я их все записала, и в итоге получилось 36 разных слов. Я взглянула на эти слова, но никто не включил в список мое слово. И на самом деле я была где-то даже рада, потому что это подняло вопрос о том, что нам надо добавить новый аспект к тому, чем крест является в нашей жизни. Чтобы помочь вам это сделать, я хочу попросить вас закрыть глаза. Закройте глаза, и я попрошу вас представить себе этот деревянный крест. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что когда-то было таким красивым, полным жизни и цветущим, было лишено своей естественной формы, лишено коры, лишено ветвей и превращено в неестественную форму перекладин креста. Я хочу, чтобы вы представили на какой-то момент этот деревянный крест и поняли, что то, что когда-то было символом жизни, теперь стало символом смерти. Я хочу, чтобы вы увидели его во всей его жестокой реальности. И затем представьте на нем Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали о кресте снова. И не как о символе жертвенности, не только в связи с любовью Божьей. Хотя, конечно, все это верно. Но я хочу, чтобы вы взглянули на крест и представили себе меч, вонзенный в землю острием вниз. Представили себе, что это Божье оружие. Можете снова открыть глаза. Я действительно верю, что когда мы смотрим на крест, мы видим, что он похож на меч. Изучение фехтования пополнило мой словарный запас разными словами. Вероятно, многие из них я смогу произнести только в уме, но одним из этих слов была «рукоятка». До недавнего времени я думала о рукоятке как о части выражения, означающего «до конца». Но после изучения мечей и их конкретных частей, я стала читать Писание несколько по-другому. В 6 главе послания к евреям сказано, «Когда Бог дал свое обещание Аврааму, Он подтвердил его до рукоятки, поставив на кон свою репутацию». Когда Бог захотел гарантировать свои обещания, Он дал свое слово, а это непоколебимая гарантия. Бог свое слово нарушить не может. И поскольку его слово измениться не может, таким образом и обещание его неизменно. Евреям 6, 13, 17, 18, перевод послания. Когда я прочла это в контексте сражения на мечах, когда увидела рукоятку меча, я воскликнула: «Ну и ну! Рукоятка — это все, что дальше гарды меча». Вдруг я увидела Иисуса с руками, протянутыми вдоль рукоятки. Бог исполнил свое обещание до самого конца, через своего Сына.
Я увидела, как голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки меча. И этот меч положил конец вражде между Богом и человеком. Я люблю тот факт, что когда вы начинаете читать Слово Божье, вы обнаруживаете, что чудо творения вплетено во все Писание. Это как сокрытое сокровище. Чем больше мы на него смотрим, тем больше у нас возможности узнать о нем больше. Вот что я на самом деле хочу сделать. Поскольку подзаголовок этой серии «Как нести свой крест как героиня» присутствует в этой главе, я хочу дать определение креста. Крест не только вне времени, он вечен. Он простирается туда, где еще не было времени, и достигает границ нашего времени. И я хочу поговорить о чуде креста, потому что думаю, пока мы не поймем, что же на самом деле произошло на кресте, мы не сможем понять, что нам через крест доступно. Часто смотря разные мюзиклы или слушая разговоры людей, я слышу, как они всегда обвиняют сатану за распятие Иисуса. И как хорошо было бы, будь это вина дьявола. Однако истина в том, что он пытался помешать Иисусу взойти на крест. Так что если мы хотим поговорить о кресте, нам надо помнить о том, кто послал туда Иисуса. Есть удивительная история, притча, которую рассказывает Иисус, и в ней речь идет о том, кто посылает его на крест. Он начинает свой рассказ и говорит, что некий хозяин дома посадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню. Всю эту прекрасную собственность он отдает на время виноградарям. Когда наступило время сбора плодов, он послал в виноградник своих слуг. Виноградари иного избили, иного убили, иного побили камнями. Он подумал, ну что ж, не буду больше посылать их по одному, пошлю еще слуг. Ну и этих виноградарей, кого избили, кого убили. Наконец хозяин посылает к ним своего сына в надежде, что виноградари окажут ему честь и отдадут, что должно. Но посмотрите, кто является участниками в этой истории, разворачивающейся в Писании. Иисус сказал, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти». А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, — это Иисус говорит фарисеям, — что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И тот, кто упадет на этот камень, и разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. От Матфея 21:38-45. Именно мы послали Иисуса на крест. Своей гордостью, своим высокомерием. Да, за этим стоит сатана. Но его пугало то, что может случиться, и он предложил Иисусу весь мир без жертвы. Далее Писание говорит, что ученики Иисуса и остальные пытались сказать ему, «Послушай, ты очень обидел всех, люди не очень-то довольны тобой». И фарисеи стали думать, как избавиться от него. Иисус говорит всем в 26 главе Евангелия от Матфея, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. От Матфея 26:2-4. Исаия и Давид пророчествовали, что Сына Бога убьет избранный народ его. Не демоны, не сатана,
а религиозные лидеры того времени. Писание говорит, что они убили его из зависти. Они хотели иметь то, что было у него. Вот почему то, о чем мы говорили в прошлой сессии, так важно. Если ваше сердце чисто, вы не будете думать, что исполняете волю Божью, делая что-то из зависти и разрушая то, что Бог хочет сделать. Но наш Бог такой удивительный, потому что у Него есть свой план раньше нашего. И Он сделал все еще до того, как кто-то из них успел что-либо понять. В 8 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам говорится, «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Помню, как, читая это место, я говорила, чего они не познали? Должно быть того, что Иисус потом воскреснет из мертвых. Но знаете что? О том, что Он воскреснет из мертвых, Иисус сказал всем. На самом деле фарисеи были в этом настолько уверены, что пошли к римлянам и сказали, «Поставьте охрану, потому что этот человек сказал, что воскреснет из мертвых. А если этого не произойдет, то его ученики могут попробовать украсть тело, потому что они, вероятно, в такое не поверят». Итак, может быть, его ученики попробуют выкрасть тело, и потому поставьте охрану. В чем был сюрприз? В первом послании к Коринфянам 2:6-7 говорится, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Божья мудрость действовала еще до того, как наша глупость вышла на сцену. Время еще не родилось, а Бог уже думал о нас. Крест был вплетен в таинственный небесный узор вечной мудрости. Это изложение всего того, что Бог сделает для тех, кого Он любит. В послании к Ефесянам 1:4 сказано, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Бог избрал нас, когда Иисус был закланым Агнцем. Еще до основания земли. Еще до того, как был Эдем. До того, как появились Адам и Ева. До того, как произошло грехопадение, Бог уже избрал нас. Было не так, что «Ладно, попробую этот вариант». А если Адам и Ева согрешат, тогда придется прибегнуть к кресту. Нет, Бог уже запустил крест в действие. Бог не думал так. Может быть, мой народ полюбит моего сына и воздаст ему должное. Крест всегда был частью плана Божьего. Не было так. Если это не получится, сделаю по-другому. Все было выверено. Бог поймал нас с вами еще до того, как мы упали. Иисус уже умер за нас. Так в чем сюрприз? Сюрприз, которого никто из мироправителей века сего не познал, и я уверена, что его не познал и сатана, в том, что мы были во Христе, что мы умерли и воскресли в Нем. Никто не познал элемента в Нем, о котором у нас должно быть понимание. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2:20. Иисус не просто занял наше место. Он дал нам свое место. Крест — это часть плана, а не запасной план. Иисус — наша жизнь. Он автор и совершитель нашей веры. И благодаря Ему мы больше уже не умираем в Адаме, потому что живем во Христе. Смерть Иисуса и Его воскресение на самом деле не были сюрпризом. Шокирующим последствием было то, что мы во Христе. Победа была одержана еще до начала войны. Еще до того, как была концепция игры, был изменяющий игру. Джон сказал, что ему это очень понравилось. Он сказал, «Вот почему я люблю соревноваться. У меня есть фактор Бога, и я побью всех». Но Бог выигрывает еще до начала игры. Крест был средством продвижения цели того, почему Иисус родился. В первом послании Иоанна 3:8 говорится, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола».
Мертвое дерево вернуло нас к жизни. Бог превознес нас во Христе задолго до того, как мы упали. Он дал нам выход, когда мы еще не поняли, что потеряны. Он покрыл нас одеждой еще до того, как мы поняли, что наги. Вы понимаете, что Адам и Ева были уже покрыты одеждой, что Агнец уже был заклан до того, как они осознали, что наги. Он сделал нас целостными еще до того, как мы поняли, что сломлены. Наш даятель жизни изменил крест в древо жизни. Так что то, что было инструментом мучительной смерти, Бог не ищет поводов к обвинению нас. Хотя все мы имеем вину, но мы в том, в ком вины нет. Мы уже не те люди, на которых взваливаются грехи, и мы носим их на себе. Во Христе мы невиновны. Но на этом все не останавливается. Писание говорит, что мы одно. Мы одно с Ним, а это значит, что у нас с Ним одна цель. Поскольку Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, это же становится и нашей целью. Для сего-то и явилось наше единство с Христом, чтобы мы разрушили дела дьявола. Как это сделал Иисус? Куда бы Он ни приходил, Он делал добро. Но и это не все. Во Христе мужчины и женщины одно. Мы одна плоть. Половые различия уже не проблема. Мы все часть одного тела. Во Христе евреи и язычники — часть одной лозы. Мы привились, и теперь мы вместе. Ни у кого нет превосходства. Однако есть и предостережение о том, что язычники, бывшие дикой лозой, не должны превозноситься над природной, потому что Бог говорит: «Если я отсек природную лозу, то без колебаний отсеку и дикую». Итак, мы привиты, чтобы стать частью Его единства. Во Христе старое и новое становятся одним. Во Христе святые, которые прошли этот путь прежде нас, и те, кто будет после, мы примем награду все вместе. Мы одно. Я прочла стих в послании к Евреям.

евреям. И каждый раз, когда я читаю об уничтожении вражды и о том, как мы стали едины, я вам честно скажу, у меня текут слезы. Это всегда было одним из моих самых любимых мест Писания. Потому что Бог не только сделал нас едиными, Он не просто воскресил нас из мертвых, не просто прекратил вражду. Писание говорит, что Он наполнил нас тем самым Духом, который воскресил Христа из мертвых. Он не сказал, «Не буду я наполнять их своим Духом, думаю, столько силы им не нужно». Вы скажете, «Я не думаю, что мы живем в такой силе». Это потому, что Бог оставил эту силу для нашего единства. Эту силу мы увидим, когда тело Христово будет единым. У нас будет не один только палец, а тело во всей целостности. Мужчины и женщины решат быть одним, они оставят свои разделения и поднимутся во всем величии зрелости Христа. Вот тогда мы увидим проявление Духа, который воскресил Христа из мертвых. Сейчас у нас лишь часть проявления Духа, но мы увидим полноту этого проявления. Он живет в нас. Писание говорит, что Он оживит, а это значит, что Он оживит в нас все мертвое. Он оживотворит наше смертное тело. Он оживит нас для дел Божьих. Он напомнит нам о том, кто мы и где живем. В послании к Римлянам 8:11 сказано, «Дух Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Живет в вас. И как Бог воскресил из мертвых Христа, Он оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В Нем проявляется великая тайна. И каким-то образом мы все становимся едины. И я могу вам честно сказать, это единство веры, а не единство доктрины. Единство не значит одно и то же. Мы с мужем едины, но мы очень далеки от того, чтобы быть одним и тем же. Я женщина, он мужчина. И это делает нас едиными. Часто наши различия дают нам способность быть едиными. Клоны — это не единство. Клоны не в состоянии воспроизводить. Для единства вам необходимо узнать, что же внутри вас является уникальным, потому что ваша уникальная составная часть подойдет к уникальной составной части другого. Копирование не приведет к соединению. Копирование приведет к тому, что люди скажут, «Нам она не нужна». Но есть в вас что-то, что Бог хочет оживить, что-то уникальное, что-то, что было воскрешено к жизни, когда вы родились свыше. И вам надо найти, что это. И вот это, сестра моя, ваше оружие. Потому что именно это слово я искала — оружие. Крест — наше оружие. Им мы сражаемся. Так что давайте поговорим об этом. Во Христе у всех одно сердце. Но это не значит, что все мы поклоняемся одинаково. Надо, чтобы в каждой церкви было свое поклонение. Я была в церквях, где танцевали с флагами, со знаменами, где делали ручейки. Я была в церквях, где люди смотрят в молитвенники и даже не поднимают от них глаза. Вы выглядите святой, потому что смотрите вниз. Я была в церквях, где музыка поклонения такая феноменальная, что вы чувствуете себя как на рок-концерте. И я была в церквях, где говорила, «Ну, это жертва хвалы, потому что музыка ужасная». Я была в церквях по всему миру, но суть в том, что у нас одно сердце. Каждый человек, в каком бы периоде времени он ни находился, все, что он хочет, это прославлять Бога. У многих одно сердце. А это опять-таки вовсе не означает одинаковое выражение или одинаковые песни. Нам незачем петь одни и те же песни, но у нас у всех одно сердце. Во Христе мужчины и женщины одно. Я не люблю, когда люди говорят, что равенство — это избавление от пола. Пол необходим. Мужчины и женщины едины. Во Христе женщины не становятся мужчинами, а мужчины — женщинами. Во Христе мужчины больше мужчины, и женщины больше женщины. Мы становимся едиными, когда узнаем о сильных сторонах своего пола. Через свою жертву Христос стал одним со своей невестой, которая в прошлом вела себя как гулящая женщина. Многие люди ждут, что Христос приготовит невесту. Извините, но в книге Откровения я читаю, «И невеста его приготовила себя». Праведные дела святых. Вот как нам надо начать омывать свои одежды. Праведные дела совершаются по вере. Они делаются не как искупление. Они не как плата за совершенное в прошлом. Мы вкладываем в будущее.
Мы говорим, я верю, что когда я сделаю это, вот это Бог сделает для меня. Я хочу прийти к Богу сияющий. Я не хочу прийти к Нему с постыженным лицом из-за упущенных возможностей. Я хочу прийти к Нему с поднятой головой, и я знаю, что Он в будущем похвалит меня за использованные возможности. В Христе разделенное становится единым. Мы никогда не станем едиными, если просто постараемся. Я никогда не видела, чтобы единство срабатывало, если целью было только единство. Моей главной целью должно быть, кто мы в Нем. Мы должны ставить большие цели. Жертва Христа, принесенная в послушании, полностью спасла нас. Ничего не осталось не сделанным, ничего не осталось не сказанным, но нам необходимо отразить это в своих жизнях и транслировать другим. Крест — самое главное подтверждение того, что все обещания выполнены. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Из-за того, что наше поколение стало таким испорченным, Он не изменил свое мнение. Он говорит нам, «Помните, что Я вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал, «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Нам надо перестать вносить разделение, говоря, «Эта церковь, мне не нравится их поклонение, они просто не являются частью нашей ДНК». Простите, но своей ДНК у вас больше нет. Ваша ДНК – Иисус. Вы в одном теле, и в нем только одна ДНК. У людей может быть другая культура, но у всех нас одна ДНК. Это звучит надменно, но знаете, что я вам скажу? Именно так я и сказала. Я говорила это в прошлом, но больше не говорю, потому что во Христе единство, вне Его соперничество, соревнование, но крест уравнивает всех. Когда я изучала все о Христе, мне очень понравилась теория Архимеда. Архимед за 300 лет до рождения Христа создал теорию, которая называется теорией рычага. До этого люди не знали, что такое рычаг, но использовали его в сражениях, и это интересно. Архимед говорил, «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Истина в том, что крест — достаточно большой рычаг, чтобы спасти мир. Объединить церковь, обезоружить любого врага. Я думаю, только в вечности откроется все величие креста. Но я призываю вас начать изучать то, что произошло на кресте, чтобы каждый раз, когда у вас возникнет желание принести разделение, вы вспомнили, что его обетования Аврааму были исполнены до рукоятки, до конца, в Иисусе на кресте. Итак, крест — это ваш меч, острием вонзенный в землю. Вражда, она мертва. С ней покончено. Вы не козел отпущения. Не имеет значения, насколько сильно ваша семья обвиняла вас за ваши поступки. Во Христе нет вины. Вы стали новым творением. У вас есть новое начало. Перестаньте обвинять других и перестаньте воспринимать вину как свою участь. Во Христе вы невиновны. Мне надо, чтобы вы понимали, кто вы во Христе и кто Христос в вас. Потому что это упование вашей славы.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предыдущей серии.
2: Эрик!
3: Эрик!
4: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
5: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения и позволить ему умереть.
4: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
5: Со школы. Извините еще раз, как вас зовут?
4: О, Кайл. Вот моя карточка.
5: Я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший и Бог такой хороший, почему это все произошло?
4: Знаете, на это нет простых ответов.
5: Да, может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят.
4: Иисус поворачивается к толпе. Он поворачивается к нам с вами. И Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?

Несколько лет назад жена купила этот диван цвета слоновой кости для нашей гостиной. Это было немного рискованно, потому что у нас четверо детей. Но они знают правила. Они знают, что им нельзя залазить на этот диван. Но однажды моя жена убирала в этой комнате и открыла то, что давно пытались скрыть. Она перевернула одну из подушек и обнаружила пятно. Не какое-нибудь пятно, а розовое пятно от лака для ногтей. Мы позвали трех наших дочерей, выстроили их в ряд и принялись их допрашивать. Я подошел к дивану, намереваясь перевернуть подушку, но прежде чем я сделал это, моя средняя дочь Морган раскололась. Вина была слишком глубока. Потому она расплакалась и побежала к себе в комнату. Я пошел за ней. Где она, я понял по ее всхлипам. Она забилась в угол шкафа, зажав голову между ног. Я опустился рядом с ней и, положив руку ей на спину, попытался утешить. Через несколько минут мы вместе сошли вниз, и она рассказала нам, как это получилось. Она хранила этот секрет уже достаточно долго. Морган до смерти боялась, что кто-то узнает об этом. Через несколько минут она посмотрела на нас своими полными слез карими глазами и задала нам вопрос, который полностью обезоружил нас. Она спросила: «Вы еще любите меня?» Жена опустилась на колени рядом с ней и прошептала ей на ухо: «Морган, нет такого пятна, которое бы заставило нас разлюбить тебя». Я хотел бы сказать вам, что этого пятна больше нет. Хотел бы показать вам чистый диван, но пятно на прежнем месте никуда не делось. Но что потом произошло? Морган начала всем рассказывать историю о пятне. Каждый раз, когда у нас собирается компания, она приводит всех в эту комнату и показывает им диван и пятно. А я думаю, для нее пятно, которое раньше было символом вины, стыда и страха, теперь она стала символом безусловной любви. Оно символизирует прощение и благодать.

0: получено сегодня в 9:07.
1: Привет, па. Не хочется тебя беспокоить, но мама попросила напомнить, пришло время оплатить алименты. Она до сих пор их не получила. Извини, это была не моя идея. Может, увидимся как-то? Я люблю...
0: Сообщение удалено. Следующее сообщение получено вчера в 4:15. Привет, Гарри. Это Джойс. Ты, наверное, не помнишь меня. Ты забыл здесь свой телефон на прошлой неделе, прежде чем смылся, болван. Сообщение удалено. Следующее сообщение получено вчера, 3:10.
2: Мистер Редман, я звоню вам по поводу вашего телефона.

Да, это Джойс? Да. Я хотел бы получить назад свой телефон. В нем есть кое-какая важная для меня информация. Тогда зачем вы звонили мне? Прекрасно. Да, скоро буду.

0: Во времена Иисуса жил человек по имени Матфей, который все время пытался скрыть пятна. Его семья и друзья вычеркнули его из своей жизни. Он был большим разочарованием для собственных родителей. У них были немного другие планы для своего сына. Мы знаем об этом, потому что у Матфея было и другое имя – Левий. Это имя означает, что его родители ожидали, что их сын будут служить Господу, как левиты времен Ветхого Завета. С рождения он был предназначен стать духовным лидером народа Израиля. Его отец, дед, прадед, скорее всего, были священниками, верно служившими Господу. К 12 годам Матфей выучил наизусть 5 первых книг Библии.
1: В свою тетрадь, Гарри.
2: Да, миссис Ричардс.
0: Весьма вероятно, что Левий попытался стать учеником одного из множества раввинов. Но если он и отправил свое резюме, его, видимо, не взяли. Он не удовлетворял требованиям.
2: Эрик, мне нужно дай списать. Подожди.

0: Я плачу за эту школу кучу денег. И вы после этого мне такое говорите? Ноги моей здесь больше не будет.
1: Никто ваших детей здесь не притесняет.
2: Не волнуйся, Эрик. Твой отец вытащит тебя из этой передряги. Я думаю, жертвой стану я.
0: Лучше я буду платить свои деньги в другом месте. Пошли, Эрик.
2: Билл!
3: Мне жаль, Гарри.
0: Иди сюда.
3: Что теперь будет, Джеймс?
2: Извини. Гарри нужно подыскать новую школу.
3: Он не соответствовал требованиям. Матфея выгнали из школы раввинов. Он стал мытарем. Это не просто значит, что он пошел работать в налоговую инспекцию. Быть сборщиком податей во времена Матфея означало не просто собирать деньги у людей, но это означало отдавать их презираемым и всеми ненавидимым оккупантам — римлянам.
4: Эрик, иди сюда, давай. Давай.
3: Почему он на это пошел? Нужно было заработать денег. Сборщики налогов часто набивали свои карманы деньгами.

0: Она может сказать, что это низко.
1: Да. Но только не для меня.
0: Ого!
1: Мой отец лишил тебя учебы в хорошей христианской школе. Мне кажется, ты заслуживаешь компенсацию.
0: Я ж говорил, ты смельчак.
1: А мы с вами. У нас тоже есть с Матфеем много общего. Ведь мы тоже не удовлетворяем требованиям. Наше резюме не безупречно. Библия в послании Римлянам говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, мы недостаточно хороши. Мы говорим вещи, которые не хотим говорить, делаем то, что не хотим делать. Мы стараемся оттереть это пятно, но оно не исчезает. Он сидел в своей будке по сбору пошлин на оживленной улице. Уверен, был бы у него другой шанс. Он многое сейчас сделал бы иначе. Но было поздно. Это было уже навсегда.

0: открыл. Пойдем.
1: И здесь мы уже не уверены, что нам делать. Потому мы отрицаем пятно. Мы обвиняем других в том, что оно появилось. Или пытаемся оправдать себя за это пятно. Или же мы просто живем, чувствуя вину и страх. И надеюсь, что никто этого не заметит. Но Матфей дошел до точки, когда он уже даже не пытался скрыть свое пятно. Его друзьями стали проститутки, воры, пьяницы. Его ошибки стали очевидны для всех.
2: Нам пора завязывать с этим.
3: А, ты всегда это говоришь.
1: К этому моменту Матфей уже был достаточно наслышан об Иисусе и его учении. Он видел, что Иисус не был типичным раввином, знал, что тот совсем другой. И вот однажды Иисус проходил мимо будки Матфея и сказал ему два слова. Он сказал ему: «Следуй за мной». Думаю, те, кто расслышал эти слова, были просто шокированы. Я уверен, что другие ученики были оскорблены, ведь Матфей был мытарем. Он даже не был просто грешником. Он грешил, чтобы жить. Он был сборщиком податей. И вот такому Иисус сказал: «Следуй за мной». Вопрос: сделал ли это Матфей? Он знал, что последовать за учителем означает круглосуточное посвящение. Матфей понимал, что это не просто означало узнать взгляды Иисуса, но что это означало жить так, как он жил. Матфей понимал, что для того, чтобы следовать за Иисусом, он должен назвать того Господом. Слово «Господь», употребляемое в Новом Завете, весьма интересно. Когда мы слышим его, думаем, что оно отражает божественную сущность Иисуса. Но на самом деле, на греческом слово «Господь» звучит как «кюриос». Что интересно в этом слове, оно относится к вертикали «раб-господин». Это слово связано с рабством. Кюриос был хозяином раба. Потому, когда Матфей называет

0: это Иисуса Господом, это не означает, что он признает его суверенитет или божественное происхождение. Это значит, что Иисус его хозяин. И не бывает так, что кто-то говорит другому «кюриос» и при этом не называет себя «дулос». «Дулос» — это по-гречески значит «раб». Раб не имеет прав. Раб все отдает своему господину. Все, даже самого себя. Главной чертой раба является послушание. Потому Матфей знал, что назвать Иисуса Господом означало признать себя рабом.
1: Поворот.
0: Многие думают, что стать рабом Иисуса значит утратить свободу. Но на самом деле, когда мы признаем Его нашим Господином, мы обретаем ее.
2: Я могу идти? Что мы здесь делаем? Она убьет меня.
3: За что? Ты всего лишь нарушитель общественного порядка, так что меня опять сделают козлом отпущения.
2: Завтра, наверное, не получится попасть в церковь. Что? Мы с Анной?
3: Да, да, Анна. Она хочет изменить тебя. Но я знаю, что ты выше этого. Церковь не изменит тебя. Мы ходили туда еще детьми, но всегда делали то же.
2: Именно, Гарри, именно. Мы делали то же самое, когда были детьми, но нам, Гарри, уже по 42 года.
3: Что с тобой?
2: Не знаю. Что-то болит в груди.
1: Эрик Нельсон, ваша жена внесла залог. Вы свободны.
3: Ну, если она не убьет тебя и не сделает каким-то религиозным фанатиком, увидимся позже. Да ладно, Эрик, расслабься. Я люблю Иисуса, так же, как и того парня. Но то, что я не хожу в церковь, еще не значит, что...
2: Тот парень сидит в камере.
3: Да, Эрик. Ты тот парень. И не нужно быть со мной высокомерным.
2: С чего ты решил оскорбить мою жену? Тебе в голову не приходило, что некоторые люди могут верить искренне?
3: Да, Эрик. Такие люди, как твой отец?
0: Каждую неделю я встречаю людей, которые рабы чего-то. Но когда они становятся рабами Иисуса, они становятся свободны. Они рабы вещей или рабы удовольствий. Они рабы друзей или мнения людей. Но теперь они открыли для себя, что настоящая свобода появляется только, когда становишься рабом Иисуса Христа. Вместо стыда, узы, смерти, мы обретаем благодать и вечную жизнь. Вы никогда не познаете вкус свободы, пока полностью не сдадитесь и не станете рабом Иисуса Христа.

0: Она хочет развестись. Что случилось?
1: Я не знаю. Я проснулся, стал собираться на работу. Дети уже ушли, и я нашел вот это.
0: Все в порядке, Эрик, успокойся.
1: Не говори мне, успокойся. Это плохо.
0: Эрик, послушай меня, я... Эрик.
1: Не могу дышать.
0: Эрик.
1: Я...
0: Эрик, что
1: не
0: такое?
1: Не могу дышать. Господи, не сейчас.
0: Хорошо, хорошо. Держись.
1: Рабство греха ломает вас и убивает. Оно разбивает вашу жизнь на куски. Мой Господин любит вас. И если вы позволите Ему, Он возьмет кусочки вашей жизни и соединит их обратно в прекрасную мозаику. Мой Господин приглашает всех, кто устал и обремененный, прийти к Нему и найти покой для своих душ, ведь ярмо Его не тяжело, и ноша Его легка. Когда вы становитесь рабом моего Господина, Он делает вас своим сыном, Он принимает вас как свою дочь, Он называет вас другом.
2: Мистер Нельсон, вы перенесли серьезный сердечный приступ. Нам, конечно, еще нужно сделать несколько анализов, но электрокардиограмма показывает, что причина этого приступа – гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание, которое…
1: Матфей нашел себя сидящим в будке сборщика налогов. Весь день напролет люди напоминали ему, какая он ошибка и разочарование.
3: Почему? Что я сделал?
1: И вот, когда возле его будки остановился раввин, Матфей, наверное, подумал, что этот учитель сейчас укажет на него пальцем и всем, кто будет слушать, расскажет о его пятнах и о том, какая это мерзость пред Богом быть мытарем. Но вместо этого Иисус сказал: «Следуй за мной».
2: Важно знать, что это может произойти снова. Я бы предложила операцию. Но вы должны изменить стиль жизни. Подробнее поговорим об этом после результата всех анализов. А сейчас отдыхайте.
0: Спасибо, доктор. Слушай, Эрик, это все ерунда. Это Анна довела тебя. Вот здесь нужно искать причину.
1: А что, если я помру, Гарри?
0: Не умрешь.
1: Однажды умру. Что я оставлю после себя? Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
0: Например, что? Делать зарядку?
1: Нам пора завязывать с этим.
0: Ты всегда это говоришь.
1: И что делает Матфей? Ответ читаем в Библии. И он, оставив все, встал и последовал за ним.
3: Я хочу, чтобы ты ушел.

0: Когда Иисус сказал Матфею «следуй за мной», Он дал ясно понять, что Его приглашение — это не предложение стать частью духовной элиты, которая хорошо понимает жизнь. Его приглашение — для тех из нас, кто прячет свои пятна. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Каждый — это всеобъемлющее слово. Каждый может последовать за Иисусом. Каждый, даже тот, кто думает, «Я ушел слишком далеко, мое пятно слишком большое». Каждый, кто когда-либо лежал без сна и думал, «Что я наделал?» Каждый, кто когда-либо, взглянув в зеркало, говорил, «Кем я стал?» Каждый может последовать за Ним. Каждый, кто знает в глубине души, что ему нечего предложить Иисусу. То, что предлагает Иисус, меняет жизни. Тогда Он сказал Матфею, «Следуй за Мной». И что-то в нем изменилось тогда. Откуда мы знаем все о жизни Матфея? Откуда нам известно о его ошибках и промахах? Только потому, что он сам нам все рассказал. Он пригласил нас в свою гостиную и показал нам пятно на диване. Он рассказал нам историю любви и благодати. И сегодня, когда люди говорят о Матфее, они не думают о нем как о сборщике податей, который продал душу римскому правительству. Но мы знаем Матфея как одного из 12 учеников Иисуса. Мы помним его как последователя Иисуса Христа.
1: Пожалуйста.
0: Но то, что Матфей оставил свое прошлое и последовал за Иисусом, вовсе не означает, что он стал совершенным.

0: Даже когда мы принимаем решение пойти за Иисусом, нам все равно нужна Его благодать, чтобы совершить это путешествие. Но вот что интересно. Его благодать не приглашает нас следовать. Она учит нас следовать.
1: Первое сохраненное сообщение получено 27 июля 2007 года.
0: Гарри. Гарри, это я, Эрик. Мы не говорили с того самого дня. Я много передумал в течение 3 лет. Ты был прав в том, что сказал в тюрьме. Церковь не может изменять людей. Анна не может изменить людей. Но Бог может. Я знаю, это тяжело понять, особенно если тебе это говорит записанный на автоответчик голос. Но, может быть, мы сможем встретиться и поговорить. Надеюсь, ты перезвонишь мне, когда сможешь. Еще я хочу попросить прощения у тебя, потому что я был для тебя не самым лучшим другом. Прости меня и перезвони. Пока.

0: И мы находим себя на том же перепутье, что и Матфей. Вы виновны. Вы знаете, чего заслуживаете. Вы знаете, что вас ожидает. Но слова Иисуса полны благодати. Он говорит: «Следуй за мной». Вы думаете, наверное, это ошибка. Разве он не знает, кто я? Разве не знает, что я натворил? Как быть с моими пятнами?
1: Не хотел вас тревожить.
0: Нет проблем, Гарри.
1: Мне нужно просто с кем-то поговорить, или это неподходящее
0: время? Все нормально. Если хотите, можете присесть на диван.
1: Спасибо.
0: Иисус знает о ваших пятнах. Более того, Он умер на кресте, чтобы их больше не было. Сколько еще вы будете жить с этим сожалением? Сколько вы будете говорить, может, завтра? Когда Божья милость покроет вашу вину? Когда вы начнете новую жизнь и получите второй шанс? Когда вы ответите на простые и благодатные слова Иисуса: «Следуй за мной»?

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час. Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение в вере и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать, потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно, и в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом, с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды. Они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку.
Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее, и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. И если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее – это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляются каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и не любовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на 10-й день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать – это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме.
Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда Он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками.

Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над ним, даже тогда, когда он перестал переживать небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил? Он все равно продолжал уповать на своего небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним его словом было не молитва к Богу о том, что он оставлен. Но его слова: свершилось. Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал: написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает его: почему ты оставил меня? Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто, даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания.
и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог, Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе и с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать и есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он – Бог сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам

нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем. Мы делаем то, что мы с вами можем. Но Господь делает свою работу через экраны. Да, это важно. Не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни ждут впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения. Мы часть работы Божьей в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет, но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если Его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

0: Здравствуйте. В 16 лет Эмбер начала курить наркотики. Когда узнали об этом родители, то выгнали ее из дома. Оказавшись на улице, девушка начала торговать своим телом. Помню, я должна была встретиться с 23-летним мужчиной. Мне было тогда 16. Я не понимала, что он был хищником. Он был взрослый и не должен был спать с детьми.
1: Всю свою жизнь Эмбер искала свое место. Совсем маленькая ее отдала в приют 16-летняя мать. Из приюта ее удочерила семья христиан. Но девочке чего-то не хватало.
0: Я искала безусловной любви, защиты, безопасности. К сожалению, дома я всего этого не ощущала. Мне казалось, что семья — это небезопасно. Я потеряла девственность в 15. Но вскоре мой парень порвал со мной отношения по телефону. Я никому не могла сказать, что переспала с парнем, а он меня бросил. Это было нелегко. В 16 лет я стала встречаться с 23-летним мужчиной. Это продлилось недолго. Потом я начала курить траву. И когда мои родители узнали об этом, они сказали, чтобы я уходила из дома.
1: Эмбер бросила школу, переехала к друзьям и пошла работать. Вскоре она подсела на метамфетамины, не смогла сохранить работу и оказалась на улице.
0: Чтобы не спать под мостами и найти хоть какое-то убежище, я использовала свое тело. Я продавала себя, чтобы получить еду, прибежище, а ощущение того, что кто-то любит меня, несмотря на то, что каждый раз это был новый человек.
1: Пытаясь день ото дня выживать, Эмбер очень быстро потеряла себя.
0: Проституция привела меня к абсолютной разбитости. Мужчины использовали меня и бросали. Они не любили меня. Я знала, чего они хотели, и давала им это. Но как только все заканчивалось, они обрывали связь со мной.
1: Эмбер обратилась в реабилитационный центр. Но прошлое и жажда любви не давали ей покоя.
0: Я вышла замуж за человека, который был на 13 лет старше меня. Я думала, что он будет хорошим мужем. Это была главная причина, а не любовь или взаимосвязь. Я просто думала, что муж будет заботиться обо мне. Но он почти не хотел заниматься со мной сексом. Я думала, что все хотели от меня только этого. Но мой муж нет. Он просто отвергал меня.
1: Несмотря на трудности, у них родился мальчик. Но супруг продолжал держаться подальше от Эмбер, как физически, так и эмоционально. Эмбер решила восполнить пробел и завела любовника. Она разрушила свой брак и вернулась к череде неудачных отношений и насилия.
0: Я разрушила свою жизнь на мелкие кусочки. Мне казалось, что я ходила с надписью на лбу «Изнасилуй меня, потому что я никому не нужна». Я постоянно думала о том, чтобы бросить фен в ванную. Мой сын, которому тогда было 2 года, спал в другой комнате. Он ждал, что я проснусь и приготовлю ему завтрак. Но этого было мало. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы все закончилось. Постоянное сексуальное насилие над телом разрушает. Я злилась на Бога. «Зачем ты дал мне такую жизнь?» Я решила, что отрекусь от него и больше не буду верить в него. Кто-то рассказывал мне о церкви. Я решила пойти туда и прервать служение, отречься от него перед всеми. Вот этого мне очень хотелось.
1: Но она застыла на месте, когда услышала слова пастора.
0: Я не прервала собрание, потому что ощутила, что Бог обратился ко мне. Он увидел меня.
1: Эмбер заново посвятила свою жизнь Христу и начала долгий путь к исцелению.
0: Моя жизнь не стала легче, все это случилось со мной. Я потеряла брак, дом, 50% времени с сыном, а потом пришел ковид. и я осталась совсем одна. Я обратилась к тому, что утешало меня и раньше. Я большую часть времени тратила на сексуальные отношения с другими, потому что они хоть как-то утешали меня. Мне так было проще.
1: Эмбер снова начала катиться вниз, но смогла вовремя остановиться. Она узнала о своей настоящей ценности и с Божьей помощью начала восстанавливаться.
0: Я решила стать послушной. Я начала обрывать связь с людьми без объяснения. Я спрашивала, помогает ли мне этот человек приблизиться к той жизни и видению, к мечтам, которые мне дал Бог, несмотря на грех и стыд. И если ответ был «нет», я обрывала связь с такими людьми. Ведь это никак не помогало мне в жизни.
1: Теперь Эмбер иначе смотрит на жизнь. Она благодарна Богу за новую идентичность во Христе.
0: Я хочу сказать тем людям, которые проходят через то, от чего я освободилась, начните искать Бога всем сердцем. Ведь если вы ищете истину, вы найдете ее. Травмы — это больно, но Он рядом. Он плачет с вами, скорбит о случившемся. Он хочет и может спасти нас. Он был в моем хаосе со мной. Мне больше не нужно самой разбираться с этим, поэтому я могу идти дальше. Каждый из нас нуждается в любви, в том, чтобы нас знали и любили. Это не та любовь, что возникает на время. Но даже если она появляется, то не восполняет потребности. Это отношение не с тем, кто хочет узнать нас и кого хотим узнать мы. Желание любви скрыто в нашем сердце. Если, как это было с Эмбер, с тобой происходило что-то в детстве, то могло появиться чувство потерянности. Его нельзя скрыть любовью. Для этого нужно исцеление. Эмбер сказала в конце, когда я освободилась. Она освободилась от всего, что впустила в свою жизнь. Мы все запутываемся в своей паутине. И когда ищем любовь не в том месте, открываемся для дешевой любви, мы все дальше и дальше отдаляемся от истины. Но Эмбер нашла истину. Она нашла ее в церкви, когда пошла туда. Но церковь не дает нам истину. Она лишь может открыть истину Иисуса. Когда мы пребываем в Слове Божьем, оно показывает нам, кто Он и кто мы без Него. А потом показывает, почему Бог призывает нас к себе. Эмбер права, Он был с ней. Просто она не смотрела в его сторону. Она смотрела не туда и не на то. Она была наполнена злостью, отвержением и стыдом. Ей было стыдно за свое поведение. Мы часто возвращаемся к прежним поступкам и снова переживаем стыд. Но этот цикл можно остановить. Вы сами можете сделать это, потому что Бог, о котором вы услышали, реален. Он реален. Он с вами. Он видит ваши слезы, знает вашу боль. Он идет с вами и говорит вам, «Посмотри на меня, приди ко мне. Попроси меня прийти к тебе. Я хочу исцелить тебя». Он хочет жить в нас. Он может сделать это. Впустите ли вы его? Готовы ли вы? Не делайте глупости. Не думайте о том, как покончить с жизнью. Не делайте того, что отталкивает вас от людей, которые любят вас. Остановитесь. Перестаньте делать грех и скажите, «Боже, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я потеряна. Я ранила себя и других. Мне нужна новая жизнь. Я хочу по-новому смотреть на мир, понимать свою жизнь и ее ценность. Иисус, приди в мое сердце и мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мои грехи. Покрой меня своей кровью, которая освобождает от того разрушения, что пришло в мою жизнь. Дай мне новое начало». Я молюсь во имя Иисуса. Если вы искренне попросили об этом, это случится.
1: Супруги Макнай остались невредимы после разрушительного торнадо, но их дом был сильно поврежден. Сейчас эта пара занимается восстановлением дома и называет это настоящим чудом. Торнадо прошелся по Доусон Спрингс, оставив после себя множество разрушений. Было чувство, словно на меня надвигается поезд. Свет погас, начало трясти.
0: Шел сильный дождь, и была кромешная тьма. Когда мы выходили из дома, я не знала, что увижу.
1: Офицер полиции Джейсон Макнай в первую очередь позаботился о своей семье, а потом поехал помогать другим. Когда я убедился в том, что моя семья в безопасности, я поехал помогать другим. Я приехал к жилому комплексу и попытался вывести как можно больше людей.
0: Я вытаскивала людей из жилого комплекса позади нас.
1: Команда операции «Благословение» приехала в Кентукки, чтобы помочь семьям в нужде. Я должен был ходить на работу, и хотя не было нужных навыков, нужно было все восстанавливать. Кто-то из операции «Благословение» сказал: «Мы поможем вам». У Джейсона и Эшли была страховка, но ее было недостаточно, чтобы покрыть ущерб. Операция «Благословение» вместе с другими местными организациями начали восстановление дома. Как видите, дом разбирается до балок. Нам нужны были новые стены, новый пол. Посмотрите, в итоге все получилось прекрасно.
0: Ремонт закончили, но не бывает дня, чтобы я не вспоминала про операцию «Благословение».
1: Наша организация поделилась любовью Христа с Джейсоном и Эшли и другими семьями.
0: Операция «Благословение» излила любовь на наш город. Они воссоединяют семьи и дают надежду.
1: Щедрая поддержка наших партнеров позволяет нам поддерживать такие семьи в самые трудные времена.
0: Когда вы жертвуете, ваши деньги идут на помощь людям. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто жертвует. Благодаря вам мы чувствуем любовь и видим, что не все потеряно. Благодаря вам у нас есть крыша над головой. Это настоящее чудо. Я безумно благодарна операции «Благословение» за все, что они делают.
1: Двухлетней девочке Элизабет было тяжело бегать и не падать. Ей тяжело было даже ходить. У нее были искривлены ноги, и ее мама постоянно переживала из-за этого. Элизабет Трайберт любит бегать и играть на улице. Год назад Мелисса, мама девочки, заметила, что дочь ходит неправильно.
0: Она сильно косолапила. Ее одна нога была практически перпендикулярна другой.
1: Мелисса обратилась к педиатру.
0: Врач сказал мне, что причиной этого было то, что когда она садилась, то заворачивала ноги. Он убедил меня, что в этом нет ничего необычного. И я ему поверила, конечно.
1: Прошло 6 месяцев, но состояние Элизабет не улучшилось. И Мелисса договорилась о встрече с другим доктором.
0: Этот врач был абсолютно согласен с предыдущим. Я подумала, если они оба считают, что с ней все будет хорошо, то мне нужно быть терпеливой и расслабиться.
1: Прошло еще несколько месяцев, но улучшений в состоянии девочки не происходило, и Мелисса начала сильно переживать.
0: Я волновалась за ее самооценку и уверенность в себе. Я думала, что Элизабет будет стыдиться своих ног, и это повлияет на общение с другими, да и на всю ее жизнь. Я очень переживала по этому поводу.
1: Каждый вечер после купания Мелисса начала молиться за свою дочь.
0: Я наносила лосьон ей на ноги и говорила: «Спасибо, Иисус. Я знаю, что однажды ты исцелишь ноги моей дочери».
1: Однажды утром, когда Мелисса смотрела «Клуб 700», то услышала, как Гордон начал молиться. Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении.
0: Я подумала, я одна, но возложу руки на ее ноги, а Гордон будет вторым, кто помолится со мной. Я так и сделала.
1: Будьте и исцелены, и здоровы во имя Иисуса.
0: После молитвы я поверила, что получу ответ. Я была уверена в этом.
1: Чуть позже, в тот же день, семья вышла во двор, и Мелисса заметила нечто необычное у Элизабет.
0: Она бегала между пузырями, пытаясь поймать их. Я сказала мужу: «Ты видишь это?» Он спросил: «Что?» Я сказала: «Ее ноги! Ее ноги больше не заворачиваются. Они стоят ровно». Он посмотрел и сказал: «Удивительно». Я была в шоке. Я верила, что получу ответ. Но чтобы в тот же день... Это было просто удивительно. Я наблюдала за тем, как она бегала между пузырями, и наслаждалась этим. Это было настоящее чудо.
1: В тот день Бог исцелил ноги Элизабет, и эта проблема больше не возвращалась к ней. Теперь она может бегать и играть сколько угодно.
0: Это бремя наконец-то спало с моих плеч. Бог забрал этот крест. Я поняла, что это правда. Бог слышит наши молитвы. Мы должны лишь верить и просить Его.
1: Все очень просто. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно верить и просить. Мне нравится, как сказала Мелисса. Она сказала: «Со мной рядом нет никого. Пусть Гордон будет моим вторым. Мы с Терри будем вашими двое или трое. Просто проявите веру и поступите так же, как это сделала Мелисса. Возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Если это ваш ребенок, возложите руки на вашего ребенка. Если это кто-то, кто не с вами, то знайте, что для Духа нет времени и расстояния. Вам лишь нужно сказать: «Я прихожу в согласии за того, кто нуждается в ответе на молитву». Когда вы поступаете так, вы исполняете чудесное обетование Иисуса. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это воздает славу Иисусу и Богу Отцу. Он хочет сделать это для вас. Вам нужно только верить. Вот еще несколько ответов на молитвы перед тем, как мы начнем молиться за вас. Бренда из Оклахомы обнаружила большой узел на горле. Она услышала, как Господь сказал, что Он подтвердит ее исцеление в клубе 700, который она всегда смотрит. Три дня спустя Бренда услышала, как Терри сказала: «У кого-то большая опухоль на шее, вы нашли ее недавно, и Иисус исцеляет вас сейчас». Опухоль уходит во имя Иисуса, вы свободны. Бренда приняла исцеление верой, и узел полностью исчез.
0: Вот это да. Вот что нам написала Мишель. Сколько я себя помню, у меня немело и болела левая часть шеи. Этот процесс усиливался, и боль была на уровне 8 из 10. Я не могла свободно поворачивать голову, а ночью не могла спать. Однажды я осмотрела клуб 700, и Гордон сказал: «У кого-то зажаты мышцы шеи, поднимите руку и примите исцеление». Я сделала это, и боль ушла. Теперь я могу поворачивать голову без боли. Мне не терпится лечь спать сегодня. Слава Богу!
1: Аллилуйя! Бог хочет исцелять. Верьте Ему. Начните верить в Его любовь к вам. Господь Божий Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты любишь нас. Когда мы еще были грешниками, Ты умер за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, нас. Так возлюбил, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Господь, всякие — это мы. Дай нам веру. Мы обращаемся к Тебе и просим о всех, кто возлагает руки на разные части тела, кто молится с нами в вере. Мы просим о них. Прикоснись к ним сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними: «Исцелитесь и будьте здоровы во имя Иисуса». Кто-то пытается достать правой рукой до левого плеча. Бог видит вас и исцеляет прямо сейчас. Вы чувствуете покалывание по руке до предплечья. Бог полностью исцеляет вас. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Поднимите руку и поймете, что она не болит, и вы можете ею шевелить. Все благодаря силе Божьей. Ваше тело исцелено.
0: Кто-то из вас сомневается в своей вере, в Боге, в Его доброте, в Его отношении к вам. Бог протягивает сейчас руку. Поднимите свои руки и скажите: «Да, Да, Боже, я хочу больше Тебя. Он наполнит вас. Вы ощутите присутствие Божье во имя Иисуса.
1: У кого-то проблемы с челюстью. Бог исцеляет вас. Откройте широко рот и поймете, что все прошло. Боль и хруст ушли во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством, напишите нам. А если вы нуждаетесь в молитве, мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать на сайте, адрес которого указан на экране, а закончим мы словами «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Всем день добрый. Мы продолжаем наши темы на «Лицемерию нет». И сегодня хотелось бы поговорить о таком библейском тексте, который говорит о пустословиях, о смехотворстве, о сквернословиях.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Это послание апостола Павла к Ефесянам, глава 5, стих 4. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, напротив, благодарение». Вот апостол Павел говорит верующим людям в Ефесе, что сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны верующим людям. И как-то сразу грустно становится.
2: Ну почему? Он пер сквернословие, я считаю, это вообще никак даже нормальному человеку, даже просто, вот не имея никаких серьезных принципов духовности или еще, просто обычному человеку неприятно.
3: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
2: Если человеку нравится сквернословие, то это, я считаю, небольшое отклонение,
0: нормально.
2: Потому что человек не может выразить свои чувства без негатива, без обвинений кого-то или высмеивания кого-то, унижения кого-то. То есть это невзрослость, неумение решать проблемы другим путем. Поэтому сквернословие – это гадкие, обидные какие-то слова, которые людям удобно говорить для того, чтобы унизить кого-то или оскорбить. И это никак неприемлемо, не просто верующим, вообще
0: не. Вообще неприемлемо. Ну, с этим-то, в принципе, никто-то особо спорить и не будет. Вот. Может быть, кроме некоторых особо злоупотребляющих сквернословием, оставим их на их совесть. А вот как быть с остальными словами, которые не рекомендуются?
2: Сквернословие, а еще там какое?
0: Пустословие.
2: Пустословие?
0: По порядку можем пойти. Пустословие и смехотворство.
2: Что значит пустословие? Есть там что-то?
4: Греческое слово переводится на русский язык «глупые речи», «глупости», «вздор».
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
4: На другой перевод переводят, например, слово «не должно быть ни постыдных речей, ни глупых разговоров». Глупые разговоры. Ну, фактически.
0: А в русском языке это слово что-то значит? Какое-то может быть?
2: Ну, а что значит «глупый» тогда? Для кого-то, допустим, я глупая, для кого-то... допустим, кто-то глупый, да?
0: Посидели, два человека поговорили, они вроде все очень серьезно, а человек со стороны, да что это вы глупости какие-то говорите?
2: Да-да-да, как определить глупость, извините, у всех разный уровень образования, возраста, да, дети вообще каких-то глупостей с нашей стороны говорят, а другие люди
0: интеллигенты. Для них это не просто важно, они еще и учатся на тех вещах, которые они говорят, дети, когда они общаются между собой.
5: Глупость, наверное, это антоним мудрости, так понимаю.
3: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
5: И люди, которые говорят, может быть, что-то такое возвышенное, существенное, но оно не соотносится к истине. Наверное, это есть глупость. То есть людей обманывать...
0: Вы знаете, я склонен обычно слова разбирать, как они написаны. Вот написано пустословие. Пустое слово.
4: Это в русском переводе.
0: Да, в русском переводе.
4: Так мы же...
0: Пытаемся до сути докопаться.
4: До сути пытаемся докопаться, да. Поэтому пустословие, да. Нет никакого противоречия между пустословием и глупой речью. Пустое слово.
0: Пустое слово.
4: Глупое
0: слово. То есть слово, не имеющее какого-то
5: веса,
0: смысла, разумного смысла, может быть, не приносящее пользы никакой. То есть если этот разговор не приносит никакой пользы, а приносит только глупость, вред, еще что-то, тогда этот разговор не
5: имеет. В Библии есть сравнение. Глупый тот человек, который, не принимает Бога как своего, как Творца, как своего Создателя. И в то же время говорится, что блажен тот, который доверяет Богу, кто надеется на Него. Ну, вот, может быть, этот оттенок глупости. Вот
0: можно еще вспомнить, что мудрость человеческая и мудрость Божья, они чуть ли не диаметрально противоположны. И когда Бог говорит, то, что мудро у человеков, у Бога это глупость. И наоборот, то, что Бог считает мудрым, очень многие люди начинают почитать за глупость.
2: Тут очень сложно понять. Но вопрос такой, к чему он это говорит? Вообще эти слова обращены, допустим, в отношениях церкви, когда идет служение или общение между какими-то духовными наставлениями, да, либо это идет между там, собой, встретились ребята там, или поговорили, или вот там, не знаю, пошутили, поигрались,
5: провели
2: поболтали,
5: время, так скажем, да.
2: Ну, например, вот, да, вот, наблюдая над животными, они так смешно и глупо ведут себя иногда, да, там нам смешно.
5: Гоняясь
2: мы с ними там тоже подурачились, да, поигрались, или с детьми, с маленькими.

0: благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. И так дальше, так дальше.
1: Вот то, что дальше, очень важно. Почему?
0: Хорошо.
1: Потому что он снова возвращается к тематике третьего стиха. И он говорит, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, да?
0: Или любостяжатель.
1: Или любостяжатель, который есть служитель, не имеет наследия в Царстве Божьем. В третьем стихе он разбирает те же самые пороки, да. Всякое облуд, всякая нечистота или любостяжание неприлично вам. И когда говорится в четвертом стихе о сквернословии, пустословии и смехотворстве, я считаю, что они написаны в одном контексте. И речь идет не просто, когда кто-то там просто наивно там ни о чем поговорил, там, или вот как вот Юля сказала, дети там, да.
2: Бытовую тему
1: какую-нибудь, да. Но речь идет об определенном контексте, об определенных пороках. И те тексты, которые здесь написаны, как сквернословие, пустословие, смехотворство, идет в контексте блуда, нечистоты, слово нечистота здесь имеется в виду как раз именно в том же самом контексте порочность или аморальность, да, переносное значение, которое используется похотливый, развратный, распутный, да, вот. Поэтому я считаю, что речь идет вот именно вот в этом контексте употребляются эти слова. И говорить просто о шутках там еще, бывают шутки как раз, и, кстати, если говорить о шутках, грубых шутках, да, пустословных, пустых шутках, посмотрите, на чем сегодня смеются с телеэкранов. Это как раз связано с развратом. Все пошлые шутки, они на одну тему, да? Они связаны с сексуальностью, с извращенными отношениями и так далее. И вот это действительно в этих стихах осуждается, я считаю. Но речь не идет вообще о шутках всякого рода, потому что есть чувство юмора у человека, есть такая эмоция, как смех, который создан Богом, и она имеет место быть, у нее есть право проявляться в человеке и говорить, что ее вообще нужно убрать, заглушить, и как какие-то отшельники, да? То есть там плакать, смеяться только над какими-то конкретными вещами.
2: Ну, когда смотрите, друзья, вот 7 стих в этой же главе пишет: «Итак, не будьте сообщниками их».
1: Их.
2: Если сообщники, значит, есть сообщество.
1: Это блудники.
0: Вот теперь
1: это чьи?
0: Вот
1: блудники
0: теперь...
1: и нечистые.
0: 6 стих пропустили. Опять прочитали, 6 пропустили, 7 вывод сделать. 6. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления».
1: Обольщает.
0: Итак, не будьте сообщниками их. То есть сообщниками тех, кто обольщает пустыми словами.
1: Вот обольщает к чему? К блуду и нечистоте. Потому что контекст такой.
0: Вы
1: речь
0: знаете,
1: идет не просто об обольщении, что тебя обольстили, на шутку тебя развели. Не об этом идет речь.
0: Вы знаете, если смотреть о контексте, то я бы прочитал бы еще несколько стихов выше, из конца 4 главы. Там написано не только о них, там написано: «Гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу, кто крал вперед, не кради, трудись сам, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены, всякое раздражение, ярость, и гнев, и крики, и злоречие со всякой злобы да будут удалены от вас, будьте друг другу добры, сострадательны, потом и проживите в любви, и подражайте Богу». И про блуд, и про сквернословие, и про пустословие. Я не могу согласиться с вашим мнением сейчас, что сквернословие, пустословие и смехотворство, о котором здесь говорится, идет в контексте только блуда.
1: Ну, почему он
0: Потому
1: сказал?
0: Что широкий контекст.
1: В третьем стихе сказал, в четвертом назвал другими словами, и в пятом вернулся. Но если бы он продолжал, да, а он вернулся
0: Просто
1: опять
0: весь
1: к этому.
0: Контекст говорит о христианской жизни. И он начинает перечислять самые разные аспекты христианской жизни. И вот даже как мы с вами здесь общаемся, да или любой диалог, иногда диалог не всегда последовательно, а иногда перескакивает. Потому что у меня появилась мысль, и я хочу ответить не на вашу мысль вот сейчас, а на ту мысль, которую вы сказали чуть-чуть до этого. Поэтому вот эта вот последовательность, она совершенно не обязательна в данном случае. Вот. И когда я вижу здесь, опять же, вот в 4 главе 29 стих, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только какое? Только доброе.
1: Что
0: для назидания.
1: То есть опять оно написано в контексте.
0: В контексте чего? Кто крал вперед, не кради?
1: Да.
0: И гнилось. Ну, понимаете?
1: Ну, я не думаю, что здесь Павел говорит о такой сфере, как юмор вообще. Здесь идет, речь идет о пороках определенных. И слова, связанные с этими пороками. Речь, связанная с этими пороками. приглашающие

0: к этим порокам. А мы начинаем в эти тексты засовывать смысл о том, что сейчас чуть ли не готовы сказать всем христианам, что чуть ли не смеяться – это грех. Христианство пережило эту эпоху, когда говорили, что смеяться – это грех.
1: Не хочу сейчас это заявлять, но я хочу понять, что значит слово «смехотворство» и почему Павел в данном случае говорит, что это неуместно. И хорошо, если действительно это слово связано только с пошлыми шутками, а если больше?
2: Что имеется в виду больше? То есть
1: просто с шутками?
2: Просто с шутками?
1: Например, что христианам неуместно шутить. Мог он такое сказать или нет?
2: Я думаю, Христос сам шутил. И в Библии несколько вариантов шутки.
1: А есть примеры?
2: Да, он приводил. Я просто сейчас...
3: В хорошем смысле шутил.
2: В хорошем смысле.
0: Чувством юмора обладал.
2: Да, у него были шутки.
3: Иронии, так иронии скажем. Может быть, не шутки, а иронии, скорее всего.
1: Да. Иронии, да, но ирония и шутка – это тоже
3: разные вещи.
0: А вот некоторые говорят, что ирония даже хуже шутки.
2: Да.
0: Вот Илия скачет вокруг, да, на горе Кармель.
3: Громче кричите.
0: Вокруг. И громче кричите. Да может, ваш Бог заснул? Что это?
1: Да. Ну, во-первых, Илия не Христос, и Илия после этого побежал искать Бога буквально через день. Да, через день там он уже испугался, и потом осознал, что он потерял связь с Богом, и побежал до самого Кормила, 40 дней убегал, чтобы искать, найти Бога обратно.
3: Здесь поэтому там вопрос, какой, в некотором смысле,
1: что именно произошло.
3: Жрецами.
1: А вот сказать, что Христос пустословил, мы точно не можем. Потому что любое его слово имело смысл. И если он где-то сказал слово с иронией, или где-то сказал слово оскорбление...
3: Это не было злой шуткой, кстати.
1: Это не было шуткой.
2: Это было очень даже серьезно. Но давайте так подумаем. Если человек создан Богом, то у нас есть такое чувство, как юмор. И иногда, когда люди смеются, они счастливы. И нельзя иногда как бы отрицать вот это вот, что только вот в таком умиротворенном состоянии мы можем испытать счастье.
1: Наше
2: счастье...
1: Это было бы очень печально.
2: Есть такое выражение. Мы так долго смеялись, что поняли, что это серьезно. То есть отношения серьезные возникают чаще всего между людьми, которым постоянно весело вместе, им хорошо, они счастливы. У них есть много общего в том, что их веселит. Потому что даже, говорят, брак не может нормально существовать, если чувство юмора разное у людей. И они не могут посмеяться над тем же, тем, что смеется другой. Вот. Юмор – это нормально. Если человек шутит, не обидно, потому что обида – это разрушительное чувство, соответственно, уже положительного, и хорошего, доброго, и любви там уже нет. А Бог говорит, любите друг друга. Значит, юмор в добром понимании, который как бы созидает людей и дает им развитие духовное, моральное и тому подобное, почему бы нет? Нельзя смеяться над болью, над смертью или еще над какими-то вещами, которые действительно страдания приносят.
0: Если шутка причиняет боль другому человеку, если она его оскорбляет, конечно, такие шутки неуместны.
2: А если юмор ради
0: радости? Если тебе какой-то эпизод или какая-то там, какой-то случай заставляет тебя улыбнуться, какая проблема в этом?
2: Почему
0: даже если посмеяться громко.
3: А я вот верю, друзья, что здесь Павел пишет все-таки о сообществах, которые именно вот проводили время в таком времяпровождении, у него заключалось в этом смехотворстве. Я думаю, что и сегодня мы можем видеть такие сообщества.
0: Конечно.
3: И вот прилично ли христианину посещать такие сообщества?
0: Опять-таки, эти сообщества, они все находились в контексте развратных нравов. Там был блуд, там была нечистота, там был разврат. И сегодня такие сообщества, а где еще?
3: Так скажем, плотские шутки, да, которые вызывают какие-то возбуждения у человека.
1: Просто когда человек находится в сообществе, где нужно творить смех, то есть смехотворством заниматься, если говорить дословно о русском слове.
3: Люди пришли посмеяться.
1: То есть они пришли и посмеяться, и они пришли придумать что-то, над чем будут смеяться другие. И когда начинаешь, начинаешь все это делать, во-первых, на это уходит уйма времени, гораздо больше, чем порой можно себе представить, а во-вторых, какие в итоге получаются эти шутки и к чему они приводят. И они не могут не шутить вне контекста той жизни, в которой мы живем. Да. Им приходится шутить в контексте этой жизни.
3: Верно.
1: Но контекст этой жизни каков?
3: Сюжет
1: когда Христос говорил,
3: жизни.
1: Что в последнее время будет как в одни Содома и Гоморра.
0: Когда ты шутишь, твои шутки как бы возвышает греховный образ жизни.

0: Вот это плохо. Но в то же самое время посмеяться над собой, когда это не связано с грехом, но может связано просто с какими-то твоими профессиональными ошибками, mm-hmm. ошибками, с бытом, с культурой. Mm-hmm. И ты, ну, немножечко там, да, надстроимся.
1: А где грань сейчас... между посмеяться немножечко друг над другом, над собой?
0: Когда ты рассказываешь пошлые анекдоты там о любовниках, и все связано с изменой, mm-hmm. с развратом, как вот здесь. Конечно, mm-hmm. это пошло, и это воспитывает, да, ум, и как бы роняет идеалы семьи, там, верности.
1: Грань только лишь в том, о чем шутим, хорошее и плохое, или есть еще грань в количестве? Есть ли грань в количестве?
2: Я скажу так, когда люди очень много времени проводят в праздности, то есть у них нет как бы цели разумно что-то пытаться угу. сделать, жить как бы ответственно своей жизнью, то есть заниматься не только собой и своими удовлетворениями, да, там, своими расслаблениями и счастьем, а находиться в обществе своих близких, заботиться о своих там, родных, помогать нуждающимся, в принципе, это вся цель нашей жизни, это помогать нуждающимся, и любить, научиться любить других, то есть отдавать, соответственно, если человек занимается чем-то, mm-hmm. ему не будет время постоянно находиться, вот как там описано, в разгуле, в пустословии, mm-hmm. в этом смехотворстве, в этом бесконечном. А если человек живет нормально, и даже если не всегда 100% хорошо, да, ну все мы делаем какие-то ошибки, но живет нормально, не постоянно в этом праздности, то приходит время и отдыха, когда человеку надо расслабиться. Конечно. Или какой-то кризисный момент между отношениями. Шутка иногда сглаживает.
0: Сглаживает.
2: Она снижает ситуацию. Уровень агрессии, когда человек вдруг против себя настроен, ты можешь как-то легко пошутить, и человек, немножко рассмеявшись, успокаивается и перестает агрессивно на тебя нападать.
1: Говоря об уровне агрессии, например, сказано в притчах, что и подарок снижает уровень агрессии. Вот, и взятка фактически делает то же самое порой. И поэтому говорить о том, что только потому, что мы получили такой положительный эффект, то средство, с помощью которого мы достигли этого эффекта, правильное, не совсем корректно.
2: Это
0: вы
2: мудро.
0: Смеетесь в своей жизни, Андрей?
1: Да.
0: Ну, отлично, в чем проблема-то?
1: Так а я разве говорю, что это проблема? Я хочу знать, где грань. Потому что вот мы отсекли, мы сказали, что пошлые шутки нехорошо. Шутки, которые оскорбляют кого-то, нехорошо. Значит, у нас остались только те, которые не пошлые, которые не оскорбляют, которые добрые. Стал другой вопрос. Много ли можно?
0: То есть, я сколько? Считаю, что граница, конечно, должна
1: быть. Да, и вот она сказала, что если мы все время будем проводить в этом, или если мы находимся в сообществе, которое только и занимается, что это делает, значит, это для христианина неуместно. А где вот эта грань? Сколько времени можно, сколько
2: времени посмеяться,
1: нет?
2: Сколько
1: говорят. Ну, я понимаю, что мы сейчас можем далеко зайти и сказать, ага, 2 минуты смеяться можно, а 15
2: нет. Все зависит от темперамента. Еще, понимаете, человек отличается от другого, от потребностью проявления своих чувств и эмоций. Есть люди, которые с рождения любят смеяться. Они, угу. Им все весело. Даже если они не ржут, как кони, да? У них просто все довольно спокойно и легко. Вот эти вот юмор выходит сам по себе. А другие люди, они вот как не хотят пошутить, у них ничего не получается. Они не могут смеяться.
3: Некоторые такие вообще не понимают
0: юмор. И некоторые родились в достаточно благополучное время, в благополучной семье, в благополучных обстоятельствах. Им есть в жизни место весело. А есть те, которые такая жизнь, что даже вот и посмеяться некогда. Все зависит.
1: Вы сказали о том, что когда люди проводят много времени в праздности, это однозначно нехорошо.
2: Это разлагает личность просто.
1: Да.
0: Но и заповедь говорит, 6 дней работай.
1: Ну вот Христос сказал так. Причем начал он все это говорить словами порождения ехиднины. То есть он вообще начал с оскорбления. Вот. И я всю речь зачитывать не буду. И он говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Мы говорим, что проводить много времени в праздности вредно, а Христос сказал, что даже одно праздное слово уже потребует ответа в день суда. То есть не то, что я много времени в праздности провел.
0: Что такое праздное слово?
1: А что такое праздное времяпрепровождение?
2: В суд,
0: это разные вещи.
2: Суд обычно происходит над каким-то негативным поступком. Человек как бы приводит в какое-то негативное состояние другого человека. За это осуждаются. Если ты со своей шуткой привнес только благо, так приходи на суд смело и уверенно. Я ничего плохого не сделал. Потому что Бог скажет, ты ничего плохого этой шуткой не сделал. А вот то, что ты причинил этой шуткой вред, кто-то расстроился, обиделся и пошел там что-то наделал, но не

0: важно. Ну, короче, какая-то боль произошла в человеке, может, это травмировало этого человека настолько, что он потом, не знаю, там, кем стал. И ты отнесешься как виновным уже, и ты на суде будешь виноват.
1: Но когда ты действительно кого-то оскорбил, в данном случае под праздным словом стоит греческое «аргос», бездеятельный, не имеющий работы, ленивый, праздный, ничего не делающий, непроизводительный, безуспешный, бесплодный. Mm-hmm. То есть не оскорбительное, заметьте. Здесь нет негатива, здесь просто есть пустота. Слово, которое не принесло пользы.
2: То есть слово, произнесенное в праздности человека.
1: Да. Это слово не принесло вред, не обязательно. Это слово не принесло оскорбления. Это просто слово не принесло пользы. Обратите внимание, что когда Христос говорил, даже когда он говорил с иронией, даже когда он говорил оскорбление или еще что-то, вот как здесь мы видим, он начал с оскорбления. Для чего? Все это имело смысл. Имело смысл где-то человека встряхнуть, где-то человеку открыть глаза, где-то показать его на его сущность, обличить его, еще что-то. То есть каждое слово, которое Христос говорил, имело определенный смысл. Когда Павел вот нам говорит, вот у вас открыт этот текст, да, он как говорит: «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные». То есть смысл его, всей вот этой вот рассказа о том, как мы должны себя вести, а как не должны себя вести, заключается вот в этих словах. «Подражайте Богу». Вот у нас есть четкий пример. Христос. Он прожил 33 года на земле. Как он себя вел? 3 года его жизни на земле достаточно подробно у нас описано, 3,5. Как он себя вел? Вот для нас пример для подражания. У нас есть апостолы, которые тоже определенным образом себя вели. Как они вели? Что они себе позволяли, что они не позволяли?
2: Они подражали Христу.
1: Подражали Христу и очень даже подражали. И где у них не получалось, нам четко описывает Евангелие и обличает и их тоже. Где они делали не так. Почему нам, как христианам, нужны какие-то дополнительные оправдания? Вот это нам еще не хватает, вот того нам еще не хватает. Посмотрите, как они жили. Им хватало?
0: Хватало чего?
1: Того, радости вот этой. Потому что мы же говорим, вот нам это смехотворство или эти шутки, которые добрые шутки, они приносят нам радость. Да, написано, радостное сердце благотворно, как врачество. Но радость и шутки – это разные вещи, по-моему.
3: Радость может быть без шуток.
1: Может быть.
3: А может быть с шутками.
1: Может быть и с шутками.
0: Шутка может быть. В чем проблема?
1: Радостная. А шутка может быть и не радостная.
2: Радость внутренняя.
1: Так это
2: совершенно
1: не разные. Четко разные вещи.
3: А шутка может быть очень назидательная.
0: Да, как у Христа.
1: Может быть.
3: А шутка может
1: если,
3: быть исцеляющая.
1: Если она назидательная, если она исцеляющая, флаг вам в руки. Но если она праздная, то есть пустая и не приносящая пользы, то за нее придется ответить в суде. И так сказал Христос. Я не вижу другой альтернативы. Если вы видите, я бы с радостью на эту тему пошутил.
3: Хочется пошутить, а нельзя?
0: Я бы пошутила, но промолчу, называется.
1: Вот и получается, да. А что делать, если у вас есть какие-то альтернативы? Это Священное Писание, не то, что я придумал. Я вот вижу это из Священного Писания. Если вы видите другое, я бы с радостью это тоже увидел.
0: Ну вот мы видим, я так поняла, вот у Димы я согласна. Я вижу вот именно в этом тексте совершенно полное согласие с тем, что праздное – это не то, что прям совсем бесполезное, а то, что это разлагает и приводит к праздности. То есть праздные вещи, которые ты говоришь, и этим как бы вводишь человека вот в это состояние. То есть как бы проповедуешь вот эту вот бездеятельную, глупую жизнь и вводишь его в соблазн наслаждений, как сейчас проповедуется тоже. Ну, это не проповедь, а как правильно сказать?
3: Пропагандируется,
0: да. То есть, чтобы люди наслаждались жизнью бесконечной и ни о чем не задумывались, да. Получали удовольствие по полной программе, не думая, чем это закончится даже.
2: Вообще, в нашей жизни очень много подделок. То, что Бог сотворил, добрым, красивым, таким, для счастья человека, наш враг, дьявол, он пытается сделать подделку. Я думаю, что также Господь дал чувство юмора, а дьявол сделал подделку.
3: Да.
0: Аминь.
3: И многие шутки являются серьезной подделкой той радости, которую мы можем иметь. Я абсолютно согласен. Но полностью ставить крест на шутках и говорить, что никакая шутка не может быть уверовавшего человека, это другая крайность, на мой взгляд.
1: Верно. Знаете, апостол Павел это тоже прекрасно понимал, и он потому в других местах говорил о совести. Он о себе говорил, что «я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». И то же самое говорил и о других, что если совесть ваша не осуждает вас, то тем паче Бог. О себе же, опять же, говорил, что для

0: чего моей свободе быть судимой чужой совестью? То есть вот здесь вот все, что... Или еще один текст сюда же, да, все, что не по вере, грех, то есть как человек верит, как человек понимает, если он вдруг отступает от своего собственного понимания и начинает лицемерить и врать самому же себе, потому что он верит так, а делает иначе, потому что кто-то другой делает иначе, он делает грех, он врет в первую очередь самому себе. И здесь я вижу самый главный нюанс – следить внимательно за своим личным взаимоотношением с Богом, за своей личной совестью и быть очень чутким к тому, что наша совесть обличает или нет. И особенно, когда речь идет о каких-то пограничных вещах, да, как мы сейчас говорим. Ведь есть везде граница. Даже в самых хороших и праведных вещах есть граница, которую мы можем иногда с легкостью не заметить, переступить. И вот здесь тоже есть граница. Есть граница, где эта шутка вдруг перерастет и станет оскорбительной. Где эта шутка, и мы можем даже не заметить этого, между прочим.
1: Конечно, 100%.
0: Вот. А где эта шутка станет пустой, где эта шутка станет вредной, а где мы слишком увлечемся и хотели сказать одну, а провели полчаса в этом. Где вот эта грань? Поэтому быть чуткими к совести, к своей, вот это я считаю самым важным вот в этом моменте. И внимательно читать Слово Божие.
2: Вот мы начали в 5 главе, да, читать тексты. И интересно здесь окончание, также идет этой мысли. Испытывайте, что благоугодно Богу, и тогда будет успех.
0: Да, вот это как раз...
2: Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
0: Ну что ж, спасибо за такое рассуждение. Концовка тоже была замечательная. На этом мы закончим эту тему.

Натальные карты, психоматрица, квадрат Пифагора, матрица судьбы, астропсихология – это современные названия древних предсказательных систем Египта, Вавилона и Индии. Эти системы основывались на гороскопах, составленных на основании даты рождения и влияния божеств, покровителей. Есть ли в них польза и здравый смысл? Рассмотрим пример гороскопа, составленного для фараона. День 5 месяца Фаофи. Очень опасный день. Ни под каким видом не выходи в этот день из дому. Не приближайся никакой женщине. Всякий рожденный в этот день погибнет, предаваясь любви. День 6 месяца Фаофи. Необычно счастливый день. День праздника Ра в небе. Всякий рожденный в этот день умрет от опьянения. Египетский папирус составлен в годы правления фараона Рамсеса. Откуда же растут корни гороскопа? Достаточно известный в научном сообществе Карл Юнг взял языческих божеств и назвал их коллективным бессознательным, чтобы атеистическое общество того времени могло принять языческие гороскопы. Так возникла астропсихология. Выходя за рамки индивидуального разума, Юнг полагал, что всю мифологию можно рассматривать как своего рода проекцию коллективного бессознательного. Таким образом, психологи могли бы узнать о коллективном бессознательном, изучая религии и духовные практики всех культур, а также системы верований, такие как астрология. В воспоминаниях Юнга мы узнаем, что мертвые приходят к нему, звонят в колокольчик, и их присутствие ощущает вся его семья. Вот он задает крылатому Филимону, своему духовному руководителю, вопросы своим собственным голосом, а отвечает фальцетом своего женского существа – анимы. Вот в его дом стучат мертвые крестоносцы. Не случайно психотерапевтическая техника активного воображения Юнга разрабатывала принципы общения с мистическим миром и включала моменты вхождения в транс. Написала об этом Фесенкова в «Теории эволюции и ее отражения в культуре». В свою очередь, Карл Юнг заимствовал свои идеи от Дэйна Родера, а тот от Марка Эдмунда Джонса и Элис Уиллер. Последняя являлась медиумом и автором, то есть проводником, через которого демоны передали нам современные сабианские символы. Все данные личности находились под глубоким влиянием восточной философии, дзен-буддизма, индуизма и эзотерики. Мало что известно об Элси Уиллер, экстрасенсе, с которой Марк Эдмунд Джонс работал над созданием сабианских символов. А сабианские символы астрологии — это 360 градусов — были получены в ходе сеанса спиритизма с Элси Уиллер. Марк писал об этом. Одна карта была положена лицом вниз перед медиумом, а она рассказала о картине, которую увидела внутренним видением. Это сразу же записывалось карандашом на самой карточке. Древние делили небо, зодиакальный круг, как и любой другой круг, на 360 градусов. Они разделили зодиак на 12 зодиакальных знаков, в каждом из которых содержится 30 градусов. Каждый градус зодиака несет свой смысл, свои свойства, вибрации, энергетику. Каждому градусу соответствует свой сабианский символ. То есть знаки, которыми пользуется астрология, сегодня получены через контакт с бесами. Само понятие грахи – это индийские божества планет, намного шире его физического проявления. Грахи в ведической астрологии и нумерологии – это девы или демоны, живые божества, излучающие определенную каждый свою энергию и с помощью нее влияющие на наше сознание. Эта энергия, программы, алгоритмы, поведение передаются людям через цифры в нашей дате рождения. За каждой цифрой якобы стоит свой граха, свой дев. Каждый грах имеет свои собственные качества и характеристики. Влияние грахов на человека анализируется астрологами на основе их позиции в натальной карте и взаимодействия с другими грахами. То есть за каждой цифрой и планетой стоит определенное божество.
В нумерологии нет ничего научного. Это отголосок тех же вавилонских верований, покровительства определенного языческого божества. В нумерологии все числа могут быть сведены к однозначным, которые соответствуют определенным качествам характера человека, сложением чисел дня рождения, месяца, года. Также их вместе складывают, например, день плюс месяц и так далее. За каждым числом закреплены определенные свойства, понятия и образы. Исходя из физической нумерологии, формируется натальная карта. В Индии натальная карта или диаграмма называется кундали. На основе ведической нумерологии была создана западная нумерология, которая уже не содержит упоминания божеств, а их заменили на вибрации. Иначе такие теории были бы отвергнуты атеистическим обществом. Таким образом и возникли современные натальные карты и другие виды гаданий. Почему гаданий? В каждом виде нумерологического анализа содержится предсказание будущего и наставление, как исправить карму, как написано в Библии. Нет ничего нового под небом. И кто же ввел понятие вибрации? Одна из первых авторов, кто ввел в заблуждение современный мир, Елена Блаватская, оккультист, медиум. Медиум – это человек, вызывающий мертвых. Она писала: «Божественный резонанс есть только выдох первого звука всего – Оум». Это священный звук оккультистов и индуизма. Она проявляется не только в силе, которая возбуждает и оживляет частицы Вселенной, но также в эволюции и разложении человека, животного и минерального царства, а также солнечных систем. Елена Блаватская в книге «Путь». Меркурий, пишет она, всегда был известен как бог тайной мудрости. Он есть Гермес, а также Будха, сын Сомы. Говоря о вещах на низшем плане, я бы назвал божественный резонанс, о котором вы читали в пути, вибрациями и источником или тем, что дает импульс всем видам явлений на астральном плане. Елена Петровна Блаватская. Та же самая книга «Путь». То есть божества по новой западной системе, предложенной Блаватской, теперь называются вибрациями, и это принято в атеистическом обществе. В Лондоне Блаватская основала журнал, противоречиво назвав его «Люцифер». В этом теософском издании она стремилась полностью игнорировать утверждения о паранормальных явлениях и вместо этого сосредоточиться на обсуждении философских идей. У вибрации и христианства нет ничего общего. Религиовед Олаф Хаммер отметил, что в редких случаях труды Блаватской носят откровенно российский характер, добавив, что ее антисемитизм проистекает из неудачного положения иудаизма как источника христианства и относится к сильной неприязни, которую она испытывала к христианству. Блаватская утверждала, что из-за христианизации в Европе эта магическая традиция там была утрачена, но в измененной форме она сохранилась в Индии и в Африке, и продвигая самосознательное магическое повествование о разочаровании. В свою очередь Блаватская верила, что возрождение теософским движением религии древней мудрости приведет к тому, что она распространится по всему миру, затмив устоявшиеся мировые религии. Таким образом, принося эти теософские идеи человечеству, Блаватская рассматривала себя как мессианскую фигуру. Нумерология основана на вере в карму и реинкарнацию. В нумерологии есть такое понятие, как число судьбы. Число судьбы не подвержено никаким внешним влияниям. Это число связано с нашими самскарами, вибрационными влияниями, полученными вследствие поступков в предыдущих воплощениях, что дает нам небольшую свободу действий, но намного больше свободы мы получаем при сборе плодов наших прошлых карм. Все, что мы не делаем сейчас, вернется к нам в будущем или в следующей жизни. Те же плоды, которые мы получаем сейчас, свидетельствуют о заслуженном нами в прошлых жизнях. Так написано в ведической нумерологии. Западная нумерология отличается от ведической или индуистской только названием. Как и в ведической нумерологии, там есть 9 точек влияния, основанных на божественности планет. Там же есть и качества, которыми наделяются
рожденные под покровительством той или иной планеты. Современная наука считает натальную астрологию, как и астрологию в целом, лженаучным учением, сравнивая ее с гаданием. Согласно астрологическому воззрению, самую общую, но емкую картину характера человека определяет восходящий знак, планета, управляющая данным знаком. Она именовалась владыкой рождения человека, также хозяин гороскопа, управитель гороскопа, и считалась его покровителем. Опровергая работоспособность астрологии, ученые, помимо общих теоретических соображений, приводят ссылки на результаты различных исследований. Так, критику астропсихологии современная наука часто подкрепляет результатами, полученными в ходе эксперимента Форера. В 1948 году психолог Бертрам Форер провел психологический эксперимент. Он раздал своим студентам психологические тесты, чтобы по результатам тестирования предоставить им анализ их личности. Однако вместо настоящего анализа по результатам теста он давал им всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из описания некого гороскопа. Затем он попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале, насколько выданное описание соответствует действительности. Средняя оценка оказалась равной 4,26 балла. На оценку точности описания студентов повлиял в том числе и авторитет преподавателя. Впоследствии эксперимент был повторен множество раз с тем же результатом. Этим эффектом ученые объясняют феномен широкой популярности астропсихологии. Попытки проследить взаимосвязь судьбы человека с его знаком зодиака привели исследователей к выводу об отсутствии такой связи. С научной точки зрения числа не имеют значения сами по себе и не влияют на жизнь человека. Следовательно, нумерология — это суеверие и лженаука, которая использует числа, чтобы придать нумерологии видимость научного лоска. Скептиками были проведены две научные проверки нумерологических принципов и методов, давшие отрицательные результаты. Одна в Великобритании в 1993 году и вторая в 2012 году в Израиле. В израильском эксперименте принял участие профессиональный нумеролог и 200 участников. Эксперимент был повторен дважды и опять воспроизводил отрицательные результаты. Еще одна система предсказаний — хиромантия, которая связана также с астрологией и псевдовлиянием планет. Хиромантия от греческого «гадание» и «рука» — одна из древнейших систем гаданий об индивидуальных особенностях человека, чертах его характера, пережитых им событиях и его грядущей судьбе по кожному рельефу ладони, папиллярным и особенно флексорным линиям, а также по холмам на ладони и по внешнему виду руки. Она не имеет научного подтверждения и носит характер псевдонауки. Хиромантия связана с другими подобными ей оккультными учениями. Так, согласно учению хиромантии, на руках человека имеются бугры, каждый из которых соответствует одной из семи известных с древности планет. Каждый палец также соответствует одной из семи планет. Одним из самых известных хиромантов был Луис Хаман. Он родился в Ирландии, и его настоящее имя было Уильям Джон Варнер. Также он известен как Хейро или Хиро. Хейро с ранних лет начал практиковать хиромантию. Он якобы предсказал Николаю II и царской семье гибель, судьбу Оскара Уайльда, жизнь английского короля Георга IV, мученическую смерть Григория Распутина, взлеты и падения в жизни Марка Твена. Луис Хаман писал книги, многие из них сохранились до наших дней. Например, «Вы и ваша рука, язык руки». Как упомянуто в его мемуарах, Луис Хаман научился хиромантии и приобрел мастерство в Индии под руководством одного брахмана, который привел его к себе в деревню, и там со временем ему была дана возможность читать древнюю книгу про хиромантию. Граф, это его звание, писал, что сам себя считает скорее экстрасенсом, чем просто хиромантом, а линии на ладонях, подобно гороскопам, это только инструмент познания истины. Однако в 1929 году
идиллия разом закончилась, когда предсказателю пришел с визитом Генри Форд. Подобно многим, американский промышленник хотел узнать, что ожидает его на жизненном пути. Посмотрев на ладони магната, Хамон почувствовал, что из-под него уходит земля. Все линии на руке слились в одну и стерли остальные знаки. Гениальный дар, как и было когда-то предсказано, исчез бесследно. В 1936 году Луис Хамон, самозванный граф и бывший великий пророк, умер в больнице Красного Креста для бедных. Утратив способности и лишившись состояния, он влез в большие долги. Как следует из воспоминаний медсестры, сердце великого хиромонта остановилось в час ночи. Таким образом, мы можем сказать, что если бы у данного хиромонта основой его успехов были настоящие знания, то он бы их не смог потерять. Но хиромантия – это знания, которые он получал от бесовского духа. В Библии есть примеры дара предсказаний. Так, в книге «Деяния» в 16 главе сказано: «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Про астрологию тоже есть конкретные указания. «Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие, 4 глава. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Книга Исход, 23 глава. Во Второзаконии, 18 главе сказано: «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». В 4 царстве сказано: «И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». Карты

судьбы, основанные на гороскопах, предсказывающие будущее по дню и месту рождения человека, зародились еще в Вавилонии. А их составлением занимались жрецы вавилонских божеств. Современный гороскоп и карты, составленные на его основе, мало чем отличаются от своего предшественника. Разве что никто не скажет вам, что на самом деле стоит за влиянием планет. Судьбу человека определяет его вера в Творца. И никакие звезды не смогут помешать человеку получить от Бога благословение, записанные в Слове Божьем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся. Преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на третью сессию. Сегодня мы разберем две главы в книге и две главы в рабочей тетради. Рассмотрим третью и четвертую главы в этой сессии под названием «Герой и поля сражений». Дадим определение слову «герой». Что значит быть героем? Значит ли это, что у вас суперсила? Значит ли это, что все вас знают, потому что вы знаменитый? Нет, на самом деле многих героев никто не знает. И многие люди не осознают того, что они герои. Поэтому я дам вам определение. Определение суперженщины. Первое, ее знают. Но также она воительница, победительница, поборница, лидер. И последнее, смелая женщина. Вы можете быть героиней, просто будучи смелой женщиной. А это будет в жизни каждой женщины выглядеть по-разному. Вероятно, вы думаете, это действительно хорошая новость, потому что я только что узнала, что я мишень, и никогда не видела себя героиней. Я чувствую себя Сарой Коннор, которая в жизни ничего не добилась. Не имеет значения, добились ли вы чего-то до сих пор или нет. В этот момент все может измениться. И я хочу поговорить с вами о том, насколько быстро может произойти изменение. Бог будет ждать, когда вы дадите Ему разрешение. Я хочу прочесть вам цитату из Эйдена Уильсона Тозера. Он сказал, «Мы, то есть вы и я, любой, кто слышит мой голос, независимо от возраста, в наше время, в 21 веке, можем быть теми, кем герои веры были в свое время. Но помните, в свое время они не знали о том, что они герои. У них не было наследия из 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «О, вы посмотрите на меня, я потрясающий, я герой». Нет, о том, что они герои, они узнали позже. И многие из нас подобны им. Мы героини, не зная этого. И это нормально. Но давайте добавим к этому определение и посмотрим, какие общие черты объединяют героев. Первое. Обратимся к нашему отцу веры Аврааму. Как он стал героем? Мне это нравится. Послание к Римлянам 4:17 в переводе послания. Мы называем Авраама отцом, а это значит, что он устанавливает образец ДНК для нас. Он устанавливает для нас примеры. Не потому, что он привлек Божье внимание, живя как святой. Да, я не думаю, что он жил так, но потому, что Бог сделал из Авраама кого-то великого, когда он был никем. Первое, чего ждет Бог, это вашего разрешения, чтобы сделать вас кем-то и чем-то из никого и ничего. Вот так это начинается. Когда вы просто говорите, «Боже, ты знаешь, что я ничего не могу дать тебе. У меня нет хорошего происхождения. У меня очень незначительные познания в Писании, но я отдаю тебе свое ничего полностью. Я знаю, как начинала я, и я начинала не как героиня. Я начала с того, что стала на этот путь. Помню, как я говорила, «Боже, я не знаю ни одного места Писания, но если ты можешь что-то сделать со мной, с никем, кто не знает ничего, тогда ты можешь использовать все во мне. Дайте Богу разрешение сейчас. Прямо сейчас давайте просто скажем, «Боже, ты можешь взять мое ничто, можешь взять мое никто. Пусть я сделаю то, что принесет тебе славу». Насколько это трудно? На самом деле довольно легко. Героизм начинается в невидимой сфере. Мы просто говорим, проговариваем, и так начинаем свое путешествие. Вера — это невидимая, могущественная сила, которая дает Богу основание начать действовать в нашей жизни. В послании к Евреям 11:1-2 говорится, «Фундаментальный, то есть составляющий основание, фундаментальный факт существования, всего нашего существования, в том, что это доверие Богу, это вера, есть твердое основание всего, что делает жизнь стоящей. Это наш доступ. Вот как мы получаем его. Вера — это рукоятка меча. Это наш доступ к тому, чего мы не видим». Действие веры — вот что отличало наших предков, поднимало их над толпой. Перевод послания. Когда вы действуете, не видя, это вера. Это вовсе не значит, что мы делаем глупые и надуманные вещи. Вера — это осуществление. Вы чувствуете, когда Бог говорит, «Пойди и поговори с этим человеком, отдай это или сделай то», и вы говорите, «По обычному рассуждению, я не вижу никаких причин это делать». Не похоже, чтобы этот человек вообще хотел говорить со мной. Когда вы делаете шаг и делаете что-то, не видя, тогда вы увидите действие Бога. Вы даете ему материал, он дает вам действие. Герои действия делают шаг веры. И в этом послании у нас огромный список людей, сделавших дела верой.
Опять-таки, верой значит сделать что-то, по-видимому, не имеющее смысла. Верой Авраам оставил все хорошо знакомое ему и стал искать место, которое на самом деле так и не нашел. Верой Авраам вышел из своей страны и пошел и жил как странник, ожидая царства и города, которого художник и строитель Бог. Люди, живущие верой, всегда ищут того, что им еще предстоит увидеть. Верой святые избежали смерти, угодили Богу, построили огромный ковчег посреди пустыни. Слушайте, там не было воды. Это была сухая земля. Писание говорит, что когда Ной построил ковчег, он провел линию на песке. Он провел линию между праведностью и нечестием. И в Писании сказано, что постройка ковчега осудила мир. Святые отправлялись в неизвестные места и жили там как странники. Знаете, чтобы жить как странник, на это требуется вера. Вы будете чувствовать дискомфорт. Когда вы живете как странник, а не просто странно поступаете. Когда вы живете как странник, когда вы говорите, святые постоянно смотрели на вечное, принимая верой то, что Бог сделал для них. Итак, многое из этого мы должны принимать верой.

верой. Иногда я чувствую так: «Боже, я бы себя не простила. Я сейчас проявляю непослушание. Думаю, тебе следовало бы подождать неделю, а потом уже простить меня, когда я принесу достаточное покаяние». Но знаете что? Бог уже

Я думаю, ну да, Авраам зачал ребенка, а Сара забеременела, выносила ребенка весь срок, никакого выкидыша. Она приняла обетование тогда, когда все было невозможно. В книге «Исход» они пророчествовали судьбу своим детям. Мне очень нравится, что однажды Иосиф, знаете что, вот что произойдет. Я знаю, что сейчас на это не похоже, но однажды вы выйдете отсюда. И когда выйдете, возьмите с собой и кости мои. Вам надо будет взять их с собой, потому что сейчас мы здесь, но так будет не всегда. Люди верой понимают, что то, что сейчас, открывает путь тому, что пока еще невидимо. Люди, живущие по вере, проговаривают невидимое, вместо того, чтобы повторять и копировать видимое. Кому мы позволим формировать наши слова? Они отпраздновали Пасху, не выполнили царский указ и скрыли детей, не убили их. Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Знаете, я вам честно скажу, многие люди говорят, «Пожалуйста, молитесь за меня». Я им говорю, «Нет, простите, молиться за вас я не буду». Они, «Что?» Я им, «Если бы я держала в голове всех, кто просил меня молиться, то там ни на что другое не осталось бы места. Я же в зрелых годах, и способности запомнить вас у меня уже нет». Библия не говорит нам, чтобы мы, обращаясь к другим, говорили, «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Божьи обетования исполнились в моей жизни». Писание говорит, что вы сами берете эти обетования верой. Зачем вам зависеть от моей памяти? Вы ничего не получите, ведь я забуду. Вам надо принимать обетования Божьи самим. Мой муж не молится со мной. Вы сами принимаете обетования Божьи. Ну что, женщины, давайте расти. Выигрывали сражения, обращали невыгодное положение в выгодное, преследовали врагов, жены получали умерших своих воскресшими. Слушайте, это делали женщины. Список этот большой, и я могла бы продолжать и продолжать. Я призываю вас просмотреть все эти обетования, потому что я прочла не все, но хочу сделать акцент на четырех вещах, с которых, как я думаю, вы можете начать прямо сейчас. И вот эти четыре вещи. Первое. Я уже упоминала ее. Примите. Примите верой то, что Бог уже сделал для вас, а потом продолжайте ходить в этом. И это дело не единовременное. Вы знаете, Авраам принял обетование верой, и при этом он не сказал «Я принял верой, а теперь назад в Ур». Он этого не сделал. Он продолжил, постоянно смотрел, шел, провозглашал и жил, как пришелец на земле. Это дело не единовременное. Мы ходим в обетованиях Божьих. Мы принимаем их верой, а потом исполняем по существу. Авраам постоянно жил верой. Праведные. Праведный. Если вы оправданы, праведный верою жив будет. Вы скажете, «Я живу по благодати, праведный верою жив будет». Благодать дает вам силу жить верой. Вера без дел мертва. Мы люди, которые берут то, что есть у Бога, и принимают это. Далее мы понимаем, поскольку мы приняли обетование, мы по благодати можем жить в нем. Мы проживаем то, чем Бог обеспечил нас по вере. И когда у нас такое отношение, когда мы говорим, «Ты знаешь, Боже, я этого не вижу, но Ты видишь, поэтому не важно, что вижу я. Я этого не говорю, но Ты говоришь, поэтому я буду говорить то, что говоришь обо мне Ты. Боже, я не действую так, но поскольку Ты говоришь, что это мое предназначение, я буду действовать, как идущая в этом направлении». Когда вы станете так говорить, Писание утверждает, что вы тем самым угождаете Богу. Вы на самом деле угождаете Богу. Бог смотрит на вас и улыбается. Я думаю, Он говорит, «О, вы видели эту группу девушки с мечами? Вы слышали, как они сказали? Вот мое никто, сделай меня кем-то. Я приму это по вере». Бог говорит, «Они мне нравятся». Когда вы начинаете ходить в вере, то возникает как бы силовое поле, благоволение Божье, свет Божий на вас. Он говорит, «Сделаю все так, чтобы для них это произошло». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Ну, у такой-то почти получилось, но в итоге она ничего не получила. Не имеет значения. Мы не проводим сравнения с тем, что случилось с другими. Мы хватаемся за обетование Божье. Мне нравится отношение Иова. Все выглядит неправильным. Но хотя он убивает меня, я буду хвалить его. Через что бы я ни проходил, Бог все так же благ. Что бы я ни видел, Бог верен. Мы провозглашаем, каков Бог, а не то, что мы видим.
Мы провозглашаем невидимое, а невидимое.

самое. Мы провозглашаем вечное, а не временное, которое уступает дорогу тому, что вечно. В послании евреям 11.1 Писание говорит, что жизнь по вере угодна Богу, и вдобавок к вере — осуществление ожидаемого. Иногда бывает, что ничего не изменилось, но есть уверенность, что все обеспечено. Кто-то спросит, откуда вы знаете? Знаешь что? Дело сделано. Это обеспечено. Я приняла это. Дело сделано. А тебе не кажется, что об этом надо еще молиться? Думаю, что дополнительная молитва не угодна Богу. Думаю, сейчас мне надо благодарить Бога и говорить, «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты полностью позаботился об этом». Знаете, когда мои дети о чем-то просят меня, и я говорю, «Я Тебя услышала», а они становятся на колени и говорят, «О, Боже, заставь мою маму, пожалуйста, помоги мне в этом деле». И тогда я, «Вы что, вы этим говорите, что я плохая мама? Слушайте, Бог есть благой Бог. Он благой Бог. Он любит, когда мы говорим, «Спасибо, папа, за то, что ты услышал. Мне больше не надо об этом думать. Я сделаю, что ты хочешь, чтобы я сделала». Примите. Нам необходимо понимать, что вера — это уверенность, доверие, посвященность, постоянство. Я даже не могу вам сказать, сколько битв в жизни вы выиграете, если перетерпите своих врагов. Просто оставайтесь постоянной, верной, полностью преданной нашему Царю. Противоположность жизни веры — это жизнь неверности. Когда из-за страха того, что может случиться, вы готовы предать своих друзей. Когда вы печетесь о том, чтобы никто не выглядел хорошо, потому что из-за этого вы будете выглядеть плохо. Неверность. Неверие. Хотела бы я верить, но я измеряю это тем, что произошло в прошлый раз. И когда я попыталась верить и просто ничего не... Нет, не делайте этого. Изберите путь угождения Богу. Благословение, а не проклятие. Жизнь, а не смерть. Потому что если вы изберете этот путь, то благословите не только себя. Вы начнете благословлять своих потомков. Я люблю тот факт, что Бог доверяет нам наследие. Он дает нам видение далекого будущего. Он говорит, если будешь так жить, то благословение получишь не только ты. Благословенны будут дети твои и дети твоих детей. Сознательный выбор. Я люблю эти слова из 104-го псалма. Здесь обетование. «Он Господь Бог наш». По всей земле суды, обетование Его. Что значит «по всей земле»? Эти обетования ждут вас. Чтобы получить их, вам не надо ехать в Израиль. Они по всей земле. Наверное, мне надо пойти на всеночное ходатайственное собрание. На самом деле, обетования Божьи по всей земле. Где бы вы ни были, слово веры в устах ваших. Вам незачем куда-то ехать. Где бы вы ни были, они по всей земле. Вечно помнит завет свой. Вам даже не надо помнить его. Слово, которое заповедал в 1000 родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Псалом 104, 7, 9. Мы имеем возможность жить в изначальном завете, который Бог заключил еще до появления закона. Всегда смелый не значит никогда не боится. Это значит, что герои всегда избирают смелый поступок, даже когда боятся. Суть этой мысли отражена в одной из моих любимых цитат из Ральфа Уальда Эмерсона. Он сказал, «Герой не смелее обычного человека, но он проявляет смелость на 5 минут дольше». Иногда просто требуется еще 5 минут. 5 минут до того, как вы что-то скажете. 5 минут, прежде чем вы сдадитесь или убежите. Еще 5 минут. В этих 5 минутах разница между трусостью и смелостью. 5 минут. 5 минут вы можете делать что угодно. Разве нет? Мы можем быть смелыми еще 5 минут. У героев есть и нечто большее. Джозеф Кэмпбелл сказал, «Герой или героиня — это человек, который посвятил свою жизнь чему-то большему, чем он сам или она сама. Герои ставят дело выше самих себя. Они всегда говорят о том, что мы можем сделать вместе, а не о том, что они могут сделать сами. Скорее всего, вы знаете таких героев. Матерей, учителей, друзей, пасторов. Тех людей, которые стараются наилучшим образом раскрыть потенциал других. Это герои. Вы можете быть героем в жизни какого-то человека, даже не зная того. Они герои, потому что ставят дело выше самих себя, и они осмеливаются быть более смелыми. Они осмеливаются идти на больший риск, потому что знают, Бог поддержит их, ведь это не их идея. Они продвигают идею Божью. Всегда есть нечто больше того, что мы видим, и герои понимают это.
Павел сказал в послании к Ефесянам, обращаясь к Ефесской церкви, я прочту стихи с 10 по 18, в переводе служения послания, потому что я хочу

хочу, чтобы это было очень практичным. Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильными. Поэтому возьмите все, что Господь приготовил для вас, лучшее оружие из лучших материалов, и начните использовать их, чтобы вы смогли выдержать все. Мечи не проверяют на поле боя. Вы практикуетесь. У вас бывают времена тренировок. Что дьявол обрушивает на вас. Это непростое спортивное соревнование, уйдя с которого вы через 2 часа забываете о нем. Это серьезная битва не на жизнь, а на смерть. Битва с дьяволом и его ангелами, которую необходимо завершить. Будьте готовы. Перед вами задача, с которой своими силами вам не справиться. Воспользуйтесь всей помощью, которая возможна. Каждым оружием, которое Бог вам дал, чтобы, когда сражение будет в самом разгаре, вам устоять. Истина, праведность, мир, вера и спасение — это гораздо большее, чем просто слова. Научитесь применять их. Вам они понадобятся на протяжении всей жизни. Слово Божье — это незаменимое оружие. Также и молитва жизненно важна в этой непрестанной войне. Молитесь усиленно и долго. Молитесь за своих братьев и сестер. Держите глаза свои открытыми. Поддерживайте дух друг друга, чтобы никто не упал и не отпал. Ефесянам 6:10-18. Перевод служения послания. Я бы сказала, что это главная мысль данной книги. Бог силен, и Он хочет, чтобы вы были сильными. Есть непревзойденные виды оружия, которые Бог уже создал. Перестаньте перебирать и выбирать. Научитесь использовать их все. Не только веру, не только любовь, не только милосердие, не только праведность, но их все. Они практика жизни. Они не отвлеченные концепции. Они практика жизни. Что приводит нас к следующей части, разговора которой будет несколько короче, потому что, как я думаю, этот материал хорошо разобран в книге «Поле сражения». Вы скажете, «Я готова записаться. Где происходит сражение?» Я хочу прочесть вам о том, где оно происходит. Послание к Ефесянам 6:12 дает описание, потому что наше сражение, речь идет обо всех нас. Речь не только о мужчинах, не только о женщинах. Мы все вместе сражаемся. Не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вы можете сказать, «Слушайте, серьезно, я не хочу участвовать ни в каком сражении». Но вы уже участвуете. Знали вы это или нет? Так что вы будете сражаться против своего разума, против людей, которые не являются вашими врагами, или же против тех, кто стоит за всеми этими атаками, видя, в чем суть и соль этого сражения. Вы скажете, «Вы не знаете о том, что именно люди избрали меня мишенью для нападок». Да, конечно, вы мишень. Но вам необходимо понимать, если вы сражаетесь с людьми, вы сражаетесь с тенью, а вам надо бороться против силы, стоящей за людьми. Я думаю, как родовые муки предшествуют рождению ребенка, так и сражение предшествует рождению мечты. У Иисуса есть мечта. Его мечта — иметь церковь, которая будет выражать Его славу таким потрясающим образом, что весь мир будет знать, что Он возлюблен, и они возлюблены. Но также я узнаю, читая слова Иисуса на Последней вечере, что некоторые из Его молитв еще ожидают ответа. В Евангелии от Иоанна 17:20-23 Иисус говорит, «Не о них же только молю, имея в виду учеников вокруг стола, воюющих за позицию с двумя мечами, но и о верующих в Меня по слову их». Мы верим по слову их. Кто верит по вашему слову? Да будут все едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Битва в том, чтобы нам стать едиными. Мы знаем, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Мы боремся, чтобы стать едиными. Мы с Джоном всегда удивляемся, когда люди собираются разводиться. И я говорю, да они ведь даже и не ссорились никогда. Мы с Джоном говорим,
Мы вот хоть раз в неделю выясняем отношения. Эти люди говорят, у нас за все 45 лет брака была всего одна ссора. И после этого они разводятся. Знаете, иногда мы должны сражаться за свой брак. И иногда вы выясняете отношения, потому что боретесь за них. Так что все дело в мотиве. Враг борется за то, чтобы мы не были едины. Мы должны быть людьми, борющимися за единство. От Матфея 5:9. Бог благословляет тех, кто трудится ради мира, ибо они будут названы детьми Божьими. Новый живой перевод. И я понимаю, мир не равен компромиссу. Иногда мир приходит благодаря противоборству. Иногда мир приходит, когда мы решаем наступить на горло своей гордости и решаем, что поистине важно в этом уравнении. Разделение никогда не прославляет Иисуса. Раздоры разделяют сердца, семьи и голоса. Разрушают союзы, которые Бог хочет установить на этой земле. И, как следствие, разделенные царства. Разделение многолико, но я прочту вам о них. Гордость, соперничество, злословие, сплетни, идолопоклонство, горечь, колдовство, обида. Многие люди говорят, «А, эти ведьмы!» Извините, но это как раз из этого списка. Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему я вообще говорю об этом? Потому что сейчас, когда поднимается поколение героев и героинь, мы должны быть осторожными, чтобы не устраивать соперничество, чтобы не было у нас эгоистических амбиций, тщеславия, ревности и зависти. Потому что тогда мы будем не героинями, а разделительницами, и кончится тем, что мы станем инструментами в руках сатаны. Клайв Стейплс Льюис сказал, «Во Вселенной нет нейтральной полосы. На каждый квадратный сантиметр, на каждую долю секунды претендует Бог и претендует сатана». Вы должны взвешивать каждый момент, каждое слово, каждый сантиметр своей жизни, чтобы вы посвящали его Богу и стояли на этом. Я хочу прочесть вам место Писания, которое говорит об этом, из 27 главы книги Исаии. Тут сказано, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Он убьет древнего дракона, живущего в море. Пока Бог сражается за нас, вот что делаем мы. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Исаии 27:1-3. Пока наш Бог сражается, мы цветем. Пока мы процветаем, и Он хранит нас, Господь сражается. Именно Он нанесет дракону смертельный удар. А нам надо преуспевать во всем, что Господь доверил нам — в вере, надежде, любви. Я хочу закончить вот чем. Возлюбленная, ты сильна. Ты героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги,

электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Андреа Томас.

Привет, я Андреа Томас. Спасибо, что присоединились к нам. Следующие 30 минут я буду исполнять вам свои песни. Надеюсь, вам понравится.

Господь научил меня кое-чему о поклонении. В Библии Давид собирается купить гумно, чтобы сделать жертвенник Господу. Он говорит владельцу, «Я хочу купить его за полную цену». Владелец говорит, «Нет-нет, царь Давид, я отдам тебе все бесплатно. Ты можешь взять все, что нужно для жертвоприношения. Возьми дрова для огня. Можешь взять пшеницу для приношения. Я отдаю тебе все бесплатно». На это Давид ответил, «Нет, я ни за что не принесу Богу жертву, которая мне ничего не стоила». Понимаете, это так сильно коснулось меня. Потому что я не знаю, как вы, но я не хочу приносить Богу жертву, которая ничего мне не стоила. Не знаю, что вы сейчас переживаете, с чем вы столкнулись, но в моих личных отношениях с Богом я заметила, что когда я провожу с Ним время в посте и молитве, Описание говорит, что что-то происходит во время поста и молитвы. Я на самом деле верю, что когда мы смиряемся и приходим к Нему в посте и молитве, Бог восполняет все наши нужды. Он приходит туда, где мы. Я воистину верю, что в этом поклонении Бог поднимает лидеров по всей земле, которые хотят пережить прикосновение присутствия Божьего. Бог ищет людей, которые хотят иметь страстный огонь по Нему. И если это вы, если это как-то коснулось вас, я хочу помолиться, чтобы Бог дал вам рост веры, чтобы вы верили во все обетования, которые Он дал вам, чтобы вы шли за мечтами и призванием, которые Бог поместил в вашу жизнь, чтобы вы на самом деле отдали Ему свое сердце. Это требует нашего сердца. Я молюсь, чтобы вера поднялась в вас, и вы искали Бога от всего сердца. Я благословляю вас во имя Иисуса.

Надеюсь, вам понравились мои песни. Для меня большая честь, что я смогла быть здесь с вами. Заходите на мой сайт, а также на Facebook и Twitter. Оставляйте комментарии, я буду отвечать. Если я буду где-то неподалеку, приходите на мои концерты. Я буду рада встретиться. А теперь давайте послушаем следующую песню.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В чем состоит великое поручение для современной церкви, и как выглядит личный евангелизм нового поколения, и зачем церкви дисциплина? Об этом и не только в сегодняшней программе. Не пропустите, это важно знать. И я рад вам в очередной раз представить нашего гостя. Это Виктор Сергеев, старший пастор церкви «Новое поколение» в городе Мелитополь, который насчитывает 1125 человек по состоянию на май 2013 года. Я правильно назвал цифру или нет?
1: Ну, чуть-чуть, прибавь 300 молодежи.
0: А плюс молодые люди, плюс дети, да?
1: 300 плюс 400. Детей мы никогда не считаем,
0: да. Вот, я просто обратил внимание на такую точность в цифре, которую вы называете, что говорит о том, что церковь нацелена на количественный рост, на благовестие, на евангелизм. И одна из тем конкретно этого выпуска – это тема личного евангелизма. Что вы подразумеваете под личным евангелизмом? Это у свидетелей Иеговы, это называется хождением от двери к двери и определенного рода беседы с людьми. Эту же схему вы проповедуете? Или это должно быть неформально со своими близкими родственниками скорее?
1: Когда мы начинали, вот 2 года тому назад, когда вот у нас был резкий рост пошел, каждый вспомнил о своих друзьях, о своих однокурсниках, одноклассниках, знакомых, которым не проповедовали Евангелие, или, скажем, давно проповедовали. И решили пойти к ним. Вот начали с них.
0: Начали с этого.
1: Да. И когда уже вот эта первая линия, вот та вот красная линия, которую мы называем, где спасаются люди, когда она у нас уже появилась, когда стали люди приходить новые, естественно, у них у всех есть родственники, знакомые, друзья. Поэтому система у нас 1+1, потому что уже шумные евангелизации закончились, понятно, что от них уже толку мало, потому что люди доверяют сейчас вот близким, знакомым, вот они открываются перед теми людьми, которых они знают. Поэтому в основном работаем с теми людьми, хотя используем разные варианты. Бывают люди у нас проповедуют, и в парк идут проповедовать людям совершенно незнакомым, ну, везде, где только можем. Ну, в основном, да, стараемся.
0: В основном это один на один.
1: Да, один на один тем, которых мы уже знаем.
0: Хорошо, но специально вот то, что вы назвали шумные евангелизации, вы проводите или категорически отказались?
1: Нет, мы проводим их, проводим. Раз в полтора месяца мы делаем, разрушаем проклятие, молимся за исцеление, делаем
0: евангелие. В здании церкви?
1: Да, там кается много людей, 50, 60, 100 человек.
0: Какой процент из них вам удается сохранить в церкви?
1: Ну, все равно от 35 до 50% у нас остается.
0: Достаточно неплохой
1: процент. Это хороший процент из-за наставничества. Потому что есть наставничество. Если наставничества нет, то, конечно, я не думаю, что будет такой результат. Все-таки наставники, они закрепляются также за каждым спасенным.
0: Сразу же в день покаяния, да, они сообщаются?
1: После покаяния, да, берем информацию и закрепляем людей за каждым человечком и ведем его. Общаемся, отвечаем на вопросы и простые азы начинаем им говорить, что укреплять его, помогать, потому что там и родственники восстают, и знакомые, и ты с ума сошел, куда ты попал, втянули в секту. Поэтому мы объясняем простые вещи, молимся за них. Вот. И тут сильные атаки идут на людей.
0: А эти люди открыты для наставничества, которые покаялись, или по-разному бывает?
1: По-разному. Есть люди после покаяния сразу уходят, они исчезают.
0: И они не готовы, в принципе, продолжать любое общение?
1: Конечно, конечно. С ними разрывается связь. А есть люди очень открыты. Большинство людей в первое время очень открыты для наставничества. Поэтому ведем.
0: Пастор Виктор, у вас что, почти все получается? А в чем сложности у вас бывают в процессе роста и созидания церкви? Как вы с ними разбираетесь?
1: Как все получается? Если бы все получалось, у нас бы церковь уже была
0: чуть больше?
1: Огромная, да. Работаем. Ну, что-то получается, конечно, у нас.
0: Вы сказали о том, что у вас, кроме общего служения в церкви, где более 1000 человек, взрослых людей, которых вы называете взрослыми, есть также еще...
1: У нас есть очень взрослые еще. Есть. Около 15 человек от 70 до 85 лет.
0: Они особо взрослые люди.
1: Как украшение для нашей церкви. Ну, я, конечно, не хотел бы, чтобы в таком украшении вся церковь была, но в основном у нас средний возраст где-то 33 года. 32.
0: Средний возраст церкви?
1: Да. Ну, за счет детей, за счет молодежи, ну, конечно.
0: Итак, вы сказали,
1: все равно после молодежи у нас средний возраст, ну, от 35 до 50 лет. Все равно больше такой вот у нас молодежный состав. Когда они повалили молодежь, я не знал, что делать с ними. 16-17 лет. Сейчас я очень благодарен Богу, что тогда это произошло. Я так вот у нас этот поддерживается уровень. Молодежь.
0: А какое поколение наиболее активное в теме благовестия?
1: Молодежь. Ну, средняя молодежь, конечно. С ними проще. Они, конечно, ушатывают здания, делают много шума, особенно воскреска, представляешь, да, 400 uh-huh. детей, когда движутся по зданию. Ну, подкрашиваем, ремонтируем, но зато приятно, что этот шум есть. Это хуже, когда будет очень, очень тихо все.
0: Спокойная церковь, это, наверное, не что-то слишком нормальное.
1: Я сам неспокойный, да, поэтому не люблю спокойную церковь.
0: Ну, вы раз уже упомянули о детей, 400 человек детворы, это немалое, в общем-то, большое количество достаточно.
1: Да.
0: Они проводят служение, как воскресная школа, параллельно с общим служением?
1: Да, или у нас не присутствуют дети на служении. У нас на служении мы уважаем Духа Святого и Слово Божие, поэтому тишина, только, ну, зал реагирует на слово. Дети у нас по классам.
0: И так было всегда?
1: Всегда. Всегда. От самого начала церкви. А, даже когда не было возможности, мы там ютились, но всегда это было.
0: Уважение к Духу Святому и присутствие детей, это для вас несовместимые понятия?
1: Нет. Детям на их уровне мы даем хорошую пищу по категориям, по классам, по возрастным категориям. Они все после прославления расходятся по классам. У маленьких детей отдельное прославление в конференц-зале.
0: Изначально
1: те,
0: сразу.
1: Да. Те, которые побольше, они там на балконе где-то ютятся, прославлять. Потом все по классам разошлись, и им дают хорошее питание, домашнее задание. Они должны прийти еще дома его выполнить. Родители должны им помочь. Угу. Потом им ставят оценки. Ну, то есть все как у нормальных людей.
0: Вы сказали, что вы выходите из традиционной евангельской церкви. И...
1: Мы все были на общем собрании.
0: Да, мы все были на общем собрании. Я также в детстве был в такой церкви, был на общем собрании, там не было проблем с дисциплиной. Что случилось? Поколение новое сейчас детей, оно не подконтрольное?
1: Я думаю, нет, возможно. Это лучше. Это лучше. Ну что, ну я спал на этом общем собрании. Угу. Я же помню хорошо. Я же ничего не помню. Ни проповедей, ничего. Ну, во-первых, какие проповеди были тогда? Все в общем. То, что сейчас мы им даем, и те знания, которые они имеют, я думаю, это превосходит намного то, что мы имели раньше. Поэтому система очень, очень, очень хорошая. Там у нас есть еще подростковая такая, я ее называю буйная прослойка. Угу. Богеры их у нас называют. От 12 до 15 лет. Ну, это как бы неуправляемый возраст, когда они там чудят, творят там, черное бывает, творят.
0: Для них есть отдельные собрания?
1: Для них отдельно, да, их там около до 80 человек, их мы отдельно, специально два года тому назад мы приняли решение отдельно.
0: Резервуацию.
1: Да, отдельно с ними заниматься. И
0: параллельно с общим
1: служением. Есть хороший результат, да. А это такой переходной вариант, они потом переходят уже в молодежное служение. Оно 16 лет у нас. Поэтому мы их там держим не в ежовых рукавицах, но к ним особый подход нужен. Там с ними занимаются специальные люди, лидеры у них более старшего возраста. Они занимаются с ними. И вот как бы их вот сопровождают дальше. Угу. Потому что если их не удержать, многие, ну, часть людей просто могут уйти, раствориться, уйти в мир. Несмотря на то, что у них верующие родители.
0: Как вы думаете, с какого возраста человек или ребенок может уже начинать заниматься благовестием и евангелизмом, что ваша церковь является приоритетом?
1: Ну, у нас вот богерское служение с 10 до или с 12 лет, они постоянно приводят людей. Угу. И своих одноклассников приводят в церковь. И, я думаю, около 15-20% у нас детей, родители которых неверующие.
0: Угу. Поэтому... Они друг друга? Приводят,
1: да,
0: рассказывают своим одноклассникам.
1: Да, говорят, на своем уровне, да. Люди потом вырастают и становятся хорошими христианами.

0: пост, спасение людей и делать множество последователей учеников Иисуса Христа. Это основная задача. Не просто христиан наплодить, которые будут сидеть по воскресеньям в собрании, а именно активных учеников Иисуса Христа делать.
1: Спасибо, пастор Виктор. Вернемся через минуту. Мы говорим о евангелизме. Чтобы евангелизм действительно давал результат, необходима еще одна составляющая. Какая именно, об этом поговорим через минуту. Не переключайте. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив» и тема нашей беседы – «Современная церковь». Мы говорим с пастором Виктором Сергеевым из города Мелитополь. Пытаемся разобраться в причинах и факторах, которые приводят к росту церкви, и разбираемся с разными типами служения в церкви. Поговорили уже немножко о детском служении, теперь говорим о молодежном служении. В предыдущей программе вы говорили о том, что в церкви на высоком уровне, по крайней мере, то, что вы пытаетесь держать, это уровень дисциплины, ответственности каждого человека. Но как удается эту культуру прививать молодым людям или подросткам, которые, наверное, не слишком откликаются на подобные призывы быть дисциплинированными и ответственными? Или это стереотип?
0: Да нет. Молодежь нормально. Ну, естественно, они, может быть, не такие смиренные и кроткие, как уже пожилые люди. Просто у них совершенно другое служение. Ну, форма остается, естественно. У них полноценное служение.
1: Потому в субботу проходит.
0: Да,
1: отдельное молодежное служение
0: проходит. Отдельное, полноценное. С прославлением, с проповедью, призыв к покаянию. Но там есть еще креативная команда, которая вот, они еще разрабатывают какие-то там модели, там, какие-то служения необычные проводят. Ну, молодежи нужно. Нужно не просто, не только служить Богу, еще и пар выпускать совместно. Поэтому если их подчинить тем служениям, вот, которым подчинены взрослые, я думаю, им немножко будет скучновато. Поэтому мы даем им возможность для маневра что-то делать. И я думаю, что это нужно делать, потому что молодежь – это молодежь. Им надо разнообразить служение. И я думаю, что изменить что-то, менять что-то в этих служениях.
1: И вы уже сказали, что у вас немалая часть людей, которые посещают молодежное служение, не посещают общее служение.
0: Да, они не посещают.
1: Вы здесь не видите зоны риска никакой?
0: Нет, нормально.
1: А как удается наладить коммуникацию?
0: Мы их будем, я думаю, еще где-то 100 человек добавится, это будет как отдельное служение выделять, будем как отдельный поток, скорее всего. Поэтому это все под контролем. Там молодежные лидеры нормальные, адекватные ребята, которые все видят, все нормально.
1: Вы проповедуете на молодежном служении?
0: Очень редко, очень редко. В основном молодежные пастыри проповедуют, поэтому я очень редко. Хотя я поддерживаю все их инициативы, их программы. Они меня за это любят, что я как бы вместе с ними. В душе молодой.
1: Отдельные, я знаю, что ваша церковь также известна проведением музыкальных мероприятий, музыкальных концертов.
0: Ну, музыкально могу похвалиться.
1: Уделяете этому особое внимание?
0: Да, уровень у нас серьезный. У нас есть
1: три... Вы музыкант по образованию или просто...
0: Нет, мои дети профессиональные музыканты, но я чуть-чуть музыкант. Музыкальное, служение поставлено на такой профессиональный уровень. Три состава у нас музыкальных, как бы уровень серьезный. Есть у нас своя студия звукозаписи, тоже такой профессиональный уровень. И есть своя школа.
1: Музыкальная?
0: Да, музыкальная школа. Да. Мы подбираем, выбираем... У нас звезд нет в Мелитополе, поэтому это не Киев и не Днепропетровск.
1: Это музыкальная школа общеобразования?
0: Мы даем музыкальное образование. Да, для всех желающих. У нас серьезный отбор идет. Выбирать самых лучших, талантливых.
1: Даже если это не верующие из церкви,
0: да? Нет, это только для своих. Мы готовим поклонников, да. Только для своей церкви. Ну, вот просто привожу пример. Вот с нуля мы начали. Барабанщик, басист, клавишник, гитарист. Вот через год они уже играли, хорошо играли. Через два года с нуля, абсолютно. Человек пришел, ни одной нотки не знал. Через два года они уже в парке выступали и лучше всех выступили на Пасху. То есть бендом играли прекрасно. И ребята, выжимаем с них, понятно. Я когда мои учились на саксофоне, основной инструмент саксофон, у одного и второго.
1: У сыновей?
0: Да. Потом уже они стали дальше развиваться. Я говорю, пока гаммы не отыграете столько-то, никаких гулик. То есть серьезно к этому относился. Поэтому точно так они это все передают. Они нагружают нормально, дают им правильное направление. Современный стиль. Не то, что в школах общеобразовательных, музыкальных, а то, что нужно. Вот эти все стиляжные вещи, все эти ходы, все учат таким уже классным, вкусным вещам. Поэтому мне очень нравится. У нас поколение будет менять поколение. Сейчас вот молодежка ведет полностью молодежный состав, взрослое служение ведет взрослый состав. На Богерах вот уже

0: Вот подростки играют, ну, классно.
1: Ну, бывают ли у вас общие служения, где вы все-таки делаете программу, может, Пасха или Рождество?
0: Да, да, конечно.
1: Когда в программе все-таки все участвуют, да, и дети, и пожилые люди, и молодые люди. Да. Потому что, наверное, все-таки существует риск того, что не будет вот этой должной взаимосвязи или взаимоуважения между поколениями?
0: Нет, нет.
1: У нас есть отдельно молодежная, отдельная детская, отдельно взрослая.
0: Больше это делается для того, чтобы, ну, чтобы дать возможность людям все-таки себя проявить, тем же детям выйти спеть там.
1: Ну, общее участие
0: мамочки,
1: есть.
0: Чтобы мамочки умилились, там поплакали от счастья, что и дети на сцене.
1: Не, ну, сфотографировали.
0: Это как семья, да, сфотографировать их, да, там, увековечить.
1: Семейный альбом.
0: Да, поэтому.
1: Повод бабушек пригласить, да, родственников, да, всегда посмотреть на двору.
0: Поэтому ради этого, ну, как, ну, разрыва нет, потому что у нас дружная семья. Все мы любим нашу церковь, и у нас очень дружная церковь.
1: Как часто у вас проходят встречи лидерской команды вашей? Я так понимаю, каждое утро по 5 часов молитвы,
0: это,
1: кроме,
0: мы,
1: этого,
0: это мы отдельно,
1: кроме,
0: да,
1: этого лидерские встречи?
0: Не могу сказать, потому что у нас нет по необходимости.
1: По мере необходимости?
0: Да, только по необходимости. Сотники своих собирают, тысяченачальники своих. И как только где-то, например, покаялось мало людей, или что-то остановился рост в какой-то там группе или сотне, сразу же экстра собрание, и начинаем выяснять, что происходит. У кого глазки уже приуныли, кто там веру потерял. Вдохновляем, мотивируем и толкаем дальше вперед, вперед, вперед, вперед.
1: А я рад напомнить для вас, дорогие партнеры и телезрители, что существует бесплатная линия доверия. Телефоны сейчас на ваших экранах. Звоните, если вам нужна духовная поддержка. Мы рады служить вам. Через минуту мы будем говорить об очень важном аспекте современной церкви, сотрудничестве и партнерстве с другими поместными христианскими общинами. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш гость, пастор Виктор Сергеев, церковь «Новое поколение», город Мелитополь. Мы уже поговорили очень много о внутрицерковной жизни. Сейчас последний блок нашей программы. Хотелось бы немного затронуть тему внешнего сотрудничества, внешнего партнерства. Как у вас дела с органами власти в городе, и насколько власти обращают внимание на церковь, когда она становится большой, крупной, и сложно ее не заметить?
0: Ну, мы их не трогаем, они нас тоже. Нормально, с властями у нас. Двери ногой мы, входя в кабинет начальника, не открывали никогда, как бы в смирение приходили. Я не знаю, исторически как-то сложились у нас нормальные отношения. У нас не было ни разу конфликтов с властями. В принципе, с церквями в городе в целом тоже нормальные отношения.
1: Может, не было конфликтов, потому что вы не занимаетесь арендой залов в городе, у вас свое помещение?
0: Ну, мы ж сколько времени были арендовали.
1: А сколько вы в аренде были?
0: В аренде мы 7 лет только в своем здании. Остальное все в аренде.
1: Все в аренде?
0: Конечно, в одном и том же клубе, да. Были там шероховатости, ну, в принципе, решали. Все можно решать, любой вопрос. Везде люди, обычные люди, нормальные люди. Если же там кто-то, ну, одержимый, и то можно и знать бесы как-то решить.
1: И на это есть решение.
0: Да, есть решение. Кстати, лидер это тот, который решает, да, проблему. Лидерство вообще не актуально, если нет проблем. Оно актуально, когда есть проблема. Поэтому, я думаю, лидер, мы так и учим, лидер должен решать все вопросы, все проблемы. Ну, на своем уровне, естественно. Если уже проблема решила лидера, то это уже, конечно, не лидер. Лучше пусть займется чем-то другим.
1: Представители органов власти, они посещали ли богослужение? Приглашали?
0: Я думаю, тайно,
1: или...
0: да, мы приглашали.
1: Приглашали?
0: Да, на юбилеи приглашали, приходили. Я не знаю, какого уровня приходили представители, но приходили. Нормально.
1: Церковь все знают. Некоторых из них по долгу службы как бы надо приходить и смотреть, наблюдать за происходящим.
0: Может, тайно и приходят.
1: Никто
0: не отчитывается, да. Продолжаем делать свою работу, в принципе.
1: Отношения, сотрудничество, партнерство с другими поместными христианскими церквями и общинами, что касается и традиционных евангельских общин, из которых вы вышли в том числе, как обстоят у вас дела с ними?
0: У нас есть совет.
1: В городе?
0: Да, возглавляют его из церкви братья евангельские христиане-баптисты. Ну, там меняется председатель. Периодически собирается. Ну, я, может, не такой активный там участник, как бы, потому что у меня всегда есть претензии. Любое мероприятие, которое предлагают, я всегда ставлю условия, что должна быть евангелизация, спасение людей. Ну, всегда мы. Любое мероприятие, которое оно должно иметь, ну, какое-то логическое завершение. Поэтому иногда на этой почве у нас есть как бы разногласия. А так нормально, у нас хорошие отношения. Мы дружим, созваниваемся, поздравляем с праздниками друг друга там. Встречаемся, если на нейтральной территории, врагов нет, общаемся нормально. Вот на Пасху мероприятие было там совместное.
1: Вот совместное?
0: Да, да, проводите совместно, да, проводим. Проводим. Вот на Пасху наши подростки играли. Угу. Там мы съемку вели, наши ребята делали съемку. Нормальные отношения, как так и должно быть. Ну, я не думаю, что мы в отношениях глубоко пойдем, потому что все равно мы разные.
1: И... Сколько общин есть в городе Мелитополе, евангельских?
0: Новых, ну, старых. Если таких известных, три баптистских, угу. Одна христиане веры, евангельские пятидесятники, слово жизни. Ну и мы. Угу. Вот и из больших. Из
1: ну вот я почему уточняю, потому что многие всегда акцентируют внимание на том, что пробуждение в городе возможно в том случае, когда есть полное тотальное единство, в том числе организационное между поместными общинами.
0: Это не обязательно, это не обязательно.
1: Не является ключевым фактором.
0: Абсолютно.
1: Тем не менее, у каждого свое видение, у каждой общины.
0: Да, я считаю, что это не обязательно. И я думаю, к единству вообще очень трудно прийти. Абсолютному единству во всех вопросах, я думаю, это просто нереально.
1: Лишь бы не было конфликтов и вражды.
0: Да, да.
1: Это пожалуй, главная задача.
0: Никто ни в кого не бросал ничего, да. Нормально. Я считаю, что у нас нормальные отношения в городе между церквями. Ну, вражды нет, это точно, и нормальные, хорошие отношения христианские.
1: Ну и напоследок, вопрос, который волнует очень многих верующих в Украине, в России, и пасторов, и просто, если можно так сказать, рядовых верующих, хотя мне не нравится это слово. Может ли повториться пробуждение начала 90-х лет, когда на каждом служении без особых усилий, без особых затрат, без особого звука и света каялись десятки и сотни людей? Или времена изменились и методы изменились? Ну, без возврата.
0: Я думаю, такое пробуждение, какое было в 90-х, наверное, вряд ли оно будет. Именно такое, когда просто развалилось все, и вот этот вакуум как раз был заполнен. Но я верю, я просто верю, что реально сейчас просто уникальная возможность иметь большой рост. И тысячи и тысячи могут спасаться сегодня. Уникальная ситуация. Было бы желание у пастырей и личное отношение с Богом. Бог будет давать видение конкретно, четкое будет давать направление. Это реально сейчас, реально. У нас прекрасно. Кто нам мешает вообще сейчас поднимать большие церкви? Никто не мешает. Вообще нет никаких даже для этого причин.
1: Основания для упаднических
0: да
1: настроений
0: вообще, это просто,
1: на поверхности, по крайней мере.
0: Ну, что-то не получилось, но где-то люди остановились. Ну, обращайте внимание, приезжайте туда, где что-то движется. Но есть маячки у нас на Украине даже, есть церкви, которые, я не буду тут их рекламировать, но есть, и можем назвать их там около 10. Приезжайте, просите, узнавайте.
1: Анализируйте.
0: Анализируйте, конечно. И ищите Бога у себя. Хотя бы по 5 часов, если пастырь начнет молиться каждый день. Ну, в течение полугода.
1: Ну, неплохая задача для начала. Да,
0: что-то появится обязательно. Бог даст видение. Такое
1: по 5
0: не может
1: часов
0: быть.
1: В день. Хорошо, спасибо большое, пастор Виктор Васильевич. Спасибо большое,
0: спасибо,
1: что были
0: Руслан.
1: На эфире. Да, просьба напоследок также помолиться, как и в прошлой программе. Учитывая, что сейчас мы говорили о разных поколениях, давайте помолимся о разных поколениях в церквях.
0: Дорогой Отец, благодарю Тебя, славлю Тебя, поклоняюсь Тебе. Превозношу имя Твое Святое. Я прошу Тебя, благослови, Господь. Благослови эту страну. Благослови каждую церковь. Прошу Тебя особенно за молодежь. Благослови это молодое поколение. Боже, дай им больше Твоего Духа, Твоего помазания. Дай им больше видения Твое, больше Твоего огня. Чтобы еще тысячи, тысячи, сотни тысяч спаслись молодых людей. Не только в этой стране, но и в России, и в Белоруссии. Благодарю Тебя за каждого из них. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Еще раз спасибо за участие в церкви. Приветствие.
0: Спасибо.
1: И благословение обильное пусть сопровождает каждого из нас.
0: Спасибо.
1: Принесет много плода тем, кто слышал эту программу, этот эфир. Закончить этот выпуск хотелось бы одной из песен прославления церкви «Новое поколение». И словами из Библии, которые символизируют то, как Бог видит свою церковь. Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, и грозная, как полки со знаменами.

0: С вами программа «Иначе говоря». Тема сегодняшней программы звучит несколько провокационно, но я, собственно говоря, этого и добивался, я этого и хотел. Могут ли гомосексуалисты быть христианами? И все те, кто вхож в интернет, в благосферу, те знают, какие там нешуточные баталии разворачиваются по этим вопросам, по вопросам законов, недавно принятых в нашей стране, о запрете пропаганды гомосексуализма, сколько противоречивых тем, сколько противоречивых вопросов на эту тему. И вы можете заметить, что очень много христиан на Западе, они выступают как раз-таки за гомосексуальные браки и за разрешение гомосексуальным парам создавать семьи и даже усыновлять детей. И вот некоторая статистика, вот некоторые просто данные я их вначале хочу привести. Вот я перечислю церкви европейские, западные, которые не просто одобряют гомосексуальные браки, но которые их благословляют. То есть проходит богослужение, там цветы, там папа ведет к алтарю жениха или невесту, как уж там они распределяют друг с другом, не знаю. Ну вот, например, Евангелическая церковь Германии, церковь Швеции, церковь Дании, церковь Исландии, Протестантская церковь Нидерландов, Церковь Шотландии, Объединенная Церковь Канады. Кстати, Объединенная Церковь Канады – это христианская церковь. Объединенная Церковь Христа Канады стала первой крупной деноминацией, это Объединенная Церковь Христа в США, да, стала первой крупной деноминацией, которая сделала заявление в поддержку равных прав на брак для всех людей, независимо от пола. Эта резолюция была издана церковным руководством в 2005 году. То есть, на самом деле, в действительности эти процессы, они не старые, они новые довольно-таки. Так вот, если дальше продолжать. Епископальная церковь США, Евангелическая лютеранская церковь в Америке, Евангелическая лютеранская церковь Канады и многие другие, этот список можно продолжать. Они не просто признают, что это нормально, что это естественно, они благословляют однополые браки, выступают в их поддержку. Что считают богословы этих церквей, как они обосновывают это? Они считают, что гомосексуальность – это естественная форма сексуальной ориентации человека. То есть это нормально, это естественно, и много раз вы слышали, наверное, в последнее время от таких известных лиц, по-моему, недавно, в Казани во время универсиады это прозвучало, или во время чемпионата мира по легкой атлетике в Москве. Да, один бегун, он посвятил свою победу всем своим друзьям, гомосексуалистам, лесбиянкам, трансвеститам, и заявил на телеэкраны: «Их такими создал Бог, поэтому я их тоже всех люблю, я их всех принимаю». То есть это богословие уже, понимаете? Это не просто выражение своего личного мнения, это богословие человека, который где-то с церковного амвона или в какой-то богословской книге услышал проповедь пастора или служителя, который говорит о том, что быть гомосексуалистом, проявлять или открыто демонстрировать и, более того, поддаваться вот этому сексуальному влечению к своему полу, это нормально, это так задумано Богом, и мы должны это поддерживать. Вот, к примеру, англиканский теолог Норман Питтенгер утверждает, вот послушайте: «Для мужчины или женщины, испытывающих постоянное сексуальное желание и влечение к своему же полу, гомосексуальная связь является фактически способом прославления Бога и открытия себя, действуя выше могущественной любви в человеческих отношениях». Это богословие очень многих, как вы только что услышали, заметьте, очень многих христианских западных деноминаций. Вот это сегодня есть. Мы сегодня живем в таком мире. В нашей стране еще пока, я надеюсь, что этого и не произойдет, протестантские церкви придерживаются более ортодоксальных взглядов на этот вопрос. Считают, что сексуальная ориентация человеком, она заложена самой природой. То есть, если ты мужчина, ты должен создавать брак с женщиной, если женщина, создавать брак только с мужчиной и так далее. Но вопрос, как бы чуть позже заметите, не так прост, как может показаться с самого начала. Я сказал в самом начале, что он немного провокационный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Заметьте, как он сформулирован. Я хочу услышать ваше мнение.
1: Ну, это же его личный выбор. Он может быть не причастен никакой церкви, никакой деноминации, но исповедовать Христа, поэтому почему бы нет, он может.
0: А с точки зрения христианского сообщества? Христианское сообщество может ли?
1: Я думаю, что христианское сообщество его не примет таким.
2: Ну вот мы слышим примеры, что христианское сообщество принимает свободно таких людей.
1: Хорошо, христианское сообщество, не принимающее гомосексуалистов, не примет.
0: Ну а как по-вашему, по сути, настоящим христианином гомосексуалист может быть? Это понятие совместимое, гомосексуалист, христианин.
1: Ну что значит настоящим? Что значит настоящий?
0: Значит, человек, которого принимает Христос. Если мы тоже говорим уже о богословии, да, это человек, который может быть уверен, что Бог его принимает, считает своим сыном, и он войдет в Царствие Божие, будет среди святых в Царстве Божьем. Ну, вот так вот скажем.
1: Не вижу проблемы.
2: Ну, во-первых, Библия говорит о том, что брак должен заключаться только между разными полами. Это мужчина и женщина. И Христос тоже это говорил. Вот. И поэтому я считаю, что если христианство – слово «Христос», так как Христос говорил, поэтому в христианство и гомосексуализм, я не знаю, понятия несовместимы. Одно дело то, что Христос принимал всех людей, грешников, какими бы они ни были, то есть блудницы и так далее. Но у них тоже были пороки, я считаю, что это можно сравнить все. Просто они от этого избавлялись, они это оставляли, и тогда они могли идти за Христом. Ага. То есть можно их принимать в христианство.
0: Ага.
2: То есть они не потеряны.
0: В окружении Христа были бывшие блудницы, были бывшие воры, но нельзя сказать, что в окружении Христа были блудницы и воры. Если мы так скажем, то есть может создаться впечатление, что та же самая Мария Магдалина, какой она была, такой она осталась, а Христос, как такой либерал 21 века, всех вокруг себя собрал и всех по головке погладил и сказал: «Все вы хорошие, всех вас Бог любит, продолжайте заниматься тем же, чем вы занимаетесь», так или нет?
2: Он говорил: «Иди впредь, не греши».
0: Поэтому, конечно, эти люди были среди в обществе Иисуса, но мы замечаем, что это были бывшие блудницы, бывшие воры, это были бывшие казнокрады. Поэтому вопрос вот такой серьезный. Может ли гомосексуалист быть христианином? Он остается.
3: Христос, живя на земле, сказал, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы найти грешников и их спасти. И если мы говорим о гомосексуалистах, которые желают быть в числе спасенных, желают быть в числе христиан, они должны перед собой ясно видеть цель, что, ну, как бы, войдя в круг числа детей Божьих, они должны сделать выбор. Либо они оставляют гомосексуализм, и тогда их Христос принимает, их принимает церковь, они становятся, как бы, теми, кем они хотели быть. Либо если они желают, как бы, и своим, и тем, и другим послужить, как бы, ну, понять, что это не получится. Uh-huh. Ты не можешь быть тем, кем ты был раньше, если ты, как бы, грешишь в этом. Христос прав, вернее, Бог говорит, что брак у всех будет непорочен, между мужчиной и женщиной должен быть создан, и Бытие, 2 глава, прямо говорит, когда Бог создал мужчину, потом он создает женщину, и их брак только благословляет.
0: Серьезный аргумент. Еще кто-то, кто хочет высказаться, выскажитесь, пожалуйста.
4: Ну, хорошо, допустим, брак... Ну, нет, не допустим. Брак нельзя создавать у одинаковых полов. Ну, я в этом, конечно, не разбираюсь. Но, наверное, это не всегда так легко от этого отказаться, если это на каком-то подсознательном уровне. Ну, можно, допустим, вот прийти в церковь и, ну, не заключать брак, а может быть, как-то просто, ну... Жить, продолжать с этим жить, ну, как бы, но, не знаю, не использовать это, что ли? Как-то это пытаться, ну, может быть, как-то молитвами, я не знаю, с Богом как-то это можно преодолеть, вот, но...
0: Вы чувствуете,
4: но брак что? Не заключать, допустим, нельзя, если нельзя, да. Так нельзя. Хорошо.
0: Okay. Если нельзя,
4: я не защищаю.
0: Нет, ты даже не оправдывайся, мы прекрасно понимаем.
1: Мне тоже хочется сказать, что, ну, я же не сторонник всего этого. Просто, мне кажется, мы вот сейчас этим разговором как бы осуждаем этих людей, а не пытаемся их понять, как бы откуда вообще ноги-то растут, откуда корни всего этого, да?
0: А как это можно не осуждать? А это можно не осуждать гомосексуализм?
1: Человека с этой проблемой. Ну, я не хочу их сказать, да, это хорошо.
0: Вы проводите разделение между гомосексуальной проблемой и самим гомосексуалистом, вы хотите сказать. То есть для вас это не одно и то же. Вот его гомосексуальная практика и его личность. Это не...
1: Да,
0: Вы как-то это дистанцируете.
1: Да,
0: вы, так сказать, готовы осудить эту практику как явление.
1: Но хочется понять человека.
0: Но хочется понять самого человека.
1: Да, почему?
0: Что с ним происходит?
1: Да,
0: как ему, может быть, даже... Не может быть, а с нашей христианской точки зрения, как ему помочь? Правильно? Или остановимся на том, что мы хотим понять этого человека?
1: Да, нам же всех спасти надо.
0: Мы хотим понять этого человека, пожалуйста.
5: Вот сейчас было очень много осуждений в их адрес. А вот у меня вопрос. Здесь сидят люди, которые там верят в Христа, которые принимают Христа. И поднимите руку, кто ни разу не грешил. И Бог, в принципе, тоже говорил, что любой грех, он, в принципе, одного уровня. То есть люди сидят, которые верят в Христа, также тоже грешат и раскаиваются, потом снова грешат. А здесь мы начинаем осуждать этих людей, которые, вроде бы стараются с этим бороться, поняли, что это их грех, но не могут с этим справиться. Как же тогда?
0: Очень-очень много хороших, интересных мыслей. Может быть, вы хотите же друг другу и ответить, пожалуйста.
3: Я не согласна с тем, что здесь звучит как бы обвинение этих людей.
0: Ага.
3: Я согласна с Машей, которая говорит о том, что гомосексуализм как явление и человек, который это использует, их нужно разделять. Сам Христос разделял грех и грешника. Он любил грешника, но ненавидел грех.
0: Он любил грешника, ненавидел грех.
3: Да.
0: Это очень важный акцент. Я могу осуждать то, чем занимается человек. И более того, поймите, мы как общество, мы обязаны осуждать то, что наносит вред, то, что угрожает нашим детям, то, что угрожает благополучию нашего общества и конкретному человеку. Но самого человека я не могу осудить, повесить на него какой-то ярлык, проклясть его и сказать ему: уходи из нашего общества. Разница – это серьезная.
1: Но разве не это мы делаем, когда не принимаем таких людей в церковь?
0: Хороший вопрос.
1: Когда ограждаем себя от этого, когда мы боимся об этом говорить?
0: Конечно, когда мы говорим, по крайней мере, когда мы боимся об этом говорить и обсуждать, конечно, мы именно это и делаем. Мы хотим сказать, что это их проблема, пусть они с этим что хотят, то и делают. Мы говорим фи и все, и больше с этим иметь ничего общего не хотим. Конечно, мы тогда поступаем несправедливо по отношению к этим людям. Мы должны попытаться понять это явление, попытаться понять этих людей, попытаться понять, мы как христиане, как должны к ним относиться. Ну, к тому, что они делают, понятно, как мы должны относиться, если мы доверяем Библии. Я сейчас прочитаю библейский текст, который прямо говорит о том, что мы это явление должны считать грехом, Богу неугодным. Но как относиться к этим людям? Давайте по очереди, вот вы потом.
2: Я просто немного знаю о том, я почитал об этом, что эти люди, которые так ведут себя, такой образ жизни, если они, у них зарождается, у каждого, то есть не то, что у каждого, это может появиться, в принципе, у меня сегодня какие-то такие влечения нездоровые, да, к мужчинам, там, у Богдана, у Юли, девушка, у каждого. Просто вопрос в том, если я это начинаю в себе культивировать, если я начинаю себе взращивать, если я себе позволяю в эту сторону двигаться, то чем дальше я зайду, тем сложнее мне будет выйти. Я тоже считаю, что люди могут от этого избавиться, Бог может избавить тебя, если ты примешь решение. Но извини, если ты не принимаешь решение, ты желаешь в этом быть и говоришь: поймите меня так, что я не могу избавиться, потому что не хочу. Тогда это проблема. Конечно же, у нас сегодня есть излишние такие неприязнь к таким людям, я согласен с этим.
0: Да,
2: но если они не принимают для себя решение двигаться в сторону другую, тогда это плохо уже.
0: Да, то тогда что делать с этим?
6: Я хотела бы добавить то, что по поводу церкви, что почему, как на мой взгляд, церковь не может принимать или не должна принимать таких людей в члены церкви. Я не говорила о том, чтобы они изгонялись из церкви как прихожане, как люди, которые хотят узнать о Боге. Но находиться среди членов церкви — это значит как бы проповедовать своей жизнью образ поведения, ну, Христа.
0: Среди членов церкви это значит полноправно называть себя частью вот этого сообщества, вот этой церкви. Я вот хожу в эту церковь, это моя община.
6: Просто человек, когда, допустим, был алкоголик, он как бы пил, бросил и потом стал верить, или, допустим, верить в Бога стал, поэтому бросил. Там, ну, вот всякие обстоятельства бывают. И человек может сорваться. Понятно, что даже верующий человек, который был когда-то алкоголиком, может сорваться и пойти опять там напиться. И это ставит очень большим пятном как бы на церковь. Но даже это не самое страшное. Людей таких как бы принимают и в церковь и так далее. Просто гомосексуализм проявляется в зависимости как бы другого человека. То есть он проявляется в связи с другим человеком. И он травмировать может реально психику другого человека. И тут навсегда тоже останется гомосексуализмом. Это больше процент, как бы, что он станет таким. Особенно любят гомосексуалисты детей, ну, как бы, ну, подростков, молодых мальчиков. То есть это чаще проявляется к ним. И у них остается отпечаток на всю свою жизнь. Они тоже становятся гомосексуалистами. То есть это заразно, другими словами. Развращает детей и так далее.
0: Стоит проверить очень серьезно, как бы вот данные о том, что гомосексуалисты, они испытывают, что они в большей части педофилы. То есть это очень распространенное сегодня как бы обвинение. Но как бы серьезных подтверждений я просто вот лично этому не нахожу, что большая часть гомосексуалистов это педофилы.
6: Нет, просто очень сложно совратить взрослого мужчину на такие действия. Да, ребенка проще, поэтому чаще всего это дети. Это не признак того, что они педофилы, а просто удобнее совратить ребенка.
0: Позвольте, я вижу, что как бы очень живое обсуждение. Я вас слышал, но я хочу просто вначале, я хочу прочитать библейский текст. Хочу прочитать библейский текст, где вот однозначно святой апостол Павел, основавший большую часть западного христианства как раз-таки, что он говорит об этом? Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава. «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное воздаяние за свое заблуждение». Однозначно этот текст говорит о том, что похоть или, так скажем, сексуальное влечение мужчины к мужчине или женщины к женщине – это, с библейской точки зрения, отступление от моральных, нравственных норм, которые ставит Библия. Это очень важный момент. Можно приводить множество библейских текстов, которые прямо говорят о том, что гомосексуальная связь – это грех. Но вы тоже об этом уже говорили, но у каждого из нас может быть свой какой-то подобного рода порок, похожий. Кто-то склонен к сплетням. И с Божьей точки зрения грех человека, который склонен к сексуальному развращению, или грех человека, который склонен к греху устами, какая разница? И то, и другое тебя погубит. Вопрос только в одном. Ты что-то делаешь с этим своим порочным влечением? Ты пытаешься как-то с ним бороться? Ты пытаешься как-то свою жизнь оградить от плохих последствий этого порока? Пытаешься ли ты как-то оградить ближних своих от того, чтобы не нанести им вред своим порокам? Это очень важные вопросы, и они имеют отношение и к явлению гомосексуализма. И вот я хочу прояснить вот какой момент. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия или извращенная природа человека? Это очень важный вопрос. И он тут, наверное, даже ключевой. Чтобы ответить нам на вопрос, может ли гомосексуалист быть христианином или нет, нам нужно понять вот то, о чем Мария нас пыталась, к чему подтолкнуть с самого начала. Нет, а что это такое?
1: Ну, добавить просто хочу. Да. Вот говорили, что ставим на одну планку сексуальный грех и словесный, допустим, да? Но от чего проще избавиться? И почему, если, допустим, даже если мы соврали, да, если ты член церкви, не знаю, какой ты принадлежишь, тебя за это не исключат из церкви. Но если тебя поймали в прелюбодеянии, в гомосексуализме, тебя сразу же исключат. То есть все равно получается неравнозначность этого греха.
0: Смотря как ты обманешь. Потому что если ты возьмешь из церковной казны деньги и сокроешь их, тебя сразу же исключат.
1: То есть все-таки есть величина греха.
0: Да. Величина определенная даже... Нет, не величина, а последствия, тяжесть.
1: Хорошо,
0: последствий.
1: Хорошо, тогда...
0: По тяжести последствий, конечно, грехи, они тоже градируются, потому что есть проступки, которые имеют более тяжелые последствия, и которые имеют менее тяжелые последствия. Это тоже правда, конечно.
1: Тогда должна быть и степень осознаваемости того, что ты делаешь. Если ты делаешь, допустим, совершаешь воровство... Ты это осознаешь, да? У тебя одно наказание. Но если ты гомосексуалист, и для тебя это нормально, ты это не на уровне осознания, а на уровне подсознания, потому что у тебя там травма какая-то детская, да? Ну, равно ли наказание вот это?
0: Вот
1: или не равно?
0: Давайте мы попробуем сейчас как раз-таки подойти к этому ключевому вопросу. Хотя у нас остается мало времени, но тем не менее. Попробуем найти ответ на этот ключевой вопрос. Может, он позволит нам даже без дискуссий дальнейшем найти ответ на вопрос, могут ли гомосексуалисты быть христианами. Итак, ключевой вопрос. Что такое гомосексуализм? Это природная аномалия, когда вдруг человек, рожденный мальчиком, вместо того, чтобы влюбиться в девочку, влюбляется в другого мальчика. И это для него, и он не прикладывал к этому усилий, он не старался, он не сидел в 11 там, или 12 лет и не думал, вот мне девочки надоели, в кого бы мне влюбиться, ну-ка попробую я влюбиться в мальчика, как это, ну так скажем, могут сделать уже присытившиеся порочной жизнью взрослые мужчины, да? Вот. А это так произошло, это такова его природа. Так что это? Это так может быть? Или все-таки гомосексуализм – это всегда то состояние, к которому человек приходит, постепенно себя растлевая и развращая? Так вот, предваряя дискуссию, я хочу вам рассказать о американском социологе Альфреде Кинси. В 40-х-50-х годах прошлого века он разработал специальную такую, так называемую шкалу Кинси, или сегодня мы ее знаем под так называемой решеткой сексуальности. Он провел очень много исследований, он как бы разбил на определенной шкале разную сексуальную ориентацию. На одном конце этой шкалы были люди, которые признавали себя полностью гомосексуалистами, они совершенно не могли смотреть на женщин, это для них вообще не объект влечения. А с другой стороны, полностью, нормально ориентированные сексуально люди, которые говорили о том, что я не могу на свой пол смотреть вообще, как на объект сексуального влечения. Ну, а посередине были разные другие пункты, которые говорили о том, что нормально ориентированный человек может иногда себе позволить в мыслях и отклонение вот в другую сторону шкалы. А как вы думаете, по результатам исследований с помощью этой шкалы, на вот этих концах накапливается большинство опрошенных респондентов,

респондентов? Или большинство опрошенных респондентов вот здесь посередине? О чем это говорит? О том, что гомосексуализм – это явление комплексное, которое зависит не только от природы, но во многом и от окружения, от того, как человек воспитывается, от того, что он смотрит, от того, что он в себе культивирует, какие мысли, от того, от мнения общества. Но вместе с тем, на вот этих концах шкалы тоже были люди. Что я хочу сказать? Однозначно, что есть люди, которые они таковы по природе. И в их случае это действительно аномалия, но в подавляющем большинстве случаев, согласно исследованиям Альфреда Кинси, люди способны двигаться по этой шкале вперед-назад, в большинстве случаев, когда мы говорим именно о гомосексуалистах. Они способны двигаться по этой шкале. Это зависит от обстоятельств, от их настроения, от того, есть ли рядом представитель противоположного пола или нет рядом представителя противоположного, и от ряда других факторов. И лишь малая доля респондентов, они четко определяли себя как полностью гомосексуальными, гомосексуально ориентированные или полностью гетероориентированные. И вот вопрос. Что же делать человеку, который понимает, что он не испытывает никакого влечения к противоположному полу, что его полностью влечет только к своему полу, И, так скажем, этот человек говорит даже о любви. Я люблю человека своего пола. Когда мы читаем с вами, опять же, Библию, послание апостола Павла к Коринфянам, 13 главу. Вы знаете, что 13 глава послания апостола Павла к Коринфянам – это ода любви. И Священное Писание говорит о любви как о чувстве и как о переживании чрезвычайно возвышенном и благородном. И вот у меня вопрос. Станет ли такой гомосексуалист, а он гомосексуалист, согласны с этим? Если он такой, таков по природе, он с этим ничего не может поделать. Станет ли такой гомосексуалист, который говорит о том, что он любит мужчину? Или такой гомосексуалист, который говорит, что женщина, который говорит о том, что он любит другую женщину, если он действительно хочет быть христианином? Станет ли он растлевать душу и тело того, кого он любит? Что он будет делать в плане практики гомосексуальной? Он будет воздерживаться. Он останется гомосексуалистом по своей природе, и он с этим ничего не сможет поделать. Но в плане практики он будет воздерживаться. Почему? А потому что он любит. Потому что он понимает, что если он будет и развращать природу того, кого он любит, то этот человек тоже не войдет в Царство Божие, потому что будет предан греху так же, как он будет предан, если он поддастся своей натуре. Я вам хочу сказать, что натура у нас у всех одинаковая. Просто мы склонны к разным порокам. Вот у кого-то натура такова, что он склонен к пороку гомосексуализма. У кого-то натура такова, что он склонен к пороку осуждения, или к пороку воровства, или к пороку ненависти. И если ты хочешь быть христианином, имея такую природу, ты, конечно, должен с этими порочными наклонностями просто бороться. Поэтому да, гомосексуалист может быть христианином, если он с помощью Христа победил.

Мы с вами говорим о влиятельной церкви, а влияние, по определению, это сильное воздействие. Это некий видимый и измеримый эффект. Синоним слова «влияние» – «воздействие». Какая-то сила оказывает воздействие на какой-то объект. Поэтому все, кто пытается взрастить влиятельную церковь, подвергаются определенной опасности. Эта опасность состоит в том, что сколько бы вы ни говорили, что дело не в масштабах, не в количестве прихожан, а в том, как они изменяются, во всех мечтах и молитвах ваших и ваших лидеров все равно присутствует стремление к успеху. Человеческое сердце испытывает слабость к большим цифрам. Это заметно в любой крупной церкви. Кстати, крупная церковь – понятие относительное. Помню, я был в одном из штатов Соединенных Штатов, который называется Западная Вирджиния. Там 200 или 300 человек – это большая церковь. Большинство церквей там маленькие. В Калифорнии, например, большая церковь – это несколько тысяч человек. Но в других местах Америки 100 или больше, потому что там очень каменистая почва для Евангелия. Но так вот, когда вы общаетесь с людьми из крупной церкви, вы замечаете в них скрытую гордость. «Ну, мы ходим в такую-то церковь, у нас есть такое служение и такое, и еще такое. Помню, раньше мы собирались в таком маленьком здании, а сейчас посмотрите на наш зал. И, кстати, наш пастор каждый месяц выступает по телевидению». Понимаете, о чем я? Оказывается, церковь может из влиятельной снова превратиться в невлиятельную. Потому что, если там не действует Бог, мне все равно, какой у вас прекрасный пастор. Мне все равно, какая у вас замечательная музыка и какое прекрасное здание. Мне все равно, сколько у вас малых групп. Если Бог перестает благословлять вашу церковь своей рукой, вам конец. Но окружающие могут еще какое-то время считать вас влиятельной церковью, потому что они смотрят на то, что снаружи. Закон, о котором мы сейчас будем говорить, может показаться вам очевидным, но не спешите. Я считаю, что пастор и лидерская команда должны придавать закону любви наибольшее значение, не меньше, чем внешней направленности на благословение.

вести. Да, любовь сложно измерить, а нам нравится то, что легко поддается измерению. Я могу подсчитать цифры и бюджет, могу измерить площадь здания, но с любовью все не так просто. И хотя мы можем определить для себя какие-то объективные показатели любви, все-таки главное, чтобы она была у нас в сердце. В конце концов, именно к этому призвал нас Господь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если мы этого не делаем, то все остальное ничего не стоит. Поэтому сейчас я хочу рассмотреть с вами закон любви. В растущих церквах люди связаны теплыми, дружескими, открытыми отношениями. Царит атмосфера гостеприимства и радости. Люди радуются тому, какой Бог и что Он делает среди них. Кажется, это что-то неопределенное. Это не так-то просто измерить, но тем не менее это важная характеристика растущих церквей. Когда вы приходите в такую церковь, когда вы знакомитесь с людьми, приходите к ним в гости или посещаете какое-то занятие, вы ощущаете тепло. Вы ощущаете заботу. Там нет напряжения, зато есть смех, есть ощущение праздника, есть радость. И радость не от того, какой у нас замечательный пастор или здание, или учебные материалы. Радость о Боге. У нас великий Бог, который творит великие дела. То, что делает мой Бог, дает мне радость. И часть моей радости – это любовь, которую я разделяю с моими братьями и сестрами во Христе, когда мы вместе поклоняемся Ему или просто проводим время в общении. Основной текст, который я бы хотел сегодня рассмотреть, это Римлянам 12:9-13. Послушайте цель сегодняшнего занятия. Помочь нам, пасторам, осознать, что качественные факторы в жизни церкви важнее количественных, и что мы должны всячески способствовать их развитию, а также найти способы их оценки. Иными словами, мы должны расти всегда вглубь, вглубь, вглубь, вглубь, а не только вширь, вширь и вширь. Мы должны понять, что возрастать в любви – это не только правильно с точки зрения Библии. Если мы хотим вырастить влиятельную церковь, то оценивать возрастание в любви гораздо полезнее, чем просто заниматься количественными показателями. Как же это делать? Во-первых, давайте проведем небольшое исследование вопроса, что такое любовь. Ведь иногда это не более чем слащавое слово. Включите радио, и вы только и услышите «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». О любви поют песни, снимают фильмы. Мы думаем, что любовь – это чувство, эмоции. Но это не так. Можно я предложу вам свое определение любви? Не помню, где я его почерпнул, но любить – значит давать человеку то, в чем он больше всего нуждается, тогда, когда он этого меньше всего заслуживает. И это будет вам дорого стоить. Здесь не важно, что вы ощущаете. Христос не ощущал желания идти на крест, но Он это сделал, потому что любил нас. Любить означает давать человеку то, в чем он больше всего нуждается. Когда вам этого хочется, хорошо, но в этом нет ничего особенного. Но когда тот человек совершенно этого не заслуживает, когда он вас обидел, когда он насплетничал или накричал на вас в приступе гнева, или это ребенок, который не проявляет к вам должного уважения, вот тогда и нужно дать ему то, в чем он больше всего нуждается, хотя он меньше всего этого заслуживает. Чего бы вам это ни стоило? Это определение логично вытекает из моих христианских убеждений. Стоит лишь посмотреть, что сделал Христос, ведь это самое большое проявление любви. Он дал мне то, в чем я больше всего нуждался, прощение грехов, когда я меньше всего этого заслуживал, когда я был бунтарем, чужаком и грешником, согласно посланию к Римлянам 5:8. Верно? Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он дал мне то, в чем я больше всего нуждался.
когда я этого меньше всего заслуживал и заплатил за это большую цену. А цена состояла не только в побоях, не только в смерти. Цена – это то, что в богословии называется искупительной жертвой, когда Бог возложил на Христа все мои грехи,

Христианство перевернуло мир. Кто-то сказал, что визитной карточкой ранней церкви была радость. Когда они собирались по домам, когда их били, они всегда радовались. Но маркетинговой стратегией ранней церкви была любовь. Когда вы встречались с кем-то лично, вы замечали радость? Но когда вы видели их вместе, я читал упоминания о ранней церкви в языческой литературе, и оказывается, их обвиняли в странном поведении. Они приветствовали друг друга святым поцелуем, они делились всем имуществом, они готовы были умереть друг за друга, они защищали друг друга, и свидетели всего этого говорили, они так любят друг друга. Я не знаю никаких библейских стихов, где бы люди говорили, какой замечательный проповедник Петр, какое у них красивое здание, какая у них эффективная модель умножения малых групп. Посмотрите, они так устремлены к цели, и теперь они приобретают политический вес, ведь так много людей становятся христианами. Я лично таких свидетельств не знаю. А вы? Но я знаю свидетельства, где сказано о любви друг к другу и о том, что любовь – это величайшая сила во всем мире. Разве не этому учит Библия? 1 Коринфянам, 13 глава, «Любовь никогда не перестает». Разве здесь не сказано «любовь из них больше»? Я хочу, чтобы вы выбросили из головы представление о том, что любовь – это сентиментальное чувство, которое вы испытываете к кому-то в удачный день. Выбросите эту идиллическую картинку, когда семья сидит за столом, взявшись за руки, и поет Богу песни прославления. Конечно, это тоже хорошо. Но настоящая любовь проверяется трудностями. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам, «Бог желает от нас жертвы святой, отличающейся от того, что происходит в мире». В стихах с 3 по 5 он говорит, «Я хочу, чтобы вы объективно воспринимали самих себя и понимали, что вы зависите друг от друга. Вы одна команда, одно тело. Вы нужны друг другу. Не думайте, что кто-то важнее других. Просто у вас разные роли, а эти роли описаны в стихах с 6 по 8. Бог дал нам сверхъестественные способности и дары, чтобы все вместе мы могли исполнить Его призвание». Но все это должно происходить в определенной среде, которая описана в стихах с 9 по 13. Следите за мной, я прочту эти стихи. Здесь сказано, «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве». Ревновать здесь означает стремиться. «Знакомьтесь с людьми, приглашайте их в церковь, восполняйте их нужды, проявляйте милосердие и щедро давайте тем, кто нуждается». Хочу предложить вам несколько наблюдений по этому тексту, которые мне очень помогли. Я расскажу, как я представляю себе церковь, где царит любовь, расскажу, что именно нам нужно измерять и как это сделать. Хоть это немного и субъективно, но тем не менее возможно. Вот о чем, как мне кажется, идет речь в 9 стихе. Любовь – это когда вы искренне восполняете реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Сейчас я объясню. Первое – любить нужно искренне, по-настоящему. Любовь да будет непритворна. Снимите маски. Хватит притворяться, не делайте вид, что вы кого-то любите. Хватит украшать свой фасад и в то же время оставлять за собой такие грехи, которые не позволяют Духу Святому действовать в вашей жизни. Вы должны жить в настоящей чистоте, любить по-настоящему, заботиться по-настоящему. Снимите маску пастора, покажите свое настоящее лицо. Перестаньте делать вид, что вы лучше других, что ваш брак лучше, чем у других, что вы лучше воспитываете детей.
что вы умнее,

чем есть на самом деле. Мы тратим огромные усилия на то, чтобы впечатлить людей. Может, их и можно впечатлить на расстоянии, но повлиять на них можно только вблизи. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь апреа. Это очень сильное слово. Представьте, что вы открываете холодильник, достаете оттуда пакет с испорченной ветчиной или фруктами, открываете этот пакет и... Ой, это и есть отвращаться. Отвращайтесь от зла. Если Дух Божий не действует в вашей жизни, тогда в отношениях с другими вам приходится прятаться и притворяться. Вы скрываете свои плохие привычки, свою гордость, свою похоть, свою жадность и притворяетесь. А когда вы притворяетесь, то люди видят не вас, а тот образ, который вы им преподносите. И даже если они вас любят, то любят на самом деле не вас, потому что вас они не знают, а только ваш имидж хорошего пастора или примерного семьянина или женщины, которая всех любит и всем помогает. И тогда ваше сердце не получает подпитки, не получает любви, а все потому, что вы притворяетесь. Кстати, может быть, вы думаете, ну, не могу поверить, что он такое говорит. Тогда спешу вас заверить, что все мы притворяемся, вопрос лишь в том, в какой степени. Я лично знаю, что буду притворяться до второго пришествия Христа. Одна из причин, почему я веду дневник, потому что в письменной форме труднее себе врать. Поэтому я стараюсь все записывать. Например, вчера перед занятием я записал такую молитву. «Отец, пожалуйста, помоги мне не говорить больше, чем написано. Помоги мне не преувеличивать». Почему? Потому что я не уверен в себе, мне хочется приукрасить свои истории частично для того, чтобы вы лучше поняли, но большей частью, чтобы вас впечатлить. А зачем мне вас впечатлять, если во Христе я чувствую себя уверенно, если Он и так уже любит меня? Незачем. Но я обычный плотский человек, как все мы. Итак, вчера я об этом помолился, а сегодня встал рано утром и просмотрел список из 5 молитвенных просьб, которые я записал вчера. Я поставил галочку напротив каждой и написал, как Бог ответил. Но потом я дошел до этой последней просьбы и спросил Бога: «Господи, преувеличил ли я вчера? Покажи мне правду». И он сказал: «Чип, помнишь ту историю, которую ты рассказывал о бизнесмене, который приносил своей компании 100 миллионов долларов, и как ты задал ему тот сложный вопрос, а позже пригласил его на обед? Да, помню». «Чип, история была в целом правдивая, но на обед ты пригласил не этого человека, а другого, такого-то. Принцип ты вывел правильный, и этот человек действительно остался на 3 часа, и вообще-то оба этих человека внесли существенный вклад в ваше служение. Но, Чип, пока ты это рассказывал, ты сам запутался, и история получилась туманной. То есть, фактически, ты совместил 2 правдивые истории в одну, потому что так лучше звучало». И я не поставил галочку против этого пункта. «Господи, мне очень жаль. Прости, что я не сказал моим слушателям правду. Хоть это и не была умышленная ложь, но все равно. Если я спущу это себе с рук, что будет дальше? Что будет дальше?» Итак, любовь в теле Христовом – это когда вы искренне, продолжаем дальше, восполняйте реальные нужды. Здесь не идет речь о том, чтобы похлопать человека по плечу и сказать: «Сестра, вы сегодня замечательно выглядите. Я рад, что вы пришли», или: «О, мне так жаль, что у вас проблемы в браке. Пусть Бог вас благословит и поможет вам их решить. Но меня не трогайте, я очень занят». Нет. Заметьте, что здесь сказано: «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Братолюбие – это серьезно. Это означает, что нужно ставить нужды других выше собственных. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Погодите секундочку. Боже, неужели ты хочешь сказать, что когда я делаю что-то,

то вместе с кем-то, и мне может достаться большее вознаграждение, а может, я даже этого заслуживаю. Ты хочешь, чтобы я умолился, вроде как помыл им ноги, и уступил им большее вознаграждение? Да, поскольку это и есть любовь. Это когда вы искренне восполняете реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Обратите внимание на следующий стих. «Духом пламенеете». Здесь использовано слово «кипите», как закипающий чайник. «В усердии не ослабевайте, Господу служите». Кому служите? Господу. Понимаете? Мы, как пасторы, часто служим не Богу, мы проповедуем для людей и волнуемся, что они подумают. Мы говорим и поступаем так-то, чтобы добиться того, что мы считаем нужным. Когда можно точно сказать, что вы служите не Богу? Это когда вы очень усиленно работаете, но люди не гладят вас по голове и не хлопают по плечу, они относятся к вам как к слуге, и вас это ужасно злит. Не могу поверить, что мне платят такую мизерную зарплату. Меня не ценят. После всего, что я сделал, этот братский совет мог хотя бы позаботиться о моей семье. Как можно жить в таком крошечном доме на такую зарплату? Я вкалываю с утра до ночи, а они воспринимают это как должное. Честно говоря, я уже не уверен, призван ли я к служению. Но это смотря кому вы служите. Ваша задача – искренне восполнять реальные нужды с правильной мотивацией. А правильная мотивация здесь такая: «Боже, я действительно нуждаюсь в поддержке. Я хотел бы, чтобы моя зарплата была побольше. Этот дом слишком мал для моей семьи. Я хотел бы, чтобы к моей семье отнеслись повнимательнее. Но я не стремлюсь угождать людям. Я стал служителем не для того, чтобы жить в большом доме. Я ограничен временем, но создан для вечности. Я хочу служить тебе, поэтому я рассказываю все это тебе. А ты можешь поговорить с этими людьми. А я благословлю и прощу их, хоть в слове твоем сказано, что служителей нужно почитать, а они не слушаются этой заповеди. Но пусть они отвечают за себя, а я буду отвечать за себя. Я служу в этой церкви не ради людей, или славы, или успеха, или какой-то либо выгоды. Я служу здесь потому, что однажды ты сказал мне: мой сын или моя дочь, я хочу, чтобы ты служил мне. Ты призвал меня, и я ответил на твой призыв. И я не делал никаких оговорок, что буду служить тебе только в таких-то странах, только если у меня будет такая-то зарплата, только если люди будут хорошо ко мне относиться. Более того, Господи, когда я вспоминаю о Твоем величайшем слуге Иисусе Христе, я знаю, что Его убили, и другие Твои великие слуги из 12 апостолов, 11 умерли мученической смертью. Павел провел ночь и день в глубине морской и 5 раз стерпел по 39 ударов, и других тоже не ценили, преследовали, оставляли при смерти, забрасывали камнями Твоих верных слуг, как говорится в 11 главе послания к евреям, перепиливали пополам, и многие не получили обещанного, не увидели плодов своего подвига, но они знали, что Бог приготовил для них град на небесах и с надеждой служили тебе. Итак, любить – это искренне восполнять реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Утешайте с надеждою. Здесь не сказано успехом. Что такое надежда? Это ожидание того, что сделает Бог. Надежда – это якорь для души. Христос вернется, Христос укрепит свою церковь. Нужно утешаться надеждой. Но что часто происходит? Церковь растет, я радуюсь. Церковь испытывает трудности, я отчаиваюсь. Так что нас на самом деле радует, надежда или хорошие обстоятельства? Утешайте с надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Что происходит, когда начинаются проблемы? Я хочу, чтобы кто-нибудь их решил. Я начинаю звонить всем по телефону. Это ужасно. А нужно быть постоянным в молитве. Дальше. В нуждах святых принимайте участие.
Щедрый ли я человек? Если я люблю людей искренне и восполняю реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом, тогда у меня будет надежда, я буду постоянен в молитве, и я первым в своей церкви подам пример того, что значит помогать другим своими деньгами. Я буду отдавать, я буду доверять, а кроме того, я буду проявлять гостеприимство. Я буду знакомиться с людьми, которых большинство из нас не очень-то любит, и подам пример, как церковь может их любить. В некоторых случаях

Это означает пригласить в свою церковь белого человека, в других случаях, наоборот, черного. Иногда это человек из другой церковной традиции или тот, кто не очень владеет навыками общения и ужасно всех раздражает. Но вы пойдите и обнимите этого человека. И это будет искренняя любовь, восполняющая реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом. Один из самых мощных и действенных способов привлечения неверующих и созидания тела Христова – это когда в церкви постоянно расширяются и укрепляются естественные теплые взаимоотношения, основанные на любви. Здесь есть одно удивительное исследование. Оно почти невероятно, но тем не менее это научные данные. Существует сильная связь между количеством смеха в церкви и ее качественным и количественным ростом. Разве это не интересно? По данным исследований, это такой важный фактор, но он практически не упоминается в литературе по организации церкви. О чем говорит смех? О том, что здесь присутствует радость, что здесь настоящие отношения. Теперь практические моменты. Вы, наверное, лучше меня их знаете, но я все-таки упомяну о некоторых. Во-первых, от старшего пастора и ключевых лидеров церкви требуется, чтобы они не относились к себе слишком серьезно, но относились серьезно к Богу. Правильно? Нам нужно расстаться с идеей, что мы такие важные люди. Мы вовсе не центр Вселенной. Вам нужно дойти до той точки, где вы сможете смеяться над собой и своими ошибками. Вот, например, я сегодня рассказал о своей лжи, хотя не планировал это делать. Но я не думаю, что вы выйдете отсюда за обедом, скажете друг другу: «Знаете, я не буду покупать этот семинар про влиятельную церковь и не буду больше его слушать. Этот парень нам соврал так, что я больше его не уважаю». Я не заметил такого отношения к себе. И знаете почему? Потому что вы тоже врете. Да-да, и не смотрите на меня так. Собирался ли я врать? Нет. Хотел ли я врать? Нет. Но когда я веду себя искренне и хочу восполнять реальные нужды с правильной мотивацией и правильным образом, когда я не отношусь к себе слишком серьезно, что я осознаю? Что я обычный человек, как и вы. Иногда я вру, иногда я борюсь с похотью и со всеми остальными проблемами, как все нормальные люди. Но я буду слушаться Бога, я буду следовать за Ним и искать Его, как Ему это угодно. Второй момент – чувство юмора – это неотъемлемая часть жизни церкви. Знаете, когда что-то не ладится в ходе богослужения, все в ужасе: «О Боже, а как же протокол?» А почему бы просто не сказать: «Ой, извините, у меня упал микрофон, я сейчас вернусь». Так, возвращаем микрофон обратно. «Сестра, давайте вы споете эту песню сначала». Дубль два. У вас такое бывало? Но в некоторых церквах люди почему-то начинают холодеть от ужаса. А все потому, что мы путаем непогрешимость и профессионализм, зрелищное шоу и искреннюю любовь к Богу. Конечно, если люди снова и снова повторяют одни и те же ошибки, то с ними нужно поговорить, и либо они должны исправиться, либо стоит передать их работу кому-то другому. Но не создавайте такую атмосферу, где ошибка приравнивается к смерти. Третий пункт. В церкви совершенно необходимо проявлять гостеприимство, а также использовать другие методы для создания атмосферы тепла и участия. И это тоже должно быть искренне. Те, кто встречает посетителей у входа, должны любить людей, а не просто пожимать им руки. Я бывал в церквах, где человек у входа на полном автомате выдавал: «Приветствую, приветствую, приветствую, добро пожаловать». Пусть он делает что-то другое, но уберите его оттуда. Когда я захожу в церковь, я хочу, чтобы мне сказали: «Как хорошо, что вы сегодня пришли, рад вас видеть. Это ваша дочка? Пожалуйста, проходите через эту дверь. Давайте я покажу вам, где собираются пятиклассники. Я хочу, чтобы было видно, что этому человеку не все равно, а для этого нужно иметь дар». Далее. Учите людей обращать внимание на нужды других и замечать тех, кому нужна поддержка. Это относится не только к группе порядка или приветствия, а ко всем. Все мы должны каждое воскресенье обращать внимание на таких людей. Об этом нужно говорить на лидерских встречах. Я часто говорю своим лидерам:
Вы можете пообщаться в любое время. Не делайте этого на служении, но часто бывает, после служения мы видим в зале кучку лидеров, еще кучку друзей, кучку подростков, которые хорошо знают друг друга, а остальные стоят поодиночке, потому что никого не знают. Но я всегда учу своих лидеров, друзья. Вы можете молиться о собрании хоть всю неделю, но за 15 минут до начала служения я лично выхожу в зал и гуляю по рядам. Здравствуйте, меня зовут Чип, а вас? Рад с вами познакомиться. А как вы узнали о нашей церкви? Им нужно знать, что вы живой человек. И знаете, что делают люди в церкви, когда видят, что пастор вот так себя ведет? Начинают повторять за ним: «Здравствуйте, меня зовут так-то, а вас как зовут?» Но вам нужно показать пример, создать теплую, дружелюбную атмосферу. И нужно обучить своих лидеров, что когда мы находимся в церкви, мы внимательно высматриваем все нужды, которые мы можем восполнить. Будьте дружелюбны. Наверное, смешно учить пасторов быть теплыми и дружелюбными. Но уж сами разбирайтесь, как это сделать. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Люди должны видеть, даже когда вы на сцене, что у вас теплые отношения с другими людьми. Проявляете это так, как уместно в вашей культуре. Например, если лидер прославления очень хорошо провел прославление в нашей культуре, я бы захотел показать, что ценю его служение и дары. Поэтому после песен я сделаю так. Может, для вас это слишком неформально, но в нашей культуре это значит: ты мне нравишься, молодец, это было здорово. Может, в другой культуре лучше его обнять или просто сказать: это было замечательно, брат, спасибо вам большое. И, в общем, форму выбирайте сами, но главное, создавайте атмосферу. Кто-то любит организовывать пикники или концерты. Найдите способы проявить гостеприимство, любовь. Покажите, что вы живые люди, а не роботы. Просто собирайте людей вместе, чтобы они могли проявить любовь друг к другу. Знаете, некоторые люди вроде меня постоянно движимы желанием что-то делать, но не обязательно каждый раз иметь программу, не обязательно каждый раз проповедовать. Пусть Божий народ просто соберется и повеселится. Помню, мы каждый сезон делали пикники, и приходило все больше и больше людей. А 3 раза в год у нас в церкви проходили большие вечеринки, там была интересная программа для детей, и барбекю, и пасторы переворачивали мясо на гриле. Ну, это у нас, а в другой культуре они, возможно, жарили бы зебру. Мы все вместе играли в спортивные и другие игры, и люди видели нас не на сцене, а в реальной жизни. Хотя мы, люди, склонны рассматривать величину церкви как главный показатель успеха, исследования показывают, что в церквах, где больше 1000 человек, обычно ощущается недостаток живых отношений. Поэтому крайне важно, чтобы в церкви были хорошие малые группы, а на богослужениях делался акцент на значимости каждого отдельного человека и подавался пример искренней заботы и любви. О Боже, Ты любишь нас по Своей благодати. Помоги нам подавать пример. Помоги нам проповедовать о любви. Но в первую очередь помоги создать такую атмосферу в нашей церкви, чтобы люди говорили: не знаю, согласен ли я с их учением, но, несомненно, у них есть радость, и никак не поспоришь с тем, что они любят друг друга. Научи нас любить. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии. Сегодня у нас новая тема. Мы поговорим о том, что предшествовало распятию Иисуса. Как я уже говорил, Иисус пришел в этот мир, чтобы умереть за грехи людей. Когда Иисус был на кресте, на Него были возложены грехи каждого когда-либо жившего человека. Он умер, взяв на Себя и наши с вами грехи. Став человеком, Он был наказан вместо нас, и в Нем был наказан всякий грех. Благодаря этому тот, кто поверит в Него, может получить прощение грехов. Главной целью первого пришествия Христа было искупление и спасение людей. Сегодня мы поговорим о том, что происходило перед казнью Иисуса. В этом есть два момента. Во-первых,

Его слова и дела раздражали религиозных вождей. А второе, что очень интересно, Библия учит, что есть особая причина, почему первосвященник того времени, Каяфа, сказал, «Нам нужно умертвить Иисуса». Мы прочтем об этом сегодня. Итак, есть конкретная причина, почему Каяфа сказал, что нужно убить Иисуса. Итак, что происходило перед распятием? Иисус — это вечный Бог, ставший человеком и пришедший на землю, чтобы спасти нас от греха и от вечной смерти. Он был в полном послушании Богу Отцу в течение всей своей земной жизни и не совершил никакого греха. Он был единственным, кто мог искупить человечество и примирить людей с Богом Отцом. Иисус заплатил своей кровью за наши грехи, и теперь, если мы раскаиваемся и обращаемся к Иисусу, то мы будем прощены. Таким образом, Иисус пришел, чтобы стать непорочной жертвой и, как невинный агнец Божий, умереть за наши грехи. Но для того, чтобы это все состоялось, кто-то должен был отправить его на распятие. Что же привело к распятию? Вновь скажу, что Иисус пришел умереть за грехи мира, и мы посмотрим на то, что особенно сильно раздражало религиозных лидеров. В конце я скажу, почему первосвященник Каяфа сказал, «Мы должны умертвить Иисуса». В то время иудейские религиозные вожди разъясняли народу данный Богом закон, используя Писание и предание. Закон учил, как отличать хорошее от плохого, наказывал тех, кто грешил. Это не давало людям увязнуть в грехе, не допускало беззаконную анархию, что, по-видимому, и произошло с людьми перед потопом во дни Ноя. В те дни грех настолько распространился, что Бог сказал, «Они непрестанно думают только о зле, придется их уничтожить и все начать заново». И уже после этого Бог дал им закон. А закон был очень суров, потому что грех — это серьезно. До прихода Иисуса грех невозможно было просто простить или забыть. Это было настолько серьезно, что Иисус заплатил за наше искупление своей жизнью. В прошлые времена согрешивших ждали очень суровые наказания, поскольку еще не было прощения для намеренного греха, но все изменило пришествие Иисуса. Когда Он умер за наши грехи, для людей появилась возможность через веру в Иисуса получить прощение грехов. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Иисус сделал возможным наше спасение. Религиозные вожди не понимали этого. Кто-то из них видел в Иисусе еретика, который принес новое учение, которое отличалось от данного Богом закона и Первого Завета. Кто-то из преследовавших Иисуса, религиозных лидеров, даже считал, что делает благое дело, избавляясь от еретика. Они не понимали того, что он делал. Однако, не у всех фарисеев и учителей закона были такие искренние мотивы. В те времена учение и знание было искажено. К Божьему закону были добавлены человеческие правила, предания и традиции, а это было неугодно Богу. Некоторые из религиозных лидеров были лицемерами. Они требовали, чтобы все люди соблюдали сложные правила, выдуманные ими самими, не имевшими ничего общего с Богом. Но даже они сами их не исполняли. Они делали это ради собственного блага, а не во благо народа, которому они были поставлены служить. Иисус регулярно критиковал их за это. К тому же некоторые религиозные лидеры просто завидовали Иисусу. Он совершал чудеса, учил с непревзойденной мудростью и властью, и все потому, что он был Богом. В результате много людей пошли за Иисусом. Читая Евангелие, мы видим, что Иисус вновь и вновь публично критикует религиозных лидеров, которые были лицемерами и плохими пастырями Божьего народа. Недостаток понимания многим из них, хотя и не всем, не дал увидеть в Иисусе Мессию, ну или хотя бы просто человека, недостойного смерти. Многие религиозные вожди считали, что Иисуса нужно убить, как только появится такая возможность, и в конце передачи мы увидим причину, по которой они это сделали. Вот некоторые причины, по которым они решили убить Иисуса, или, по крайней мере, были недовольны или негативно настроены против Него. В Библии эти события

События идут не всегда в хронологическом порядке. Однажды к Иисусу для исцеления принесли парализованного человека. Иисус сказал ему: «Сын мой, прощаются тебе твои грехи». И парализованный начал ходить. Можно было ожидать, что религиозные вожди обрадуются этому. Это Марка 2, стих 5. Однако, услышав слова Иисуса: «Сын мой, прощаются тебе грехи», говорили: «Он богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Так Иисус и есть Бог, но некоторые религиозные лидеры не могли это принять. Марка 2, стих 7. Зачем Иисусу нужно было нас спасать? Потому что все люди грешники. Поэтому Иисус, придя на землю, много времени проводил с теми, кого считали грешниками. Он говорил, что если человек последует за ним, то будет спасен. И эти люди были рады идти за Иисусом, потому что он освобождал их от греха. Однажды, когда Иисус обедал в одном доме, вокруг него собрались сборщики налогов и грешники, и они задавали вопросы Иисусу и его ученикам. Но когда это увидели фарисеи, то спросили учеников Иисуса: «Почему ваш учитель ест с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Матфея 9, с 10 по 13 стих. Иисус, подобно врачу, помогал людям освободиться от греха. Некоторые религиозные вожди того времени не понимали этого, так как сами они не общались с теми, кого считали грешниками. Они считали себя выше других. И их сильно раздражало то, что Иисус общается именно с грешниками. А грешники — это те люди, ради которых Иисус и пришел в этот мир. Это также и мы с вами. И даже те фарисеи, которые ополчились против Иисуса, скорее всего, нуждались в нем больше всех. Когда Иисус изгнал злого духа из одержимого человека, то можно было бы ожидать, что религиозные вожди обрадуются, что человек освободился. Простые люди говорили: «Может, это и есть Мессия, сын Давидов?» Матфея 12:23. Но фарисеи и книжники говорили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Видите, они так ненавидели Иисуса, что говорили прямо, что его сила не от Бога, а от дьявола и демонов. В другой раз Иисус был в синагоге в городе Назарет, в котором он вырос. Была суббота, он читал свиток со словами пророка Исаии, где говорилось: «Дух Господень на мне, чтобы возвещать бедным радостную весть, принести пленникам освобождение и слепым прозрение». После этого он прямо сказал, что здесь говорится о нем. Люди удивлялись и радовались таким словам. Иисус сказал, что в Иудее пророков всегда отвергали в их родных городах, но Бог также отвергнет всех тех, кто отвергнет посланных им пророков. В тот момент Иисус был в своем родном городе Назарет. Иисус рассказал, что в родном городе пророка Илии был голод, и было много вдов, которым нужна была помощь, но Бог послал пророка только к вдове в Сарепту. И также во времена Елисея было много прокаженных, однако Бог послал его исцелить только прокаженного Неемана. И к тому же сирийца. Иисус сказал, что так как пророков прошлого не принимали в их родных городах, так и в его городе ему не поверят. Иисус не смог помочь людям в синагоге, потому что они не поверили тому, что он Мессия. Услышав его слова, многие пришли в ярость. Они вывели Иисуса за пределы города и привели к обрыву горы, на которой стоял город. Они хотели сбросить его вниз, но Иисус прошел сквозь толпу и ушел. И это был его родной город. Луки 4, с 16 по 30 стих. Иисус говорил народу: «Фарисеи и книжники любят ходить в длинных одеждах, и они занимают первые места в синагогах и на пиршествах. Им нравится, когда их почтительно приветствуют. Они наживаются за счет вдов и напоказ долго молятся. За это их ждет самое суровое наказание». Такие слова Иисуса, безусловно, сильно злили религиозных лидеров. Однако он говорил истину.
Матфея.

23 глава. Иисус жестко обличал религиозных лидеров. Однажды фарисей пригласил Иисуса пообедать с ним. Когда Иисус пришел в дом фарисея, то фарисей удивился, что Иисус не помыл руки перед едой. Иисус ответил: «Вот вы, фарисеи, хоть и содержите свои чаши и блюда снаружи в чистоте, внутри вы полны злобы и жадности. Глупцы! Не тот ли, кто сотворил внешнее, создал и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всякой зелени, а забыли о справедливости и о любви Божьей». Фарисеи соблюдали правила, исполняли закон о десятине, но при этом не любили людей, не были справедливы к тем, кому должны были служить. Иисус сказал: «Все, что делаете, продолжайте делать, но и о том не надо забывать. Горе вам, фарисеям, что любите занимать почетные места в синагогах и любите, когда вас приветствуют в народных собраниях. Горе вам, вы как необозначенные захоронения, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что взваливаете на людей ноши, которые невозможно нести, а сами и пальцем не пошевелите, чтобы помочь им. Горе вам, потому что строите надгробные памятники пророкам, которых убили ваши предки. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ведь они убивали пророков, а вы строите им гробницы». Потому и мудрость Божья сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других будут преследовать. Да взыщется от рода этого кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Да говорю вам, это поколение ответит за все». «Горе вам, законники! Вы присвоили ключ к знанию, сами не вошли, и тем, кто хотел войти, помешали». Когда он вышел из дома, книжники и фарисеи обрушились на него с яростными обвинениями и каверзными вопросами. Они пытались поймать его на слове и этим обвинить. Луки 11, 37 по 54 стих. Религиозные лидеры считали преступлением, достойным смерти, то, что Иисус исцелял и творил добро в субботу. Их мало заботило, что тяжело страдавшие слепые, парализованные, хромые и больные исцелялись. Они говорили: «Да, это все неплохо, но ты сделал это не в тот день. Мы предадим тебя смерти за то, что ты творишь добро не в тот день». Одна из десяти заповедей говорит чтить субботу. Сказано: «Шесть дней работай, а в седьмой день не делай никакой работы». Исход 20:8-9. Но в субботу Иисус встретил человека, который уже 38 лет был инвалидом. Только представьте, какие были страдания у человека, который не мог двигаться 38 лет. Иисус почувствовал сострадание к человеку и исцелил его, и тот стал ходить. Можно было бы ожидать, что религиозные лидеры будут только рады этому, однако они вместо этого стали упрекать Иисуса за исцеление в субботу. «Ты делаешь это не в тот день». Иисус сказал им, что Бог освятил субботу ради человека, чтобы человек мог отдохнуть от своего обычного труда, а не чтобы воздерживаться от творения добра ближним. Иисус говорил, что добро следует творить в любой день. Религиозные вожди же пропустили эти слова и настаивали на том, что Иисус нарушает закон, раз в субботу исцеляет людей. Они говорили: «Ты нарушаешь закон и 10 заповедей». Но 10 заповедей были даны Богом. А кто Иисус? Он Бог. Наверное, Иисус лучше знает, что Он хотел сказать людям, говоря: «Не работай в субботу». Иисус ответил: «Отец мой никогда не перестает творить добро, и я тоже так делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал в субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И это так и есть. Иисус равен Богу Отцу. Иоанна 5:17-18. Еще был случай, когда Иисус зашел в синагогу, и там был человек с сухой рукой. Иисус собирался исцелить человека, а была суббота. Фарисеи спросили Иисуса, позволительно ли исцелять субботу. Они сделали это, потому что хотели обвинить его в нарушении заповеди «Соблюдай святую субботу». Но мне кажется, исцеление — это еще более святое дело.
И святость субботы не в том, что нельзя поклоняться Богу в этот день, а в том, чтобы не делать обычных дел. Иисус спросил, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно ли в субботу делать добро?» Он не сказал «работайте», он сказал «творите добро». Иисус делал для людей что-то хорошее, и это не просто работа. Матфея 12, 11 и 12. После этого Иисус исцелил человека с сухой рукой. Фарисеи же, выйдя, совещались против Него, как бы погубить Его, утверждая, что Он преступает закон, нарушая субботу. Они говорили, «Иисус, Ты нарушил закон, исцелив человека в субботу, Ты работал». Они при этом ходили и наблюдали за Ним. А разве это не работа, шпионить за Иисусом, следить, не сделает ли Он что-то не то в субботу? Разве это не работа, собираться в субботу на обсуждение и планировать, как погубить Иисуса? Это нормально, нам можно, а ты не можешь исцелять тех, кому плохо и больно. Однажды в храме к Иисусу подошли первосвященники, книжники и старейшины и спросили Его, «Кто дал тебе власть творить такие дела?» Иисус ответил им такой притчей. Один землевладелец посадил виноградник и обнес его оградой, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню, и, отдав виноградник виноградарям, уехал в другие края, и послал в свое время к виноградарям слугу взять у виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других-то били, то убивали. В конце концов, послал он к ним своего сына, думая, «К сыну моему они отнесутся с уважением». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, давайте убьем его и завладеем его наследством». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и это удивительно для вас. И хотели схватить его, но побоялись народа, потому что поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. Марка 12, с 1 по 12 стих. Иисус говорил религиозным лидерам, что их отец – дьявол. Еще Иисус публично объявил, что Он – Бог. Ненависть религиозных вождей к Иисусу возрастала. Они завидовали Иисусу и ненавидели Его за то, что Он публично критиковал их за то, что они не исполняют Божьи заповеди так, как Бог от них ожидает. Вместо этого они добавили к Божьей воле человеческие предания, чтобы приобрести личную выгоду за счет людей, которым Бог послал их служить. Вдобавок, они отвергали, что Иисус – Спаситель, хотя Он и совершал все то, что, по словам пророков, и должен был совершить Спаситель. Однажды у религиозных лидеров случилось публичное противостояние с Иисусом. Иисус сказал им, «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Ему ответили, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не внебрачные дети, и один у нас отец, Бог». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога пришел, и теперь я здесь. Я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Но вы не понимаете того, что я говорю. Почему? Потому что не хотите слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, потому что нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, так как он лжец и отец лжи. Я же истину говорю, потому вы и не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде, если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.
Иоанна 8, с 37 по 47 стих. На это иудейские лидеры сказали, что Иисус одержим бесом, поэтому он и говорит так. Иисус ответил, что в нем беса нет, и тот, кто сохранит его слово, не увидит смерти. Тогда иудеи решили, что в нем точно бес, потому что все пророки умерли, включая Авраама. Они сказали, «Неужели ты больше отца нашего Авраама?» Иисус отвечал, что Бог — его отец, и Авраам рад был увидеть день его пришествия. Тогда религиозные лидеры сказали, «Тебе нет еще 50 лет, как ты мог видеть Авраама?» Иоанна 8, 57. А вот теперь будут слова Иисуса, которые фарисеи использовали против него как главную причину для его распятия. Иисус сказал, «Говорю вам истину, еще до того, как Авраам родился, я был уже, и я есть». Иоанна 8, 58. Говоря «еще до того, как Авраам родился, я есть», Иисус утверждал, что он Бог. Когда Бог явился Моисею и сказал, что с его помощью он освободит еврейский народ, Моисей спросил Бога, «Как твое имя, чтобы мне передать народу?» Бог ответил, «Я есть». «Скажи народу Израиля, Я есть, послал меня к вам». Исход 3, 14. Так что Иисус назвался тем же именем, которое Бог открыл Моисею, чтобы так народ Израиля называл Бога. И услышав такие слова, религиозные лидеры иудеи начали искать камни, чтобы бросить в него, а Иисус тем временем ушел из храма. Позже иудеи спросили его, «Как долго ты будешь держать нас в неизвестности? Если ты Мессия, скажи нам это прямо». Иисус ответил, «Я же сказал вам, но вы не верите. Обо мне свидетельствуют дела, которые я совершаю от имени моего Отца. Но вы не верите, потому что вы не из овец моих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их превыше всех, и никто не сможет забрать их из руки моего Отца. Я и Отец одно». Тут иудеи опять схватили камни, чтобы побить его. Но Иисус сказал им, «Много доброго я сделал у вас на виду, силой и волей Отца моего. За какое же из этих дел хотите побить меня?» Иудеи ответили, «Мы не за это хотим побить тебя камнями, но за богохульство, потому что ты, будучи человеком, выдаешь себя за Бога». Иоанна 10, 24 по 33 стих. Получается, Иисуса и казнили за то, что он говорил истину. Его распяли за то, что он называл себя Богом. Но он и есть Бог. Следующее событие произошло незадолго до его распятия. Оно еще больше разозлило фарисеев. Иисус триумфально въехал в Иерусалим, и люди встречали его с радостью, размахивая пальмовыми ветвями. Это было за несколько дней до распятия. После этого Иисус, войдя в храм, начал выгонять оттуда продающих и покупающих. Он опрокинул столы, менял и прилавки торговцев голубями и не позволял ничего проносить через дворы храма. Иисус учил, «Разве не написано, «Дом мой будет назван домом молитвы для всех народов, а вы превратили его в разбойничье логово». Услышав это, книжники и первосвященники стали искать способ, как бы его погубить, но боялись, потому что весь народ изумлялся учению его. Марка 11, 16 по 18 стих. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Луки 19, 47 и 48. В завершение, я покажу вам одну особую причину, почему Каяфа, первосвященник того времени, сказал, нам нужно умертвить Иисуса. Я прочту, а потом объясню. Готовы? Почему Каяфа решил, что Иисус должен умереть? В те дни в Иисуса уверовало много людей, и среди них были даже фарисеи. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что же нам делать, этот человек совершает много чудес. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют нашей землей и народом. Иоанна 11, 47 и 48. Каяфа, который в тот год был первосвященником, произносит одни из самых глубоких пророческих слов в Библии. Каяфа ответил, «Вы ничего не понимаете». Готовы? «Лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Иоанна 11, 49 и 50.
Каяфа тогда и не осознавал, что произносил пророчество, что лучше один человек умрет за грехи всего мира, нежели все умрут от своих грехов. И сейчас я вновь обращусь к этим стихам и объясню их. Многие пришли к вере в Иисуса, и среди них были некоторые фарисеи в том числе. И вот первосвященники и фарисеи собираются, чтобы решить, что же им делать. Они говорят, что нам делать? Этот человек творит много чудес. И дальше. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Здесь мы остановимся. Это Иоанна 11, 47 и 48. В то время Израиль был под властью Рима, как и большая часть Европы, Африки и Азии. Израиль был подчинен римским властям. Иудеи говорили, все идут за Иисусом. Если еще больше людей пойдет за Ним, в конце концов, вся страна последует за Иисусом. Если еще больше людей пойдет за Ним, в конце концов, вся страна будет следовать за Иисусом. Мы боимся, что если Рим увидит, что весь народ идет за Иисусом, они могут подумать, что надвигается бунт, и люди станут признавать Иисуса царем, а не кесаря. Что же нам делать? Если мы оставим все как есть, то все уверуют в Него, и Рим придет и овладеет нашей землей и народом. Если все пойдут за Ним, придут римляне, уничтожат наш храм и погубят народ. Ведь они решат, что у нас все почитают царем Иисуса, а не кесаря. Что же нам делать? Каяфа сказал, «Вы ничего не понимаете. Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Другими словами, он сказал, «Нам нужно убить Иисуса, иначе весь народ признает его царем, и тогда римляне овладеют нашей страной. Лучше мы убьем его, чем позволим ему привести нас к тому, что мы потеряем нашу страну. Рим может подумать, что назревает бунт. Нам нужно убить его, чтобы не дать Риму поработить весь наш народ за то, что все отвернулись от Рима и следуют за Иисусом». Это было основной причиной для такого решения. Поэтому они и отдали Иисуса на смерть. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. В следующий раз мы продолжим говорить о событиях вокруг распятия. Мы начнем с триумфального входа Иисуса в Иерусалим и закончим распятием и смертью Иисуса. Всего хорошего. До свидания. Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть два места, где вы можете меня найти. Первое — страница Michael Koch в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место — мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

0: Что в корзине?
1: Ничего. На!
0: Держи его! За ним! Пошли сюда!
2: Прости меня, добрый человек. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим?
1: У меня и так мало.
2: Нет! Успокойся. Это бесполезно. Они ударят тебя еще. Успокойся.
1: Лучше я так умру, чем от голода.
0: Ты лучше бы послушал старика.
3: В следующий раз мы не будем с тобой нянчиться. Скоро все изменится. Исаия говорил, что когда придет Мессия, идущие за ним не будут более страдать от голода и жажды.
1: Не верю я в сказки. 100 раз уже слышала, ничего так и не изменилось. Все вокруг страдают.

0: Деревня спит, а он работает. Вот она жизнь булочника. Надо было становиться сборщиком подати. Никто их не жалует, но зато времени на сон предостаточно. Должен же быть более легкий способ зарабатывать на жизнь. Должен быть более легкий способ.
1: Он свежий? По нему не скажешь.
0: Свежий-свежий! Я ночью за него не спал, так что можно сказать свежий.
1: У Исаака хлеб явно свежее.
0: Так иди и покупай у Исаака.
1: Так и поступлю.
0: Нет, никаких попрошаек. Уходи. Не могли бы вы дать хотя бы ломтик? Мы тут делом занимаемся, понял? Убирайся. Прошу вас, я голоден. Позовите стражу. Что такое? Что? Как больно. Что с тобой? Помогите. Я съел этот хлеб, и мне стало плохо. Что уставился? Дай же парню хлеба.
1: Творящий чудеса приближается. Его зовут Иисус. Он может исцелить больного и открыть глаза слепому.
0: Это ложь!
1: Нет, я видела его. Он может самую жалкую и несчастную жизнь превратить в счастье и радость. Это правда.
0: Наши жизни жалкие и несчастные. Да уж, чудо нам сейчас не помешает. Пойдем. Девочка оказалась мертва, но мы знали, что ей поможет сила Божья. Мы помазали ее миром и благословили ее. Она поднялась и стояла перед нами и была здорова, как никогда. С верой нет ничего невозможного. Ничего. Останемся в море, учитель? Нет. Время накормить овец. Надеюсь, оно того стоит. В любом случае, лучше, чем раскаленная духовка и тяжелый труд. Бери свою удочку и иди с нами. В лодке Иисус. Иисус, творящий чудеса. Говорят, он Мессия.

Он дает мне хлеб с небес. Манну небесную, посланную свыше. Не будет больше голода.

0: Слова, что я учу вас, принадлежат не мне. Они исходят от того, кто послал меня. Если вы будете выполнять то, что я вам говорю, то увидите, что слова мои исходят от Бога и не от кого другого. Учитель, время позднее. Может быть, пошлем людей в селение купить пищи и найти место для ночлега? Ты накормишь людей. Учитель, здесь 10 тысяч человек, не меньше. Накормить их всех не... Пойди, спроси, есть ли какая еда у людей. У тебя есть какая-нибудь еда? Нет, мы не успели захватить. Вы взяли с собой что-нибудь поесть?
1: Мы не собирались оставаться надолго.
0: Вы брали с собой еду? Иисус спрашивает, есть ли у кого еда. Ты, добрый человек, есть ли у тебя еда? Хлеб, фрукты, хоть что-нибудь? У кого-нибудь есть хоть что-то поесть?

0: Учитель, у мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Это все, что нам удалось найти. Но что оно нам даст? Ты очень добр, что делишься своим хлебом с нами.
1: Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало.

0: Благослови, Господь.
1: Такая чистая и прозрачная, струится с небес, давая силу тем, кто пьет, и надежду для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его.
0: Подойдите, я наполню ваши корзины, и вы накормите людей.

0: Что? Что происходит? Иисус только что превратил 5 ячменных хлебов и 2 рыбы в еду, которой хватило, чтобы прокормить всех людей вокруг. Как так?
1: Вот.
0: Это же наш хлеб!

0: Ты понял, что это значит?
1: Нам не нужно будет работать.
2: Я что-то не понял.
1: Зачем подниматься среди ночи, печь хлеб, когда Иисус может делать хлеб просто из воздуха?
2: Мы же не сможем заставить его делать хлеб. Мы будем прославлять его. Мы пообещаем провозгласить его царем, если он будет продолжать делать хлеб.
1: Да,
2: мы объявим его царем. И никаких раскаленных духовок. Не нужно будет вставать среди ночи.
1: Слушайте меня все! Чем ты зарабатываешь на жизнь?
2: Я кузнец.
1: Хотел бы ты, чтобы твоя кузница каждый день ковала металл, а тебе при этом не нужно было даже за молот браться?
2: Конечно, хотел бы.
1: Иисус так и поступит, если мы его провозгласим царем.
2: Сможет ли он наполнить мои сети рыбой?
1: Столько рыбы, что ты не сосчитаешь! Он и вытянет всю ее сам. Друзья, будем жить, не тужить, если Иисус согласится стать царем.
2: Накормили всех, учитель. Еще и в корзинах осталось.
3: Учитель,
2: здесь есть желающие назвать меня царем. Они уверены, что я сделаю их жизнь полной чудес и освобожу их от работы. Плыви обратно в Капернаум. Я буду молиться в горах, затем встречусь с вами.
1: Куда он направляется?
2: Иисус, не покидай нас! Иисус!
4: Куда ты, Иисус?
2: Иисус! Не волнуйтесь, я уже видел, как все происходит. Он собрался в горы молиться. Тогда будем ждать, пока он спустится.

Он должен спуститься рано или поздно. Держись! Буря крепчает! Лови веревку! Держи канат! Убрать паруса! Не получается! Канат зажало! Господи, спаси нас! Смотри! Это злой дух. Призрак. Не бойтесь. Это я. Это Иисус. Не бойтесь.

0: Сколько можно молиться? Мы должны разыскать его. Я не хочу возвращаться к своей работе.
1: Я тоже.
0: Послушайте, есть идея. Мы переплывем на другую сторону и найдем 12 его друзей. Иисус рано или поздно к ним присоединится.

0: Тот, кто придет ко мне, не будет больше страдать от голода. Тот, кто верит в меня, не будет больше испытывать жажду.
1: Я рад, что мы нашли вас. Мы искали вашего проповедника, Иисуса. А как? Ведь вы были... О, великий и мудрый учитель, мы разыскивали тебя повсюду. Да, мы пришли, чтобы стать слугами твоими. Мы сделаем все, что прикажешь. О, учитель, верьте в меня. Может быть, есть какой-то больший знак, чтобы доказать тебе нашу преданность? Понимаешь? К примеру, Бог послал манну небесную, чтобы Моисей накормил народ израильский. Я сделаю то же. Я дам вам манну небесную. Если вы разделите мой хлеб, то не будете более голод испытывать.
2: Прекрасно!
1: Конечно же, мы верим в тебя. Мы выполним все, что ты пожелаешь. Где же хлеб? А?
0: Я хлеб жизни. Отцы ваши действительно ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сошедший с небес. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день.
1: Ты шутишь, правда?
0: Мое учение оскорбляет тебя? Мои слова могут наполнить твою душу.
1: Это все, что ты можешь предложить? Слова и только? Подумать только, мы собирались его провозглашать царем.
0: Прошу вас, идите со мной.
1: Чего вдруг? Твой путь не кажется таким уж легким.
0: Ты обещал, что он будет для нас творить чудеса.
1: А откуда же я знал, что он не хочет становиться царем?
0: Он не будет делать хлеб.
1: Похоже, придется возвращаться к духовкам.
0: Вы тоже идете?
3: Кому нам идти, Господи?
0: Твои слова — жизнь вечная. И мы верим в них и знаем, что ты Христос, Сын Бога Живого.

Я встретил его. Его имя Иисус. И я приведу тебя к Нему.